0: говорит, если вы остановились в 18 часов, то, соответственно, до темноты у вас 3 часа. И пока вы эти два костра жгете, у вас это бревно за 3 часа, может быть, даже за больше, оно в этих местах просто перегорит. Соответственно, вы получаете 3 бревна, не используя ни топор, ни пилу, ничего. Оно перегорает, и дальше его можно уже руками сдвигать, делать из него надью, просто сваливать это все в кучу и все прочее. Это ваша основа. Как показывает практика, сухостой можно валить руками, таскать. Вы просто вот в этих двух местах валите его в кучу, предварительно там сделав нормальный костер, чтобы у вас все загорело. Все, и пережигаете. Этот костер реально горит часов 6. То есть до момента рассвета вы будете с огнем. Значит, временное убежище. Каким образом его можно оборудовать? Ну вот, аварийный тент. Space Blanket, драйвер, я не знаю, по-моему, он здесь продается. Я его все время ношу с собой, он очень хорошо сделан. Он может использоваться как подстилка, как скатерть, что угодно. Места он в рюкзаке не занимает, но такая очень удобная вещь. Две стороны, одна сторона оранжевая, вторая сторона серебряная. Вот при помощи веревочек, палочек и аварийного тента, вот видите, бревно валяется у меня. Совершенно спокойно, это октябрь месяц, температура на поверхности была где-то в районе минус 3, по-моему. Ну, вот у меня горит костер, я натаскал туда бревен достаточное количество. И вот сейчас пытаюсь, так сказать, устраиваться. Ну вот, поехали дальше. Помощь серебрянки. Вот эта серебрянка, которую я вам показал. Делайте из палочек себе навес. Угол желательно навеса должен быть такой, чтобы когда вы под него залезали, он вас закрывал. Потому что эта серебрянка еще и сработает как защита от осадков. Вот, и также разводите костер возле этого бревна. То есть навес проще сделать рядом с бревном, нежели чем бревно таскать к тому месту, где можно сделать вот этот вот аварийный навес. Тепло, лучистая энергия отражается от серебрянки, попадает на вас, спина не мерзнет, как бы совершенно спокойно можно спать. Либо вот, используя поваренные деревья и выворотни. Это вот у нас на тренировке мой курсант, он вот при помощи такого ножика строит в таких местах практически однокомнатные квартиры. Он нашел выворотень, нарезал лапника, наломал елок, закрыл себе ту часть, залез, бревно его прикрывает сверху, вполне уютно спит. Приходишь утром его будить, наконец, тренировки, а он не просыпается, ему хорошо. Включайте, все в детстве строили шалаш. Мы их называли халабуды в свое время, когда в поселке жили. Все вот ходили в лес из каких-то палок, что-то сотворяли, вот, играли в войнушку. Вот вам, пожалуйста, результат. Это в генах уже сидит. Кстати, на Западе это считается просто элита бушкрафта. Люди, которые строят вот такие халабуды в лесу, потом это все снимают, выкладывают на YouTube. У нас, по-моему, это каждый умеет делать. Вот. Вот мешок для мусора. То же самое. Распороли. 240 литров. Это такой трупник. Меня можно засунуть в него. Если его пополам развалить, вы получите некий навес. Опять же, как он будет работать как теплоизолятор. Осталось у вас время, ну закидайте его с другой стороны, там лапничком, еще остальное. Вы в лесу, вам все равно делать нечего. Вы можете только обеспечивать себя любимого. Создавать себе максимальное количество комфорта. А вот, например, осенью, вот из мешка сделали совершенно шикарный матрас. Лиственный лес был. То есть костер так себе. Земля уже сыровата, человек просто взял, набил его листвой. И проспал на нем практически термолист. Вот такой толщины получился коврик. Совершенно спокойно не замерз. Значит, люди и звери. Вот сколько я хожу, я ни разу не встречал никого в средней полосе. Факт того, что к вам, на вас кто-то нападет, он равен, ну, практически нулю. Единственная опасность, которая здесь может быть, это бешеная лиса либо бешеный енот. У него башки нет, он больной, он начинает лезть, тявкать. Поэтому берете палку и бьете его по тех пор, пока он не сдохнет. Вариантов нет. Если он вас укусит, то сдохнете вы. То есть Гринпис, в принципе, нельзя. Все остальные не придут. Кабан не придет. Медведь не придет. У нас их и так мало, как здесь вокруг. И он, в принципе, не придет. Волк не придет. Может прийти лось, вот такая большая корова, как бы, ну и тоже, как бы, будете шуметь, ходить, костер горит, тоже не придет. Поэтому вот этот факт, то, что на вас кто-то нападет, я говорю, бешеная лиса, бешеный енот, все. Поведение неадекватное. Как только видите лису, лиса вообще не любопытная, то есть она может прийти там, посмотреть, но если она тявкает, у нее слюна, и она агрессивна, значит она бешеная, все. Взять палку и убить. Значит, правило трех. Такое как бы повседневное правило. 3 минуты без воздуха человек может прожить, 3 дня без воды, 3 недели без еды, 3 месяца без надежды и 3 сигнала подряд. 3 сигнала подряд – это международная сигнализация о опасности. То есть это не СОС, который все знают, но никто прочитать не сможет. А вот 3 сигнала подряд – это нормально все работает. Значит, еда и вода. Вы попали, у вас есть 2 сникерса, может быть, остался 1 бутербродик, вот, вы не знаете, что делать. Значит, все, что вы видите под ногами, либо свисающих с деревьев, вы употребляете только то, что вы знаете. Вы это ели, с вами ничего не случилось, и вы четко идентифицировали эту пищу. Если вы пытаетесь экспериментировать, то могу сказать, что смерть от дизентерии – это не самое лучшее, либо от отравления. Умирать надо не засранцем, а героем. Поэтому нет еды, съели шоколадки, пейте воду. Все, возьмите там, не знаю, веточку, погрызите от елки, она по минимуму безопасность, только не глотайте. Твердая пища, она с трудом переваривается, кишечник можно забить. А так погрызть, отбить это все можно. То есть не пытайтесь экспериментировать. И, соответственно, по возможности кипятите воду. Для этого есть железная кружка. Значит, как набирать? Вот, то есть вот набираете, воду брать можно отовсюду. Вот сейчас мы вот берем из колеи. В лесу обычно, если никто не ездит, но есть колея, дождевая вода отстаивается, она чистая, я ее так просто пью. И чтобы заливать флягу, то не надо ее туда пихать, потому что вы ее туда напихали, здесь поднялась, и все как бы. И вы пьете грязную воду. Берете кружечкой сверху аккуратненько, раз, вам торопиться некуда, у вас вся жизнь впереди, и спокойно себе фляжечку набираете. Набрали себе фляжку, бутылку, отлили в кружку, вскипятили, кинули туда веточку еловую, попили, вам стало тепло. Резюме первого дня. Вы осознали, что не понимаете, куда идти. Вы потерялись. Остановились, осмотрелись, прислушались. Определились по времени. Нашли место под временное убежище и ночлег. Не забыли поставить метку. Собрали огромную кучу дров. Развели огонь. Построили временное убежище. Все, вы Робинзон Крузо. Вы себе вот на этом кусочке леса оборудовали свой дом. Если вы отнесетесь к этому именно так, это будет реально ваш дом. Принесли там сухих веточек, лапничка подрезали, здесь прикрыли, там подвесили что-то, тут головешек накидали. Сразу жизнь стала легче. Значит, ночевка и поддержание огня. Человек начинает засыпать после 0 часов. Почему? Потому что до этого момента вы сидите на адреналиновом наркотике на своем. С момента, когда вы остановились, до 0 часов, вы двигаетесь, вы собираете дрова, вы пытаетесь понять, что вам делать, вы разводите костер, но вас дымит, не разгорается, вы строите навес, вы постоянно чем-то заняты. И вас все подпитывает ваш адреналин, потому что вы реально в аварийной ситуации. А вот после 0 часов вас начнет рубить, потому что костер будет гореть, убежище будет построено, вы сядете, ноги вытянете, ботинки снимете, попьете горячей водички и поймете, что силы куда-то уходят. И вот тогда вы из последних сил собираете приготовленную охапку толстых дров, накидываете в свои 2 костра и начинаете поддерживать костер уже в нормальном режиме. До этого он у вас горит, вот горит, раз прогорел, опа, 2 палки бросили, он опять начал гореть. А после 0 часов вы туда валите все и пытаетесь заснуть. Обычно спишь где-то ну там 2-3 часа. Проснулся, дрова подгорели, вы опять заготовленные кучи дров, опять две охапки бросили, либо опа, бревно прогорело, встали, бревно притянули одно, сделали там что-то типа ноги, третье сверху кинули и опять спать. И вот так получается за ночь в совокупности ну, от 4 до 6 часов сна. Этого, в принципе, нормально, достаточно для того, чтобы восстановить физическую форму. Потому что под занавес вы уже просто будете расслабляться. Тепло пошло, вы все, опа, и ушли в нирвану. С холодно стало, вы так, раз, по бодрячком опять, опять тепло пошло. То есть у вас будут пиковые значения, но тогда, когда вы начнете засыпать, вы будете полностью расслабляться. Силы-то надо каким-то образом черпать откуда-то. Значит, ориентирование в пространстве. Из всех задач, которые существуют у путешественника, самая основная задача, как я вот тут после долгих размышлений понял, это уметь ориентироваться. Все остальное, наличие снаряжения, там, навыков и все прочего, это все вторично. Если вы не умеете ориентироваться, вас ничего не спасет. Ну, соответственно, все знают, да? Елка север, пальма юг. Значит, ориентирование имеет смысл только тогда, когда вы представляете себе, что находится на севере, на востоке, на западе и на юге. Вот у вас есть компас, вы каким-то образом сориентировались, вы сказали, все, мы уйдем на север. И пошли на север. А на север, оказывается, идет кусок леса аж до Воркуты. А если пойти, например, на запад, или на, то есть на восток или на запад, то через 4 километра на западе будет сторожка лесная с лесником и самогоном, а через 10 километров на восток будет вообще город с ништяками и 3G интернетом. А вы идете на север, потому что ну, на север, а там язык леса до Воркуты. Прежде чем куда-то пойти, вы хотя бы Яндекс.Навигатор откройте и посмотрите. Вот моя деревня Иваново, я пойду сюда. Так, ага, сверху. На карте север всегда сверху. Сверху у меня Московское областное кольцо, значит, идет. А справа у меня, соответственно, на востоке это шоссе, слева такая-то грунтовка, на юге так. И все, идите. Тогда в этом будет смысл какой-то. Я очень много общаюсь с вертолетчиками, с его слизаверт общаюсь, спасатели на земле. Смотришь карту поиска, люди теряются, тут, там вообще вокруг рядом просто такой антропогенный фактор. Они не знают, что делать. Поэтому собрать, я уж не молчу про топографические карты той местности, где у вас там есть дачи, либо деревни ваши. Все качается с интернета. Скачали, посмотрели, положили в карман. Хотя бы просто Яндекс.Навигатор. Ну, если у вас нет компаса, соответственно, вы начинаете играть в скаутов и дирсу-узала. Каким образом можно сориентироваться? По-видимому, закату и восходу. Соответственно, закат – запад, восход – восток. Лучше всего это получается при хорошей погоде вечером, потому что небо контрастное. При плохой погоде – утром. Опять же, за счет контраста. Но система такая, если вы в лесу, это будет достаточно сложно сделать. То есть нужно выходить куда-то на открытое пространство. Значит, по часам и солнцу. Дальше расскажу. По квартальным столбам, по звездам и с помощью специальных приложений в смартфоне. Так, ну вот теперь поехали конкретно. Значит, часовая стрелка на солнце. Бисектриса угла между часовой стрелкой и отметкой истинного полдня укажет на юг. Для Москвы и Подмосковья это 12 часов 30 минут. Вот так это выглядит. Вот у меня часы. Вот я часовую стрелку наводил на солнце. Кладу спичку или травиночку, или палочку. Вот рядом компас. Как бы все работает, но нужна хорошая погода. То есть солнышко должно светить. Тогда это все... Это не точное, это вот направление. Даже если это будет ошибка там градусов в 10 в обе стороны, это не важно. Это не 90 градусов. То есть, ну вы, по крайней мере, будете понимать. Опять же, сориентировались, взяли палочку и начертили себе компас прямо на земле. Потому что вы вот так вот уберете это все, и вы как бы не найдете потом. Сделайте, возьмите из палочек все вырежете. Ага, юг у нас вот там, это там. Вы вокруг этого компаса ходите. Значит, квартальный столб. Когда-то, когда деревья были большими, страна называлась по-другому, все леса были разбиты на кварталы с шагом 1 километр. Все кварталы рубились четко север на юг, запад на восток. Были еще косые просеки, но как бы их было мало. Основная масса именно делалась так. В углах стояли квартальные столбы. И вот угол между меньшими числами указывает на север. То есть, видите, 14-15 квартал, 41-42. Соответственно, между 14 и 15 это север. Вот, пожалуйста, ближайшая под Москвой. Вот стоит квартальный столб. Вот отметка одна, вот отметка вторая, вот лежит компас. Вот это вот ребро смотрит точно на север. Их сейчас мало, но если вы выходите на просеку и видите столб, это даст вам возможность каким-то образом сориентироваться. Ну вот это самая сложная вещь. Все знают про полярную звезду, все знают два пальца правее алголя. Как бы это надо тренировать. Реально тренировать. Выходить на даче, ставить пиво на скамеечку, находить кассиопею, находить медведицу и постоянно как бы отслеживать. Просто так это вот, а вот это полярное не получится. Но знать надо. Можно вот такую карточку сделать и в качестве подсказки с собой носить. Ну и наш любимый смартфон, который есть у всех. Значит, чтобы использовать, нужно установить необходимое приложение. Компас, навигатор и карты. Вот у меня здесь стоят советские военные карты. Есть бесплатное, есть платное приложение. Они работают. Я даже по этому приложению ходил на тренировку на Кольский полуостров. Без GPS, а просто с телефоном. Все нормально. Но его надо изучить, это приложение, понять, как оно делается. Значит, после установки обязательно проверить, как они работают и как с ними работают. Все это надо делать вне города, в безопасном месте. Не стоит идти в лес, не зная, не понимая, как что работает. Вы в пятницу закачали приложение, вечером поехали в лес, потерялись благополучно, встали, ну и что? Будь как в том анекдоте, когда мужик орет, кто здесь, сзади по плечу, раз, он поворачивается, там медведь стоит, говорит, ну я здесь, легче стало. Вот я на тренировке, вот у меня как раз советские военные карты, все нормально, точку отбивает. GPS-чипы стоят во всех смартфонах, то есть совершенно спокойно вы можете ориентироваться. Очень полезная вещь, особенно для тех, кто занимается активными вещами. Место она в телефоне особо не занимает. Значит, если есть связь, там, где вы находитесь, и моя рекомендация, потом расскажу по рекомендации других. Написать смс-сообщение с текстом, где вы, что с вами и что вы будете делать. Обязательно кто-то где-то дома есть, когда не вернулся, начинается паника. И отправьте его в рассылку тем, кого вы считаете наиболее адекватным и способным вам помочь. Не ведите пустых телефонных разговоров по телефону, вы посадите батарею. Вот пример. Заблудился, нахожусь там-то, машина там-то, ночую в лесу, все хорошо, буду выходить дороги на север, контрольное время такая-то, пишите смс, экономлю батарейку. Но это если все нормально. Если не нормально, вы пишете. Повредил ногу, устал, руки-ноги не ходят, все плохо, вызывай спасателя. И вот этот адекватный человек, он связывается со спасателем, и дальше вас перепоручают координатору. И после этого вы общаетесь только с координатором. Ни с полицией, ни с кем. Вот реальная крамола. Здесь, в Подмосковье, в основном это лизают. Это люди, у которых есть методики, люди и все остальное. Они уже все дальше сделают. Координатор. Если с вами вышел на связь командир вертолета, то ведете разговоры только с ним, внятно отвечайте на задаваемые вопросы, старайтесь сформулировать ответы, говорите суть. Как вы себя чувствуете? Хорошо, но у меня болит левая нога. Есть вода? Есть больше половины термоса. Это к примеру. Вот сейчас мы с вами начинаем разбирать ситуацию, когда вы осуществляете действия для того, чтобы вас максимально быстро нашли. То есть все, вы уже первую часть, первый шаг вы сделали, вы сохранили свою жизнеспособность. Вы создали себе вот этот некий такой комфортный мирок в лесу, который позволяет вам, ну, просто жить, существовать физически. Следующий шаг – это облегчить ваш поиск, то есть помочь всяко. Значит, на сегодняшний день, да, самый профессиональный – это Лизайлер. Вот телефон, везде, любым поиском ищется, звонок по России бесплатный, врубается в процесс сразу. Значит, метки и записки. Если вы в состоянии передвигаться и думаете, что вот я сейчас, да, ночку переночую, остановлюсь и пойду, но при этом у вас уже состоялся, например, там, связь, вы сказали, что вы там попали в аварийную ситуацию, либо вы предполагаете, что вы не вышли на связь, потому что телефон был вне доступа, и вас начнут искать дома, кто-нибудь панику поднимет и начнет обращаться к спасателям. Вот с этого, то есть с того момента, когда вы потерялись, вы уже метки оставляете. Значит, с места ночевки нужно оставлять следующую записку. Маркером, угольком подготовиться и сделать. Кто вы? Дату, время, начало и конец действия. Значит, Петров Михаил, ночевка тогда-то, ушел на север в 6:30. И на земле метка из веток указывающая направление вашего движения. Куда вы пошли? Значит, для чего? Я командир поисково-спасательной группы. Я выхожу методом там прочесывания и все остальное на вашу ночевку. Я вижу, что это вот реально аварийная ночевка. Костер, шалаш, еще что-то. И я вижу эту записку. Вот вы ушли в 6:30, я пришел в 10 часов. Значит, с этого момента прошло 3 часа 30 минут. Я знаю, что вы передвигаетесь со скоростью километров в час на север. Значит, вы от этой точки находитесь на удалении максимум 4 километра в северном направлении. У меня есть радиосвязь, я таким образом могу резко локализовать поиск. То есть группа отрабатывает все остальное, но у меня, говорит, я нашел ночевку, я полагаю, что это так, ушел такой-то, значит, удаление на север 4 километра. То есть своими руками помогаем спастись. Спасение утопающих – дело рук кого? Самих утопающих. Вот, пожалуйста, маркер, береста, у вас есть ножик, взяли с березки, срезали и написали. Прилепили это так, чтобы это видно было. И идете спокойно, куда выбрали. Но только тогда, когда вы уверены абсолютно, что вы знаете, куда идти. Что вы в состоянии, куда идти. Если вы не уверены, вы устали, вы не восстановились, вы травмированы, сидите на месте. Обустраивайтесь, стройте второй этаж, заводите козу и ждите поисково-спасательную группу. Значит, поисково-спасательные группы в первую очередь осматривают линейные объекты. Это дороги, любые, это линии электропередач, просеки, берега рек. Если вы вышли на подобный объект, не пересекайте его. И оставляйте метку, записку, звоните, смс-ку отправляйте. То есть всячески локализуйте это место, обозначайте его. Либо прекращайте движение, оборудуйте ночевку и ждите. Вы собрали волю в кулак, вспомнили великого летчика Моресьева и решили, я сам выйду. Вот вы идете, идете, раз, просека. Все, нога не идет, комары достали. Все, по новой, тем более опыт организации ночевки есть, вот там и обживайтесь на этой просеке. На просеке вас точно найдут. Это вот карта треков поисковых маршрутов Лизайлер. Видите, да? Все, методом чёса все идет. Просеки, реки, дороги и все прочее. У них своя топооснова, все разбито на квадраты, группа получает квадрат и начинает его шерстить. Если вы начнете хаотически метаться по пространству, ну, тут, как говорит, время поиска увеличится намного, силы ваши иссякнут быстрее, ну и дальше на выходе мы получим некролог. Значит, поиск с воздуха. В московском регионе работает поисково-спасательный отряд «Ангел». Это люди на собственных вертолетах, богатые, знаменитые местами, вот, за свои деньги летают и спасают. У них есть тоже свои методики. Вот, значит, для того, чтобы вы услышали вертолет, каким образом это сделать? Дым, огонь, фонарь, говорят, шикарно работает в сумерках и ночью экран смартфона. Видно просто километра за три. Вот. Ну, либо вот сказать сигнал ИСОС там, но это зимой более работает, мы так пробовали, топтали надписи на тренировке. То есть услышали вертолет, знаете, что вас ищут, то есть процесс запущен. Все, давайте каким-то образом дать знать. Вот, кстати, вот эта вот серебряночка, она с другой стороны рыжая. Это тоже сигнал, это тоже полотнище. Найдите полянку, я не знаю, там выйти туда, где деревья не слишком высокие, накиньте ее на куст, обозначьте каким-то образом. Есть книга, называется «Пропавший Шангри-Ла», вот такой толщины, про то, как во время Второй мировой войны американцы полетели где-то там в Юго-Восточной Азии, самолет разбился, выжило три человека, а самолет в джунгли упал. Представляете, зеленый самолет, зеленые джунгли, все закрыто и нету на острове. Спаслись три человека, они достали ярко-желтый брезент из самолета и нашли какую-то поляну, и расстелили этот брезент на поляне. И вот когда летал авиапоиск, авиапоиск идет галсами, то есть вот так вот. Летчик-наблюдатель увидел желтое пятно, которое контрастировало с зеленым покровом джунглей, развернулся и таким образом их нашли. Интересная книжка. Ну, вот это вот... Мы на тренировке отрабатывали одну из задач, это поиск воздуха. Вот смотрите, как это выглядит. Вот аварийный тент, вот костер. Это дрон. Вот сейчас он где-то метров 60. Все и так понятно. Умирает тот, кто сдался. Тот, кто не сдался, тот никогда не умрет. Умирает тот, кто думает. А не бегает и не кричит, все пропало, мы все погибли, но это нет. Значит, в лекции использованы фрагменты книги «Остаться в живых. Психология поведения в экстремальных ситуациях». Лоренс Гонзалес, издательство «Ман», Иванов, Фарбер, 2014 год. Это, с моей точки зрения, лучшая книга по выживанию для непрофессионалов и профессионалов. Там не написано, как кушать червей и ловить рыбу. Там это вот такой толщины, это горимая психология. В бумаге ее уже нет. В электронном виде она есть, я очень рекомендую просто для себя скачать и почитать. Доходит обычно со второго раза. Я вот первый раз ее прочитал, оставил, очень долго ходил, потом в электронном виде ее стал читать, решил, что надо взять бумагу и выделить самые нужные места, подошел к шкафу, взял бумагу, оказалось, что у меня все выделено уже давным-давно. Это лучшая книга. Можно уметь ловить рыбу руками, можно еще что-то делать, но с моей точки зрения выживание, как совокупность знаний и навыков, необходимых для поддержания нормального физического состояния до момента, когда вас найдут, оно базируется больше на психологии. Дети маленькие, они, если они не попадают в какие-то там катаклизмы, они чаще выживают, чем взрослые. Потому что они меняют картинку в голове, им все интересно. Они играют. Он когда устает, он спит. Он когда хочет пить, он пьет. Он не ест то, что он не знает. Он идет каким-то, двигается так, как ему удобно, а не лезет на пролом. А вот дети старшего возраста, там, от 12-14 лет, они погибают чаще, чем взрослые. Потому что они еще ничего не знают, у них нет наработанных знаний и навыков. А они считают, что они уже взрослые, что они, так сказать, пробьются. То есть вот, нужно совмещать, в какой-то момент быть маленьким ребенком, вот, а в какой-то момент быть взрослым человеком. Взрослый человек – это знание и навыки. Это желание выжить. Это люди, которые остаются здесь, в городе, которые вас ждут, которые вам дороги. Это вот эта ваша зацепка. А ребенок в то же время, как бы вот ваша вторая часть двуликого вот этого вот Януса в аварийной ситуации, это адаптация, быстрая адаптация к среде, к окружающим. То есть здесь мы думаем, как сделать хорошо, а вот со взрослой стороны мы думаем, как не допустить паники и как использовать то, что мы знаем. И тогда все будет нормально. Все, спасибо. Если есть вопросы, я готов ответить.
1: Тут есть вопросы. А вот шарики из ваты, они горят хорошо?
0: Да. Обычный ватный шарик, косметический. Именно шарик. Если шарика нет, то можно там из ваты смотреть. Обычный вазелин, который стоит там 20 рублей. И яйцо от киндер-сюрприза. Вы берете шарик, обмазываете сверху вазелином, запихиваете в яйцо. В яйцо влезает 3 шарика. Закрываете и все. Я вот таким этим купался, причем 2 раза. Первый раз, когда улетел, второй раз, когда лодку спасал. Сам контейнер, он получается, ну, влагонепроницаемый. Плюс вазелин создает некую такую защиту. А дальше вы просто его разрываете пополам. И вот в это вот бархатное белое нутро, искру, все загорается. Но перед этим нужно собрать тоненькие веточки, сухие, толстенькие веточки. То есть все подготовить. С кондачка ничего не загорится, если только у вас бензина нет. А так, вот так мифка, да. Шикарная вещь. Надо только тренироваться и все. Мелкая моторика. С детьми прикольно. Ну, опять же, про мангал я вам рассказал.
2: А каким образом оставлять метки? Ну, береста есть. Если нет, береза не растет. Маркер есть или там ручка. Как сделать яркую метку, которую...
0: Кора. Снимаете кору просто и рисуете на этом чистом белом месте. Кора на деревьях, на лиственных деревьях. Вот сырой лес, таник, какие-то там березы без бересты, тонкие, еще что-то такое. Вот если по лесу ходили, видели, да, лось скребет, видно такие вот порезы. То же самое, берете ножик, снимаете эту кору, оголяете ствол и прямо на стволе пишете. Это все будет происходить в очень короткий промежуток времени. Соответственно, вот это белое нутро дерева, оно не заветрится. То есть оно как пятно будет торчать. То есть
2: железное давление.
0: Да любое. Пока не сделаете так, как вам это нужно. У вас нет лимита.
3: Пока вокруг ходишь лагеря с поиска дров, тоже ветки делают?
0: Да все что угодно. Чем больше будет этого, тем лучше. Любая вещь, так сказать, которая привлекает внимание, она должна быть задействована. Начиная от того, что все снаряжение должно быть подписано. Вы потеряли вы флягу, например, или кружку потеряли. Кто-то шел, о, что это она тут делает, понимаете? Я, блин, а мы же его ищем, он же здесь был. Заканчивать так, раскидывать, раскидывать, ничего не будет. Я более того могу сказать, что если вот ситуация патовая, и вы видите что-то, ну зажгите лес. Ну, громово, да, громово. Ну, выгорит гектар. Нет, ну, уйти в сторону там или что-то сделать. Ну, вы-то живой останетесь. Потом будете 10 лет, так сказать, участвовать в субботниках, да, сажать эти елочки. Это все можно отработать. Жизнь нельзя.
1: Большая влажность, как
0: к этому надо готовиться. То есть нужно собирать тоненькие веточки, пучочки, запихивать их куда-нибудь вот сюда под мышки, либо вот сюда куда-нибудь. Сделать какое-то место, где сухо. Потом ножиком вот этим, который есть, найти сухую палку, строгать из нее щепочки до тех пор, пока вы это не сделаете. Когда вы сделали предварительную растопочку, вы опять же собираете эти палки. Вот елка растет. Если даже дождь идет, то внизу под елкой все равно какие-то сучки будут сухими. Руками трогаете, ага, более-менее. есть главное, чтобы он схватился. Когда он схватится и начнет гореть, туда можно варить все, он все сожрет, оно само будет высыхать. Но вот так надо подготавливаться. И потихонечку, полигонечку там, можно даже его просто сначала под елкой развести, этот костер, чтобы на вас дождик не лил. А потом эти палочки аккуратненько там переместить в другое место. Чтобы вот так вот это можно поступить. И еще я забыл сказать, если вы идете с детьми в лес за грибами, либо еще что-то. Причем он у меня даже подписан. Все в Декатлоне продается. Стоит 3 копейки. Оденьте на ребенка жилет. Ничего не произойдет. Но, по крайней мере, вы его будете видеть. А не дай бог, что случится, его увидят другие. Тут светоотражающие полосы и всякие прочие вещи.
1: А взрыв
0: петард Взрыв петард медведя отпугивает, но не белого. Белый медведь на выстрелы практически не реагирует, потому что он живет в той среде, где движущийся лед. Когда идет торошение, звуки резкие, похожие на выстрел. А буряк, он, да, единственное, что его отпугивает, это звук выстрела.
1: То есть петь уже нет?
0: Не, ну можно петь, танцевать, все зависит от того, какой медведь и как вы на него попали.
1: А свисток?
0: Ну, давайте так, раз уж про медведей зашел разговор. Я 4 года работал на Камчатке. Маршрутным лидером в экологической экспедиции. За полевой сезон это где-то от месяца до двух. За каждый полевой сезон у меня было там от 20 и более контактов с медведями. Самый короткий контакт был где-то, ну там, метров 30. Ну и плюс я на медведя еще охочу. Ситуация следующая. Если это маленький медведь, он обычно наглый. Он будет лезть. Это нет, первое. Медведь близорук. Он вот на лапы встает для того, чтобы посмотреть. И иногда для того, чтобы напугать. А так он близорук, вы для него никто. Соответственно, ему интересно. Он идет смотреть. Если это маленький медведь, он попрет и будет смотреть. Я в него пулял сигналом охотника. Вот. Некоторые убегают, некоторые подходят, нюхают ракету. Если ты ему в нос не запулил, вот, разная ситуация такая была. Студент у нас был один, он привез такую вузелу, баллон с сжатым воздухом и раструб. Но когда его нажал, я чуть не умер. Медведь сел вот так. И как бы посмотрел. А, третий случай. Мы вылезали из речки студеной наверх. Я был без оружия. Был у меня только сигнал охотника. Вылезли туда на тундру, сели курить, поворачиваемся. 125 метров выше нас сидит, значит, сейчас вот у него морда, как вот это вот кресло. Ну, килограмм 500, наверное, на ковалах так. Сидит и смотрит. Наука начинает свистеть в свистки. Он постоял, посмотрел, я мысленно считаю, 125 метров под горку. Медведь преодолеет, ну, секунд за 7. Вот, он посмотрел на это дело, развернулся, а у него шпона, резина, полный привод включил. И вот так в горку побежал. Он бежал, смотрел, он все переливалось вот так. Но он был большой и старый медведь. Он понял, что сидит 3 особи. Как бы народу много, он один, еще и орут, ну его нафиг свалю-ка я. Молодой бы полез. Ситуация, которую все видели в фильме «Выживший», за который наш любимый Леня получил Оскар. Человек между медвежатами и матерью. Это однозначно атака. Если вы видите медведицу с медвежатами, но вы находитесь на удалении, она не будет на вас нападать, она уйдет. Особенно, если она поймает ветер и вас учувствует. Если она вас не учувствует, но видит, она все равно уйдет. У нее первая задача – спасти, увести. Но посередине, все, если бы он не стал стрелять, она бы его не стала рвать. Задача медведицы не убить, задача медведицы локализовать опасность. Вот она его первым безумием, она его придавила, а он там решил ее попахнуть. Ну и дальше все идет. А если вы выходите на берег нерестовой речки, видите кучу рыбы, и говорите, сейчас мы чевычки тут, а там рядом медведь. Атака очень сильно вероятна. Почему? Потому что вы пытаетесь отобрать его еду. Если у вас пытаться забрать еду, что вы будете делать? Ну, то же самое. Вот. А так в обычной ситуации уйдет. Чаще всего уйдет. Особенно, когда это внезапно происходит. Я вываливаю на лодке вот так вот, в поворот. Как бы вот здесь тропа. Ну, не тропа, просто такой, типа, пляжик галечный, еще что-то. Здесь стоит медведь. У меня первый, ой, блядь. Вот туда, я вот обратно. В поворот. И такие, оба друг друга не поняли. Но бывает ситуация, когда он начинает охотиться за вами. Это как бы видно. Если он вас сопровождает, значит видно. Значит, нужно разрывать дистанцию. На коротких дистанциях лучше всего фальшвеер. Неоднократно проверены. 400 рублей стоит. Самолетом перевозить нельзя. Соответственно, покупать, если вы там на Камчатку поехали, только там. Но так, увидели, бошку ему открутили, приготовили. Чувствуете, дистанция сокращается. У меня дистанция, безопасная дистанция была 50 метров. Если бы он, когда он эту дистанцию рвал, я начинал стрелять. А так, 50 метров, прикинули, пошел ближе, лучше два. У нас девочки ходили месяц, утром встала, два фальшвея, вечером легла, рядом положила.
4: Это фаер, что ли?
0: Ну, нет, фальшвея, не фаер. Это аварийный сигнал. Он, в отличие от фаера, он сделан из пластика, из эбонита. Потому что фаер, он картонный. Под дождик попадет и нету. Ну вот как бы вкратце о медведях вот так.
1: А вот у меня еще стриптиз. Был такой случай, в Владимирской области часто ходила за грибами, но после одного случая перестал, потому что дорожку перешел кабан с кабанятами.
0: Ну,
1: и после этого я перестала ходить, потому что я не знаю, как с ними быть, и это страшно. И
0: никак. Отходить ничего не будет, если не будет. То есть как? Ну, во-первых, встретиться с ними очень сложно. То есть то, что он дорогу перешел, это да бог с ним. Они на самом деле очень любят ходить по тропам, по просекам, а не ломиться сквозь лес. Но вот нос к носу, ну, практически невозможно. Вы идете, вы шумите. Вы пахнете, а тут дети. Ну, соответственно, что? Значит, надо валить оттуда и все. Даже вот я на вышке сидел, караулил медведя, слышу, шаги идут. Показывается рыло, первая свинья. Когда свинья в напряжении, у них хвост горизонтально вот так. Вот она вышла, постояла. А я сижу наверху, у меня как бы ветер от меня идет, мне не видно. Потом смотрю, хвост так, опа, отошла и начала там прикормку есть. И тут они как из леса, как рванули, я сбился на втором десятке, все. Но вот вышла, посмотрела, соответственно, если она увидит того человека, нафига она там пойдет. Потому что можно ходить спокойно, палку взять, там, по деревьям стучать, песни петь. Я 9 лет назад, когда первый раз на Камчатку попал, мы выходили из-под Ключевской сопки в Ключи. Это там 90 километров было, вдвоем, пешком. Первый день дошли до Пахончича, до сейсмостанции, а дальше пошли по дороге. Вот прошли, там сколько, больше 30 километров, потом нас подобрали грибники. А там дорога идет, прогон 30-50 метров, поворот, прогон, поворот, прогон, поворот, вот так. И ты идешь, вся дорога в следах. У меня карабин, все нормально, дослано, так сказать, предохранитель снят, 10 патронов. Я шел целый день, пел песни, орал, свистел. Эй-йо, ну чтобы дыхалка не сбивала. У меня ни одного контакта не было. Другой раз мне не хотелось орать, я взял кружку, привязал на рюкзак железную, повесил карабин, шел, звенел. Когда меня потом обратно выходил, оказывается, там была медведица с двумя медведятами. То же самое, контакта не было. Шуметь, а так никто не полезет.
1: Спасибо.
0: Значит, волки за последние, вот честно скажу, 20 лет, я знаю один случай в Казахстане, когда волк напал на рыбака. Все. Я как бы нахожусь в специализированном сообществе. Больше случаев нет. Рассказы про то, как волки собираются в стаи зимой, нападают на людей. Волков навалом. В Тверской области они перерезали всех кабанов. Но, ну не придет он. я шел ночью, надел ночник, пошел мне кто-то сказать, типа, кабанчик бегает зимой. Наша лыжня, которую мы днем ходили, цепочка следовая идет, и думаю, ну, кабанчики. И жусня вот так провалился. Кабанчик так идти не может, у него ножки маленькие. Я подошел, и получается, как, ну, след не читается, а там настовая корка была, и читается след. Ну, нормальный, хороший такой. След волка может очень легко определить от собачьего. Вот там есть вот как бы первые пальцы и вторые пальцы. Вот палочку кладете, то есть у собаки вторые пальцы заходят за палочку, а у волка они получаются как бы вровень. Картинку распечатаете, посмотрите, вот, на вторых пальцах палочка идет. То есть пара вышла из реки, из оврага, где река текла, прошла по полю, за 1.5 метра до лыжни встала, постояла, развернулась и своим ходом ушла обратно. То есть они даже лыжню не пересекали, потому что она была, ну, дневная. Поэтому услышите. Прикольно. Увидеть вряд ли. Ну, если только вот так вот, опа, и логово. Бывали такие случаи. Поэтому нет, я говорю, лиса и енот. Все.
1: Одичавшие собаки.
0: Вот одичавшие собаки, да. Тут я не сталкивался, статистики нет, но на основании, так сказать, опыта могу сказать, что они страшны стайностью своей. То есть если здесь дикое животное, оно практически в одиночку, ну, не считая там выводков и все остальное, то дикие собаки — это стая. У них нет другого варианта выжить в лесу. Соответственно, стая — это возможность А. окружить, Б. это несколько атак сразу. Здесь надо прикрывать спину, то есть это дерево, встали, палка, и выбираете самую горзую собаку и долбите ее. Вышибаете вожака, стая распинается. То есть выключаете все мимишности, гринпис и все прочее. Берете дрын и начинаете вот так все метелить. Другого варианта нет, иначе порвут.
1: Ультразвуковые
0: откупливатели. Нет. Баллон, да. Но вы что, в лес с баллоном пойдете? В принципе, если существует опасность, что вот там, где вы ходите, есть бродячие собаки и есть факты нападения, купите вот такой вот медвежий спрей. Он на 6 метров долбит, там не аэрозоль, а там такая как бы, ну, типа пены жидкости, да. У него нормальная хапалка, почитайте инструкцию, попробуйте, как он работает. У него есть специальная носилка и, ну, такой подсумок для него, и ходите с ним. Вот это спасет.
1: А как это называется?
0: Так и называется, медвежий. Антимедведь или еще что-то. Газовый баллон против медведей. Он большой, у него такая ручка. Да, я не знаю.
4: В любом оружейном магазине.
0: В оружейном и свободе.
4: И в машине продажки пригодится.
0: Маленький? Дистанция. Маленький баллончик. Когда ты с человеком подошел, чудо, и сказал, дыч. А здесь, чем длиннее дистанция, тем больше у вас маневров.
5: Вот тоже про собак часто бывает, в деревню там заходишь, на спину пункт, у тебя просто не стая собак, одна собака несется, за тебя там лает, вот давай первая реакция,
0: Ну я их боюсь вообще, как бы, в принципе, потому что их убивать нельзя. Вот. А так, ну, опять же, держать дистанцию. Если дистанция критическая, вот она за ногами, ну да, лучше с палкой ходить. В горах прикольно очень, там вот такие волкодавы бегают. Ну все, ледоруб вот так выставляешь, и вот это позволяет ее держать на дистанцию. Она все равно дальше не пойдет. У нее есть определенный ареал, в который вы, территория, в которую вы вторглись. Вот вы покидаете территорию, она не будет преследовать. Она же не хищник. А так в горах ледорубом, в деревне палкой.
1: Пожалуйста, а что делать с прикормленными медведями? Мы тоже в Камчатке, где в столбовом туристе бывают прикормленные медведи, и они выходят на людей как на источник легкой и калорийной пищи.
0: То же самое, что с неприкормленными.
1: Ходить с этим спреем, да?
0: Да, гнать нафиг поганой метлой.
1: Они прям
0: бегут
1: так?
0: Ну,
1: я просто видела
0: петарда, спрей как-то.
1: Разбирают шипы запросто, если вы хочется
0: помочь. Ну, смотрите, Камчатка, она как бы состоит из двух частей, из леса и тундры. В основном все ходят там, где леса нет. Соответственно, наблюдайте. Голова крутится. Я обычно утром выходил, брал чашку кофе, а мы всегда базируемся наверху. Садил, сигарету закуривал, брал бинокль и смотрел. Говорю, Татьяна Георгиевна, куда мы сегодня идем? Она говорит, туда. Я говорю, нет, туда мы не пойдем. Пойдем вот так и так. Я говорю, там пара ходит, там одиночка, там это. То есть наблюдайте. А так гнать их нафиг со стоянок. И туристов вместе с ними, которые прибраны. Все, да.
6: Друзья, да, у нас, к сожалению, заканчивается время. Михаил, спасибо огромное.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Наблюдая близкие галактики, мы сейчас считаем, что в центре практически каждой массивной галактики должна проживать сверхмассивная черная дыра. Сверхмассивная – это значит с массой в миллион солнечных масс и больше. На самом деле массы центральных черных дыр в галактиках измеряются по их гравитационному воздействию на окружающие звезды и окружающий газ. Хотя саму черную дыру мы не видим, но мы видим и последствия ее гравитации. И поэтому уже достаточно, так сказать, развитая индустрия измерения масс центральных черных дыр, она дала большой массив данных. И вот сравнение масс центральных черных дыр и масс галактики как целого показало, что между ними в ближней Вселенной существует тесная связь. Мы можем просто сказать, что масса центральной черной дыры всегда примерно 0,3% от массы сфероидальной компоненты галактики. Если у нас галактика эллиптическая, то значит это масса всей галактики. Если это галактика спиральная, то это масса ее балджа. Возьмем массу балджа по звездам, допустим, определим по излучению звезд. Вот. И тогда, как правило, в любой галактике мы будем знать,

всегда была как бы неоспорима, и считалось, что черным дырам нужно просто следовать за галактиками. Вот у нас были две галактики, там по миллиарду солнечных масс, и в каждой была черная дыра по миллиону солнечных масс. Потом две галактики слились, получилась одна галактика массы 2 миллиарда солнечных масс, и их черные дыры тоже немножко покрутились друг вокруг друга и тоже слились, и получилась центральная черная дыра с массой 2 миллиона солнечных масс, и соотношение между массой галактики и массой черной дыры таким образом должно было сохраняться в процессе эволюции галактик. Ну и, как довольно часто бывает в науке, по крайней мере в науке астрономии, любая простая и красивая гипотеза, как правило, оказывается неверной. Наблюдательные данные, которые продолжали накапливаться, оказались совершенно неожиданными. Если массы галактик на больших красных смещениях все-таки вроде бы поменьше, чем средние массы галактик здесь, в ближней Вселенной, как, собственно, и требовала вот иерархическая концепция постоянного роста массы путем встречи и слияния галактик, вот, то вот эволюции типичных масс центральных черных дыр вроде как и не наблюдается. На больших красных смещениях мы видим квазары. Квазары — это активные ядра галактик. На самом деле, если черная дыра сидит в центре каждой галактики, то активное ядро сидит, ну, хорошо, если в 1% галактик. Чтобы черная дыра проявила себя как активное ядро, недостаточно, чтобы она сидела в центре, у нее была масса, нужно еще напитать ее газом. Активное ядро — это сверхмассивная черная дыра, которую запитали достаточным количеством топлива, и тогда уже вот идет аккреция, идет энерговыделение, и вот эта черная дыра начинает светить, не сама, но вот ее ближайшие окрестности. И мы видим это энерговыделение, мы видим активное ядро в галактиках. И по излучению этого активного ядра мы можем прикинуть массу центральной черной дыры, потому что есть предел эдингтоновский. Вот. И тогда для далеких квазаров по их излучению, по потоку, мы можем поставить нижний предел на массу черной дыры, которая светит как квазар. И вот где-то уже, так сказать, к 18-19 году, благодаря наблюдениям активным, было обнаружено около 200 квазаров на красных смещениях больше шестерки. Это тоже первый миллиард лет жизни Вселенной. Это центральные черные дыры галактик в первый миллиард жизни Вселенной. И совершенно неожиданно оказалось, что очень многие из них имеют массу больше миллиарда солнечных масс. Вот в ближней Вселенной самые массивные центральные черные дыры имеют массу миллиарда солнечных масс. Ну вот, допустим, в М87 черная дыра 6 миллиардов солнечных масс. Это самое массивное, что есть. Вот. Смотрим на красное смещение шестерка-семерка. Прошло с тех пор 13 миллиардов лет, а там тоже миллиард солнечных масс. И это было совершенно неожиданно. Потому что если ожидать синхронной эволюции галактик и черных дыр, то средние массы центральных черных дыр должны расти. Со временем, не спеша, но они должны расти. А они оказались такими же примерно на заре эволюции Вселенной, как и сейчас. И вот это тоже было потрясением, которое заставило пересматривать представление теоретиков о, по крайней мере, ранних этапах эволюции галактик и их черных дыр. И сейчас, ну тут теоретики, правда, были очень активны, прекрасные совершенно появились работы, и было предложено даже несколько сценариев, как вырастить черную дыру вообще без галактики. Вот не этот стандартный мерджинг слияния сначала галактик, потом черных дыр, а изначально одно, скажем, темное гало, заполненное газом, и в его центре растет одинокая черная дыра до масс, там, 10 в 6 масс Солнца сначала, потом и до 10 в 9 масс Солнца. И вот оказалось, что можно вырастить такую одинокую черную дыру, но при этом условием для того, чтобы она могла вырасти быстро, является отсутствие звездообразования в этом темном гало.
То есть галактика.

при этом формироваться не должна. Только центральная черная дыра. Тогда она может сформироваться быстро. И тогда получается очень забавная картина в первый миллиард лет жизни Вселенной. В каких-то темных гало сформировались только черные дыры. Чтобы сформировалась одинокая черная дыра, нужно нагреть газ, который на нее течет, до температуры больше 10 в 4 кельвинов. А вот как его нагреть? Нужно поместить рядом молодую галактику со звездообразованием, но без черной дыры. Вот у нас здесь коллектив звезд, галактика, а здесь темная гала, где звезд нет, а только в центре растет черная дыра. Галактика греет этот газ, он течет на черную дыру, и дыра быстро-быстро вырастает. Картина крайне любопытная. Либо галактика без черной дыры, либо черная дыра без галактики. Вот. Но тем не менее, вот таким образом удается получить сверхмассивные черные дыры с массой в миллиард солнечных масс на красном смещении больше шестерки. Уже потом вокруг такой черной дыры начнет не спеша формироваться звездный диск, и наблюдение интерферометра Альма, хозяйских галактик квазаров на красном смещении шестерка, показывает, что да, отношение масс центральных черных дыр и вот этих вот их только формирующихся галактик решительно в пользу черных дыр.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина, а в гостях у нас сегодня доктор физико-математических наук, ведущий телеканала «Наука», заведующий лабораторием в физическом институте имени Лебедева Российской академии наук и, более того, лауреат конкурса Российской академии наук 2022 за лучшую работу по популяризации науки Алексей Семихатов, чья книга «Все, что движется. Прогулки по беспокойной вселенной» признана лучшей научно-популярной книгой о жизни ученых и логике развития науки. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, спасибо. Здравствуйте.
2: Алексей, я хочу в первых строках своего выступления поблагодарить вас, знаете, за что? За то, что вы решились поговорить на ту тему, на которую вообще не любят говорить. Вот честно вам признаюсь, все люди, все ученые, с кем я пыталась поднять эту тему, как-то вот дискомфортно себя ощущали, даже отказывая мне.
3: Ну, может быть, я в конце тоже буду себя дискомфортно ощущать, и после этого никогда не буду соглашаться. Сейчас проверим.
2: Да, давайте. Уважаемые радиослушатели, тема нашего заседания – большой взрыв. А был ли, как говорится, взрыв. Скажите мне, пожалуйста, Алексей, а как поняли вообще, что что-то взорвалось, и вот с этого чего-то началась та вселенная, какой мы знаем ее видимую часть?
3: Смотрите, у вас в одном вопросе, на один вопрос никак не поняли, потому что ничего не взорвалось. Сейчас мы это поясним. А там насчет ключевое место, ключевой момент, и вы это очень точно выразили, то, с чего началась Вселенная, как мы ее знаем. Значит, большой взрыв – это мы находимся в плену слов. Чудовищный термин. По-английски это не взрыв, а Big Bang. Он был, Bang можно переводить очень разными способами. Большой бах, а можно и немножко более грубо. И было употреблено в несколько уничижительном таком, знаете, снисходительном плане человеком, которому не нравилась эта идея, который говорил, ну что у вас там, большой бах, что ли, случился? А потом название устоялось. Русский перевод «большой взрыв» вообще создает иллюзию, что значит, что-то положили, там поднесли спичку, условно говоря, или что-то там внутри, и бабах, что-то разлетелось, действительно. Большой взрыв – это набор. Фактически это наше представление об эволюции Вселенной. Откуда докуда? Нет происхождения ее из ничего, ни из сингулярности. Выкидываем все эти слова. Значит, это история Вселенной от очень конкретного момента, от того, что называется плотной горячей фазой, до более-менее настоящего момента. Вот и ключевой, абсолютно важный момент, то, что большой взрыв, вопреки тому, что можно подумать, глядя на слово «взрыв», это не точка в пространстве, это момент времени. Большой взрыв – это момент времени.
2: Да, это самое непонятное именно для мозга человека. Что это значит «момент времени»? Окей, мы сейчас с вами в моменте времени, да, а вот сейчас уже в новом моменте времени.
3: Правильно, тогда зачем вот был какой-то, был, смотрите, был какой-то момент времени, когда кто-то из нас, ну, я во всяком случае, ходил в детский сад, и, может быть, даже вы, это были разные, по-видимому, моменты времени, а были моменты времени, когда мы родились, а было, когда нас не было, а были еще какие-то моменты времени. Был момент времени, когда Вселенная находилась в очень плотной, очень горячей фазе. Но там все было так сильно сжато, что из-за этого так бесилось и бегало в разные стороны, что все время толкало друг друга, составляющие. Сейчас мы скажем, что это. А когда быстро сильно толкает друг друга, это называется температура. Она была баснословно высокая. И ключевой момент. Прям вот ключевой момент. Расстояние между кусочками материи увеличивались, причем между всеми. Это называется расширение Вселенной. То есть Вселенная появилась, можно отдельно обсуждать из чего, скорее всего, нам на это сегодня времени не хватит, но горячий большой взрыв – это Вселенная очень плотная, очень горячая и уже расширяющаяся. Расширяющаяся не значит заполняющая соседнюю пустоту. Нет. По соседству тоже та же самая материя, точно такая же горячая. Просто все расстояния увеличиваются. Вот это второй момент, который прямо хорошо бы себе представить. Возьмите линейку. Вот возьмите линейку. Там, вот как в школе, там 0, 1 справа, минус 1 слева, только такую, чтобы был минус 1. Минус 2 слева, 2 справа, только сделать ее бесконечную во все стороны. В обе стороны сделайте бесконечную линейку. Такую страшно длинную линейку, где вы не видите концов. А потом увеличьте каждое деление в 2 раза. Вот на линейке есть деление. Увеличьте каждое из них в 2 раза. Эта линейка, то, что у вас получится, все равно будет лежать на той же самой линейке, которая была перед вами. Просто деления будут нанесены по-другому. Линейка одномерная, а наше пространство трехмерное. И вот это увеличение расстояний, как при раздутии делений на линейке, происходило по всем трем направлениям. Это называется расширяющаяся вселенная. Она внутри себя распухала. Ей не нужно было ничего внешнего. Она иногда, знаете, что говорит? А что было там до того, как вселенная туда расширилась? Что там было? Да там была вселенная. Просто в нее расстояния увеличивались.
2: А знаете, что мешает вот это понять, а что было там? Конечно же, у всех есть вопрос, а есть ли предположение, что было до? Но прежде чем вообще дойти до этого вопроса, нас смущает, возможно, это тоже проблема языка, что много раз нам повторяют, что это была не просто фаза, как употребили вы, да, плотная горячая фаза, а плотная горячая точка.
3: Не-не-не, выкиньте слово «точка», я
2: вот,
3: вас умоляю. Давайте
2: это проблема.
3: Я категорически отказываюсь от слова «точка».
2: То есть мы можем представить воздушный шарик, и это наша Вселенная, и вдруг его начали надувать еще больше, и он весь, допустим, в точечку. И эти точки остаются на месте, просто они как бы раздуваются. Да, тоже с линейкой схожий пример или не подходит?
3: Нет, смотрите, сейчас с шариком разберемся. Значит, давайте прям раз навсегда, пожалуйста, просто я вас умоляю, на сегодня выкинем слово «точка». Точки не было. У Большого взрыва не было центра.
2: Эпицентра.
3: Это не точка в пространстве. Mm-hmm. Это момент времени. И все точки абсолютно равноправны. И важно, что происходило в некотором объеме. В нем увеличивались все расстояния. Это иллюстрирует по-разному. Одномерная иллюстрация – это раздутие всех делений на линейке. А линейка бесконечно длинная, поэтому она остается внутри себя. А вторая иллюстрация такая. Вы берете кусок резины и растягиваете его по двум направлениям. Но вы пуговички приклеиваете на кусок резины, такой хорошо растягивающейся резины, пришиваете пуговички и растягиваете. Ну, расстояние между пуговичками увеличивается, причем между всеми. Если вы сидите на одной из этих пуговиц, то вам кажется, что все удаляется от вас. Вот вы смотрите направо, смотрите налево, все пуговицы от вас разбегаются. Но человечек, который будет сидеть на какой-то другой пуговице, будет иметь абсолютно то же самое ощущение, что все улетает от него. У нас это называется закон Хаббла, и его открыл Эдвин Хаббл с одной стороны, а с другой стороны, после того, как он его открыл, выяснилось, что наше представление о том, как пространство, время и материя взаимодействуют друг с другом, оно называется общей теорией относительности, содержит вот такое вот решение для всей Вселенной. То есть Вселенная, очень важное утверждение, которое было понято и которое, собственно, привело к вот идеям вокруг Большого взрыва, это то, что наш, это экспериментальный факт, то, что наша Вселенная не стационарна. Она не неподвижна, не неизменна во времени, она эволюционирует. И она эволюционирует вот сейчас, вот прямо сейчас. Это экспериментальный факт. Эволюционирует таким способом, что все расстояния увеличиваются. Если мы спросим себя, почему это происходит, то мы, правда, можем найти в нашем лучшем описании взаимодействия материи, пространства, времени, это уравнение Эйнштейна, мы можем их решить и увидеть, что найти в них решение, которое ровно это описывает. Тогда мы правда думаем, что это состояние, вот это вот расширяющееся состояние Вселенной, оно некоторое время существует. Что будет? Предположим, что мы его снимаем на кино, а потом прокручиваем кино назад. Во что оно стягивается? Оно стягивается во что-то очень маленькое, когда весь объем современной наблюдаемой Вселенной делается очень маленьким. Там любят говорить про яблоко или про апельсин. Тут прям ключ. Ну, кому что? Вам что больше нравится? Не знаю, яблоки или апельсин? Иногда яблоко. Хочется больше яблока. Зимой, пожалуй, больше хочется апельсина.
2: Ладно, договорились, да. Хорошо.
3: Вот, значит, вся наблюдаемая сейчас Вселенная, я подчеркиваю, наблюдаемая нами сейчас Вселенная, имела размер апельсина. То есть вот все галактики, которые мы можем увидеть с помощью Хаббла, с помощью веб-телескопа, еще там ряд, которых мы пока еще не разглядели, прям все в апельсин. То есть там какой-то адовая совершенно плотность, из-за этого адовая температура. Но, а что с соседских апельсинах? В соседских яблоках-то что? Да то же самое, по всей видимости.
2: Подождите, это как? Вот как? А между ними-то все равно что-то...
3: Нет, ничего между ними нет. Это одна сплошная... Подождите, это одна сплошная... По современным представлениям имеется одна сплошная очень горячая среда. Мы не знаем, вот момент большой взрыв – это момент. Момент большого взрыва им возникла очень большая, протяженная, вот эта плотная горячая среда. Она, в ней все расстояния увеличиваются. Дальше жизнь устроена так, из-за конечности скорости света, что нам доступны для наблюдения вот только наша наблюдаемая Вселенная. Там мы, свет за 14 миллиардов лет не дошел до нас от слишком далеких областей. Так вот, все то, от чего до нас свет сейчас дошел, тогда помещалось в размер апельсина. Вы спрашиваете, а соседний апельсин? Ну, они просто нам не видны, они где-то есть. Можете их называть другими вселенными, можете называть их вселенными для других наблюдателей. Мы никогда не узнаем в точность, что там есть, но мы правда думаем, что, наверное, где-то по соседству примерно то же самое, что у нас.
2: Друзья мои, прервемся на одно мгновение и продолжим этот физико-математический забег. Доктор физико-математических наук, ведущий телеканала «Наука» Алексей Семихатов сегодня в гостях.
1: Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Сегодня говорим о большом взрыве. У нас в гостях доктор физико-математических наук, ведущий телеканала «Наука», заведующий лабораторией в Физическом институте имени Лебедева Российской академии наук Алексей Семихатов. Правильно ли я вас сейчас поняла, что теория большого взрыва, она не противоречит теории мультивселенных? Что, собственно, вот есть наша Вселенная, а есть, соответственно, параллельная. Ну, параллельно, как бы, действительно получается какая-то фантастика, тем не менее, это лучше всего показывает, что имеется в виду. Параллельная Вселенная, в которой вот мы с вами сейчас то же самое делаем, но там, допустим, как-то немножечко выглядим там по-другому. Или у меня там, ну, знаете, как вот в картах, да, вот перевертыши.
3: Да, вот тут туз пришел, а тут дама, да. Тут ну, тройка, да. Семерка, туз, а тут тройка, семерка, туз.
2: Вы девочка,
3: туз,
2: а я мальчик, да, допустим, да. Или там, я не знаю, мы другого цвета с вами сидим и так далее. То есть вы сейчас так сказали, как будто вот это все слилось для меня в одно. Что...
3: Нет, давайте разделим. Действительно, правильно, вы очень точно сказали, что действительно слилось. Тут несколько понятий спутаны. И тут есть это самые спекулятивные несколько квантово-механические другие вселенные, где немножко другие мы с немножко другими выборами. Давайте вот про большой взрыв пока. Значит, что точно, что если бы другие существа, а не мы, сидели бы на расстоянии там 5 миллиардов световых лет от нас и чем таким бы занимались, не обязательно похожие на нас. Ну вот, тем не менее, мы какие-то такие идеи пришли в голову, они просто наблюдали бы Вселенную, они видели Вселенную чуть-чуть другую.
2: Какой?
3: Ну, потому что до них дошел бы свет от немножко других областей. А, вот да. Они переместились вот в ту сторону. Ну, вот я должен куда-то показать рукой. Угу. Вот в ту сторону на 5 миллиардов световых лет. Это значит, что с той стороны свет к ним доходит как-то живее, а вот из противоположной стороны он до них еще не успел дойти. В результате наши вселенные вроде пересекаются, мы видим, они видят одну и ту же галактику с одной стороны, а мы, скажем, с другой стороны, между нами что-то. Но вот края в сторону, в те стороны, в какую сторону мы разнесены, они разные. В результате у каждого наблюдателя немножко своя вселенная, но нет возможности обменяться этими данными, вот, потому что каждый застрял из... Очень важная вещь, что никакие сигналы, никакая информация не распространяется быстрее скорости света. А она вроде огромная, но Вселенная такая большая, что свету требуется время. Ну, слушайте, до ближайшей звезды, до первой, до ближайшей звезды, до соседней 4, там, и сколько, 3 десятых или 26, или 4,3 светового года, что-то такое, свет идет. Ну, позор же вообще. То есть, вот,
2: ну,
3: то
2: вообще, есть, да, вот, это обламывает жутко.
3: Посмотрите, это ближайшую нашу галактику, чепуховую пылинку, песчинку в космосе, свет поперек идет там около 100 тысяч лет. Ну, вот, Вселенная огромная. Значит, каждый наблюдатель застрял в центре своей наблюдательной Вселенной, в центре по определению, потому что я в центре своей Вселенной. Так да. Же, как в своей квартире, я в своей квартире, а не в чьей-нибудь еще, более-менее по определению. И эта наблюдаемая Вселенная, при ней он может что-то говорить. И он видит в ней, между прочим, наблюдая ее, мы, видим, что она несет на себе прямо хорошие, четкие, ясные следы того состояния, которое было в момент большого взрыва. Мы, правда, считаем, что вот это вот горячий большой взрыв, вот это горячая, плотная, горячая, расширяющаяся фаза, это факт, близкий к экспериментальному. Это фактически экспериментальный факт. То есть мы, конечно, не можем его прямо наблюдать, потому что это момент времени в прошлом. Но нет никаких сомнений, что Вселенная имела такое состояние. Как она дошла от этой, от той жизни до нынешней жизни, где в основном пустота, галактики, скопление галактик, сверхскопление галактик, межзвездная среда и все такое, это отличный вопрос. Он изучается. Там что-то ясно, очень многое ясно, наверное, не все. Новые данные типа там от телескопа Веба, несомненно, там все ждут, что сейчас чего-нибудь уточним, что-нибудь найдем, что не очень согласуется с новыми данными, и мы тогда должны будем эти модели поправлять. Но в целом, конечно, мы себе представляем, каким образом Вселенная, с одной стороны, на макроуровне приобрела вот такой вид, а с другой стороны, в отношении своего состава. Вот эта вот эта горячая фаза определила, например, соотношение изотопов водорода. Они так и наблюдаются в настоящей Вселенной. Мы представляем себе, как потом создавались элементы. Мы представляем себе, из чего возникли, из каких флуктуаций возникли галактики и так далее.
2: Скажите мне, пожалуйста, теория Большого взрыва. Эта теория не предполагает ничего о том, было ли что-то до взрыва и что послужило причиной его возникновения?
3: Нет, она сама по себе не предполагает. Она, ну, как наука развивается? Наука говорит, вот я вот это знаю, вот за это я отвечаю, вот про это я говорю. Дальше я спекулирую. Сейчас я скажу, как мы спекулируем. Но сама по себе идея Большого взрыва – это вот горячая фаза, которая потом Вселенная расширялась и остывала. Когда что-то расширяется, оно остывает. Ваш холодильник холодит, потому что расширяет там жидкость в газ, и из-за этого делает холод. Потом сжимает ее там в воздухе, отдает туда тепло, а потом снова расширяет и делает холод. Значит, когда Вселенная расширялась, она охлаждалась. И мы в ней видим охлажденное излучение, так называемый cosmic microwave background, реликтовое. Мне очень нравится русское название.
2: Да, тоже красивое.
3: Отлично. Это отличное название. Мне жаль, что CMB в основном вытеснило его. Реликтовое излучение. Мы видим удивительные вещи. Значит, вот галактики собраны глобально, на очень больших масштабах галактики собраны в какие-то там агломерации. И они по своему статистическому характеру повторяют квантовые флуктуации вот в той очень-очень-очень тесной фазе.
2: То есть они продолжают себя так вести, просто разошлись, но продолжают...
3: Понимаете, вот, значит, гравитация стягивает туда, где уже куда уже что-то стянулось. И чем сильнее стянулось, тем сильнее стягивает. Тут темную материю можно обсуждать отдельно, но сейчас это важно, но не очень важно. Не первое, что важно. Важно то, что сейчас... А из-за чего первая флуктуация возникла? Почему вот здесь оказалось чуть-чуть больше, а здесь чуть меньше? И тогда там, где чуть больше, туда, значит, все сильнее стало стягиваться. Вот это потрясающе. Вещь, значит, и это, за это ответственны прям квантовые флуктуации, прям квантовые природы мира, где ничто в некотором роде ничто не постоянно, и все такое немножко вероятностный характер носит. И вот они, то, что самое маленькое, за что отвечает квантовая механика, оно из-за расширения Вселенной раздулось и превратилось в самое большое, что у нас есть. Вот здесь много галактик, здесь мало. Вот здесь вот дыра, а вот здесь вот, значит, нагорожены какие-то скопления галактик. Это прямо довольно удивительно.
2: Да, это очень интересно. Я просто-напросто сейчас пытаюсь тогда выстроить последовательность. То есть квантовый размер и процесс инфляции Вселенной, да. Затем размер апельсина, затем момент во времени Большого взрыва, а затем, соответственно, наша, какой мы ее знаем сейчас, ну, на протяжении эволюционирующей...
3: Переход к тому, да, но апельсин – это и есть момент Большого взрыва, когда только еще раз, мы же с вами вроде договорились, что имело размер апельсина? То, что мы сейчас видим глазами. Вот все, что мы куда телескопами можем дотянуться, имело размер апельсина. Другие чуваки в 5 миллиардах лет назад имеют немножко другой апельсин. у них апельсин немножко другой, соседний, угу. чуть-чуть соседний с нами. Они там пересекаются там, по нескольким долькам, но, в общем, у них немножко другой апельсин. У тех, кто очень далеко, мы про них никогда ничего не узнаем. У них совсем свой апельсин был когда-то. Нам очень трудно сказать, где соседние апельсины.
2: Нам очень трудно что... вообще-то осознать все. Я не понимаю,
3: конечно,
2: как ученые это осознают.
3: Да, нет, слушайте, а кто сказал, что наша интуиция и такой здравый смысл, который возник вот здесь вот на Земле, в условиях постоянной гравитации, там, медленных скоростей, слабых гравитационных полей, что он приспособлен для такого обсуждения. Но тут вопрос, понимаете, а дополнительные сюда некую сумятицу вносят вот какое обстоятельство. Это, конечно, прекрасно для фантастов, там, фантазеров, что само по себе неплохо. Вот с этими, с теми частями Вселенной, до которых мы точно никогда не дотянемся. Наука имеет дело с тем, что повторяемо, воспроизводимо, и где можно, значит, поставить опыт, еще раз увидеть. Наука – это не все на свете. У нее есть свои ограничения, свои методы, и вот это и одно из ее ограничений. Когда наше рассуждение, которое приводит к существованию, неплохо описывает, как вот все то, что мы видим, образовалось и организовалось, когда это рассуждение приводит к тому, что есть другие куски мира, которые принципиально ненаблюдаемы, мы говорим, минуточку, принципиально ненаблюдаемо, значит, не часть науки. То есть мы начинаем с научного рассуждения, а оно в силу своей внутренней... Это довольно удивительное состояние. Оно в силу своей внутренней логики, в силу своей математики выводит нас туда, где наука теряет... Где научный метод отказывает. Потому что мы ничего не можем проверить... Про другие вселенные,
2: я понимаю,
3: за пределами нашей наблюдаемой
2: вселенной. Да. Алексей, я очень хорошо понимаю, вот сейчас о чем вы говорите, потому что я это называю, когда крыша съезжает. У тебя вот такие глаза, особенно если ты хочешь понять, но ты даже не физик. Ты просто думаешь...
3: Нет, вы знаете, когда слушаешь рассказы людей, которые вот буквально этим занимаются, они же к этому мерзавцы привыкают быстро, они рассуждают об этом так, что
2: деформация.
3: у физиков их соседей не прямо в этого увлеченных тоже крыша едет.
2: Я знаю, да, я потому что делала несколько программ про квантовую физику, и мне понятно вот даже вот на таком кусочке времени, что можно испытать. Слушайте, ну, честно говоря, у меня сейчас ощущение, что я пробежала марафон, но победила в нем. Какое-то удовлетворение от такого забега испытываю сейчас.
3: Ну, почти как Вселенная, которая от вот этого горячей фазы Большого Взрыва развилась до... Тоже хороший марафончик, да, да.
2: Спасибо вам большое.
3: Развилась до современного состояния.
2: Благодарю вас от всей души. Спасибо. Доктор физико-математических наук, ведущий телеканала «Наука», заведующий лабораторией в Физическом институте имени Лебедева Российской академии наук Алексей Семихатов сегодня был в передаче данных. Благодарю вас.
1: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Вот долго думал, хорошо ли сочетаются взятые в название слова «исторический» и «миф». Вообще-то история и миф в науке считаются своего рода антонимами. Миф – стопроцентная выдумка, пусть и с некоторой реальной подоплекой, а история – стопроцентный факт, доказанный и задокументированный. Между ними как бы 50-50 – легенда или эпос. Ну, Зевс – мифический персонаж, Гомер – легендарный, Аристотель – исторический. Говоря о мифах, мы подразумеваем такие, которые возникли когда-то, в прошлом, но оказали влияние на поздние времена, порой включая современность. С вами Геннадий Клипсторика. Начинаем. С древнейших времен история использовалась в качестве легитиматора устремлений тех или иных акторов. Зачастую наука превращалась в откровенную пропаганду. Действующие лица уходили, устремления менялись, порой кардинально, а историкам оставалось то, что мы теперь называем историческая мифология. Изучать ее важно, а зачастую и забавно. В эпоху сословных обществ важнейшим показателем являлось происхождение человека, древность его рода, прямое наследование какому-либо известному и авторитетному персонажу прошлого, пусть иногда выдуманного или собирательного, неважно. Позволю себе такой пример. Вот твой предок – бог солнца Ра. И ты фараон? Ну, или можешь претендовать. Вот твой предок Цезарь или Август, и хоп, ты римский император. Вот твой предок дворянского происхождения, и пожалуйста, тебе титулы, земли с прикрепленными к ней крестьянами, отныне навсегда обязанными на тебя трудиться. А вот нет у тебя знатного происхождения, ну нет. И ты уже тот самый прикрепленный и обязанный всю жизнь гнуть спину на знатного дядю крестьянин. И ни тебе, ни твоим потомкам не светит ничего другого, пока не произойдет социальная революция и общество не избавится от сословных предрассудков. А пока происхождение – краеугольный камень строения и функционирования того самого социума. Происхождение доказывалось генеалогиями, в которых каждая родственная связь подтверждалась официальным документом. Следовательно, генеалогия рулила. Это сейчас она стала исторической, а тогда была абсолютно практической и прикладной. Любому амбициозному человеку хочется добиться в жизни большего. Так было всегда, так было и в сословные времена. А что делать, если происхождение не позволяло этого? Заменить его чем-то иным? Чем? Мифом. Заплатил писарю. Он из документа, летописи, родословной книги, хроники и тому подобное, что-то изъял, поменял, почистил, дописал. Пахнул печать, и вуаля, готово.
2: Твой предок великий могол как минимум.
1: Конечно, я описываю происхождение мифической генеалогии прошлого схематично. В одном из последующих роликов мы поговорим об этом основательнее и подробнее. Пока же краткий обзор некоторых известных фантастических родословий, долгое время принимавшихся обществом и повлиявших на события вполне исторические. Если происхождение рода имело большое значение, то происхождение рода добившегося монарших регалий играло поистине судьбоносную роль.
2: Зачастую король или царь вследствие тех или иных династических перипетий надевал корону другого государства. Это называлось личной унией. Таким образом, объединяя две или более страны – Швеция, Дания, Норвегия, Испания, Португалия, Англия, Шотландия, Австрия, Венгрия. В годы смутного времени существовала реальная перспектива объединения Речи Посполитой и России. Часто претенденты на корону схлестывались в кровопролитной схватке. Вспомним нормандское завоевание Англии и так далее. Бывало, претензии не выливались в военные противостояния, но создавали некий политический фон для прочих событий.
1: Генеалогический миф имел значение, когда в каких-либо новых исторических реалиях требовалось подтвердить свои права на престол, на более значимый титул, на пограничные территории и так далее. Архиважно это было в случае пресечения династии и воцарения новой. Вот об этом и поговорим. В ранние времена человеку было необходимо объяснять самому себе, как произошло все, что его окружает. Солнце, вода, небо, звезды, ветры, дожди, вообще весь мир. Да и он сам. Откуда проистекает жизнь и куда она потом девается? В отсутствие науки, то есть рационального способа объяснения, приходилось прибегать к иррациональным – мифам. А подтверждалась истинность мифа его древностью. Предки из седины веков донесли до нас великое знание. Ну а предкам, в свою очередь, знание передавалось свыше. Ну, это, разумеется, предельно упрощенная схема. Оставим за границами наших рассуждений вопрос возникновения власти и государства. Это сейчас нам не важно. Просто следующий пункт. Как доказать человеку и обществу право очень малого числа избранных властвовать вот над всеми остальными? На помощь опять приходит миф. Миф о сверхъестественном происхождении вот этих самых избранных, малых числом, но огромных по авторитету и могуществу. Божественные санкции. Угу. Ну а кто дерзает не подчиниться императору, царю, фараону, а также чиновникам, действующих их именем, тот идет ведь против воли Бога. И наказание за то следует по ранжиру. Так было со времен древнеегипетских фараонов и до абсолютных монархов нового времени. Вот в русском языке государство происходит от слова «государь» – обращение к монарху. Или его древней формы «господарь». А оно уже от «господь» – обращение к Богу. «Господи!» То есть государство и власть божественны. Так или иначе, с этим мифом общество на все сто не попрощалось до сих пор. И ныне, когда большая часть государств в мире республики, а немногие сохранившиеся монархии за редким исключением утратили прежнее значение, все равно к государственной власти люди порой относятся как к чему-то основополагающему, вышестоящему и даже возвышенному.
3: Государство и Родина для них едины.
1: В рамках темы данного ролика нас интересует один, но довольно распространенный способ доказательства монархами прошлого своей исключительности, а значит и право властвовать. Способ называется мифические генеалогии. Угу. Рассмотрим несколько конкретных примеров и таким образом обрисуем ситуацию в целом. Одно из самых известных, а заодно из самых древних родословий, отражено в Библии. От Адама до Иисуса Христа. Там же нашли свое место и прародители еврейского народа, и пророки, и цари. А венец этой генеалогии – воплощение Бога на земле и своего рода монарх Царствия Небесного. Мы не станем подробно обсуждать это чрезвычайно разветвленное древо, но важно отметить способ легитимации. Первый человек создан Богом по своему образу и подобию, а главный пророк – чье второе пришествие, согласно христианской доктрине, должно ознаменовать конец земной истории, сын Бога. Историчность Иисуса вроде бы доказана, другое дело многие аспекты его жизнедеятельности, а также список его предков. К обитателям горы Олимп и ее окрестности часто возводили свои родословия представители древнегреческого ареала. Боги, титаны, герои, иногда легендарные или полулегендарные яркие деятели, все шло в дело.
2: В Греции, как и во всякой другой стране, аристократия дорожила своими родословными, как удобным средством возмещать недостаток собственных заслуг действительными или мнимыми заслугами предков.
1: Приведу несколько примеров. Перикл, символ древнегреческой демократии, с отцовской стороны происходил из рода Бузигов, основателем которого считали якобы изобретателя ярма героя Бузига, а с материнской из Алкмеонидов. Алкмеон – правнук царя Пилоса Нестора, героя Троянской войны. От этого же царя, но по другой линии, вел свое происхождение афинский тиран Писистрат. Династия македонских царей Аргиадов, которой принадлежал великий завоеватель Востока Александр, считала своим прародителем Геракла, знаменитого, но все же стопроцентно мифического персонажа. И таких примеров великое множество.
2: Сами греки, за редким исключением, свято верили в подлинность аристократических родословных, ибо в них они видели наиболее важное подтверждение своего кровного родства с величайшими героями минувшей эпохи, гарантию неразрывного единства поколений, разделенных тысячелетиями.
1: Похожая тема была и с древнеримскими аристократами, патрициями. Один из самых известных древних римлян, диктатор Цезарь из рода Юлиев, который приписывал себе происхождение от богини Венеры. Также по этой мифической генеалогии среди предков значились троянский герой Эней и царь Дардан, а от последнего, но по другой линии, основатели Рима Ромул и Рем. Первый древнеримский император Октавиан Август по материнской линии происходил из рода Клавдиев, который, в свою очередь, пошел иным путем. Его генеалогия обошлась без божественного и титанического вмешательства. Все его представители, начиная с родоначальника Аппия Клавдия, вполне историчны. Родовитость этого рода оказалась аутентичной и не нуждалась в дополнительном удревнении. Шли века, дряхлела Римская империя. Наконец ее потеснили варварские королевства. Предводители таковых, ясное дело, не могли соперничать родовитостью с имперскими патрициями. А очень хотелось. В глазах как своих дружинников, так и латифундистов на захватываемых территориях. Люди, как известно, легче всего верят в самые невероятные. Разгромив конкурентов из других франкских, а также прочих соседних племен, вожди салических франков создают в Галлии мощное государство, впоследствии неуклонно его расширяя. Первым историческим вождем, присвоившим себе римский титул «Рекс», от чего пошло французское «Ройл», русское слово «король» появилось много позже, стал Хильдерик I, отец знаменитого Хлодвига, крестителя франков. Его отцом считается Меровей, давший имя первой королевской династии. Меровей – лицо уже легендарное, его существование оспаривается. В источниках он упоминается лишь в истории франков Григория Турского, хроники Фридегара, а также в анонимной хронике 8 века книга «Истории франков».
4: Говорят, что из этого же рода происходил король Меровей, у которого был сын Хильдерик.
1: Григорий Турский, «История франков», 6 век.
5: Веком позже известие дополняется новыми подробностями происхождения Меровея.
4: Говорят, что как-то в летнюю пору Хладион пребывал со своей супругой на берегу моря. В полдень его женой, которая отправилась искупаться, овладело чудовище Нептуна, похожее на кентавра. С этого момента, то ли от зверя, то ли от мужа, она понесла и родила сына, которого нарекли Меровеем. По его имени все франкские короли стали зваться Меровингами.
1: Хроника Фридегара, 7 век.
5: А еще век спустя подробностей становится еще больше.
4: В конце концов, Хладион умер после 20-летнего правления. И Меровей, происходивший из того же рода, принял государство. По этому дальнему королю, короли франков, и получили имя Меровингов. Этот Меровей зачал сына именем Хильдерик, в свою очередь ставшего отцом знаменитого и отважного короля Хлодвига.
1: Анонимная книга «Истории франков», 8 век. Уходя вглубь веков, хронисты погружаются в пучину совсем непроверенного. Если обобщить их показания, то предшественником Меровея называется некий Хладион Длинноволосый, но без уточнения родства относительно Меровея. Отец Хладиона по Григорию – Теодомер, а по Фридегару – Фарамонт. Римские консульские фасты называют Теодомера королем франков и утверждают, что его отцом был Рихомер. Фарамонт упомянут лишь у Фридегара, что дало историкам основание объявить этого вождя 5 века полностью выдуманным, ну то есть мифическим. Этот же хронист называет отцом Фарамонда Макромира. Согласно Григорию Турскому, в 388 году во главе франкского племени, перешедшего границы Римской империи. Если историчность Макромира считается доказанной, то его отцовство по отношению к Фарамонду отвергается.
5: Ну а дальше? Фридегар называет отцом Макромира Приам, последнего троянского царя времен одноименной войны. Разница в 1500 лет хрониста не смутила. Зато Меровинги одним движением пера превратились в потомков защитников Трои.
3: Галопом по Европам!
1: Вот уж о чем сломано немало копий, так это вопрос, кто и когда на Руси начал первый княжить. останемся за пределами споров норманистов и антинорманистов, этого и так предостаточно. Нас интересует лишь мифология происхождения Рюрика.
5: Скандинавская версия по определению считается более обоснованной, поскольку она полностью сочетается с раннелетописной легендой о призвании Рюрика на княжение в Новгород из Варяг. Если принять историчность Рюрика, получается, что он как бы само собой происходит из какого-то нормандского рода. Ну а как еще? Другое дело, из какого? Летописи об этом ничего не сообщили. Зато исследователи 18 века наперебой предлагали те или иные гипотезы различной степени фантастичности. В связи с нашей темой вспомним ничем не обоснованные предположения шведского историка Олафа Далина.
1: Он отождествил Рюрика с шведским королем Эриком Бьёрнсоном из рода Сигурда Ринга, предка Ингигерд, жены Ярослава Мудрого. И Тимофея Малыгина, предположившего, что отцом Рюрика был кто-то из финских вождей, либо Людбард, либо Белл, либо Бьорн. Князь Михаил Чербатов объявил Рюрика сыном или внуком некого лифлянского короля Диона и зятем или внуком Гостомысла. Гипотезы специалистов 19 века и позже уже носили более научно обоснованный характер.
5: Балтославянская, скажем сразу, давно и убедительно опровергнутая версия возникла в том же 18 веке. Ну, своего рода продолжение серии «Наш ответ Чемберлену». Противовес работам Байера, Миллера, позже Шлёцера, некоторых других, отстаивавших нормандский путь зарождения государства у восточных славян, у некоторых патриотично настроенных деятелей родилось жгучее желание опровергнуть немецких злопыхателей и высказаться в ключе будущих антинорманистов. Среди прочих, объектом их внимания стал и Рюрик. Они, вот кровь из носу, пытались доказать его славянское происхождение, чтобы никто и думать не смел, что государство в Новгород принесли иностранцы. Ну, на самом деле русскую государственность действительно создал не Рюрик. Даже если он существовал и был призван княжить в Новгород, формирование власти и государства многовековой, постепенный, очень сложный процесс. И никак не связан с призванием какого-либо князя в какой-либо город. Но это совсем другая история.
1: Главным образом опираясь на сомнительные данные новгородского летописания, а также поздней Иоакимовской летописи, чья подлинность сама по себе не доказана, Ломоносов, Татищев, Гидеонов, Сахаров и некоторые другие, полагали Рюрика сыном Умиллы, второй дочери новгородского посадника Гостомысла.
3: Личность тоже весьма легендарный.
5: Других доказательств у этой версии не существует, поэтому все прочие реконструкции историков относительно славянского происхождения легендарного основателя русской великокняжеской династии носят исключительно гипотетический характер.
2: К числу псевдоисторических казусов следует отнести и смелые предположения о тождестве имени Рюрик и славянского слова «рарок» — «сокол», предложенное Степаном Гедеоновым и подхваченное всякого рода попсовыми фальсификаторами вроде писателя Михаила Задорнова. Доказательством тому сторонники данной версии считают действительно широко распространенные знаки двузубец-трезубец, обнаруженные на древнерусских монетах, ранних печатях, глиняной посуде, украшениях и других археологических находках.
5: Мол, это родовой знак Рюрика и его рода, условно изображающий пикирующего, атакующего сокола. Вот. Историография этих знаков огромна, но никто из серьезных историков гипотезу Гедеонова не поддержал.
1: Что объединяет разные мифические генеалогии, приведенные выше? Если очень обобщенно, жанр научпопа позволяет делать такие грубые обобщения. Это, по сути, народная мифология, которую восприняли и использовали в своих интересах представители верхушки этих обществ. Может быть, они как-то дополнялись и уточнялись, но в основе своей эти мифы фольклорные.
5: Мы уже говорили, что древним людям свойственно объяснять окружающий мир иррационально, в частности, божественной волей. Ну вот и получите иерархическую структуру государства, где есть вершина, цари, бояре, герцоги, бароны, графья, ну, в общем, элита, и все остальные. И вот эти остальные обязаны свою элиту за свой счет содержать и всячески обслуживать. Ну а кто таким установлением будет недоволен, ну, вот как пить дать, вот точно навлечет на себя божественную кару. Вот и воспринималось сие как само собой разумеющееся, справедливое, неизменное. Тем более формировалась схема постепенно, веками, тысячелетиями, с поколения в поколение. И поэтому воспринималось как традиция, скрепа и даже необходимое. Или будет хуже. Вообще все рухнет.
2: Мотив народной мифологии характерен для многих династий, возникших в античности и раннем средневековье. Сюда же относим миф о Пясте, основателе первой польской правящей династии, миф о Пржемысле и Лебуше, Чехия, миф о Кии, будущий восточнославянский ареал. В какой-то степени продолжение этой линии – легенда о призвании Рюрика.
1: А вот в позднее средневековье и раннее новое время картина меняется. Мифические генеалогии становятся уделом исключительно кабинетных интриг. Теперь миф инициируется, как правило, конкретной социальной группой и фабрикуется их канцелярией, а легитимируется зачастую посредством подложных текстов, в которых объясняется, на основании чего всю эту писанину следует считать вовсе не мифологией, а самой что ни есть историей. Ну то есть фактом, просто недавно открытым.
3: Ну точно фактом.
5: В результате мы получили любопытные, выдуманные генеалогии, ныне интересные в контексте тогдашних событий.
1: В 14-15 веках Великое княжество Литовское заметно разрастается, став в 5-6 раз больше, собственно, этнической Литвы. Территориальный рост произошел в основном за счет земель бывшего древнерусского государства. Как итог, великие князья литовские из династии Гедиминовичей оказались перед необходимостью доказать свое династическое право на русские города и княжества.
5: Для этого был придуман эффектный финт, согласно которому литовцы оказывались откочевавшими в эти края римлянами, а их князья потомками императора Августа. Вот так.
3: А Литва — это Литалия, искаженная Италия.
1: Для обоснования этого мифа было существенно дополнено белорусско-литовское летописание в его поздней редакции, относящееся к 16-17 векам. До нас дошло 6 списков с обширным предисловием. Их лжегенеалогию обобщенно можно изобразить в следующем виде. При том, что в ранних списках 15 века этим предисловием, как говорится, даже не пахло.
5: Вот, представьте себе, казалось бы, наивный прием, а сработал. Возможно, тогдашние люди, подобно нынешним, нашим людям, сами себя успокаивали. Ну, раз написано, значит, так оно и есть. Ведь не станет же летописец зря переводить дорогостоящий пергамент.
3: Тогда чаще уже писали на бумаге, но она тоже была недешево.
5: Уже в 19 веке данная генеалогия была решительно отвергнута. Вопрос лишь встал, кто и когда занес данный фейк в летописи. Оригинальные мнения различных националистически настроенных субъектов мы рассматривать не станем. В современной историографии, в том числе и литовской, данный вариант генеалогии Гедиминовича считается мифом. Идем дальше.
1: Но от Гедиминовича решили не отставать и поздние великие князья московские из рода упомянутого Рюрика. Умирающей династии было жизненно необходимо доказать не только свое родство с легендарным пращуром, но и превзойти по древности главных конкурентов – польско-литовских королей Ягеллонов и получить обоснование на продолжение борьбы за приграничные территории.
5: Судя по всему, так возник миф о происхождении Рюрика от некоего пруса, родственника уже нам знакомого Октавиана Августа. Ну, бедный-бедный род Клавдиев, кто бы мог подумать. Миф отразился в родопомянных источниках московского происхождения.
1: В связке с двумя другими позднелетописными мифами «Сказание о Словении и Руси», «Новгородская сказка о происхождении славян», легенда о передаче византийским императором Константином Мономахом царских регалий, включая знаменитую шапку Мономаха, киевскому князю Владимиру II, прямому предку московских великих князей. Это должно было доказать эксклюзивные права калитичей на царский титул и на все земли бывшего древнерусского государства, да и вообще повысить их авторитет.
5: Позже Миф о римском происхождении присвоили себе и занявшие в начале 17 века российский трон Романовы. Сперва до

реально ли этот фактор оказывает выраженное действие, нам нужно этот фактор внести извне. Вот мы набрали две группы, и мы вносим в одну из этих групп этот фактор извне. Мы заставляем их что-то делать. Например, принимать лекарства. Например, тренироваться по какой-то методике. Например, еще что-нибудь. То есть мы заставляем, нарочно их заставляем это делать. И в этом случае мы сможем точно сказать, действительно ли есть различие между контрольной и экспериментальной группой? Действительно ли этот фактор работает? Действительно ли он важен? Какой результат эффекта? И прочее, прочее. Вот на эти вопросы мы сможем ответить только в интервенционных исследованиях. Конечно же, в идеале нам нужно, чтобы оно в итоге было рандомизированное, контролируемое, плацебо-контролируемое желательно, двойное или тройное слепое, многоцентровое. Вот это будет, конечно, идеал. То, что называется золотой стандарт в доказательной медицине. Проблема в том, что мы не всегда можем такие исследования провести. Вот далеко не всегда. Не все факторы могут быть внесены извне, как вы понимаете. Ну, например, алкоголь. Мы не можем проводить интервенционные исследования по алкоголю, хотя желающие явно найдутся. Просто потому, что это, мягко говоря, неэтично. Если мы в течение полугода или года будем заставлять людей принимать спиртные напитки, у части из них может развиться зависимость. Кто за это понесет ответственность? Естественно, да. Поэтому этические комитеты не допускают такие дизайны исследований. То же самое касается, например, курения. Мы не можем заставить людей курить. Да, мы можем набрать группы курящих и пьющих, но это будет наблюдательное исследование, не интервенционное. То же самое и по многим методикам, по всему остальному. Мы иногда не можем вообще в принципе провести рандомизированное контролируемое исследование. Означает ли это, что мы не можем опираться на полученные данные? Нет, совершенно нет. Мы можем получать нормальные результаты, воспроизводимые. Мы можем использовать это в практике, действительно можем. Просто нужно, чтобы были максимально качественно проведены наблюдательные исследования. Чем хороша доказательная медицина, чем хорош вот этот научный подход, что мы всегда опираемся на лучшие из имеющихся доказательств. Мы не ждем, пока мы получим результаты РКИ. Не ждем. Мы пользуемся тем, что у нас есть сейчас. Появятся новые данные. Да, мы скорректируем позицию. Появятся новые, мы еще скорректируем позицию. То есть да, у нас появляется некая такая широта маневра. И чем еще хороша доказательная медицина, что она может ранжировать. Вот у нас есть, например, какое-то одно состояние. Ну, пусть заболевание, например, и есть несколько методик его лечения. Чаще всего, как будет выглядеть клиническое руководство, по крайней мере, современное, основанное на научном подходе. Будет сказано, например, что в максимально эффективных, да, в максимально достоверных доказательствах, вот как раз в рандомизированных контролируемых исследованиях, были получены такие-то результаты, и вот такой-то набор препаратов срабатывал на большинстве пациентов. А у нас не срабатывает. Вот у нас все вроде бы то же самое, такое же состояние пациента, но мы применяем эту методику, а она не работает. Такое возможно? Возможно. Люди разные. Они по-разному реагируют на лекарства. Может быть, у нас какой-то, не знаю, там, медленный метаболизатор или, наоборот, быстрый метаболизатор лекарства, и оно у него действует немножко иначе. Научная медицина подсказывает нам вторую линию. То есть препараты первой линии, есть препараты второй линии. Те, которые срабатывают на меньшем количестве людей. Есть подходы третьей линии, запасные, резервные и прочие. Мы всегда можем отступать. У нас есть куда отступить. Мы можем вот так, то есть перебирая эти методики, мы можем найти, в конце концов, самую эффективную. Но это не будет бесцельный перебор и бесконечный перебор. Это будет перебор не из 100 позиций, а, скажем, из 3. И это хорошо. Это действительно позволяет быстро выйти на максимально эффективную методику. Конечно же, нужно понимать, что в клинических руководствах, которые я буду рекомендовать использовать в том числе и вам, они тоже есть и в спортивной медицине, например, эта градация прописана буквами, и всегда очень легко ориентироваться. Чем ближе буква к началу алфавита, тем лучше, тем более качественные исследования. Например, перед вами описывается несколько методик. И в скобках указывается, что одна методика – это А, в скобочках стоит, а вторая методика – это С. Что это означает? Что по первой методике мы получили информацию из нескольких

совместимых между собой рандомизированных контролируемых исследований. Они, скорее всего, были масштабные, воспроизводимые и прочее, прочее, прочее. То есть, скорее всего, на эту информацию мы сможем опираться. А что такое C? Это информация, основанная на результатах единственного контролируемого исследования. И все, других нет. Пока. Может быть, пока. Может быть, из-за какого-то еще стечения обстоятельств. Но у нас появляется выбор. И выбор мы делаем не нравится, не нравится, а насколько научны и насколько массивны доказательства. Между А и С выбор вполне себе очевиден. С другой стороны, если у нас не сработает подход под А, мы всегда сможем перейти к подходу, который обозначен С. Может быть, наш пациент как раз относится к небольшой когорте, которая исследовалась вот в том исследовании. Может такое быть, да сплошь и рядом. Чем и хороша, еще раз повторюсь, доказательная медицина, она позволяет имеющуюся информацию пропускать через собственный опыт и применять на благо пациента, либо занимающегося с вами человека. Конечно, есть и такой вот, то, что называется, пятый уровень доказательности, но это он больше шутливый, когда человек просто заявляет, что вот, а вот я считаю, что так и все. Иногда, зачастую, даже без экспертной оценки, то есть вот то, что есть в средствах массовой информации, то, что распространяется по социальным сетям, то, что распространяется в том числе внутри так называемых школ, то есть вот есть школа такая-то там, не знаю, школа там пьяного мастера или школа что-то в этом роде. То есть любые школы, да, зачастую бывает так, что та информация, которая внутри распространяется, она, в общем-то, не имеет под собой никакой научной основы. Поэтому всегда любые подходы мы должны проверять по тем критериям, которые я перечислил. Еще одна важная вещь – это причинно-следственные связи. То есть да, вот мы в наблюдательных исследованиях нашли некий феномен и предположили, например, ну, вот что такая-то методика должна действительно приводить вот к такому-то результату. А мы можем такой вывод сделать? Мы можем заставить людей принимать некое лекарство? Мы можем заставить людей пользоваться некой методикой? Есть ли у нас такие основания? А вот давайте выяснять. Дело в том, что в наблюдательных исследованиях, когда мы смотрим, да, за неким эффектом, мы находим корреляцию. Что это такое? Это означает, что, например, два процесса, они протекают одновременно и в пространстве, и во времени, друг с другом, и они находятся рядышком именно в этом смысле. Они могут быть даже не причиной и следствием. Как это выглядит в реальности? Например, есть шикарный сайт, где подбираются корреляции. Одна из очень четких корреляций – это число людей, которые утонули в бассейнах, и число фильмов с Николасом Кейджем, которые вышли в этом году. Означает ли это, что если выйдет два, скажем, фильма с Кейджем, то два человека утонут, или сколько там, 100 человек утонут? Нет, мы не можем такого вывода сделать, потому что мы получили просто корреляцию. Эти два процесса, они между собой не связаны как причина и следствие. Изменяя один из них, мы не сможем повлиять на другой. Какие еще? Ну, например, потребление шоколада на душу населения и количество нобелевских лауреатов в этой стране. Как видите, очень четкое, ну, правда, некоторые страны придется выкинуть, они слишком некрасиво выпадают из этого красивого графика. Ну, Швецию и Германию точно придется выкинуть, а все остальные на очень четкой прямой. Чем больше шоколада потребляют, тем больше там нобелевских лауреатов на, миллион, на 10 миллионов населения. Означает ли это, что если в какой-нибудь стране начать массово кормить людей шоколадом, там станет больше нобелевских лауреатов? Нет. Ровным счетом нет. То есть мы, опять же, мы нашли корреляцию. Проверять ее нам придется в интервенционных исследованиях, если они, конечно, возможны. И в чем засада таких исследований? Вот, например, одно из них, очень такое громкое было 5 лет назад, что кофе защищает от рассеянного склероза. Поэтому давайте все немедленно пить кофе, и таким образом мы поборем эту самую проблему. На самом деле, конечно, нет, потому что если мы найдем вот здесь оригинал исследования, то сами исследователи, сами авторы не говорили, что есть прямая связь между кофе и рассеянным склерозом. Они обнаружили корреляцию. Каким образом она выглядела? А вот ее можно представить по-разному. Есть как минимум два варианта подхода. Например, первый вариант, по которому пошли практически все средства массовой информации. Мы берем группу пьющих кофе и сравниваем ее с группой не пьющих кофе. В группе пьющих кофе у нас меньше заболевших рассеянным склерозом. В группе не пьющих кофе больше. Из чего мы делаем какой вывод?
что если мы будем пить кофе, у нас будет меньше вероятность развития рассеянного склероза. И это ошибочный вывод. Да? Просто потому, что, как вы понимаете, вот такой дизайн исследований, такой подход, он не даст четкого ответа на этот вопрос, потому что есть второй вариант, как мы можем разложить эти же данные, абсолютно эти же данные. Мы берем две группы болеющих рассеянным склерозом и не болеющих рассеянным склерозом и выясняем, что среди болеющих рассеянным склерозом меньше пьющих кофе. Среди неболеющих больше. И начинаем выяснять, почему. Мы начинаем искать объяснения, то есть гипотезы, которые позволят нам объяснить обнаруженную вещь. Если мы начинаем спрашивать у людей, которые заболели рассеянным склерозом, почему вы раньше пили кофе, а потом отказались, то выяснится, что им, например, запрещал врач. Либо они сами от этого отказывались в первую очередь, потому что это психоактивное вещество, то, что действует на центральную нервную систему. И что чаще всего запрещают? Алкоголь, курение, кофе. Это первая троица, которая сразу идет на вылет при таких заболеваниях. И что у нас получается? Что не склероза меньше, потому что люди больше пьют кофе, а люди меньше пьют кофе, потому что заболевают рассеянным склерозом. И действительно, если мы будем выяснять в других исследованиях эпидемиологических, более крупных, на других когортах, при более четких объективных показателях, которые мы собираем, при более тщательном опросе, мы действительно выясним, что это так. То есть вот именно такая зависимость, скорее всего, существует с гораздо более высокой вероятностью, чем у кофе есть некий нейропротективный эффект именно при рассеянном склерозе. Мы тоже это можем проверить в экспериментах на животных. И это проверялось. Нет, в отношении рассеянного склероза никакого эффекта не наблюдается. Поэтому, скорее всего, правильным будет второе объяснение. И в когортных исследованиях всегда должна быть альтернативная гипотеза. Мы не можем дать однозначного ответа в когортном исследовании. Можно ли доказать причинно-следственные отношения для тех исследований, где невозможна интервенция? Ну вот по курению, скажем, можно. Опять же, не буду очень сильно отнимать ваше внимание, просто скажу, что существуют такие критерии Хилла. Почему Хилла? Потому что сэр Остин Брэдфорд Хилл, очень известный в Великобритании эпидемиолог и медицинский статистик, один из идеологов как раз тоже доказательной медицины, человек, который одним из первых сформулировал необходимость проведения рандомизированных контролируемых исследований, он выработал 10 критериев, точнее так, он выработал 9, а потом 10 уже дописали его последователи. 10 критериев, при помощи которых мы можем подтвердить причинно-следственную связь, даже не проводя интервенционные исследования на людях. Да, нам потребуются эксперименты, да, нам потребуется система моделирования, лабораторные животные и прочее, прочее, но мы можем доказать наличие причинно-следственной связи даже при том условии, что мы не можем провести интервенционное исследование. Сегодня это очень активно используется. Например, вот именно таким образом была доказана связь между курением и раком легких. Еще, ну да, давайте все-таки остановимся на этих критериях, да, немножко, раз у нас все-таки время еще немножко есть, и, как я понимаю, с вопросами будет довольно проблематично. В аудитории их все-таки почаще задают. Как эти самые критерии выглядели? Ну, прежде всего, должна присутствовать некая специфическая связь. Что имеется в виду? Например, 80-90% людей с раком легких, они либо курили, и вот недавно буквально бросили, либо остаются активными курильщиками. Следующий – это доза-эффект. Чем выше доза, тем больше эффект. Чем дольше человек курит, тем выше вероятность развития рака легких. Чем больше сигарет в день он выкуривает, тем больше вероятность развития рака легкого. То есть есть четкие зависимости. Далее. Воспроизводимость. Это важнейший подводный камень всех научных исследований. Как это выглядит? Результаты, полученные в одной какой-нибудь исследовательской группе, они опубликованы. Там опубликованы дизайн эксперимента, все остальное. Если вот этот сценарий возьмет другая исследовательская группа, они должны получить почти такие же результаты, то есть не должно быть сильных расхождений. Вот это называется воспроизводимость. Если мы получили в одном месте, потом их воспроизвели во втором, в третьем, в пятом, в десятом. Если это происходит, действительно, мы можем сказать, что, скорее всего, с высокой вероятностью, действительно, там может присутствовать и причинно-следственная связь в том числе. Еще важная вещь – это согласованность. Действительно так.
То есть то, что мы увидели в эпидемиологических данных, мы можем увидеть и в лабораторных экспериментах в том числе. Если они радикально друг от друга отличаются, то, скорее всего, мы нашли неправильную корреляцию. То есть мы нашли корреляцию, но не причинно-следственную связь. Следующее – это правдоподобность. Ну, должно быть хоть какое-нибудь более-менее правдоподобное объяснение. Например, если мы говорили о Джеймсе Линте, то его подход с различными препаратами, которые вроде бы борются с гниением, были правдоподобны. Да, то есть было правдоподобное объяснение. Действительно, это консерванты, действительно кислота, действительно она может бороться с гниением. И именно поэтому он провел такие клинические исследования. То же самое здесь. Нам нужно некое правдоподобное объяснение. Ни чакры, ни аура, ни энергоинформационное взаимодействие, ни еще что-нибудь не подходит. Нам нужна действительно вещь научная, осязаемая, измеряемая. Как это было с тем же табачным дымом. Там нашли конкретные канцерогены, да, около 70 штук, у которых есть действительно доказанная канцерогенность для того же человека. Они реально способны провоцировать неконтролируемое деление в определенных группах клеток. Следующее. Это время, то есть фактор времени. Следствие всегда идет за причиной. Не наоборот, естественно. Да, если даже вдруг будет некая такая ожидаемая задержка, то это следствие все равно должно быть после этой задержки. То есть причина первоначально. Сначала она, а потом уже все остальное. Аналоги. Естественно, должны быть аналоги и в природе, и в исследованиях, и в, не знаю, там, в методиках, и во всем остальном. Не может быть такого, что вот раз какая-то вещь в себе возникла внезапно, без аналогии вокруг. Ну, например, тот же табачный дым, он может вызывать не только рак легкого, но и, скажем, плоскоклеточный рак пищевода. Просто потому, что он дым заглатывается и попадает не только в дыхательные пути, но и в верхние отделы желудочно-кишечного тракта. Далее, это последовательность. Вот это одно из самых главных в медицине, по-моему, вообще, и в науке в том числе. То есть все выстраивается в цепочку. Вот одно за одним, каждое новое знание, оно вкладывается в предыдущее. Да, оно вот так вот дальше-дальше нарастает. И опять же, нет такого, что вот вдруг появилось некое абсолютно новое, абсолютно революционное, абсолютно оторванное от всего, что было до этого, некое новое знание, некая новая концепция. Да, то есть вот просто с нуля. Вот она возникла и все. Должна быть история, должны быть предшественники, должны быть какие-то предыдущие работы. То есть именно так и работает наука. Постепенно, медленно, одно за одним, и да, действительно накапливая, уточняя, модернизируя, актуализируя информацию. И ошибаясь в том числе, не без этого. Эксперимент. Он может быть поставлен. То есть мы можем проверить эту самую причинно-следственную связь в эксперименте, например, на лабораторных животных. Либо, вот как, опять же, к последовательности возвращаясь, появились органы на чипе. То есть это такая интереснейшая вещь, на самом деле, очень технологичная. Это, по сути, такие минимальные модели функциональных единиц органов нашего организма. То есть это, конечно, не целиком легкая, но альвеола. Это не целиком печень, но это печеночная долька. В отличие от клеточной культуры, это уже 3D-структура. Там есть разные клетки. Например, в альвеоле там будут альвеолярные эпители, там будет мембрана, там будет эндотелий сосудов, в печеночной дольке еще больше различных клеток, в нефроне там вообще их будет уже десятки разновидностей. То есть это будет сложная структура. Эта сложная структура помещена на пластиковую подложку, которая просто напичкана самыми различными датчиками, огромным количеством самых различных датчиков. После этого мы можем пропускать через эту культуру клеток, да, которая помещена на специальные пластиковые подложки, на чипы, по сути. Пропускать, например, ну тот же табачный дым. Или какие-то потенциальные лекарства. Или наоборот, потенциальные токсины. Или что-то в этом роде. Вот в экспериментах бронхи на чипе было показано, что да, действительно, вот те же самые компоненты табачного дыма, они вызывают изменения на генетическом уровне. Они повреждают ДНК клеток. Человеческих клеток, настоящих человеческих клеток, которые функционируют как эпителий, например.
И да, действительно, там начинаются процессы дезрегуляции и прочие вещи. И действительно, может запускаться и онкогенез в том числе. Мы показали, как конкретно это происходит, какие конкретно гены метилируются. Мало того, опять же, в этих исследованиях на чипе было показано, что если мы убираем этот фактор, кстати, это тоже будет уже следующим, 10-м критерием, но его Хилл не формулировал, его уже сформулировали чуть попозже. Так вот, в эти эксперименты было показано, что если мы устраняем фактор, такой как воздействие табачного дыма, через некоторое время клетки самостоятельно возвращаются к состоянию равновесия. То есть они вот эту вот дезрегуляцию, они ее убирают, устраняют. Те гены, которые раньше были инактивированы, то есть метилированы, метильные группы присоединены к ним, они вернулись в активное состояние. И на сегодня мы понимаем, что да, возможно негативное воздействие табачного дыма. Да, но если человек отказывается от курения, то у него, возможно, через некоторое время, там, через 5, предположим, лет, он может вернуться к общему по популяции риску по онкологическим заболеваниям, например. И это действительно было продемонстрировано потом в наблюдательных эпидемиологических исследованиях. Вот так это между собой все связано. Вот так мы можем находить и с высокой долей вероятности утверждать, что есть причинно-следственная связь, даже если мы не можем проводить интервенционные исследования. Зачем нам, в принципе, нужен вот этот доказательный подход? Для того, чтобы принимать верное решение. Что интересно, он примерно одинаков, что для врача, что для тренера. Что мы прежде всего делаем? Это формулируем правильный вопрос. То есть на какие вопросы мы хотим найти ответы? Работает ли та методика по сравнению вот с этой? Не лучше ли вот такую добавку вместо этой? Не лучше ли вот тот вместо вот... То есть нам нужен правильно сформулированный вопрос. После этого мы начинаем искать информацию высокого качества. Как это сделать? Я так надеюсь, я все-таки объяснил, да? Я дал некоторые критерии, по которым вы можете отсеять, ну, откровенно неподходящую для анализа информацию. Вы ее собрали, вы ее проанализировали, вы ее критически переосмыслили, пропустили через свой собственный опыт, разложили по полочкам, разложили вот по тем ступенькам, то есть с чего мы будем начинать, на что мы перейдем, если не сработает первый подход, второй, третий и так далее. Вот это все разложили. И затем интегрировали это в практику. И не просто так вот ввели и все, а я этим пользуюсь, я молодец. Нет, вы обязательно наблюдаете за тем, что происходит. То есть вы оцениваете эффект еще и самостоятельно. Вы как бы продолжаете это самое исследование. И корректируете подход в том случае, если, например, эффекта нет. Или если эффект хуже. Или если он лучше, например, то да, вы начинаете понимать, что вы делаете что-то новое. Может быть, вы выделите эту методику отдельно, напишите о ней какую-нибудь работу. Сначала как клинический случай, потом как наблюдательное исследование, потом дойдет до рандомизации и прочих вещей, и там до Нобелевской премии где-нибудь вдалеке. Так что да, действительно, этот подход, он позволяет работать людям разных направлений, разных специальностей, но максимально эффективно. И для себя с пользой, и для тех людей, для которых мы работаем. Поэтому, подводя итог сегодняшнему разговору, можно сказать, что ну, не существует какой-то конкретной альтернативы для... Ну, не доказательная, конечно, медицина, но давайте так, научно обоснованной медицины. Просто потому, что ну, я бывший военный врач, ни разу в горячих точках мне не приходилось видеть военно-полевых гомеопатов. Вот ни одного. И то же самое с представителями других альтернативных специальностей. Как только они появятся на поле боя, я буду готов обсуждать их легитимность, в принципе. А в военной медицине все сурово. То есть там работает только то, что работает. И то, что реально спасает людей, причем в очень коротком промежутке времени. То же самое для всего остального и на более длительном промежутке. То, что некоторые методики или некоторые лекарства не вредят человеку, еще не означает, что их можно применять. Я понимаю, что таким образом я отбираю хлеб у маркетологов, потому что они как раз продают именно такие вещи, которые не помогают, но и не вредят, получается так. И самое главное, что оно же не вредит, все замечательно, значит, можно продать. Но мы все-таки с вами, я так надеюсь, стоим на позициях науки, поэтому давайте все-таки ориентироваться действительно на те вещи, которые пациентам и клиентам в первую очередь помогают. Где брать информацию? Вот это самый большой
вопрос. Потому что да, я, конечно, все это объяснил, все рассказал, примеры привел. А где конкретно, вот где ее черпать? Да, действительно, это не так просто. Давайте я дам некоторый ориентир. Прежде всего, конечно, это кохрейновское сообщество. Арчибальд Кохрейн, я говорил, один из основателей доказательного подхода в медицине. Так вот, существует с 1993 года кохрейновское сообщество. В нашей стране, кстати, тоже. Что это такое? Это независимая организация, в которой объединяются врачи, исследователи, математики, другие специалисты, которые при помощи определенной математической методики собирают и анализируют информацию по разным вопросам. Ну, например, как может звучать, вот я говорил, да, о том, что мы задаем некий клинический вопрос. Насколько оправдано, например, применение физической нагрузки при болях в спине? Вот вам клинический вопрос. То есть можно или нельзя? Как понять? Мы собираем огромное количество исследований и начинаем отсеивать некачественные. Подбираем самые качественные максимально, объединяем их в метаанализ, то есть в исследовании исследований при помощи математической методики определенной, и затем даем рекомендации, что да, вот у нас, например, есть доказательства высокого качества, свидетельствующие о том, что не следует отказываться от физической нагрузки при болях в спине. Это так и есть. То есть вот на сегодня подход выглядит таким образом. То есть мы можем сказать, что не надо валяться в постели. Наоборот, такой подход будет усугублять ситуацию. Нужно подобрать правильный комплекс упражнений, который поможет эти боли убрать, ликвидировать. Да, конечно, может быть при медикаментозной поддержке, да, может быть там еще что-то в этом роде. Но мы на сегодня знаем на довольно неплохом уровне, мы можем утверждать это с очень высокой вероятностью, что, скорее всего, правильным будет подход, когда мы не отказываемся от физической активности в таком состоянии человека. То же самое касается и остального. Здесь очень много вещей, которые относятся и к спортивной медицине в том числе. Поскольку существует кохрейновское сотрудничество и в России в том числе, есть это и на русском языке. Он, конечно, не очень большой раздел, далеко не все обзоры переведены, так что потребуется английский. С одной стороны. С другой стороны, Google-переводчик отлично справляется. Просто потому, что кохрейновские обзоры, вот чем они мне еще нравятся, они сделали на двух уровнях объяснения. Первый уровень – то, что называется простой. Простой уровень. Простым, максимально простым языком, с минимумом медицинских терминов объяснено, что было найдено. И вот именно этот раздел может подойти для неспециалистов в медицине, да, для неспециалистов в статистическом анализе и прочих-прочих вещах. Для них есть другой раздел. Он гигантский, он там бывает на 50-60 листах, и там все подробнейшим образом расписано. Но вот краткая выжимка, простой текст, то, что называется, он есть в начале каждого кохрейновского обзора по тем темам, которые там есть. Их там, ну, около 1000. Я думаю, что вы сможете найти что-то, что вас интересует. Первый ресурс. И второй. Если вдруг вы захотите что-то проанализировать самостоятельно, ну нет кохрейновского обзора по этой теме. Это же не означает, что нам нужно про это забыть. Нет, мы будем искать информацию. И для того, чтобы ее найти, нам нужен полный текст статьи. К сожалению, бывает так, что зачастую мы видим только абстракт. То есть вот эту вот коротенькую выжимку совсем, да, совсем-совсем коротенькую. Было то-то, провели то-то, нашли то-то, результат такой-то, мы молодцы. Ну нет, нам же нужно посмотреть, а что там было внутри, а была ли рандомизация, как она проводилась и прочие-прочие вещи. Пересмотреть все вот эти параметры. Нам нужен полный текст, full текст. Зачастую он оказывается за paywall, то есть за платным доступом. И просят по-разному от 30 до где-то 180 евро за одну статью. Это дорого, как вы понимаете, поэтому немедленно появился нелегальный способ добычи фулл-текстов. Я вам его не говорил, но о нем знает весь мир и активно им пользуется. Ну, просто потому, что научное знание – это все-таки такая вещь, да, которая, ну, должна распространяться в более свободном режиме. Поэтому в Телеграме существует бот SciHub. Ему скармливается, например, цифровой идентификатор статьи. Это он обозначается так – DOI, DOI, если так по-простому. После него идет цифробуквенное обозначение. Вот его нужно скормить боту, и он принесет вам в клювике PDF-статьи целиком, если она существует.
Иногда бывает так, что статью еще не опубликовали, она находится не только за пейволом, но еще и только через некоторое время ее можно будет опубликовать. Тогда не исключено, что прям совсем-совсем свежий материал найти вот таким образом не получится. Но то, что было опубликовано где-то 6 месяцев назад, найти уже довольно легко. Есть и легальные вещи. Потому что, ну, если вы пользуетесь этой вещью нелегально, а, например, вы делаете какой-нибудь, не знаю, коммерческий обзор, рекламный материал, либо еще что-то, что вы потом будете продавать, могут возникнуть вопросы, а насколько были легитимны ваши источники, насколько они были легальны. Имеете ли вы право ими пользоваться? Естественно, все, что сперто при помощи бота в Телеграме, оно не считается легальным. И поэтому есть легальные варианты использования фулл-текстов. Например, для всех существующих браузеров есть расширение Unpaywall, то есть раскрыть платный доступ. Что он делает? Он опрашивает интернет, ну, мягко говоря так, да, то есть он очень быстро ищет PDF-статьи, если он выложен в открытом доступе легально. Ну, например, бывает так, что на сайте университета, например, либо еще где-нибудь, он действительно выложен легально, и им можно пользоваться. В таком случае там появляется сбоку такой значочек замка. Этот замок будет зеленого цвета. Если он красного цвета, к сожалению, ничем помочь нельзя, легальных PDF нет. Но это не повод отказываться, да, потому что есть еще сайт OpenAccessButton в том числе. Можно через него попробовать найти PDF-ки, которые выкладывают авторы, либо это как-то через университеты реализуется. Существуют в том числе сайты препринтов. Вот сейчас, в ковидную эпоху, они стали просто невероятно популярными. Что это такое? Авторы до того, как послать статью в научный журнал, они свои результаты выкладывают для общего обсуждения и на общий, так сказать, в общий доступ. Зачем? Ну, во-первых, коллективная критика, потому что там, как вы понимаете, есть специалисты, естественно, и им немедленно начинают в комментариях рассказывать, в чем конкретно они неправы. И зачастую бывает так, что, да, действительно, статья снимается с архива препринтов, исправляется, и потом уже в исправленном виде она подается в журнал. То есть такая, ну, очень интересная методика, как сэкономить на рецензентах, да, потому что если вы будете посылать в обычный, нормальный научный журнал, поскольку я в одном из таких работаю, могу рассказать, что это очень долгая процедура рецензирования. Назначается рецензент, ему отсылается эта статья, если он начинает придираться, переписка может затянуться на годы. А здесь вы уже как бы выяснили все основные ошибки заранее, их исправили, и все хорошо, все замечательно. На русском языке где найти статьи, опять же, полнотекстовые и, опять же, легальные? Это два ресурса. Первый – это Киберленинка. Там абсолютно легальные копии статей, те, которыми вы можете пользоваться в своей работе, в том числе в коммерческих целях. И второе – научная электронная библиотека, отечественный РИНЦ, российский индекс научного цитирования – электронная библиотека. Но туда, конечно, желателен доступ уже как исследователя, как преподавателя, как ученого или что-то в этом роде. Потому что подавляющее большинство PDF в противном случае окажутся для вас закрытыми. К сожалению, так. Но вот, да, то есть есть из чего выбрать на самом деле. Можно даже, если вдруг ничего не срабатывает, можно даже просто связаться с автором. Авторов много, чаще всего, и около одного из них стоит такой конвертик. Это означает, что это corresponding author, то есть отвечающий автор. Ему можно написать, и он ответит. И бывает так, что да, например, может даже прислать PDF, в том числе, который вы сможете прочитать. Но для коммерческого использования такая вещь не подойдет, потому что в письме вам 100 раз напишут, что только для личного вашего пользования, для научных целей, для целей обзора или еще для чего-нибудь. Если для этих целей вам требуется, пожалуйста, можно активно пользоваться. Это работает, и авторы отвечают довольно быстро. Есть несколько книг, которые я тоже мог бы порекомендовать. Но прежде всего, это, конечно, великолепная книга «Статистика и котики». Вот те вещи, о которых я сегодня рассказывал, то есть корреляция там и прочие-прочие вещи, не знаю, там отношение рисков и
вся математика, которая очень активно сейчас используется в медицине, в научной медицине, она здесь описана на котиках. Максимально доступно, максимально понятно. И не зря она попадала в список премии просветителей. Поэтому рекомендую изо всех сил. Минутка наглой рекламы. Есть еще моя книга. Она называется «Лжедиагностика». Но сейчас она в таком виде, в другом ее не существует. И здесь описаны те диагностические методики, при помощи которых пытаются обмануть людей. В частности, и биорезонансные методики, и там по анализу волос и прочих-прочих вещей, которые, кстати, в спортивной медицине тоже, к сожалению, очень часто встречаются. И если, например, кто-нибудь к вам приходит с предложением, а давайте мы проведем генетическое тестирование по отпечатку пальцев, и мы вашим клиентам расскажем, какие методики им лучше всего подойдут, какие виды спорта им подойдут, то вы сможете взять такую метлу большую и выгнать таких неправильных людей из своего зала. Просто потому, что вы прочитаете и выясните, как оно на самом деле устроено, как оно на самом деле работает или не работает. И две книги по доказательной медицине. Первая из них – учебник-учебник. То есть, если вам прям захочется так, знаете, основательно погрузиться в это дело, по хардкору, что называется, то Триша Гринхалих. Тоже одна из ведущих специалистов по доказательной медицине. Она действительно тоже стояла у истоков, там где-то в районе Арчибальда Кахрейна была. Но она, правда, в то время была помоложе. Сегодня она такой матриарх, я бы сказал, доказательной медицины. И да, действительно, это вещь, которая позволяет, ну, почти полностью понять, что там происходит внутри, что это за метод такой. И упрощенный вариант того же самого учебника. Научно-популярная книга Петра Талантова «005 или доказательная медицина». Вот он подробно, на пальцах, что называется, разъясняет, что это за метод такой, как это используется, как мы узнаем, что там или иная методика работает, а другая не работает, и прочие-прочие вещи. То же самое настоятельно рекомендую к ознакомлению. Как Рейн я уже назвал, да, это здесь ссылка уже на англоязычную версию, на основную. И кроме того, например, еще есть русскоязычный ресурс, если с английским совсем никак. Есть вот такой вот доказательная медицина для всех. Но единственное, конечно, объем информации здесь, конечно, очень-очень маленький по сравнению с англоязычным интернетом. Там его гораздо больше. Кроме того, то, что попросили назвать в том числе, это организация, Всемирная организация здравоохранения. Это, конечно, вещь забюрократизированная, с одной стороны. С другой стороны, это и хорошо, потому что на их сайт попадает только та информация, которая прошла довольно большой путь отсева. И какая-то ерундистика туда точно не попадет. Все, что касается, например, питания, все, что касается добавок железа, все, что касается еще каких-то моментов по витаминам, по всему остальному, здесь, на сайте ВОЗ, оно максимально, я бы сказал так, фундаментально. Это именно те фундаментальные знания, на которых сегодня зиждется наша с вами наука. Далее FDA. Естественно, это американский регулятор, который выпускает на рынок не только лекарства, не только медицинские изделия, не только вакцины, но и в том числе все, что связано со спортом, то есть и спортивное питание, и обычное питание, и прочие-прочие вещи. Там есть довольно неплохие разделы, в том числе ориентированные на потребителей, и там можно читать актуальную информацию, в том числе по интересующим вас вопросам. Ну, например, на сайте FDA есть такая страница специальная, где нарастающим итогом ведется список проштрафившихся биодобавок. В первую очередь, конечно, спортивных. В чуть поменьше там для похудения и еще чуть поменьше так называемые мужские. Что они там делают? Почему они туда внесены? Ну, дело в том, что биодобавки – это все-таки пища. Да, и во всем мире они идут именно по ведомству пищи, не как лекарства. Лечиться ими нельзя. Какую-то профилактику проводить, ну, тоже не особо. Но каких особых эффектов вы можете ждать от морковки? Вот здесь то же самое, один в один. Но эффект-то нужен, их нужно продавать, позиционировать отдельно от пищи, показывать, что они почти лекарства, но более мягкие, действенные, натуральные. И для того, чтобы показать эффект, ну не может пища давать такой эффект, да? Туда просто нагло подмешивают фармсубстанции, те самые ужасные лекарства, ужасную химию, причем в неконтролируемых количествах и в непредсказуемом составе. Там могут быть и мочегонные, и слабительные, и антидепрессанты, и антиаритмики, и
стероиды. И чего там только нет. Это кошмар какой-то, что там творится. Там около 1000 наименований биодобавок. Поэтому, если вас это интересует, если вы с ними работаете, если ваши подопечные спрашивают, а можно ли вот такую или другую биодобавку принимать или заказывать на каком-то зарубежном сайте, сходите на FDA сначала и посмотрите, а нет ли этой биодобавки в том самом списке. Что еще? Уже прям напрямую по специальности американская коллегия спортивной медицины и Австралийский институт спорта. Здесь, соответственно, вы можете найти те клинические рекомендации, которые касаются непосредственно вашего направления работы. И замечательные сайты, я тоже очень активно ими пользуюсь, которые поддерживаются Министерством сельского хозяйства Соединенных Штатов. Они разные. И два из них, например, вот так очень четко заточены под питание. Один – это такой огромный справочник. Вот то, что Nutrition – это огромный справочник по всем нутриентам, которые только можно придумать. И чем мне такой подход нравится, там постоянно пополняемая, актуализируемая информация и по белкам, по жирам, углеводам, это как бы одно. Ну, это с ними все вроде более-менее понятно. А вот со всякими там селенами, с молибденами, с витаминами, с какими-то странными пищевыми веществами, вот с ними как раз не все всегда понятно. И максимально актуальная информация на сегодня, естественно, максимально научная, она как раз там и находится. А вот то, что наберите свою тарелку, это самая первая ссылка, это просто замечательный ресурс, который можно рекомендовать и в том числе вашим подопечным. Рациональное питание. То есть как просто-напросто свой рацион составить. Потому что это один из частых вопросов. С одной стороны, мы же всегда говорим, что да, он должен быть максимально полноценным, максимально разнообразным и соответствовать вашим затратам. Да, но это одно, а другое, как это в морковках. Вот сколько их должно быть в штуках. Вот, пожалуйста, замечательный ресурс, который в этом может помочь. Надеюсь, я все-таки не окончательно вас запутал. Надеюсь, я все-таки дал ориентиры, которыми вы сможете пользоваться, в том числе и в вашей практической работе. Но если будут какие-то вопросы, я готов на них ответить.

Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».

0: Александр Панчин, биоинформатик, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича РАН, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Сумма биотехнологии».
1: Здравствуй, Саша. Как твое горлышко?
2: Ну, я могу говорить, да.
1: Прекрасно. Давайте проведем тогда опрос. Дайте опрос на экран. Опа. Итак, у нас тут про котиков все были вчера, шуточки. Так вот, хотели бы вы клонировать ваше домашнее животное? Да. Нет. И клонирование это фейк. Есть такие? Есть. Спасибо. Саша, а вот такая есть фантастическая идея, в каких-то фильмах мы ее видели, что взять нужно самых крутых солдат на планете, клонировать и создать армию непобедимых клонов. Это научная фантастика, ненаучная? Как тут?
2: Ну, самое фантастическое здесь — это создание непобедимых солдат. Если вы уже сделали непобедимых солдат, то, в принципе, наверное, их можно клонировать. Как вы сегодня узнали, технология к этому близка. Вот. Но если вы уже создали непобедимых солдат, зачем их клонировать? Он как бы один справится, он уже непобедимый, поэтому ему не нужна армия клонов. Вот. Спасибо вам всем, что пришли. Мы действительно будем сегодня говорить про миф о клонировании. Сначала я скажу пару слов о том, что же такое клоны. Есть, ну, разные определения, разные термины, которые могут быть использованы. Но обычно под клонами подразумевают генетически идентичные организмы. В этом случае мы можем говорить про однояйцевых близнецов, которые генетически идентичны, или когда клетки делятся, одноклеточные организмы делятся, их можно считать клонами. Или, например, растения, которые размножаются вегетативным путем, вроде бананов, мы можем считать клонами. Но когда мы говорим про фантастику, то обычно имеется в виду, что это вот клонов, которые являются копиями некоторого оригинального организма, который там сохраняет какие-то его свойства. Но главное, конечно, мы говорим про то, что они сохраняют генетическую информацию. И когда мы говорим про науку, то мы вспоминаем клонирование овечки Долли, и, соответственно, тут же мы приходим к описанию процесса того, как это все выглядит. Для создания овечки Долли вам нужно сделать следующее. Вам нужно получить яйцеклетку, точнее, ацид второго порядка, у которого вы устраняете генетический материал из него, после этого вы помещаете в него генетический материал, ядро из какой-то соматической клетки, клетки взрослого организма, и, собственно, из этого потом вы получаете какой-то эмбриончик, который затем развивается во взрослый организм. Ну и, собственно, первый миф – это то, что клонирование – это фейк. Давайте мы послушаем профессора Савельева по этому поводу.
3: Началось с того, что английские псевдоученые показали, что они клонировали овечку Долли, что было ложью от начала до конца. Ее сожгли и даже не провели генетический анализ, который можно сделать в любом полицейском участке Англии. Стоит 80 фунтов для справки.
2: То есть, видите, овечку сожгли и генетического анализа не провели, и поэтому это фейк. Ну, смотрите, сожженное чучело овечки Долли, оно хранится в музее. На него можно посмотреть. Соответственно, можно, в принципе, взять и генетический анализ сделать из образца. Но генетический анализ уже делался неоднократно. Вот два примера такого анализа. Оба это независимые группы исследователей в журнале Nature провели тот самый генетический анализ, который, по мнению профессора Савельева, не существует. И выводы этих работ заключаются в том, что генетически овечка Долли соответствует тем образцам тех клеток, из которых брался ядерный материал. И, соответственно, не соответствует, ну, например, суррогатной матери овечки Долли и других овечек, с которыми сравнивали. На самом деле, на овечке Долли, конечно же, клонирование не заканчивается. После овечки клонировали кучу всего остального. Вот здесь много разных видов перечислено на этом слайде, которых успели клонировать. Я не буду на всех из них заострять внимание, но расскажу просто пару самых интересных примеров. Существует межвидовое клонирование. Это когда у вас ядро берется из организма одного, а яйцеклетка берется из другого вида, в том числе суррогатной матери выступает другой вид. В данном случае речь идет про клонирование вымирающего вида. Это дикие муфлоны. Они клонируются в овечках. Соответственно, ядро берется из клетки муфлона. Вот здесь, кстати, направо на этом слайде показан результат генетического анализа, показывающий, что это действительно клон. Но, с другой стороны, сложно перепутать, да, что у овечки родился муфлон, да, представитель другого вида. Как бы сложно сказать, что, ну, так само получилось, и вообще это ее генетический ребенок. Есть клонирование клонов. В этой работе брали мышей, клонировали их, потом клонировали клонов, потом клонировали клонов клонов, потом клонировали клонов клонов клонов, получали клонов 25-го поколения, и все с ними было в порядке, и это работает. Создание такого большого количества однообразных генетически мышей важно для лабораторных исследований. Создаете генетически однородную популяцию, которую легко изучать различными воспроизводимыми методами в биологии. Есть ГМО-клоны, в частности, вот известно, как клонировали некоторых обезьян. Сначала их генно модифицируют, то есть берут эмбрион нормальный, используют некоторые инструменты генной модификации, например, молекулярные ножницы CRISPR-Cas9, вносят туда некоторые генетические изменения. В данном случае обезьянам, если не ошибаюсь, выключали один из генов, связанных с циркадными ритмами. Это как мы время измеряем. И дальше у вас получается обезьяна, в которой вы можете взять взрослые клетки и получить из этих, брать из них ядра и получать ГМО-клонов. Соответственно, опять же, легко показать, что это именно клоны, потому что они уже тоже генно-модифицированы с этой мутацией. Вот. Но не только профессор Савельев любит сенсационные заявления, что овечка Долли — это фейк. Вот еще одно заявление, что овечка Долли — это фейк, сделанное в Independent. Есть очень интересный нюанс. Собственно, почему это фейк в данном случае? Потому что помимо ядерного генома, на самом деле, у нас есть еще немножко ДНК в митохондриях, несколько десятков генов. Несколько десятков тысяч генов в ядерном геноме и несколько десятков генов митохондриальной ДНК. И в данном случае журналисты узнали, что существуют митохондрии, и сказали, что митохондрии-то овечки Долли не от ее генетического родителя, а от донора яйцеклетки, ооцита. И, соответственно, вот это не настоящий клон. Ну, как бы ученые так знали. Никто не говорил, что и митохондриальная ДНК будет у овечки Долли, как у донора яйцеклетки. Следующий миф, что Долли – это первый клон млекопитающего. На самом деле тут, опять же, вопрос некоторой терминологии, что мы считаем клоном. В случае с овечкой Долли использовали ядро из клетки взрослого организма, но если взять ядро из эмбриональной клетки, то вот это уже делали раньше. Например, в Советском Союзе была работа, где получили мышку-машку. Но это сделать немножко проще, если использовать ядро из эмбриональной клетки. Более того, до клонирования овечки Долли то же самое делали с овечками тоже. Брали ядра из эмбриональных клеток и получали тоже вот таких вот клонов. Но у них нет, естественно, взрослого оригинала. Поэтому этот вопрос так. В терминологии считаем мы это клонированием или нет. До этого еще было там тоже, если мы признаем это за клонирование, когда берется ядро из эмбриональной клетки, то еще раньше то же самое делали с лягушками. За это, кстати, дали Нобелевскую премию. Вот, но самое древнее клонирование, конечно же, описано у нас в самом древнем источнике очень давно. Единственное, что методика не опубликована, подробности этого эксперимента нам неизвестны. Известно, что из ребра взяли клетки, видимо, одного мужчины и получили женщину. То есть там еще потребовалась генная инженерия, потому что, в принципе, из мужчины можно женщину получить, вам нужно убрать Y-хромосому и добавить еще одну X-хромосому. То есть, в принципе, это более правдоподобный сценарий, чем то, что описано в более поздней работе, где утверждалось, что женщина без полового процесса родила мужчину. У людей Y-хромосома должна была откуда-то взяться. Соответственно, ее нужно было добавить. Не хватило бы женского генетического материала. Вот. Следующий миф, что клоны быстро стареют. Действительно, овечка Долли, она умерла в 6,5 лет. Обычно овечки живут 11-12 лет. И это породило массу рассуждений о том, что клоны, наверное, раз они получены из... их генетический материал берется из взрослой клетки, то, может быть, они преждевременно стареют. Но надо отметить, что овечка Долли погибла из-за аденокарцинома легких. Это заболевание, которое респираторное вызывается, есть вирус, который его вызывает. И другие овечки, которые жили вместе с овечкой Долли, не были при этом клонами, тоже погибли от этой же инфекции. Что люди часто не знают, что после того, как клонировали овечку Долли, клонировали еще нескольких овечек, точнее, вот эти вот четыре овечки здесь, они являются сестринскими клонами, то есть они являются ее генетически идентичными двойниками, то есть это же армия овечек Долли была получена. И вот они-то как раз это заболевание не подцепили, они прожили более 9 лет, после чего их усыпили. Не потому, что они страдали, а просто потому, что авторы, как пишут авторы, они не знали, что с ними делать. Вот. И Дальше, вот вопрос о старении, утверждалось, что у нее в овечке доли был какой-то очень страшный артеросклероз, старческое заболевание. Ну вот анализ костей сожженных, как мы знаем, да, овечки доли, а также других клонированных овечек, показал, что, в общем-то, ничем особенно старение костей этих клонов не отличается от старения костей обычных овечек. Но давайте мы обсудим все же, почему вот тот же профессор Савельев считает, что они должны стареть быстрее.
3: Что же произошло-то? Произошло, за что дали Нобелевскую премию? За то, что было известно с 30-х годов прошлого столетия. Когда в Германии еще считали количество клеточных делений, которые может пережить нормальная соматическая клетка, было показано, что существует ограничение для животных и человека около 50 клеточных делений, для растений около 90.
2: То есть, смотрите, действительно были работы, в которых было показано, что если возьмете взрослые клетки и положите их в культуру, то количество их делений будет ограничено. Потом это назвали пределом Хейфлика. И проблема в том, что это касается, в общем-то, не всех клеток. Но вот самый простой пример, Савельев упоминает 90 делений у растительных клеток. Ну вот возьмем бананы, которые размножаются вегетативно. Вот сорт Кавендиш, которым мы, скорее всего, в основном-то и питаемся, потому что около 40, более 40% всех бананов – это один сорт, это все клоны. Они все получаются путем того, что есть клетки растений, которые делятся, и бананы никак они не ухудшаются в своем качестве, потому что, как мы узнаем дальше, не обязательно клеткам иметь этот самый предел количества делений. Значит, почему предел, в принципе, возникает? Возникает он из-за того, что обычно, когда есть у нас клетка, у нее есть хромосомы, клетка должна поделиться, а хромосомы при таком делении должны удвоиться. И когда ДНК удваивается, если это линейная молекула ДНК, то кончики хромосом они укорачиваются. И для того, чтобы это укорачивание затронуло какие-то важные генетические последовательности, то на кончиках хромосом есть специальные буферные участки, которые называются теломеры. И вот именно они укорачиваются. И если мы возьмем клетки старого организма и молодого организма, то у старого организма будут укороченные теломеры. Соответственно, если мы берем клетки взрослого организма, их ядро, то там будут укороченные теломеры, скорее всего. Но во многих видах, в некоторых типах клеток существует фермент, который называется теломераза, и этот фермент умеет кончики хромосом достраивать. И что очень важно, что этот фермент как раз он активен, например, в эмбриональных клетках на определенных стадиях эмбрионального развития. Соответственно, эти кончики хромосом могут достраиваться, и нет никакой проблемы в том, чтобы они достроились, и полученный организм имел, и все его клетки имели то количество возможных делений, которое им и предназначено, ну, в норме. На практике, если мы посмотрим на работы, где изучалось укорачивание или неукорачивание теломер у клонов, вот, например, в этой работе было показано, что есть очень определенный этап эмбрионального развития. Если мы возьмем клетки клонированного организма до этого этапа, то теломеры могут быть чуть более укорочены у клона, но после этого этапа они достраиваются до некоторого стандартного, некоторой стандартной длины для этих самых теломер, и они не отличаются для организмов, которые были получены с помощью клонирования или для эмбрионов, которые были получены с помощью клонирования или с помощью, например, искусственного оплодотворения. Вот. И если мы посмотрим на разные виды, которых клонировали, посмотрим на длинный теломер у них, то окажется, что в подавляющем большинстве случаев длина теломер была нормальная. У некоторых видов, в некоторых случаях они были даже чуть более длинными, в некоторых случаях чуть более короткими. Почему так бывает? Ну, тут есть несколько вещей, что, во-первых, все зависит от того, есть много разных методов, на самом деле, проведения клонирования, есть разные виды, у которых могут быть свои особенности. Но еще важно, что выборки достаточно маленькие, когда мы говорим про клонированные организмы, как правило. И разброс длины теломера достаточно большой может быть даже внутри одного вида.

0: На самом деле другая. Политические факторы примерно половина объясняют социальными факторами. И если бы этот клон Эйнштейна попал в другие условия, а он, скорее всего, пойдет в совершенно другие условия, то он может очень сильно отличаться от оригинала по самым разным показателям, в том числе и по интеллекту, и по увлечениям и так далее. Но что интересно, что дело не только в социальных факторах, но и в некоторых факторах генетических. Мы думаем, что если что-то генетическое, то оно прямо строго детерминировано. Но вовсе не обязательно так. Красивый пример – это история про наследование инвертированного положения органов. Есть люди, у которых сердце не слева, как у большинства, а справа. И есть мутация, которая может к этому приводить. Но мутация приводит на самом деле не к тому, что сердце будет справа, а к тому, что будет утеряна симметрия. Что 50 на 50. Сердце может оказаться слева, а может оказаться справа. Соответственно, мы такого человека клонируем, у половины его клонов, там, в армии клонов, да, сердце будет слева, у половины будет справа. И не факт, что нет других таких признаков, скорее всего, они есть, может быть, есть много таких признаков, которые не столько генетически детерминированы, а немножко рандомны, немножко хаотичны. И последний пример тоже важности не только генетических и социальных факторов на развитие индивидуума, но, например, и факторов внутриутробного развития. Давно было сделано наблюдение, что намного чаще люди с гомосексуальной ориентацией рождаются у матерей, у которых до этого были другие сыновья. То есть чем больше старших сыновей, тем более вероятна гомосексуальная ориентация у мужчины. И была предложена и проверена некоторая гипотеза о том, почему такое может быть, каков механизм этого процесса. Есть ген, который расположен на Y-хромосоме, который кодирует белок, который влияет на формирование нервной системы. И к этому белку у матерей могут возникать антитела, потому что это специфичный для мужчин белок. И было показано вот в работе, которую я цитирую на этом слайде, что антител к этому белку тем больше, чем больше сыновей было у матери. И при этом, если среди ее сыновей были гомосексуальные ориентации сыновья, то тогда вероятность, что у нее были антитела к этим белкам, еще выше, еще больше концентрация этих антител наблюдается в среднем. Вот. То есть может быть такое, да, что внутриутробные факторы между двумя близнецами отличаются. Они клоны, они генетически идентичны, факторы развития разные, и это может приводить к самым разным особенностям их развития. Поэтому клоны не будут идентичны оригиналам. Я бы хотел в завершение сказать благодарность профессору Савельеву за то, что он помог сделать эту лекцию актуальной. И если вам интересно про биотехнологии подробнее, то у меня есть книжка «Сумма биотехнологий». Спасибо.
1: Спасибо. Давайте-ка посмотрим на результаты голосования. Покажите опт. Большинство все-таки не хотят. Слушай, Саш, у меня возникла идея. Ведь партеногенез – это фактически есть клонирование. Надо просто заводить питомцев, которые размножаются партеногенетически. Например, тлей. Вот если вы заведете себе любимую тлю, у вас всегда будет много клонов любимого животного. Ну вот, может, когда-нибудь генные инженеры выведут огромных таких тлей ручных, можно будет с ними гулять. Так.
0: А потом мы будем иметь фильм про космический десант.
1: Ну, тли они вроде безобидные, а вот муравьи...
0: Когда ты сказал, что они выросли в размерах, точно так космический десант получился.
1: Да-да-да. Так.
0: Гигантская тля.
1: Вопрос эксперта задает биолог Эмма Тиллинг, университетский колледж Дублина, Ирландия. Давайте посмотрим вопрос.
2: So I'm professor Emma Tiling. I am working at University
3: College. Добрый день. Я профессор Эмма Тиллинг. Я работаю в университетском колледже Дублина, и я сейчас, в феврале, на зимней школе биотехнологий будущего в Сибири.
2: So I'd like to ask you a question, and this is something that.
3: Я хочу задать вам вопрос о том, чем сейчас особенно интересуется общественность. Мы разработали технологии, позволяющие клонировать разные виды. Мы можем взять ядерную ДНК из одной особи и поместить в яйцеклетку другой особи.
2: Remove their original nuclear content.
3: Передвинуть ядерный материал и выращивать всякое. И с этой необычной биотехнологической и новой молекулярной технологией мы можем изменить мир. И многие люди думают, что с этой новой технологией, вроде той, что использовали с овечкой Долли, мы могли бы воскрешать вымершие виды, например, мамонта.
2: Such as a mammoth. Now, my

0: Мой вопрос. Вы думаете, нам правда стоит это сделать? Это этично? Это имеет смысл? Возвращать к жизни то, что вымерло?
1: Давайте похлопаем. Большое спасибо, значит, Эми, за вопрос. Значит, я хотел бы начать с такой шутки. Когда вот этого Джорджа Чёрча спросили, зачем вам это делать, вот он, как мне кажется, пошутил. Ну, я не уверен, но, по-моему, пошутил. Что, ну, вот все сейчас обсуждают там глобальное потепление, вот, а там есть метан, может просачиваться через тающую вечную мерзлоту, вот, а мы туда мамонтов отправим, они будут ее втаптывать. Вот. У меня для этого есть мемасик, можно я вот картинку, слайд переключите, пожалуйста. В моей презентации там будет картинка с мамонтом, втаптывающим вечную мерзлоту. Вот. Что, малыш, ты готов втаптывать? Вот. А если серьезно, то... Ну да, на самом деле, почему, мне кажется, такой ответ может быть такой странный? Потому что на самом деле нам вопрос, там, зачем нам клонировать мамонта? Потому что это офигенно. Потому что мы можем. Вот. А если вы хотите, чтобы мы придумали какое-то объяснение, то мы, конечно, вам придумаем, но сами пожалеете о том, что мы вам ответим. Мне кажется, что тут какой-то серьезной этической проблемы нет. Если мы говорим про клонирование человека, то проблема есть. Она заключается в том, что мы должны гарантировать, что родится здоровый человек. Это мы с животными можем там поэкспериментировать, там не все клоны в итоге на самом деле рождаются. Мы можем там спокойно отрабатывать технологии. Вот. Для клонирования человека мы должны быть уверены, что технология работает как часы, и что мы не получим каких-то непредвиденных результатов. Вот. Но технологически мы к этому близки. В случае с клонированием мамонтов я, если честно, не вижу каких-то серьезных этических проблем. Некоторые люди полагают, что природа, она от них избавилась, значит, что же мы будем идти против природы? У природы нет какой-то цели, у нее нет какого-то мотива избавиться от какого-то вида. Просто какие-то виды в определенных условиях оказываются не очень жизнеспособными, не выдерживают конкуренцию, оказываются съеденными. Мы клонируем мамонтов не ради мамонтов, мы можем клонировать мамонтов ради себя.
2: И, кстати говоря, раз уж мы говорили про домашних животных, там, где огромные тли, там можно таких мини-мамонтов домашних вывести. Будет бегать такой симпатичный мамонтенок, почему нет? Так, друзья, у нас сейчас скоро обед вообще-то, но сейчас у нас еще достаточно времени для ваших вопросов. Поэтому Маруся призывает вас остаться. А если вы сбежите, вот я смотрю, кто-то побежал, Маруся до конца жизни не будет есть ГМО.
1: Ужас.
2: Давайте не допустим, чтобы это случилось ужасное, друзья.
1: Я прокомментирую еще в связи с этим, что поскольку существенная часть бананов сейчас находится под угрозой уничтожения всякими инфекциями из-за их как раз того, что они клоны, из-за того, что они генетически однородные, одна из надежд — это то, что мы спасем бананы, их генно модифицируя, как когда-то спасли папайю на Гавайях, которая уничтожалась вирусом, и только с помощью генной инженерии удалось папайю спасти. Так что если мы в будущем откажемся, если Маруся откажется от ГМО, то она придется отказаться от бананов в какой-то момент.
2: А это ужасно. Но сначала вопрос все-таки присланный делегатом. Как можно выбрать пол ребенка? Когда это можно будет сделать? Ну, для клона, я так понимаю...
1: Но есть экстракорпоральное оплодотворение с преимплантационной диагностикой.
2: Это уже сейчас можно делать?
1: В принципе, вы можете знать перед пересадкой, что именно... Как мы можем проверить, есть там генетические заболевания, мы можем проверить, если там Y-хромосома. Проверить то, что там есть Y-хромосома, даже проще в некоторых случаях.
2: Так, давайте, пожалуйста, начнем с левого сектора. Вот дайте микрофон. Это что там, Палпатин? Ну ладно. Один раз в день можно и Палпатину, так сказать.
3: Да, вы тут затронули тему химер. Я тут подумал, в принципе, не все органы человека нужно выращивать вне человека. Есть те, которые неограниченно растут в рамках него, вроде бы, например, печень. Так ведь? Вот. Так, на всякий случай, чтобы от какого-нибудь авитаминоза не страдать, можно ли себе пересадить кусочек печени генно-модифицированной, сделанной из твоих изначальных клеток, с дополнительными некоторыми генами, которые обеспечивают ферменты, которые синтезируют витамины, чтобы они у тебя там синтезировались, и на всякий случай, чтобы их недостатка не было.
1: Ну, я вижу, что вы уже экспериментируете вот в химеризме.
3: Да, и можно второй вопрос.
1: То есть, я понимаю, что это вопрос практический. Вот. Я напомню, что помимо нехватки витаминов...
2: Отдайте микрофон, отдайте.
1: Помимо нехватки витаминов бывает избыток витаминов. Вот. Но, в принципе, то, о чем вы говорите, решают немножечко по-другому, не с витаминами, естественно, но какие-то заболевания, например, генетически устраняют с помощью генной терапии, где генномодифицируются клетки уже взрослого организма. Но, в принципе, идеи про то, чтобы подсаживать генномодифицированные клетки людям тоже используются. Вот была история про ребенка, которому пересаживали генномодифицированные клетки кожи, чтобы вылечить его тоже от генетического заболевания, буллозного эпидермолиза. Есть представление о том, что можно было бы брать клетки, которые производят инсулин, заключать их в такой каркас, чтобы они там могли свободно где-то находиться в теле, и к ним бы клетки не попадали, а вот уровень сахара в крови они бы все равно могли измерять, и инсулин выбрасывать, и инсулин бы проходил через этот каркас. Вот такие идеи, они разрабатываются.
2: Так, отдайте микрофон девушке.
1: Ну, а разве уже не получилось?
2: Так.
1: Кошка мальчик, извините.
2: Вот. Ну, дайте вот молодому человеку в третьем ряду. В третьем ряду. Это там где? Третий ряд. Вот.
4: Александр, у меня очень такой, как сказать, острый вопрос. Существуют ли движения и перспективы против биоэтики? Ведь известно, что, по сути, если подумать, по сути, получается, что у нас очень иррациональный подход, и прямо одна иррациональность базируется на другой, и, как говорится, другой погоняет. Получается, что сама основа иррациональна. Я говорю не про медицинскую этику, да, когда мы говорим о безопасности для пациентов, а об этике как о всяким посторонним объектам, к животным, клеткам, к эмбрионам, которые не обладают правосубъектностью, не обладают гражданскими правами и не являются, ну, собственно, нашими согражданами. Да, и вот этика к этому...
2: Пока что.
4: Вот, и тем более, да, поэтому существуют ли какие-то движения, какие-то протестные, потому что мы очень много слышим про экоактивистов, экоалармистов, экотеррористов, а вот именно про тех людей, которые наоборот против биоэтики, против зоозащитников, против всего вот этого, есть ли у этого какие-то, ну, личности, которые вот против конвенций борются, которые запрещают клонирование и так далее, и так далее?
1: Если честно, я никогда не сталкивался и не интересовался. В принципе, в вопросах биоэтики там в каких-то местах и бывает рациональное зерно, в каких-то местах, да, бывает, что нагнетают. В принципе, это вопросы, которые стоит обсуждать, о том, что мы хотим делать, что мы не хотим делать. Ну, например, одна из вещей – это то, что есть вопрос о том, что очень много ставится ненужных экспериментов. Вот когда мы говорим про эксперименты, у которых есть смысл и цель, для этого животных мы приносим в жертву научному прогрессу, то я это прекрасно понимаю и поддерживаю. Но бывает то, что, допустим, ставят опыты по изучению гомеопатии на мышах. Вот. Как к этому можно относиться, когда просто взяли и ни за что мышек поубивали, получили ответ, который так понятен, что гомеопатия не работает. Ну вот в таких случаях, может быть, как
2: раз... Неэтично, явно, да.
1: Да, явно неэтично. Может быть, биоэтика могла бы помочь решить такие проблемы. Вот. Но про массовые организации я не знаю.
2: Так, давайте дадим микрофон. Вот я думаю, что всегда обделены вниманием те, кто сидят за вот этой будочкой с пультом управления. Вот там прямо за микшерским пультом, сзади там девушка машет рукой.
5: Да. Валерия, Москва, спасибо большое, Александр, за ваше выступление. У меня короткий вопрос. Скажите, хотели бы вы иметь собственный уклон в качестве эксперимента? Спасибо.
2: А у меня есть.
1: Да.
2: Так, хорошо. Давайте тогда на балконе теперь. Там кто-нибудь... Вот смотрите, слева я вижу, как будто привидение какое-то взлетело. пожалуйста, представляйтесь.
6: Добрый день, Антон. Хотелось бы задать такой вопрос. Вот вы рассказывали о методе клонирования мамонтов, в котором фактически не используется никакого материала от мамонтов, да? Используется только информация некая. Вот. Хотелось бы задать вопрос о возможности непосредственно синтезирования генетического материала для того, чтобы, ну, чисто по информации, да, чтобы можно было непосредственно обладая той информацией, синтезировать ДНК, внедрить ее в непосредственно вот ацид, да, грубо говоря, и на этом, ну, как бы не ограничивать творческие возможности для непосредственно клонирования. Вот такой вопрос.
1: Да, спасибо, это очень хороший вопрос. Ну, действительно, по сути, ДНК, да, это просто в каком смысле информация, которую мы можем записать в компьютер, а потом можем ее воспроизвести с помощью химических синтезаторов, создать снова эту последовательность нуклеотидов. Самая знаменитая работа — это была работа Крейга Вентера, где они взяли и синтезировали целиком бактериальную хромосому, буква за буквой. Они сначала синтезировали короткие фрагменты, потом они их сшивали вместе, получили большую кольцевую бактериальную хромосому, взяли бактериальную клетку, вынули оттуда исходный генетический материал, засунули туда то, что они насинтезировали, и показали, что оно размножается, и что с этим организмом все в порядке. И он ничем принципиально не отличается от оригинала. То есть там последовательность генов была та же самая в исходной работе, что и, ну, там только добавились этих приколюх, то есть там закодировали имена авторов там двоичным кодом, которые потом перекодировали в нуклеотиды, вот, в таком духе. Значит, и с тех пор были другие работы по синтезу последовательности ДНК и их применению. Были работы, где уменьшали геномы, то есть пытались сделать максимально короткую последовательность ДНК, которая могла бы размножаться вместе с клеткой, в которую ее поместили. Были работы, где наоборот пытались сделать что-то более крупное, до того, чтобы создать геном человека, где 3 миллиарда букв, намного больше, чем то, что было у бактерий, мы еще очень далеки. То есть, когда мы говорим про то, что животных, мы там напечатаем ДНК на принтере, а потом в клетку засунем, это еще очень далеко, но есть, я недавно видел работу, где упоминалось, что скорость удвоения количества длины, скажем так, геномов, которые умеют синтезировать, оно следует закону, похожему на закон Мура, вот, то есть, что есть некоторый экспоненциальный такой вот рост. Удвоение каждые некоторые там несколько лет. Вот. И что в будущем можно будет и гораздо более длинные хромосомы синтезировать. И, пожалуйста, да, напечатать геном мамонта.
2: Так, пожалуйста. Давайте дадим микрофон молодому человеку, который с двумя какими-то объектами в руках. И это, наверное, будет последний вопрос.
7: Здравствуйте, Дмитрий, Москва. Спасибо за лекцию. Вопрос такого характера. Не ускорит ли значительно вообще развитие генетических технологий, клонирования и прочего, если это будет интересно бизнесу в плане, например, сельскому хозяйству? Вот у нас было множество вымерших птиц, которых люди, собственно, истребили там по 4 метра высотой, по несколько сотен килограмм, такие огромные, больше страуса, огромные индюки, условно, в которых очень много мяса, и, ну, соответственно, такая вот выгодная для сельского хозяйства штука. И некоторые вымерли не так давно, там должно сохраниться довольно много генетического материала. Что-то в 16 веке исчезло, что-то чуть раньше, что-то чуть позже.
1: Да, это очень хороший вопрос. Вот именно в этом направлении я и сам не думал, но есть действительно идеи про воскрешение других вымерших видов, в том числе, может быть, которые могли бы использоваться в коммерческих целях. Мне видится, что там будет несколько проблем с этим дополнительных, которые нужно будет решить, что каждое клонирование – это процесс очень дорогостоящий и долгий, и выращивать каких-то животных клонированием было бы экономически нецелесообразно. Например, там, допустим, если у вас есть какая-то производительная корова, то вы не будете ее клонировать, потому что это очень дорого. Вам проще много коров получить, они будут менее производительны, зато вы потратите меньше денег. Но, например, если у вас есть какой-то очень крутой бык, который много коров оплодотворяет, вот, такой производитель, то его, может быть, имеет смысл клонировать, даже имеющийся даже в современных реалиях. И вот такие идеи рассматриваются. Там, собственно, коммерческое применение, клонирование, да, там, ну, миллиардеры хотят там питомцев клонировать, но, например, если у вас есть какая-то лошадь, которая очень быстро бегает, которая так вот, у нее очень хорошее сочетание генов получилось, вы могли бы ее клонировать и зарабатывать на бегах, да, вот такого рода идеи. Еще одна проблема, конечно, с идеей, вот, которую вы предложили, заключается в том, что имеющиеся у нас одомашненные виды проходили очень долгий путь доместификации и имеют ряд адаптаций. Что они нормально живут вместе с людьми, они не пытаются там, людей покусать. Вот. То есть как поведенческих адаптаций, так и биологических адаптаций, делающих хорошими производителями, в том числе мяса. Насколько окажется, что какие-то дикие виды, по сути, это же дикие виды, те, которые вымершие, которые собираются воскрешать, насколько их будет легко одомашнить, насколько они будут действительно хорошими в этом плане, ну, это отдельный вопрос. Я не специалист вот в одомашнивании, в сельском хозяйстве, в животноводстве. Вот, но в целом, я думаю, что какие-то приложения этому могут найтись.
2: Саш, а как думаешь, можно так, допустим, генетически модифицировать котика, чтобы он размножался вот сам партеногенетически?
1: А зачем?
2: Ну вот, чтобы он сам клонировался без нашей помощи. Котик. Армия клонов котиков.
1: У нас есть сайтим.
2: Так, Саш.
1: Армия котиков. Зачем тебе еще кого-то клонировать?
2: Ах, вот
1: и
2: так.
1: И даже предварительно там котиков, так что...
2: Ладно, выбери, пожалуйста, лучший вопрос. Пересадка генно-модифицированной печени, движение против биоэтики, собственный клон, синтез ДНК, значит, вот, так сказать, и влияние бизнеса на генную инженерию.
1: Я думаю, что про синтез ДНК был самый хороший вопрос.
2: Значит, автор этого вопроса получает апофению. Саша, тебе подарок наш клон пингвина Питека, клонированный с помощью 3D-печати Павлом Красновым. Сейчас на экране появится скетч Юлии Родиной. Посмотри.
1: Прикольно.
8: Чего только меня не спрашивали на разных популярных лекциях. Но вот насчет этого только Александр Борисович озаботился. Тогда англичане взялись за так прикинули, нельзя ли использовать обезьян как помощников инвалидам. Реальность состоит в том, что у животных имеются даже самые сложные, самые высокие зачатки самых сложных функций человека –

0: Привет, любознательные, это Затевахин о животных, и я Иван Затевахин.
1: Привет, друзья, я Игорь Затевахин, и мы с моим охранником связующие звенья между вами и профессором. Вы задаете вопросы, мы выбираем самые интересные и передаем их по инстанции. Так вот, из группы «Кинология профессионально о собаках» пришел вопрос. А что делать, если собака боится громких звуков? Причем этот вопрос волнует народ не только в преддверии новогодних салютов. Оказывается, и у многих спортсменов, к примеру, собаки шарахаются от грозы.
0: Ну знаешь, на эти вопросы я отвечал в книге «Собаки и мы. Записки дрессировщика». Очень подробно, но можно и относительно коротко. Кстати, тут два вопроса, на самом деле, которые нужно задавать.
1: Традиционный вопрос русской интеллигенции. Кто виноват и что с этим делать?
0: Спасибо, что напомнил. Именно так. Итак, вопрос первый. Кто виноват? Или чуть переформулируя, причины сего явления. На самом деле причин панической боязни собаками громких звуков несколько. И первая из них может быть вызвана чисто ветеринарными обстоятельствами. Например, болезнью вашего питомца. Поэтому многие пожилые собаки из-за сильной боли в ушах или головной боли во время грозы или взрывов петард. И, кстати, тут чисто физиологически могут быть разные причины этой боли. Вот так вот, в результате вот этих громких звуков собаки бегут, сломя голову, пытаются просто спастись от боли. Они теряют ориентацию и могут потеряться. И, разумеется, необходимо установить причину болезни. Для чего? И сделать это необходимо в первую очередь. При появлении симптоматики боязни громких звуков следует пройти полное ветеринарное обследование.
1: Понятно. Говоря проще, нужно обратиться к ветеринару, который установит причины болезни и предложит варианты лечения.
0: Совершенно точно. Причина номер два. Многие собаки от рождения боятся громких звуков. То есть боязнь громких звуков – признак врожденной нетвердости характера собаки. И это дисквалифицирующий порог для служебных, то есть полицейских, армейских собак. Причина номер три. Неправильное выращивание во время чувствительного периода, тлящегося примерно с 8 дней, с опять-таки примерно 20 дня рождения щенка. В это время щенок начинает использовать зрение и слух, и у него происходит запечатление своих сородичей и человека.
1: То есть это тот самый обидный случай, когда наследственность вроде в порядке, но реакция на громкие звуки все равно есть, да?
0: Да. И громкий резкий звук, особенно в сочетании с каким-то другим воздействием, например, с упавшей на щенка шваброй, он может вызвать боязнь и того, и другого.
1: Так ты поэтому запрещал наших собак наказывать газеткой?
0: Да, конечно, чтобы не вызвать у щенка нежелательной связи с предметом в руках. Этого, конечно же, не следует делать. И я вообще не люблю их наказывать, но это сейчас к делу не относится. Продолжу. Есть еще так называемые изолянты. То есть собаки, которые росли в условиях изоляции месяцев до 5-6 и дольше. А это как раз период знакомства щенка с устройством внешнего мира и накопления важной информации и понимание того, что опасно, а что нет, чего надо бояться, а что, так сказать, просто элемент общей картины мира. И вот собаки-изолянты, как правило, внезапно боязливы. Изолянты просто не понимают, что такое хорошо и что такое плохо во внешнем мире. А их реакция на внешние воздействия, она очень плохо прогнозируется.
1: Я, по словам очевидцев, тоже плохо прогнозируюсь, когда не высплюсь.
0: У тебя это разовое явление, к счастью, а изолянты, они такие всегда. В том смысле, что могут внезапно броситься в атаку на колесо проезжающего рядом грузовика. Или наоборот, в панике пуститься прочь при звуке лопнувшей шины.
1: Но ведь бояться громких звуков, неожиданных, естественно. Громкий звук для диких животных – это сигнал о том, что происходит что-то опасное.
0: Ну, во-первых, панику вызывают звуки определенной частоты у диких животных. И, во-вторых, страх часто носит выученный характер. Знаешь, как ученые безошибочно определяют, беспокоили ли слонов браконьеры или нет?
1: Действительно, как?
0: Так вот, если слоны не шарахаются или не атакуют вас после резко включенного двигателя джипа, с которого вы их наблюдаете, значит, их не тревожили. Но служебных собак как раз специально разводят, и потомство дают те, которые грохота не боятся. То есть у них нету этого врожденного страха. Для слонов научиться чего-то избегать, бояться – это вопрос выживания. Но если мы говорим о служебных собаках, то они ни при каких обстоятельствах не должны бояться громких звуков. Как бы их ни пугали, и с чем бы эти звуки ни связывались. У собак таких служебных должна быть именно врожденная устойчивость к образованию отрицательных связей с громкими звуками. Это понятно?
1: Чувствую, пора переходить к вопросу, что делать. В случае симптомов болезни, понятно, бежать к ветеринару. А потом что делать?
0: Ну, потом бывает только после лечения. Может, все и рассосется, но это вряд ли. А условная связь, скорее всего, останется. Ну а пока, если вы заметили, что ваша собака во время грозы, при взрывах петард и прочих резких звуков ведет себя как-то странно, до визита, во время и после визита к ветеринару не забывайте перед прогулкой надежно собрать и закрепить на питомце дрессировочное снаряжение. Ошейник, шлейку, поводок. И по возможности старайтесь не гулять во время особо громких салютов.
1: Перейдем к тем, кто робок от рождения. К рожденным, так сказать, ползать. И продолжая литературные реминисценции, от их имени спрошу. Кто я, тварь дрожащая, или право имею?
0: Это ты смачно передал привет хейтерам, как я понимаю. Так вот, я Достоевского, которого ты цитировал, не люблю. Поэтому отвечу так. Нет. Нет у собак, боящихся громких звуков, права идти в разведение. В разведение служебных собак должны идти те, кто не боится громких звуков. Тогда и потомки не будут иметь этого врожденного дефекта.
1: Похоже, сейчас будет лирическое отступление.
0: Ну, я бы сказал, военно-историческое. Ты ведь знаешь, что вся армейско-полицейская дрессировка зародилась в Нидерландах в 60-х годах 19 века.
1: Только что выяснил, но весь внимание.
0: И соревнования, проверки там проводят с конца 19 века. Потом тесты, которые немцы и голландцы называют кюрунгом, проникли в Россию. И, увы, уже в советское время их очень сильно формализовали, оставили лишь оболочку. И потом еще современные кудесники потрудились. Ну, короче, в свое время в Нидерландах придумали проверку на выстрел. Столь пугавшую в свое время владельцев служебных собак в СССР.
1: Почему пугавшую?
0: А потому что она давала допуск в разведение. Прошел проверку, идешь в разведение. Это разведение, кстати говоря, было так себе. Друг мой, существовал целый бизнес, в котором маги и волшебники дрессировки, вроде твоего отца, готовили собак, страждущих, к этой проверке. И многие владельцы, кстати, ленились заниматься и просто, как говорится, коррумпировали инструкторов с площадки, покупая дипломы. Некоторым уважаемым людям их доставляли прямо на дом. Это, к слову, о ностальгии по советскому ДСАФ, который никто из ностальгирующих не застал. Ну, тупость, конечно.
1: По-моему, кто-то увлекся.
0: А есть немного, извини. Так вот, практичным голландцам и бельгийцам в голову не приходило специально готовить робкую собаку к проверке на выстрел. Зачем им эта головная боль? Они же для конкретных целей собаку готовят. Поэтому тамошние заводчики практики просто брали в работу другую собаку вместо непрошедшей тест. И в условиях нашей отечественной практики многие владельцы почему-то воспринимали проверку на выстрел как некий экзамен, который ну любыми способами надо сдать с тем, чтобы получить заветный диплом и, соответственно, допуск в разведение. Отсюда и богатая внеплощадочная практика дрессировщиков, и моя в частности, в свое время, конечно, по преодолению подобных проблем. Но это, как говорится, лирика.
1: То есть трусы все-таки лечатся?
0: Иногда бывает. После вполне земной, кропотливой и упорной, нудной работы. Давай уже перейдем к методам. Тут я должен сделать важное объявление. Если вы новичок, а у вас сложная, жесткая собака, к тому же изолянт, бегом на поиски тренера. Только опытный тренер может помочь вам в этом случае, поскольку все изолянты чудят по-разному, и каждому нужен индивидуальный подход. Например, когда-то одного малинуа изолянта мы полностью излечили от паники планомерными занятиями защитной службой.
1: Не, ну это точно к терапевту, ну то есть к тренеру. У простого собаковода тут просто ничего не выйдет.
0: Есть и более простые способы. Вот что такое страх, как ты думаешь?
1: Думаю, страх это, наверное, сильнейшая отрицательная эмоция.
0: Да. И она сопровождается соответствующими физиологическими реакциями, гормональными, вегетативными и так далее, которые, действуя по системе обратной связи, усиливают страх, превращая его в панику. Значит, задача номер один. Если беда застигла вас, как говорится, в поле, убрать панику. Кстати, существует достаточно странное, если не ругаться матом, заблуждение, что паникующую собаку нельзя успокаивать гладить, как-то прижимать к себе, эмоциональный контакт с ней поддерживать. Подобные взгляды, к сожалению, тиражируются после прочтения разнообразных переводов и цитат этих переводов с советов некоторых зарубежных и, главным образом, почему-то англоязычных кинологов.
1: Похоже на бред, да?
0: Ну, конечно, образованному человеку это понятно. Но в собаководстве почему-то тьма людей с мессианским мышлением, но без образования. Они и тиражируют, подобно тоталитарной секте, подобные воззрения, причем в крайних формах. Наш совет. Никогда не пренебрегайте возможностью успокоить собаку во время стресса. Иногда это может спасти ее жизнь.
1: Ну, правда. А как ты ее успокоишь, если она в истерике?
0: Ну, погладить нужно, поговорить. Если есть лакомство, дать его. Не возьмет, можно аккуратно спину помассировать. Все мягко, плавно. Главное, чтобы собака не вырвалась и не убежала. А корректировать поведение нужно после. Сейчас самое главное – успокоить собаку. Не допустить развития стресса. А вот теперь о коррекции. Конечно, поведение лучше изменять в зародыше. То есть отучать собаку от боязни громких звуков нужно заранее, то есть до того, как она со стрессовым воздействием громких звуков столкнется. И тут вся загвоздка в том, что конкретных, все решающих волшебных приемчиков не бывает. Но есть некоторые универсальные подходы. Итак, какие задачи я должен перед собой поставить, чтобы отучить собаку бояться громких звуков, как думаешь?
1: Я не знаю, это ты скажи.
0: Собаковод должен в финале решить прежде всего две задачи. Задача номер раз. Увести внимание собаки от пугающего звука. То есть сконцентрировать ее внимание на чем-то ином. Этот процесс называется методом переключения внимания. То есть перевести, как сказали бы биологи, стимул из разряда пусковых в разряд обстановочных, фоновых. И номер два. Сопутствующая задача номер один. Убрать отрицательную эмоцию и заменить ее на положительную. Знаешь, как в свое время готовили собак подрывников танков?
1: Кого готовили?
0: Но это будет не лирическое отступление. Во время войны взгляды у людей были совершенно иные, не такие, как сейчас. Это сейчас иной собаковод может сам броситься под танк, чтобы спасти собаку, а тогда собак считали чем-то, ну, вроде живых автоматов, ну, и особо не жалели, и затыкали ими дыры, в противотанковой обороне, в частности. А в общем, так или иначе, эти замечательные псы участвовали в обороне Москвы и помогли спасти наш город. А собак снаряжали взрывчаткой, пускали под танки, которые они взрывали вместе с собой. Ну, ужас, конечно. Но так было. Как научить собаку не бояться грохота на поле боя, да еще бежать навстречу грохочущему танку? И эту задачу, уж коли обстоятельства приперли к стенке, решили ученые из Московского университета. Вот ученые придумали, что собак нужно кормить. Сначала около стоявших танков, потом под ними, потом кормили рядом с танками с включенными двигателями, постепенно приближая к танкам кормушки, а потом имитировали шум боя во время кормления и так далее и тому подобное. Все последовательно и постепенно. И никакой боязни громких звуков в результате.
1: Ну, то есть эту методику можно применять для собак, которые боятся громких звуков?
0: Ну, конечно, с поправкой на обстоятельства можно. То есть можно использовать условные подкрепления еще при этом, типа цоканье языком или щелчка кликером. То есть в спокойной обстановке дома ты даешь кусочек, щелкаешь кликером, вырабатываешь условную связь, кликер, еда. Это все знают. Потом можешь постепенно выходить куда-то, где немного шумнее, каждый раз щелкай кликером. Пока не выработаешь у собаки связь, будет шум, и будет пища, и будет все хорошо.
1: А, еда, знаю не понаслышке, рождает положительные эмоции. Ну, ты что-то такое говорил про переключение внимания.
0: Да, и тут интересный метод для знатоков. Если на пальцах и в бытовых терминах, чтобы не множить сущности, когда ты просто щелкаешь кликером во время шума, ты делаешь шум вот как раз вторым условным сигналом. Но если ты хочешь сделать шум не более чем фоном, как у злополучных чаек на аэродромах, которые гнездятся буквально в 3 метрах от полосы, потом в двигатели самолетом попадают, а потом герои людей спасают, то ты не просто должен щелкать кликером, а концентрировать внимание собаки на себе и на своих командах. То есть заниматься с ней дрессировкой. По тому же принципу. Сначала шума нет вообще, потом его больше, потом он совсем оглушительный. Это называется метод последовательного приближения. Дрессируешь собак, просто в тех условиях, когда шум нарастает. Тогда она перестает бояться громких звуков и концентрируется на дрессировщике и процессе взаимодействия с ним.
1: Господа дрессировщики, вызывайте меня, приеду с музыкальным центром.
0: Который так полюбили наши соседи. Тряхнешь стариной, хороший бизнес может выйти. Ну а для тех, кому приглашение Игоря не по карману, советую начать квартирой, потом тихой улицей, потом улицей, где неустанно кладут бордюры, потом и на стройку, где долбят отбойными молотками, можно сходить. Но к следующему этапу можно переходить только тогда, когда ваша собака абсолютно не будет обращать внимание на звуки вокруг. Если она раскована, весела, охотно занимается, вперед к более громким звукам, но не ранее. Есть еще куча методов переключения внимания собаки, например, так называемое заигрывание ситуации, выработка правильных форм поведения в ответ на громкий звук, это когда целая цепочка навыков формируется. Можно игровым методом с собакой заниматься, но об этом как-нибудь в следующий раз. Спасибо, друзья, у меня все. Подписывайтесь, энергично жмите на колокольчик. Нам еще есть, что вам рассказать.
1: Итак, выводы. Господа разведенцы, давайте не будем разводить робких собак и растить собак-изолянтов. А господа тренеры, помните, положительные эмоции и концентрации на работе – наш козырь в борьбе с шумами. Ну и вообще козырь по жизни. Пока-пока, подписывайтесь и не забывайте задавать вопросы. Прямо сейчас.
2: Кто-то боится громких звуков? Тогда пора устроить вечеринку, что сорвет всем башню. Зовите в гости. Возьму колонку. После такого ничто уж не страшно. Подписывайся на канал, ставь лайки. Увидимся в следующем выпуске. И не забывай задавать вопросы про животных. За Тивахину.

0: вообще не разберешь, что там нарисовано. Все какое-то убогое, вот это вот поповщина вся. Ну, согласен, поповщина. И, конечно, было бы, наверное, неплохо, чтобы мы от нее отошли. Но тут вмешиваются некие факторы, потому что это как раз то, что в фильме хорошо показано. В каких непростых условиях существовали наши прапрамногопрадеды в 14-м, начале 15 века? А насколько вокруг было небогато? И это правда. Насколько вокруг было небогато? Откуда бы взялась эта самая светская живопись? У кого был бы запрос на эту светскую живопись? И кто бы ее оплачивал? Оплачивать ее могли люди, у которых есть, а, деньги, б, досуг, для того, чтобы появилась идея, что неплохо бы нам заиметь какую-то светскую живопись. Но досуг и заказ был у кого? У священнослужителей, потому что все остальные были крепко заняты выживанием, начиная с высших аристократов, которые постоянно с кем-то воевали. И поэтому они не могли позволить себе содержать строго светскую школу живописи. А поэтому у нас их просто и не родилось. И поэтому мы имеем то, что имеем, и рассматривать это как историческую данность, не давая каких-то оценок. А в своей области, конечно, русская школа иконописи – это нечто потрясающее. И опять же, после Рублева, когда она становится подлинно русской, отрывается во многом, конечно, идет по своей дороге, отличной от византийской, это самостоятельное явление. То есть нету истории мирового искусства без русской школы иконописи, точнее, русских школ иконописи. Новгород в это время себя не очень считал Россией. Он только начинал считать себя Россией в XIV веке. И поэтому новгородская школа иконописи, конечно, стоит несколько на особицу. Как и, в общем, все, что было в Новгороде, стоит несколько на особицу от того, что было тогда в остальных городах Руси.
1: Ну, ты начал говорить, что в фильме это показано, но я еще хочу добавить по поводу как раз сохранившейся фрески «Страшный суд». Она ценна и оригинальна тем, что там не изображены, да, страшные сцены суда, а она показана как праздник, когда справедливость и доброта восторжествовала.
0: Правильно, надо и убить фильм... всех, надо убить всех плохих, тогда останутся только хорошие, и все будет хорошо, вот.
1: Ну, основываясь, наверное, как раз на именно этой фреске, и мы слышим разговор Андрея Рублева в фильме, где он говорит: у нас и так настолько тяжелая жизнь, зачем еще пугать людей и нагнетать обстановку, грубо говоря.
0: Да.
1: Тогда теперь давай поговорим немножко про эту жизнь, которая медом не казалась. Про нашествие татарского ига, про вечные междоусобицы и вообще все, что происходило в это время, когда жил Андрей Рублев.
0: Ну, конечно, говорить о том, что были вечные междоусобицы, конечно, нельзя. Потому что вот что сделали татары хорошего еще в XIII веке? Они снизили накал межкняжеской резни сразу на порядок. Потому что появилась некая сумма насилия, которая превосходила все вместе взятое, что могли предоставить друг другу наши русские князья. Которые, конечно, увлеченно резали друг друга буквально после конца XI века, в режиме нон-стоп. Вот как Любичский собор князей в 1097 году провозгласил: каждый додержит свою отчину. Как у нас Русь раздробилась, ну да, там были моменты, когда правил Владимир Мономах, и когда правил Мстислав Великий, тогда более-менее из-за авторитета этих людей раздробленность удавалось удерживать. Но потом, вот после смерти Мстислава Великого в 1134 году, со 136 году летописец прямо пишет: «И разодрася земля русская». Потому что она разодралась, ее просто перестало быть. Да, особицы были страшные, очень много. Но вот приходят монголы, и особицы прекращаются. Потому что всегда, если вы будете безобразничать, могут приехать дяденьки-милиционеры в полосатых халатах и всем давать по бубну. Поэтому приходилось вести себя чуть более прилично. Сами татары, конечно, это был страшный удар. Потому что у нас... Вот 1237-1242 год длится само нашествие. Северо-восточная кампания, юго-западная кампания. То есть 37-38 и потом 40-42 год. Две кампании. Татары уничтожают фактически все, что им сопротивлялось. И удар был настолько чудовищный, что у нас прекращается каменное храмовое строительство до начала 14 века. То есть 60 лет у нас не строят каменные храмы, потому что нет денег. Это прям ярчайший маркер состояния русской экономики. Как только есть свободные деньги, и с ней все в порядке, сразу начинают

0: втыкать каменные церкви где-нибудь. Но если у вас нет денег на каменные церкви, значит, у вас их просто нет. Это последствия татарского погрома, конечно. И дальше татары принесли страшное бедствие, но при этом, повторюсь, обеспечили некий мир у нас. Условно, они сами прекрасненько нас жгли, давили и душили. И княжеские усобицы-то не прекратились, все равно они есть. Но появилась возможность вздохнуть и объединиться вокруг хоть чего-нибудь. Потому что пока было состояние...
1: Ну, какой общий враг появился у людей,
0: он
1: да?
0: Он не враг, заметьте. Какой же он враг? Татары, у нас татарский хан прямо называется царем. Это летописный термин «царь». Царя есть два всего. Это император Священной Римской империи и император Восточной Римской империи. Все, других царей больше нет. Ну, наверное, кто-то еще слышал, что есть какой-то царь в Китае. Но это очень далеко, это как будто на другом конце света. Ну, это и есть на другом конце света, я имею в виду, за пределами человеческого восприятия вообще. Вот два царя. И тут 1204 год. Крестоносцы громят Византийскую империю и берут Константинополь. И вдруг царь пропадает. Причем это православный царь. Другой-то царь не православный, и есть православный царь. Больше нет православного царства. Это было воспринято как предвестие конца света. Это не преувеличение. Потому что царь — это катехон, который удерживает вообще этот мир в состоянии порядка. Пока есть православный царь, не будет конца света. Но вот, как и было сказано, православный царь исчез, а значит, будет конец света, причем очень скоро. И что бы вы думали? 1204 год — взятие Константинополя, 1223 год — нас лупят страшно совершенно на реке Калки татары. И такие все: «О, ну мы же предупреждали». Начинается конец света. Это народ Гогов и Магогов, то есть всадники апокалипсиса, которые сметают перед собой все. 1237-й. Опа, и они в самом деле все смели. Такие все: «О, да, как мы же говорили, так все и будет». И тут-то вдруг оказалось, что есть еще один царь. Это царь, то есть хан татарской орды. И его прямо называют царем. Татары заместили пустоту собой, которая образовалась после падения Константинополя. И то, что мы им платили, еще в начале 15 века, не называлось данью. Называлось это выходом. То есть это налог, внутри государственный налог. Выход. Поэтому к татарам относиться нужно как к любому явлению в истории. Диалектически. Они принесли с собой огромные минусы, но они же обеспечили огромные плюсы. Потому что если бы все оставалось в состоянии там 1200 какого-нибудь 15-16 года, времен битвы при Липеце, то никакого объединения бы по политическим соображениям не смогло бы произойти. Мы продолжали друг друга резать, и обязательно появился бы кто-то со стороны, и нас бы завоевал. То есть вот первые успели татары. То есть монолитная, единая, решительная сила, которой раздробленная Русь ничего не могла противопоставить. Вот это были они. Но могли быть кто-то еще, причем гораздо хуже. Татары, у них был один большой плюс, это как раз в кино замечательно показано, что они приезжают на Русь с какой-то целью. Ну а приехав, уезжают. Их тут нет, они тут не живут. То есть они не явились завоевателями в полном смысле слова.
1: Но они приехали, погромили и уехали.
0: Да, но они же могли теоретически приехать и остаться и править прямо здесь непосредственно. Вот это могло быть гораздо хуже. Но тут негде пасти лошадей, и для лошадей вообще очень скотский климат. Поэтому, ну, тут лошадь, если не в курсе, не водится вообще в дикой природе. У нас нет лошадей своих. Поэтому татары уехали туда, где лошадям хорошо. Потому что татарин без лошади — это, я не знаю, как Гиннес без Джемисона. Или как водка без картошки. Поэтому они нас не завоевали. А какие-нибудь немцы, например, приди они лет через 100, уже будучи более могучими, едиными и так далее, вот они бы завоевали нас, потому что немец в наших краях прекрасно пасется, в отличие от лошади. Немец тут нормально. И вот они бы остались здесь жить. Это могло бы быть куда худшим бедствием, чем татарский погром. И когда, например, Литва, до которой татары по большому счету не дошли, Литва объединяется и начинает громить Русь со своей стороны. Это тоже была огромная проблема, Литва. Потому что если мы говорим про начало 15 века, конец 14-го, начало 15 века, Литва является главной проблемой Руси, отнюдь не татары. Вот это же начало 15 века. Это время, когда мы постоянно на ножах с князем Витовтом, уже не первое десятилетие. А до этого была Ольгердовщина, которая была, по выражению современников, паче нам Батыева погрома.
1: А то как есть... Василий тогда взял в жены литовскую...
0: А, так постоянно пытались помириться. Постоянно пытались помириться. Да, конечно. То есть нужно было сделать что-то, чтобы мы перестали с литовцами друг друга резать. Поэтому Дмитрий Донской выдает, сватает своего сына за дочку Витовта.
1: Ну а потом, когда Василий умирает, то литовский князь оказывает большое влияние на правление здесь, на Руси.
0: Всегда. Вот с конца 14 века до 17 века Русь не существует без литовского фактора. То есть только после того, как при Алексее Михайловиче у нас будет тяжелейшая 13-летняя война 1654-1667 годов, вот только после этого литовский фактор будет градусом понижен буквально на порядок. Он просто опустится вниз, этот литовский фактор. Ну а уже при Петре Первом ни Польша, ни Литва не представляют из себя никакой военной угрозы в принципе. Не потому что мы так усилились, хотя и поэтому тоже, а потому что они чудовищно ослабли. Но до 17 века, это 300 лет, ничего не прекращалось. Так или иначе, литовцы оказывали влияние на внешнюю и внутреннюю политику Руси.
1: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым. Согласен ли ты с таким мнением о том, что татары в культурном плане очень сильно повлияли на Русь, и она бы, если бы не Петр I, могла пойти по некому восточному пути развития? Потому что, например, женщины, они сидели в отдельных комнатах, не могли показываться при мужчинах, они носили полностью закрытые одежды, и только когда Петр I пришел, он начал каким-то образом двигаться в сторону Европы, европезировать людей, отрубать бороды, носить более откровенные наряды, предлагать, чтобы женщины носили. Я слышала такую теорию не раз.
0: Я только не очень понял, при чем тут татары. Ну, то есть, совсем не понял. Татары, татаро-монголы, монголы не оказали на нас никакого культурного влияния. Вот пришли.
1: Ну, потому что они же мусульмане.
0: Они тогда не были мусульманами. В 13 веке они мусульманами не были. Они, более того, из них процентов 30 были христиане.
1: А остальные?
0: Несторианского толка. Остальные были тенгри-ане. То есть поклонялись вечному синему небу.
1: Язычники?
0: Как положено кочевникам. Это плохое слово, которое имеет христианоцентричный характер. Я с недавних пор слово «язычники» вообще не употребляю. Не христиане – это правда. Так вот, какое они могли оказать культурное влияние? Никакого. Вот приходят они в 13 веке. У нас появляются пояса, которые имеют совершенно ярко выраженные, ну, не у всех, а просто появляются в обиходе, пояса для знати, которые имеют ярко выраженный степной татарский этот самый флёр. Это причем уже очень сильно не первый раз в истории, у нас вообще, начиная с 8-9 века, эта степная мода рано или поздно к нам докатывается. Вот пояса. Находят в археологии замки сумок татарские. Они тоже очень сильно узнаваемы, там такая запорная щеколда на поясной сумочке. То есть сумки начинают татарские носить. Да и все. Какое еще культурное влияние? Никакого. У нас даже, прошу прощения, управление татарское не скопировали. Что скопировали? Ямскую почту. Вот ямскую почту нам татары привнесли. Да, огромное спасибо. Больше никакого влияния татары на нас не оказывают. Почему? Потому что они тут не живут. Это мы опять же возвращаемся к началу нашего разговора. Татары приехали и уехали. То есть да, с ними контакт есть, ну как бы и все. То есть есть товарный обмен, обмен какими-то возможными идеями, но мы, например, не воспринимаем очень долго, до 15 века, татарскую саблю, татарский лук, да, мы восприняли. Татарскую саблю мы не воспринимаем. Почему? Вроде бы они этими саблями настолько что победили. Нет. А у нас в археологии просто нет татарских сабель очень долго. Ну или есть, ну как там, чуть-чуть, скажем так, очень редко. То есть мы сами не пользуемся татарским оружием, кроме лука. Ну опять же, степной лук мы воспринимаем, опять же, очень сильно не первый раз. До этого мы восприняли там луки тюркского типа и долго ими пользовались. Вот теперь татарский. Очень приятно, спасибо большое. Поэтому переоценивать влияние Орды на нас невозможно. Мы, в общем, в этом отношении были под куда большим византийским влиянием, чем под влиянием Орды.
1: А то, что в фильме показано, младший брат князя, он пытается максимально сотрудничать с татарами, и ему говорят, что ты хочешь занять трон. А получается, старший брат с ними сотрудничать не хочет, и он в каком-то с ними конфликте. Насколько эта сцена реалистична?
0: Тут дело такое, что у нас затруднительно найти какого-нибудь князя, который не хотел бы сотрудничать с татарами в это время. Вот даже Дмитрий Донской, который создал тот самый победный княжеский союз с начала серии договоров, которые начинают быть еще от Ивана Калиты, от его предка великого. И начиная вот с договора 1274 года, после съезда в Переяславле-Залесском, собирается тот самый союз князей, который разбивает Мамая на Куликовом поле, на Дону, в 1380 году. Да, была война, но нет, она была не антитатарская, она была антимамаевская, потому что Мамай был узурпатор и предъявлял, как бы это у нас сказали социально близкие элементы, конские предъявы. То есть он хотел денег очень много, как во времена Джанибекова, во времена высшего расцвета Золотой Орды, высшего могущества и самой большой дани. То есть примерно в два раза больше, чем реально платил Дмитрий Донской. Но вот это уже, извините, был перебор, потому что ладно платить, платили бы и дальше. Но так много, как во времена Джанибекова, платить уже были не готовы категорически. Причем кому? Мамаю. Это не Чингизид, не хан, это Беклербек, то есть премьер-министр, условно говоря, который узурпировал трон. А где-то там есть Тамерлан, который сюда к нам постоянно пытается прислать реального чингизида Тахтамыша. И вот сейчас заплатишь Мамаю, Тахтамыш разобьет Мамая и спросит: дорогие друзья, а это вы те самые люди, которые поддерживали узурпатора? Мне говорили вы, давайте я с вами что-нибудь ужасное сделаю. Ну то есть все, кто занимался бизнесом в 90-е, хорошо знают, как плохо ошибаться с выбором крыши. Вот выбор крыши — это был очень острый вопрос для русских князей того времени. Ну да, естественно, после Куликовской битвы мы почувствовали себя куда более уверенно, чем до Куликовской битвы. Но не учитывать влияние татар, но только идиот или клинически больной человек стал бы не учитывать. Надо было учитывать. Поэтому все князья собирались сотрудничать с татарами. Это был важнейший фактор. То есть можно было сразу вдруг получить себе вот такую вот двухпудовую гирю на свои весы. То есть ты сразу делался куда более весомым человеком, если у тебя были хорошие отношения с татарами в это время еще. А другое дело, что и Орда-то в это время очень сильно ослабла. Не потому, что ее расколотили на Дону. Отнюдь. Она попала ровно в ту же самую вилку, наступила на те же грабли, что когда-то Русь. У нее начинается феодальная раздробленность. Это великая замятня в Орде, когда некоторые ханы правили там по 2 месяца, потом их убивали, сажали нового и так далее. Это был очень такой яркий симптом, что Орда тут остается ненадолго. Это правда, потому что к 1480 году, когда мы уже при Иване III избавимся окончательно от ордынской зависимости, вот после этого Орда... Все, она начинает сыпаться окончательно. Но симптомы-то уже были в 15 веке, потому что единой Орды уже в 15 веке не было, по большому счету. Была Большая Орда, уже, значит, скоро будет Казанский юрт, будет отдельная Сибирская Орда, ну и так далее.
1: Ну смотри, а во времена как раз... События в фильме — это где-то тоже начало 15 века.
0: Да?
1: Там получается хан Едыгей, который...
0: Едыгей.
1: Но он, получается, безуспешно пытается нападать на Русь, и у него все это выходит боком.
0: Ну, как сказать, Едыгей вообще-то очень успешно, очень успешно нападал на Русь. Но самое главное для нас было плюс, что он постоянно воевал с Литвой. 1399 год, колоссальная битва на реке Ворскле, где Едигей разбил Витовта, нашего лучшего друга. То есть вот, вот нам Едигей в данном случае сделал огромный подарок. Там есть сцена взятия Владимира 1408 года. С чего, в общем, там почти самое начало фильма, в первой новелле, взятие татарами Владимира. Там только не учли одного, что половина это была русская. Это был русско-татарский отряд, причем не войско, а отряд. Потому что было 150 татар и 150 русских. Вот 300 человек прекрасненько захватили город. Вот в чем можно упрекнуть Тарковского реально в данной сцене? Это то, что татары ездят на каких-то нечеловечески огромных конях. Ну, татары не ездили на таких конях в массе своей, потому что это было очень дорого. То есть такого размера лошадь это прям стоило, как самолет в то время. Поэтому да, конечно, кое-кто мог себе позволить, но все остальные нет. То есть татары ездили на маленьких волосатых степных мопедах. Ростом там 1-30-1,40 максимум. А тут, ух, такой динозавр. Вот это да, это упущенница, на мой взгляд.
1: Ну, давай тогда поговорим о становлении личности Андрея Рублева, потому что он, наверное, видел и участвовал каким-то образом при нападениях Тахтамыша успешных и при нападениях Едигея. Как это повлияло на его мировоззрение, на его личность?
0: Колоссально. Это не могло не повлиять на его мировоззрение и его личность. Почему? Потому что у него вся взрослость прошла, причем, вот он, если он условно 60-го года рождения, то когда сожгли Москву, ему было 22 года, то есть 1382 год. Это как раз то время, когда он встречается с Феофаном Греком, делается его учеником, ну приблизительно, я не говорю, что именно тогда, но приблизительно. И вот потом нашествие Едигея, он пытается взять Москву, у него не получается. То есть у него было не настолько успешно, как у Тахтамыша. То есть у него между Тахтамышем и Едигеем, вот там взрослеет Рублев как мастер. То есть если к моменту Тахтамышевщины Рублев еще ученик, то к моменту Едигеевщины это уже самостоятельный мастер совершенно. Как раз фильмы все начинаются в начале 15 века, когда Рублев уже взрослый. Вполне себе состоявшийся как художник.
1: Помнишь вот эту сцену, когда им нужно расписывать собор? И они там обсуждают, что они уже 2-3 месяца спорят и не могут приступить к росписи. И Андрей Рублев отказывается практически расписывать этот собор. На чем основана эта сцена, как ты думаешь?
0: Я, честно говоря...
1: И возможно ли бы был такой, если бы у тебя был заказ от князя на то, чтобы расписать собор, а ты тут отказываешь, споришь и к сроку не выполняешь свою работу?
0: Дело в том, что это никак не отражено ни в каких источниках. Это Тарковский придумал. Оно выглядит очень круто. То есть это творческий спор, как оно должно быть. Но, естественно, это современщина. То есть творческий спор в средние века какой-то... Вы чего? Между кем и кем? У вас же подряд есть. Вы обязаны его сделать. И вы его будете делать. Тут никаких сомнений-то нету. И, конечно, это осовременивание. За это вообще очень критиковали, на мой взгляд, совершенно зря в советское время Рублева. Говорят, почему он весь наполнен какими-то анахронизмами? Почему они говорят на современном русском языке? Все.
1: Господи, если бы они еще не на современном языке говорили, можно было умереть тогда при просмотре этого фильма.
0: Я такого рода критику не понимаю, потому что если мы начинаем стилизовать как-то жестко язык под язык 14-го или 13-го или века, неважно, то есть такой архаизмом его наполнить, это выглядит нелепо до предела. Почему? Потому что это он для нас язык непонятный и архаичный. Но те-то люди в 14 веке, например, когда разговаривали друг с другом, они же разговаривали, как мы сейчас, они же друг друга совершенно хорошо понимали. Поэтому люди рассказывают историю про то, как люди изнутри понимают друг друга. Это же не взгляд со стороны, это взгляд самого Андрея Рублева на своих окружающих людей, которые говорят на совершенно понятном языке, ему понятном. Поэтому Говорить нужно так, чтобы было понятно. А вот давайте сейчас мы начнем это. Не лепо ли, не бяшите, братья? Ну, а зачем? Я не понимаю. Вот в этом отношении я никаких претензий Тарковскому высказывать не собираюсь, потому что он совершенно прав в данном случае. Это хороший, правильный, современный подход. Не использовать этого дурацкого стилизованного языка. Тем более, все равно вы по-настоящему его не стилизуете. Потому что, совершенно верно сказала, если вы будете говорить на правильном русском языке 14 века, вообще никто ничего не поймет.
1: А можешь мне еще объяснить... Первую сцену я не совсем поняла. Как ты думаешь, зачем в первой сцене был показан этот странный летательный аппарат, на котором там разбивается...
0: А вот это для меня загадка. Я не знаю, нафига это вообще было сделано. Ну, конечно, виды замечательные. Там прекрасная церковь, это Покрова Богородицы на Нерли. Вот все это вот такое русское-русское. Кстати, знаешь, что русскую-русскую церковь Покрова на Нерли итальянцы строили? Вот...
1: Поэтому она такая красивая.
0: Как и Успенский собор в Владимире тоже строили итальянцы. Зачем это все снял Тарковский?
1: Ну, это странно, правда, понимать. Знаешь, выглядит, как будто они такие думают, чего бы тут такого не хватает загадочного? Давай-ка мы сюда вставим, пусть потом
0: зрители гадают. Монгольфьер вставим. Я не знаю. Я не смог для себя объяснить, нафиг это все было сделано. Ну, видимо, Тарковский пытался показать, как... Русь вот встать, взлететь пытается, но пока еще не может.
1: И падает.
0: Падает, а вот на Русь, на русскую землю падает и разбивается вдребезги. Но потом обязательно, потом появляется Рублев, который взлетать-то еще не умеет, но смотрите, как он смотрит-то в будущее через свои иконы, которые потом нам в конце фильма уже строго в цвете все показывают. Фрески, иконы и прочее-прочее.
1: А нравится тебе сцена с Иваном Купалой, ночью Ивана Купалы?
0: А мне вся эта языческая часть Рублева нравится. Обычно как-то это выпадает из понимания. Все такие, ага, 988 год, крещение Руси. 989 год, крестили Русь, Русь христианская, чушь собачья. У нас, прошу прощения, в 13 веке еще, я не говорю про то, что христианство косплеило языческие праздники, это нормально совершенно. Это каждая новая религия, которая приходит на старое место, она встраивается в местную религию всегда.
1: А, ты имеешь в виду, это не только языческие праздники, но еще язычники там были?
0: Там были прямо язычники еще в это время, вот прямо непосредственно еще в 13 веке у нас в курганах хранили вот тут около Москвы. Что, не может быть в христианстве в принципе, то есть вообще... Какие к бесовой матери курганы? Но, однако, хоронили. То есть тут были прямо язычники настоящие, которые жили в лесу, молились к лесу. Поэтому, да, конечно, в 14 веке все это уже было немножко не так, но когда мы говорим «христианская Русь», мы говорим «это христианская городская Русь». Вот да, там, где есть князь, дружина, знать, они первые стали христиане, они были именно христиане. А вот только ты за городские стены отойдешь километров на 25, там, конечно, тебе местный житель, деревенский колхозник, расскажет, что он, конечно, христианин, к 14 веку уже точно, сомнений-то никаких нет, но как только ты причастишься его религиозной жизни, ты ахнешь, потому что он отличается от своего прапрапрапрапрадеда в 9, скажем, веке, чем? Ничем. Ну, у него крест появился еще плюс ко всему. И он знает, что есть такой Иисус Христос, и иногда ему надо молиться. На этом, собственно, все. И Скоморох там же появляется в исполнении, в гениальном исполнении совершенно Ролана Быкова.
1: Я знаю, он сам писал частушки, танцы придумывал, да, для этой сцены.
0: Да, он отказался от помощи хореографа, сам все придумывал, очень глубоко залез в тему. Вот, пожалуйста, Скоморох. Это тоже очень крутая отсылка, крутое упоминание, что у нас Русь — это далеко не та вот официальная Русь, которую мы видим с страниц летописи. Что за страницами летописи еще было подавляющее, безмолвствующее, совершенно немое в источниках, ну или почти немое в источниках большинство, которые жили несколько не так, выглядели, одевались, проводили быт несколько по-другому, чем мы можем себе представить. И вот Рублев-то как раз... Это замечательная связь между говорящим меньшинством и немым большинством, потому что он смог попасть, перекинуться как мостик между народом в всем народам, 95% населения и 5% знати и их обслуги какой-то, которые жили в городах или около того. Вот он попал туда сам, и он таким образом высвечивает, как целый, как огромный прожектор для нас, что-то, что было за пределами официальной истории. И Тарковский вот тут опять, на мой взгляд, дал 100% точное попадание, потому что где-то есть здоровенный каменный город, в каменном городе есть здоровенные каменные палаты, там живет какой-то князь, который иногда спускается, как громовержец Зевс на облаке. И там, накажу, не накажу. Так, мальчонка, говорят, ты колокол умеешь лить? Лей колокол. Вырежь колокол. Награжу, понимаешь. Это бог фактически. Где он живет? Да непонятно, где его никто не видит. Когда он спускается, там с ним эти люди в доспехах с мечами. А все остальные такие, привет вообще. И взгляд на этот каменный город со стороны, это Тарковского находка, на мой взгляд, прекрасная. То есть вот это крестьянин, который живет вне этого мира, который живет какими-то еще купальскими представлениями. Он темен, не образован, с очень узким кругозором, и откуда-то вдруг приходит эта вот гроза, князь. Или татары приезжают, что для него было просто одно и то же, что князь, что татары. Люди в доспехах на конях, которые одни из степи, другие вот из этих каменных стен. А оплачивает все это великолепие он своим трудом. Вот как этот мальчик, который отлил колокол. Сам факт отливки колокола, конечно, этим мальчиком. Это, конечно, тоже Тарковский 100% придумал. Мальчик ничего бы не отлил. Не потому, что он мальчик и ничего не знает, хотя и поэтому тоже. Но потому, что у нас колокольного производства не было до Ивана III.
1: Угу.
0: Вот так, в широком смысле. Мы закупали это все. А при Иване III, опять же, кто нас научил лить колокола? Итальянцы. Специально выписали итальянцев, которые организовали литейные избы здесь. Аристотель Фиораванти, известнейшее лицо. Ну, до этого еще время и время. А тут раз, мальчик сам колокол
1: выдал. Мне кажется, это, знаешь, такая некая метафора русского человека, который на авось и на чудо понадеялся.
0: Нет, ну тут не совсем, я же тебе говорю. Это очень хорошо показано, что все это живет трудом этих вот темных, забитых людей. Потому что вот не было бы этих темных забитых людей, как этот мальчик, который пошел лить колокол, только чтобы не сдохнуть с голоду, потому что у него родители перебили всех. Или там, а что, мы умерли, я сейчас не помню. Короче говоря, все, родители нет, он один. И он говорит князю, что он умеет лить колокола. А еще он не мог, знаешь, почему отлить колокол?
1: Почему?
0: А у нас меди нету. На нашей прекрасной русской равнине нет ни хрена. Тут ничего не растет, кроме елок и березок. И у нас в земле нет, естественным образом у нас нет меди. Медь у нас появляется своя, когда осваивают Урал.
1: Угу.
0: Вот тогда у нас появляется медь. Но откуда возьмется металл вулканического происхождения, там нет вулкана. Ну, у нас из чего бы он лил колокол? Вопрос. Он там ходит, какую-то глину ищет. Ты медь найди сначала, а потом ищи глину.
1: Слушай, ну, Клим, твой разбор, конечно, намного интереснее слушать, чем смотреть этот фильм.
0: Это, конечно, есть моментик в творческой манере Тарковского. Он совершенно, не скрываясь, не пытается никого развлекать или увлекать. Вот что есть, то есть. Тарковский не собирается рассказывать тебе какие-то байки, показывать и делать тебе интересно. Хочешь смотреть, смотри, не хочешь, не смотри. Как бы так тебе намекает творец. И это, на мой взгляд, очень плохо. Ну, ты же кино для кого снимаешь? Для себя?
1: Я с тобой согласна.
0: Для людей ты снимаешь кино. А люди, конечно, творчество Тарковского в массе воспринимать будут не очень здорово, потому что это тяжело входит в голову очень. При том, что он колоссально совершенно здорово рисует картинку. Просто невероятно хорошо. Как он со звуком работает? Это же в этом, вот в Рублеве, например, это же как видно. Там же нет ни секунды, когда тихо. Но при этом ты думаешь, что это тишина. Потому что постоянно какой-то стрекочет сверчок, мяукает кошка, кто-то что-то в углу скребет мышь. Постоянно какой-то фоновый звук есть, причем предельно естественный. И он настолько постоянно, настолько сочный, настолько его много, что когда, например, человек не говорит, ты воспринимаешь это как тишину. Это так здорово сделано. Я только вот недавно, когда пересматривал фильм, готовясь к разбору, я вдруг въехал в том, что тишины-то никакой нету, но при этом ты этот звук воспринимаешь за абсолютную тишину. Вот это я понимаю работу со звуком, вот это я понимаю класс. А то у нас вот не так давно снимали этот фильм про этих, про, которые в мячик-то играют в баскетбол. «Движение вверх», во, вспомнил. Знаешь, как там сделали тишину в момент, перед финальной схваткой баскетбольной?
1: Слушай, ну я смотрела...
0: Микрофон просто выключили, вот тебе и тишина. Вот это я понимаю уровень. Взяли, просто вырубили микрофон, и все, и стала тишина. Опа! Вот у кого Тарковскому учиться надо. Вот это я понимаю красота. А нет, Тарковский не такой, у него другие ценности. Звук у него в Рублеве просто шедевр. Ему нужно было мешок Оскаров за работу со звуком выдать. Потому что такого, ну, я очень мало где видел. Вот Серджио Леоне еще умел такое делать. Пожалуй, в то же самое время. И у нас Тарковский. Наверное, больше, в общем-то, и никто, кто бы умел так работать со звуком. И, конечно, кто бы умел так работать с долгим планом. Вот это тоже Тарковский. Но, казалось бы, это не нужно. В самом деле, вот это вот... Все время идет дождь, нужно 5 минут показывать лужу, как там пузырьки. Вот с пузырьками, как у Тарковского. Зачем это все? Я за секунд 10 понял, что идет дождь, есть лужа. Зачем мы любуемся этой лужей? Ну и потом заканчивается фильм, опять идет дождь, все уходят в дождь. Это вызывает, конечно, жесткое недоумение. Но при этом сама техника работы с планом потрясающая. То есть это вот прям гениально. Опять же, еще Серджио Леоне такое умеет. Умел. Он, помнишь, «Хороший, плохой, злой»?
1: Угу.
0: Как там фильм начинается? С чего там начинается фильм? И, по-моему, это в режиссерской версии 12 минут ни одного слова не сказано. За 12 минут не сказано ни одного слова, только пантомимы и длинные планы. Вот это я понимаю уровень. При этом история-то уже идет, все уже, все цепляется одно за другим. Но 12 минут тебе ничего не говорят, они все молчат.
1: Слушай, ну у неореалистов то же самое примерно было. Часто не происходит никакого сюжета, и ты просто смотришь, как в тот же самый «Похитители велосипедов». Тоже
0: да.
1: Идет дождь. Несколько минут, и ничего не происходит.
0: Ну, я опять же, я признаю мастерство в такого рода моментах, но я категорически против, это опять же в данном случае мое мнение, а не какое-то выверенное научное знание, это именно мое мнение, что такого снимать, конечно, не стоит в таком количестве. Зачем? Так ты же снимаешь шедевр, да, который никто не посмотрит. То есть твоим замечательным кинополотном люди не смогут насладиться, потому что они не будут его смотреть. Так может, как-то по-другому надо снимать?
1: Ну, либо просто это смотреть как некий объект искусства.
0: Еще раз говорю, никто не будет смотреть этот объект искусства, потому что это очень скучно.
1: Мне вот... Во ВГИКе заставят.
0: Во ВГИКе заставят сколько человек?
1: Ну вот только для ВГИКа, может быть.
0: Ну зачем это? Учебное пособие для ВГИКа.
1: Примерно, мне кажется, так оно и выглядит.
0: Ну а вам не кажется, что можно было бы эту историю, сейчас грубо скажу, несколько шире продать, если бы сняли чуть-чуть по-другому, чтобы она была удобоварима? Ну класс же сделали, офигенная история, отличный фильм. Но вы взяли его и сделали этот отличный фильм так, что его простой человек просто не будет смотреть. Вот у меня дочь, ей 18 лет. Она, я не уверен, что такое кино. При том, что у нее, прям скажем, склонности, наклонности в силу родственников специфических несколько иные, чем у средней нашей молодежи обычно. Но я не уверен, что она такой фильм осилит в 18 лет. Я его осилил в 14 вполне себе. Нет, даже в 13. В 87-м году его же в широкий прокат запустили, правильно?
1: Ну, вот. Где-то в это время, да.
0: А, погоди, 87-й оставить. В 10 я его первый раз смотрел. Точно, в 10. Я же 77-го, 87-го. Правильно, в 10 лет я его смотрел первый раз. Точно, точно, точно. Ну, я родился, вырос в несколько другую эпоху. Тогда это было, ну, более нормально, скажем так. Мне было интересно, как сейчас помню. Я, конечно, ни черта не понял вообще, но мне было интересно. Но надо как-то по-другому снимать. Прекратите вы корчить себя псевдоинтеллектуалов, что мы такие умные, что никто не сможет прочитать нашу книжку или посмотреть наше кино. А вы для кого это делаете? Для людей? Так будьте поближе, что ли, к людям, чтобы людям интересно было. Я, например, ненавижу просто белой яростью людей, которые, например, пишут исторические книги, так что их невозможно читать. Я имею в виду не романы, а монографии. там, статьи. Ну, а нафиг ты их написал? Для себя и того парня вы вдвоем их читать будете? Вы не находите, что форма и содержание находятся в неразрывном диалектическом единстве, влияя друг на друга? Я вот ненавижу людей, которые такое делают. Говорят, что я не собираюсь прогибаться под читателя, пускай он поднимается до моего уровня. А ты не находишь, что вполне возможно, что ты находишься на несколько другом уровне, чем читатель, и тебе нужно подняться до него? Будьте скромнее, выражайте свои мысли удобоваримо, а не как Андрей Тарковский. При том, что он, конечно, великий художник и гениальный режиссер. Не нужно играться в эту элитарность. Мы не такие, мы не обычные снежинки.
1: Несколько разных актеров играли Андрея Рублева в разный период его взросления. Чья актерская игра тебе нравится больше?
0: Мне, конечно, подход Солоницына Анатолия очень понравился. Это такой матерый актерище, прямо скажем. У него там больше 40 фильмов с его участием, так или иначе. Но вот его, конечно, Андрей Рублев, это он стал звездой, фактически, после этого. Точнее, стал бы звездой, если бы это кино хоть кто-нибудь посмотрел. Ну, так-то он много где играет. Он свой среди чужих, чужой среди своих, например, он играл. Ну, там, под каменным небом, очень много он играл где. На самом деле, большой актер. Но вот тут-то вот прям такая хорошая советская актерская школа, очень сильная. Мы же помним, что после разорения Владимира Андрей Рублев дает по фильму «Обет молчания» и несколько лет не разговаривает совсем. Только начинает после того момента, когда мальчик отлил колокол, он начинает опять говорить.
1: 4 месяца молчал ты?
0: Да, при подготовке Солоницын 4 месяца молчал. Вот это самоотверженность в работе. Это вам не это, здесь вам не тут. Это вам не современные эти самые, которые лицо показывают в телевизор. Вот я их актерами не могу назвать. 99% современных актеров я актерами просто не считаю.
1: Слушай, ну ладно, самоотверженность. У него, значит, были еще и условия для того, чтобы актер мог
0: читать вместе. Базар-то ноль, но все равно при любых условиях идти на такие жертвы ради своей профессии, это заслуживает ценного уважения. Я понимаю, что сейчас 4 месяца никто молчать не будет, но вы хоть попробуйте. Хоть попробуйте проживание какое-то сделать. А сейчас берешь интервью у актера, спрашиваешь, ты как к роли готовишься? Он говорит, зачем мне к роли готовиться? Я и так все могу. Да что ты? Ну вот, мы видим в итоге то, что мы видим на голубых экранах. Дно пробито с грохотом, но при этом все-таки были же актеры. Вот это уровень, вы сравните. Это же не Анатолий Солоницын на экране, это же другой человек просто. Это не тот человек, который ходит там ногами с нами вместе, носит джинсы, кушает столичную водку. Я не знаю, что он там любил пить, я не в курсе. Это другой человек, это человек, который хотя бы попытался переродиться в человека 15 века. Ну или там 14-15 века. Это потрясающе. Сейчас, опять же, мы такое видим исчезающе редко, исчезающе. А тогда, ну это было нормально, совершенно нормально. Так подойти к исполнению роли. Но, конечно, вот Солоницын, по-моему, сыграл блестящую работу, просто блестящую в этом фильме. У меня ничего, кроме восторгов, не вызывает.
1: Спасибо тебе большое, Клим, что ты до нас добрался. Как всегда, было очень интересно.
0: Ждем приглашайте тебя еще. У меня есть несколько идей, чего мы еще можем обозреть.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

надо было бы очень много лунных модулей рядом поставить, чтобы они составили один пиксель 80-метровый, и его можно было бы увидеть в виде одной точки при помощи этого телескопа. Понятное дело, что не сработает. Впереди у нас экстремально большой телескоп, это тоже его название. Но астрономы, видимо, не очень заморачиваются с наименованием телескопов. Мне просто интересно, как будет называться следующий телескоп, который будет больше, если уже этот экстремально. Но это действительно будет феноменальное изделие. 40 метров, почти 40 метров диаметр зеркала. Оно будет, конечно, составное, но там будут идеальные точности. Это вот зеркало размером там, с половину футбольного поля, с идеальной точностью поверхности. Это, конечно, невероятное изделие будет. Его сейчас, ну, сейчас они только гору выровняли под его возведение. Примерно и такой строят в Чили. Это европейцы строят в Чили. Примерно такой же, чуть поменьше, американцы собрали строить на Гавайях. Выбрали гору, начали строительство. Тут пришли местные жители гавайские и сказали: вы пугаете наших богов. Подали в суд. И суд защитил богов, отменив строительство телескопа. Ну, там, на самом деле, потому что их закрыли, запретили в этом месте строить, потому что они не посоветовались с местными. Ну, в общем, это там сложности юридических процедур в США. Пока надеемся на европейцев. Но, опять же, он нам не покажет Аполлоны. Может быть, он нам покажет их в виде одной точки. Но мы не увидим ни следов, ни каких-то подробностей, ничего. Для того, чтобы хорошо увидеть Аполлоны или в том качестве, каком можно увидеть при помощи вот спутника ЛРО, о котором мы уже поговорили и еще поговорим, нужен телескоп диаметром 120 метров. То есть вот здесь зеркало 40 метров, и это еще будущее наше. Чтобы увидеть хорошо, нужно 120 метров. Поэтому сложности, конечно, очень высоки и инженерные, и технические, и финансовые. Поэтому все это наше будущее. Есть московские астрономы, которые предложили построить 60-метровый телескоп диаметром, что вот, мол, он сделает нас лидерами в мире. Но, мне кажется, они не получат одобрения, потому что не то сейчас время, чтобы 60-метровыми телескопами меряться. Поэтому будем ждать хотя бы этот. Но мы знаем, наверное, надеюсь, многие знают, что главным или очень важным препятствием для того, чтобы хорошо видеть космос с Земли, у нас является атмосфера. Даже если мы возьмем небольшой любительский телескоп и посмотрим на него какой-нибудь там точечный источник света, там даже планету, мы можем увидеть, да даже если на Луну мы посмотрим, мы можем увидеть такое ощущение, как будто мы смотрим со дна аквариума. То есть постоянное движение, как будто вода между нами и Луной будет, или между нами и любыми объектами на небе. Это атмосфера. И способ избежать влияния этой атмосферы – вылететь в космос. Первым такое, ну, одним из первых, наверное, по крайней мере, из крупных телескопов стал космический телескоп Хаббла. Это тоже феноменальное изделие. Огромное количество денег на него затрачено. 25 лет, уже больше 25 лет летает, работает, переворачивая до сих пор некоторые представления человечества о Вселенной. И он, конечно, дал огромное количество знаний, по большей части о дальних частях Вселенной даже, видимой, по крайней мере, но и о планетах в том числе. И на Луну им немного смотрят. Иногда смотрят, но достаточно редко, потому что, опять же, есть другие средства, чем можно посмотреть на Луну. И он ничего сверхъестественного о Луне показать не сможет, потому что есть те средства, которыми мы можем посмотреть на Луну ближе. Вот, поэтому, ну, точно так же с ним производили съемки Луны. И, ну, его примерное качество соответствует тому, что дает 8-метровый телескоп, вот большой, очень большой телескоп, который ВЛТ. И то есть точно так же разрешение, ну, здесь даже чуть получше, если у ВЛТ 80 метров разрешение, здесь 60, но опять же это гораздо больше, чем нужный нам 10-метровый или лучше там метровый или там уже субметровый телескоп, который бы нам был нужен, чтобы мы могли рассмотреть какие-то детали мест посадок.

астронавтов или там луноходов, лунных станций. Поэтому не хватает его. Чтобы увидеть ближе, нам все-таки нужно увидеть, приблизиться. Да, еще такой момент. Точно так же по поводу Хаббла. Про него точно так же спрашивают, когда говоришь, что с Хаббла невозможно увидеть Аполлоны, они слишком маленькие. А в ответ можно услышать фразу такую, что «Ну вот, мы же Плутон рассмотрели, Плутон-то, наверное, подальше, чем Луна располагается. Почему мы Плутон можем увидеть, а какой-то близкий Аполлон на Луне увидеть не можем?» Ну вот я как раз даже вчера и частично сегодня на работе посчитал, что Плутон больше Аполлона. Даже видимый размер Плутона больше видимого размера Аполлона. Примерно в 20 раз, там, 15-20 раз по разным подсчетам. И вот если мы будем смотреть с Хаббла на Плутон, он будет вот такого размера, а Аполлон будет вот такого. То есть если вот так мы можем говорить, о, ничего себе, мы увидели Плутона и его спутники. Аполлон все равно не дотягивает до тех возможностей, которые нужны были бы Хабблу, чтобы увидеть какие-то детали поверхности вот до Плутона. То есть, если бы до Аполлона, если бы мы могли Аполлон увидеть с Хаббла, то мы тогда бы Плутон просто картографировали бы уже, и новые горизонты посылать не надо было, или пришлось бы его посылать их гораздо ближе. Поэтому не получается. Ну что делать дальше? Дальше надо лететь. Лететь надо к Луне и смотреть ближе. И смотрели неоднократно, и объявляли такие цели, мы полетим, посмотрим на Аполлон. И вот первыми объявили об этом европейцы, европейский первый и последний на данный момент космический аппарат, который Европейское космическое агентство отправляло к Луне, Смарт-1. Они сказали, мы поснимаем Аполлоны. И все такие, о, наконец-то, разоблачат или не разоблачат, заговорили. В общем, стали ждать этих снимков. Но они забыли сказать, что они поставили достаточно слабенькую камеру и снимать собирались с расстояния 500 километров. То есть они сняли места посадок Аполлонов. Но в таком разрешении, в каком их может снять тот же, например, Дамьен Пич у себя из двора. Поэтому, ну, может быть, конечно, не Дамьен Пич так не снимет, но телескопы, мощные телескопы с Земли дадут примерно такое же разрешение. Хаббл дает даже лучше. Проблема с Марта была в том, что он летал высоко. Они потом начали, примерно с 500 километров, они провели полное картографирование Луны, спустились, по-моему, до 300, поснимали уже не полное, провели картографирование, еще снизу, ниже спустились и поснимали уже отдельными полосками. Но вы понимаете, что если у нас у камеры есть определенный угол захвата изображения, если камера с высоты снимает много, широкий снимок дает, снижаясь, она сужает этот поле видимости, поэтому она не может с разных высот, не может за одно и то же количество оборотов вокруг там, космического тела, Луны или другого, она не может провести одинаковые площади снять. Поэтому это всегда такая жертва. Либо мы снимаем много, но с низким разрешением, либо мы снимаем мало, но с высоким разрешением. И когда вот все эти снимки, вот, о которых мы еще поговорим, их делали вот европейский, потом индийский аппарат, это были фактически единичные аппараты. И вообще в начале 21 века европейцы свой первый отправили к Луне, японцы отправили, китайцы, индийцы. И у всех была одна и та же гонка за картографирование Луны. То есть не просто так поснимать, а сделать полную карту. Соответственно, погнавшись за этой целью, многие вынуждены были выше, высоко летать, чтобы снимать шире и побыстрее сделать карту. Карты, в общем-то, все сделали, но в разном разрешении, но при этом они не смогли поснимать что-то с высоким разрешением. И еще такой момент, это касается даже больше не космонавтики, а физики скорее. Почему близко к Луне нельзя летать? Все думают, ну а что там, атмосферы нет, лети хоть там на одном метре над Луной. Ну, во-первых, перепады высот там больше 10 километров, поэтому там выше 10 в любом случае придется летать, иначе просто влетишь в какую-нибудь гору. Это один момент. Второй момент, там есть такая вещь, которая
Для земных космических аппаратов малый фактор как раз играет, так называемые масконы или концентраторы массы. Это разница в плотности коры, в данном случае лунной, над которой пролетает спутник. Разница в плотности дает разную массу, разная масса дает разницу в гравитационных силах. Соответственно, когда с точки зрения летящего аппарата разница в гравитации по одной и той же орбите для него работает примерно как лежачий полицейский для автомобиля. То есть он летит, хоп, провал, летит, еще раз. Ну, точнее, даже скорее выбоины, а не лежачие полицейские. И они его очень серьезно сваливают. Если мы говорим про спутник, по-моему, 200 килограмм, ребята говорили, на высоте 100 километров летит и не пользуется ракетными двигателями для поддержания орбиты, то он падает за 2 месяца. Если же стараться провести цель картографирования, нужно летать на одной высоте, чтобы карта была равномерная. Соответственно, люди, которые из космических агентств, которые запускают аппараты, они вынуждены тратить топливо на поддержание этой орбиты, для полета на одной высоте. Когда топливо заканчивается, они уже не могут контролировать высоту, и спутник достаточно быстро падает. Поэтому не получается летать бесконечно, не получается летать на высоте там, 10 километров. Ну, еще такой момент, если мы летим очень низко, поверхность у нас пролетает очень быстро, и камера просто не сможет запечатлеть то, что нужно, потому что все смажется. Это тоже проблема. Ее избежать можно, снимая под углом, снимая вперед там, или назад. Но тогда уже тоже будет детализация не та, и ракурс мы уже не будем выбирать. Вот. Еще точно так же попытку поснимать и Луну, и в том числе Аполлоны, предприняли индийцы. У них была камера немного побольше, аппарат немного побольше по совершенней. Ну, хотя нет, о совершенности, наверное, можно еще поспорить. У европейцев там много было экспериментов, там лазер был для стрельбы в землю. Но, к счастью, недостаточно мощный, чтобы ее взорвать. Зато у индийцев была камера получше. Если мы смотрим сюда, здесь 155 миллиметров, это достаточно маленький объективчик, то здесь... даже 140. Да, у них была побольше масса аппарата, побольше топлива, и они могли спуститься пониже. Поэтому они смогли получить разрешение в изображении выше. И что-то они смогли увидеть. Но, к сожалению, здесь вот не видно. Прямо на пересечение попадается. То есть некая черная точка в том месте, где должен быть Аполлон-15, они увидели. И немного лучше они увидели вот то, что называется гало. Это то место, где... При посадке космического корабля струя реактивная газов разогнала местную пыль, которая задавала определенный тон всей поверхности, и под этой пылью поверхность оказалась чуть светлее. Когда говорят, там смотрят на снимки там, с Луны, вот он там должен был пыль разогнать, кучу всего, ямы нету под реактивным двигателем, значит, все в павильоне снято. На самом деле он разогнал пыль, конечно, но не настолько, чтобы выкопать под собой яму. И следы вот этой разогнанной пыли видны из космоса, то есть вот это пятно, оно, причем даже были снимки до посадки, достаточно низким разрешением, но примерно вот таким. И следы после посадки, и сравнивая снимок с до посадки, после посадки, как раз вот это гало, это пятно и смогли обнаружить. То есть она прослеживается на всех местах посадок. Японцы, они соорудили просто огромный космический аппарат. Если Смарт весил примерно 600, по-моему, килограмм, Чандраян индийский весил примерно 1,5 тонны, то японцы соорудили просто 3-тонный корабль. Это, наверное, самый большой космический аппарат, который отправлялся к Луне в 21 веке. Они его весь нашпиговали различными приборами, кучу информации он получил. И в том числе у них была камера, там даже 3 было объектива. Но опять же, они получили, у них разрешение было даже ниже, чем сняли индийцы, потому что они летали чуть выше. Еще интересно, у них была не просто
у них была камера, которую они, грубо говоря, вниз смотрели, а была камера, которую они смотрели вперед. Она называлась High Definition Television Camera, и она реально просто писала видео, ну, правда, не в реал-тайме, но на YouTube можно найти этот канал, где выложены видеоролики, просто вот так летит она и снимает. Просто можно почувствовать себя там в полете над Луной. Но, правда, там ролики достаточно короткие, примерно по одной минуте они записывали. Ну, там над кратерами, над различными пролетает. Вот это восход Земли снят достаточно красиво. И очень мало людей знают об этой съемке, хотя она очень красивая, действительно, и стоит того, чтобы посмотреть. Но это именно было... Ну, для популяризации, наверное, сделано, потому что для науки там не очень много данных, они, на самом деле, вот именно этой камерой получили. А этой получили достаточно много, потому что она была не только снимала в видимых, или там в черно-белом, в панхроматическом диапазоне, она снимала и в инфракрасных, и это позволяло анализировать поверхность, в том числе изучать геологию. Вот. Что же Кагуя увидела? Кагуя увидела примерно то же самое, она увидела пятно. Вот то самое гало, которое было оставлено ракетными двигателями. И еще что она увидела, если вот здесь снимок, это уже с ЛРО, с американского спутника, который выше качеством снимает. Если мы присмотримся, вот здесь модуль, и вот это темное пятнышко, это тень от него. И здесь мы можем похожее темное пятнышко увидеть. Можно предположить, что вот это пятно, это тень от модуля. Оно может быть длиннее, оно может быть больше и лучше видно, потому что если солнце достаточно под большим углом освещает, тень может быть длиннее и больше, чем сам аппарат. И, возможно, вот Кагуя увидела только тень от этого, от лунного модуля, но не смогла увидеть, приблизиться ближе, увидеть что-то лучше. Поэтому реально более-менее внятные и читаемые снимки, которые у нас есть лунных модулей, получены лунных американских модулей, получены американским спутником. Спутник очень классный, это даже международный проект. На нем стоит и российский прибор, он изучает содержание воды в грунте. Там вот как раз была поставлена на самом деле такая серьезная. Нормальный телескоп там практически был поставлен, 20-сантиметровый. Они уже не гнались за картографированием, лишь бы сделать картографирование. Они поставили задачу в очень хорошем разрешении рассмотреть Луну и различные ее детали. Сейчас он практически полное картографирование провел, потому что спутник работает дольше, чем запланировано, работает хорошо. С ним продолжаются исследования, причем такие, о которых точно так же там, лет 40 назад исследователи, там, в том числе и астрономы, и исследователи космоса, те, кто был задействован в космонавтике, могли только мечтать. И то, о чем они только предполагали или задумывались, почему именно вот так, а не вот так, оно видно и стало известно благодаря этому спутнику. Например, там недавно узнали, что Луна до сих пор остывает и сжимается. От того, что она сжимается, по ней идут трещины на коре, и эти трещины, они прослеживаются, и из-за того, что они есть, и этот процесс продолжается, можно сделать вывод, что некая тектоническая деятельность на Луне продолжается. И если там поставить сейсмометр, они могут быть какие-то подвижки коры еще покажут. То есть о таком мы раньше не догадывались, это буквально вот опубликовали результаты там считанные месяцы назад. Именно только благодаря тому, что, во-первых, почти полное картографирование Луны проведено, это раз. И два, то, что эти данные открыты для всех. Бери, смотри, изучай Луну сам, не смотри на НАСА или кого-то еще. Вот так, это самый лучший, самый близкий снимок, который был получен Аполлона-17, получен при помощи ЛРО. Он пролетел ниже, чем обычно летает. Так он летает на высоте примерно 40 километров. Здесь он пролетел на высоте примерно 20 километров, но качество его снимков было лишь чуть лучше, чем когда он пролетал на высоте 40, потому что на этой высоте при снижении у него уже начался смаз, им пришлось его компенсировать уже цифровой обработкой, подгонять, грубо говоря, растянувшийся снимок под его реальные размеры. Поэтому разрешение его примерно точно такое же, как и у предыдущих снимков. Примерно, ну вот если среднее качество съемки, это у него полуметровое разрешение,
то здесь чуть выше, примерно 40 сантиметров. Ну, полметровое разрешение, понимаете, что такое? Это вот объект размером, ну, примерно со стул, будет выглядеть как одна точка. Закрывать один пиксель на изображении. Соответственно, все, что больше, оно будет еще вот как-то видно. И при желании можно рассмотреть их следы, их машины. Даже когда меня это заинтересовало, я точно так же участвовал в интернет-споре, и мне сказали, да вот они снимали в павильоне. Я сделал очень просто. Я просто взял выложенные данные об их переговорах, где они двигались, что, в каком месте они стояли, когда делали тот или иной кадр. Взял эти кадры и взял кадры вот с ЛРО и стал сравнивать. И действительно, если они стоят на берегу, на краю кратера, говорят, вот на его дне крупные там блоки каменные лежат, берешь, смотришь, что они в этом кратере наснимали, потом берешь вот этот снимок, находишь этот кратер и видишь эти крупные каменные блоки, которые они наблюдали, о которых они рассказывали с поверхности. И на самом деле вот Аполлон-15 и Аполлон-17 это две экспедиции, когда они просто реально сейчас, когда вот смотришь, сравниваешь те расстояния, на которые они уезжали от своего лунного модуля на своем луномобиле, поневоле задумываешься, что они вменяемые ли они вообще люди были. Столько, это такой высочайший риск был. Любой технический сбой, там, скафандр, у луномобиля колесо отвалится. Они бы просто не допрыгали до своего лунного модуля или просто не нашли бы его. Расстояние там 5 километров. Вот смотришь сверху на это все при помощи этой съемки и понимаешь, насколько они реально безбашенными были, что они уезжали. Но я их понимаю, наверное, у них была просто эйфория. Они не до конца оценивали ту реальную опасность, которая их преследует фактически. И не до конца, наверное, понимали, что они тогда творят. И вот после этого я действительно проникся, что это реально было высочайшее достижение, наверное, человечества. В принципе, вот сделать это. И жалко, конечно, что мы откатились назад и сейчас этого не повторяем. И, ну, здесь очень интересно, можно проследить, если люди, например, не верят, что американцы летали на Луну, можно у них переспросить, и практически со 100% уверенностью можно сказать, что эти же люди не верят, что египтяне строили свои пирамиды. Вот лунный полет на Луну – это реально пирамида 20 века. Это выдающееся достижение, которое не несло никакого практического смысла. Феноменальные, на пике всех возможностей цивилизации, создавшие это, вот этот памятник, это вот реально это памятник, и я думаю, они еще в будущем немало денег соберут на туристических круизах сюда. Но реально практического смысла там было очень мало. Они, конечно, привезли камней, но с точки зрения науки затраты на результаты, они несоизмеримы, конечно. Но все-таки они это сделали. И сейчас, глядя вот на снимки ЛРО, там можно все найти. Там можно. Вот сейчас, кстати, по-моему, американцы, как ни странно, занялись поисками Луны-9. Кстати, Луна-9 – первый космический аппарат, который прилунился первым впервые успешно ровно 50 лет назад. То есть он сел на Луну 3 февраля. И, ну, сейчас совпало, хотя не знаю, мне объявили дату лекции за 2 месяца, может быть, конечно, и подгадали, вот, но действительно, вот Луну-9 еще не нашли, все остальное, по-моему, с Луной-11 не уверен, Луна-16, 17, Луноход-1, там Луна-20 потом, по-моему, была, Луна... 21, та, на которой садился луноход 2. Луноход 2, все это найдено. Российские ученые из Московского института картографии, они просто взяли эти снимки и по снимкам проследили весь путь луноходов. И оказалось, что следы, ну, по следам просто посчитали. Оказалось, что луноход 2 проехал больше, чем раньше считалось. То есть они, пересчитав его пробег,
Они и пришлось переписывать все статьи в Википедии, потому что по предыдущим данным, по данным средства, которое было на самом луноходе, там было такое колесо маленькое, которое за ним волочилось, и сколько вот оно оборотов сделало, поэтому посчитали его пробег. Оказалось, на 3 километра ошиблись, то есть посчитали 37 километров, очень долго везде написано 37 километров проехал, они взяли снимки, пересчитали, оказалось 40. Ну, точнее, они сначала взяли, посчитали, 42 у них получилось, потом еще раз пересчитали, получилось 40. Все-таки, и там еще этот интересный момент был, они это сделали тогда, когда на Марсе марсоход Opportunity тоже подбирался к этому рубежу, и американцы сначала приготовились праздновать, когда он добрался до 37-километровой отметки, типа, вот, все-таки мы обгоним русских. А русские говорят, не, а он 42 проехал, и двигайтесь дальше. Вот. Но потом, правда, откатились, Opportunity добрался до 40 километров. Наши вместе с американцами опубликовали совместный пресс-релиз, по-моему, в Nature, то есть самый крупнейший и крутейший научный журнал мира. Они опубликовали свои исследования, что все-таки луноход проехал 40 километров. Вот. Точно так же все это было получено. Они не спрашивали у американцев разрешения пользоваться этими снимками. Оно все лежит, можно брать и искать. Вот Луну-9 реально взялись искать американцы. У меня, честно, руки не доходили, а у кого-то, ну, в общем, кроме меня никого не нашлось. Просто я про себя говорю, тут про Марс-3 упоминали. Марс-3 мы нашли. На снимках другого спутника на другой планете, угадайте какой. Но все-таки там было точно так же. Были огромные снимки, и был маленький объект, который надо было найти среди камней примерно такого же размера. С Луной вот нашли практически все крупное. Недавно, вот месяца два, наверное, было сообщение о том, что нашли место падения одной из ступеней разгонных, которыми один из Аполлонов, по-моему, 16-й, отправлялся к Луне, эта ступень отсоединилась от посадочного модуля, ну, просто ракетная ступень, бак с двигателем, врезалась в Луну, и сейчас нашли даже воронку от него. А вот Луну-9 пока не нашли. Ну, проблема с тем, что она действительно, она размером как раз, наверное, с полметра и была, то есть там, если не считать эти раскладные лепестки, но если, даже если будет лепестки посчитать, она займет, ну, 6 пикселей. Найти 6 пикселей вот на чем-то таком достаточно сложно. Ну и возвращаясь к тому, что мы можем увидеть сейчас, если мы посмотрим, используем эти снимки. Снимков, что самое ну, интересное и полезное для дальнейших исследований и для того, что мы хотим увидеть на поверхности, то, что снимков отдельных точек сделано уже много. Если присмотреться, вот это Аполлон-16. Если присмотреться, мы можем... это, ну понятно, суточный ход Солнца, различное время суток, можно отмотать назад, мы можем увидеть движение тени, которое укорачивается. Если обратить внимание, вот здесь тоже мы видим тень. Это беспилотный автоматический модуль «Сервеер», который сел за 3 года до «Аполлона-12». Они вышли, осмотрели его, свинтили с него там пару приборов, загрузились, и этим самым они открыли то, что... профессию будущего, которая только когда-нибудь появится. Они стали космическими археологами. То, что сейчас, ну, сейчас уже и результат их деятельности стало достоянием археологов будущего, пока мы можем только вот как на пирамиды полюбоваться на снимках, а полазать там еще не скоро. Но дело не только в этом. В этом снимке интересно не только это. Увидите еще одно движение, которое можно рассмотреть? Да, догадаетесь, что это? Да, это тень флага. Тень флага, которую они поставили. Нет, он не колышется. А модуль, по-вашему, тоже колышется? Нет, это колышется тень, просто меняется угол освещения Солнца. Колыхание мы бы не увидели, даже если бы оно было. На марсоходе увидели колыхание парашюта. Ну, там, правда, не колыхание, а то, что он сначала так лежал, потом завернулся наполовину. Вот, здесь, конечно, такого не будет, но это и хорошо. Поэтому все, что они там натоптали, оно так и осталось и останется еще надолго. Так что мы сможем... Роскосмос будущего сможет зарабатывать неплохие деньги, отвозя туристов туда. Вот. Первый сдулся, да, первый упал...
как раз по поводу первого, ну, Аполлон-11, который первый сел, Базз Олдрин, один из членов экипажа, он говорил, что ему показалось, что при взлете флаг сбило струей, то есть они его поставили слишком близко к своему аппарату. И действительно, вот только у Аполлона-11 вот этой тени, бегающей второй, не видно. Самое интересное, флаг, он был больше полуметра, поэтому, по идее, мне недавно эту идею подкинули, надо действительно полазить, посмотреть. По идее, он должен быть, лежать плоско, потому что у него была перекладина вот такая Г-образная, и если он упал, он должен был упасть плоскостью, не свернуться полностью. Поэтому, по идее, проследив вот эту, ну, в зависимости от времени суток, в какой-то момент он должен быть очень сильно заметен. И еще есть такое представление о том, что, скорее всего, ультрафиолет от Солнца давным-давно выжег всю краску, и там должны быть белые флаги. То есть, если сейчас туда прилетят инопланетяне, они подумают, что земляне сдаются. Но проверить это сейчас мы не можем, хотя вот этот шанс с Аполлоном-11 попытаться стоит. Там все-таки вот этот краешек, где синее поле со звездами, по идее, оно могло бы быть видно, но это, опять же, надо смотреть. Вот. Но смотреть это, конечно, интересно, но не настолько, насколько снимать и делать что-то самому. И я решил коварно совершенно и совершенно меркантильно решил воспользоваться лунным заговором и тем интересом, который он вызывает к Луне, и предложить всем желающим собрать деньги на спутник, который полетит к Луне и сделает снимки лучше, чем у ЛРО. Позволит самим посмотреть на то, что там на самом деле стоит или лежит, или, в общем, что осталось. Почему я уверен, что это возможно? Во-первых, сейчас в мире наблюдается бум микроспутников. Во-вторых, я работаю в компании, которая занимается производством микроспутников мирового уровня. Я просто пришел к инженерам и говорю, а вот чисто технически такое реально сделать? Они говорят, ну реально, только деньги нужны. Я пришел к директорам и говорю, давайте сделаем спутник, это же такой пиар во всем мире. Они говорят, не, дорого, не будем делать спутник. Я сказал, ну окей, не хотите делать, не будем. Обратился в интернет. На бумстартере мы 1,5 миллиона рублей собрали. Конечно, для спутника это деньги никакие. Но начать работу, сделать то, что в космонавтике называется аванпроект. Это, в общем, проект, такое техническое описание, которое позволяет, которое объясняет, что все это, в принципе, возможно в таких габаритах, из таких компонентов, за такую цену. Где мы возьмем деньги, чтобы потом все это собрать и запустить, я не знаю. Я надеюсь, что, ну, вот этим летом был шум о том, что некий российский олигарх дал 100 миллионов долларов на то, чтобы искать инопланетные цивилизации при помощи радиотелескопов. Ну окей, этот олигарх там друг Стивена Хокинга, Стивен Хокинг, видимо, его своим гипнозом очаровал, деньги получил. Ну и не сам, конечно, но на исследование. Я не знаю, может быть тот, может быть другой, может кого-то, в общем, это заинтересует. 100 миллионов и не нужно, по нашим оценкам, примерным и оптимистичным, должно хватить 10 миллионов долларов. Дорого, много, в интернете не собрать столько, по крайней мере, не получится, по крайней мере, не было таких прецедентов. Но все-таки, я думаю, различными способами можно там попробовать, по крайней мере. Ну, первая часть задачи – сделать проект. Сейчас специально обученные люди этим занимаются. Нам остается только что ждать. Вот. И отдельно специально обученные люди, которые не имеют никакого отношения к космической технике, но все-таки являются энтузиастами космоса, сделали нам достаточно приятный, милый демонстрационный ролик. Да, тут важно, что спутник будет маленький, его можно запустить будет попутно, то есть с каким-нибудь другим космическим аппаратом, который большой, государственный и все такое. То есть это важная деталь, которая позволяет нам не говорить, где вы возьмете ракету. Или деньги на ракету. Ну, спутник, скорее всего, будет выглядеть по-другому. Ну, примерно что-то вот такое. Антенны будут точно другие.
И задача у него будет несколько. Ну, программы минимум всего две цели у него будут. Аполлон и луноход. В общем, здесь они и показаны. Ну, в принципе, есть, мы ставим цель поработать как минимум полгода и поснимать несколько раз все места посадок.

0: когда мы запустили этот проект, тут же в интернете появилась шутка, что перед нами американцы запустят специальный спутник, который с ботинками, который натопчет следы. Вот, да, спасибо за внимание. Теперь можно позадавать вопросы и можем пообщаться. Да. Скорее, сейчас мы на данный момент имеем представление о том, как их решать. До решения проблем еще, конечно, далеко, но в целом сейчас у нас достаточно сильная команда взялась за тему как раз радиосообщения. Отдельно есть один энтузиаст лазеров, который готов взяться за изготовление лазерного передатчика, но лазер может обеспечить высочайшую скорость передачи данных, но это очень... Фактически никто не использовал еще лазер именно для передачи данных. Было два эксперимента. С Луны постреляли действительно с аппаратов на Землю. Показали, что технология работает, но там есть сложности по приему, потому что атмосфера может проблемы вызвать. Нужно ждать. Нужны достаточно большие телескопы, чтобы это делать. Нужна очень высокая точность. Нужно не просто лазером попасть в Землю, а попасть... У него пятно расходится, ну, примерно на 10 километров, там, 5-10 километров. И вот это высочайшая точность, которую надо добиться, чтобы с Луны попасть лазером в телескоп, который мог бы принять его и считать ту информацию, которая по радиолучу передается. Поэтому радио все-таки остается приоритетным. И на радио сейчас самые большие силы брошены нашей команды. Там уже оборудование частично закупается. Ну, такое больше для симуляторов, ну, чтобы уже начать отработку. Но все-таки, если мы сейчас говорим, что мы готовим теоретический проект, то есть обоснование, но то в радиопередатчике уже дело до железа дошло. И там нельзя просто пойти передатчик купить для там радиопередатчик для связи с Луной или там для связи с Луны на Землю. Есть проблемы, потому что в принципе, такой задачи не ставил никто себе. Несмотря на то, что аппараты летали, у крупных космических агентств есть в распоряжении там 60-70-метровые тарелки, которые можно ловить сигналы своих спутников. А у нас же такого нет. Мы исходим из того, что нам придется передавать на 15-метровую. Это гораздо меньше, в мире таких больше стоит. И их можно просто арендовать за деньги. Но опять же, денег у нас нет, но, по крайней мере, представление, что этот вопрос можно таким способом решить, можно. Но при этом это увеличивает массу бортового радиокомплекса, увеличивает его энергоснабжение, поэтому это тоже, в общем, проблема. И очень сложно, казалось бы, что там на Луну запустить фотокамеру, пусть она летает и снимает. Все гораздо намного сложнее. Просто даже я, наверное, когда начинал его вот в октябре, я даже не представлял до конца всей сложности. Там, например, оказывается, что из-за скорости вращения Луны спутник над одним и тем же местом, которое, например, нужно снимать, пролетает один раз в месяц. Если на Земле это происходит раз в сутки примерно, то там раз в месяц. И вот у нас есть 10 целей на месяц. Мы их должны отснять или попытаться их отснять. И только, ну, и мы сможем вернуться к ним только вот на протяжении следующего месяца. И есть там еще другая проблема, что пока мы там раз месяц отработали, два месяца отработали, тени смещаются, и он нас вообще может закрыть от него. В общем, проблем там совсем за что ни возьмись, там это тянет такой ворох проблем за собой, что там работы действительно на годы, и раньше 2020 года мы даже не надеемся полететь. Ну, если, конечно, нам завтра дадут 10 миллионов долларов, может быть, мы сможем к 2018 успеть. Но мы реально на такие чудеса не надеемся, и в общем, вся команда работает за идею и в свободное время, но при этом, ну, по крайней мере, мы надеемся закончить проект где-то к сентябрю, то есть вот к осени, наверное, 2016 года, по крайней мере, принести, сказать, вот мы обещали, мы сделали, вот так оно сможет полететь, дайте нам денег, чтобы оно полетело. Но это как бы дело будущего.
1: Кроме обнаружения следов там пребывания, что еще может такой спутник?
0: Мы общались как раз по этому поводу с научными сотрудниками Института картографии. Там есть вообще, я никогда бы не поверил, что такое реально есть. У них есть лаборатория исследования внеземных территорий. это такая лаборатория, она больше подходит для героев, я не знаю, Киры Булычева. Там, если, например, папа Алисы Селезневой работал бы в лаборатории исследований внеземных территорий, никто бы даже и не поверил, что, и не подумал, что это на самом деле реальная лаборатория, и там работают реальные люди, и студенты, и все остальное, и научные сотрудники их учат. И вот они как раз считали пробег лунохода, они готовились, искали место, подходящее для посадки Фобос-Грунта. То есть они выполняют реальные задачи, исследуют, продолжают исследовать Луну по снимкам как раз ЛРО. Мы как раз с ними общались, они нам объяснили, там написали вот такое обоснование, что полезного для науки, в частности для картографии, может сделать спутник. Наверное, вторая по приоритетности цели вот после мест посадок у нас идут полюса. За полюса сейчас такая начинается пока гонка автоматических аппаратов. В будущем, возможно, начнется гонка уже пилотируемых полетов именно к полюсам. Полюса интересны, интереснее всего остального. Во-первых, потому что туда еще никто не садился. Все посадки, они были примерно близки к экватору. Второй момент. На полюсах обнаружили повышенную концентрацию воды в грунте. Вода – это, во-первых, там много разных возможностей открывает. Прежде всего, это возможность получать определенные ресурсы на месте. Если мы туда садимся, мы не везем всю воду с собой, например, а начинаем перерабатывать грунт, получаем воду, чем облегчаем задачу по доставке там оборудования и всего прочего на Луну, если мы строим там базу. И точно так же воду можно разделять на компоненты топлива, чтобы улететь дальше или вернуться домой. Вот. Поэтому вода с точки зрения как бы не перспективного, но в перспективе возможного базирования на Луне, строительства там новой международной станции, например, лунной, вода открывает большие возможности, по крайней мере, делает задачу, некоторые задачи легче, чем или дешевле даже, чем это было на МКС. МКС, она полностью на снабжении Земли, там даже полной обработки нет. Вот, поэтому вода – это, в общем, будущий ресурс, самый дорогой на данный момент, несмотря на то, что там говорят про гелий-3, который есть на Луне. На Луне сейчас самый дорогой ресурс – это вода. Вода у полюсов, и будущие посадки вот там, там и автоматически все туда метятся, и Роскосмос туда собирается, и китайцы туда собираются, и американцы периодически заговаривают о некоем луноходе, который они туда запустят. Вот, поэтому мы хотим, если уж будет возможность, если действительно все полетит и будет работать, мы поснимаем полюса, грубо говоря, придем в Роскосмос, скажем, вот, вот вам карты, там лучше, чем у вас что бы то ни было, где бы других, в другого места вы не найдете, где можно такое взять, летите, вот мы вам что смогли, тем помогли. Ну, это так, как бы утрировано все. Естественно, мы надеемся и видим определенный интерес у научных сотрудников и других вот, с Института космических исследований, нас так ненавязчиво поддержали, что хороший проект дали понять. То есть, я думаю, поработать чему, дать какие-то важные или там полезную информацию о Луне для ученых, я надеюсь, он сможет. И, ну, по тем возможностям, что мы закладываем, он, в принципе, сможет сделать, он не сможет провести полное картографирование Луны, но некоторые места мы сможем увидеть лучше, чем что бы то ни было на данный момент. И второй момент, он больше не научные, а технологические, но опять же практически. То, что мы делаем, это космический аппарат, малый космический аппарат, даже микро, который будет фактически способен к работе в межпланетном пространстве. То есть, если мы говорим о Луне, это среда за пределами действия магнитного поля Земли, то есть тут, того места, где работает большая часть спутников. И имея возможности работать длительное время возле Луны, этот космический аппарат, именно такой конструкции, он, в принципе, будет способен работать везде там ответить.

0: вызовет и общественный человек, и две предыдущих. Ну, там, если восьмой считать, да, беспосадочный. Да, ну,
1: две с подлетом к Луне, они прошли вот с инженерной точки зрения практически без сучка, без задоринки. Все поездки роверов по Луне, вот вы сами это сказали, опять же, без сучка, без задоринки.
0: Ну, такое, не без сучка, а задоринки.
1: Ну, такое ощущение, что астронавты ничего не боялись. То есть все принципы теории надежности абсолютно нарушены.
0: Они не боялись, я объяснил, почему.
1: Сейчас я договорю. Да. При этом как аварии и катастрофы до были, после были. Вся программа «Аполлон» прошла практически безаварийно. Как такое могло случиться? Сразу хочу сказать, я сторонник того, что астронавты летали.
0: По поводу безаварийности. Сколько у нас за последние, скажем, 20 лет падал «Протон»? Все вспомнят, что-то пошло не так. Бабах над Тихим океаном, бабах. «Протон» падает примерно в среднем раз в год. Это беспилотная ракета, которая выводит беспилотные космические аппараты. Какие-то годы он падал. 2 раза, по-моему, даже есть 3 раза, когда он падал. Ракета-носитель «Союз» пилотируемый за последние 30 лет не падал ни разу. Почему? Заговор? Просто чувство ответственности людей, которые это делают. Там куча всего отключалась, там крыло не, этот самый, солнечная батарея не открывалась, там каждый раз что-то не включается. В ближайшие 30 лет «Союз», ну, 80-е это не 30 лет, ну, было 2 взрыва «Союза» ракеты за сколько, с 60-х лет его эксплуатации, 68-го, по-моему, или там 72-го, когда там первые «Союзы» полетели. То есть больше 30 лет «Союз» пилотируемый не падал, и люди не страдали. Именно потому, что чувство понимания того, что ты там забиваешь гайку молотком, и там где-то чей-то какой-то там спутник грабанется, это одно. А когда ты забиваешь гайку молотком и знаешь, что грабанется человек, с которым, который вчера тебе подошел, по плечу похлопал, сказал, ну что там, как там, работается нормально? Вот, оно немного, голова по-другому работает. Поэтому это, во-первых. Во-вторых, финансирование. Финансирование тоже важная часть. Можно взять ту же самую статистику по протонам. Когда протоны зарабатывали, когда они приносили деньги компании и за них платили, они падали раза в 2 реже. В 2000-е протоны падали реже примерно в 2 раза, чем в 2010-е. Потому что в 2010-е они стали слишком дороги, они убыточны фактически стали, даже коммерческие запуски стали убыточны, зарплаты снизились, сейчас предприятие, на котором собираются протоны, зарплаты там самые низкие в отрасли. Поэтому протоны чаще всего падают. Вроде бы, казалось бы, отработана технология, протонам тоже там под 60 лет, а падать они сейчас стали чаще сейчас. Почему? Зарплаты изменились. Когда летали «Аполлоны», финансирование НАСА было беспрецедентно высоким. Никогда до и после этого таких денег на космос ни США, ни какая-либо другая страна не выделяла. Никогда. Поэтому это еще один ответ. Потому что старались. Ну и вы говорите, не было, за все полеты не было, и при этом исключаете все аварийные. Вы говорите, не ломалось ничего на роверах, а то, что там сломалось, это мы не считаем. Ну-ка, это какая-то странная статистика. Но они доехали, но вы знаете, как они ехали? Как они ремонтировали его, извините, там, из желудей и палок. Когда они, у них на этом самом, я объясню, у них просто на одном из колес крыло, они, по-моему, то ли зацепило он его скафандр, то ли, в общем, крыло отвалилось. Казалось бы, ну что такое крыло? Проблема в том была, что когда они начинали ехать, колесо, не прикрытое крылом, поднимало кучу пыли, которая падала на них. А белый скафандр — это не просто красивый прикид, это еще средство теплозащиты. Они днем летали, и там вечера и ночи не наступало, пока они там находились. Скафандр становится темным, поглощает больше света, человек перегревается и умирает. Поэтому они там из-за такого баловства в виде крыла на колесе, они не могли просто ехать дальше. И они действительно взяли карту, которая у них была, свернули ее плотно, прикрутили там скотчем или что у них там, проволокой какой была.

0: и поехали, и доехали. Это, казалось бы, баловство в том плане. Ну, что там крыло, правда? Но они реально могли не доехать, именно потому, что были бы во всей этой грязище. Космос, он, когда люди там рассуждают о космосе, там, о Луне, он не такой. Там куча всяких факторов. Вот то же самое там. Почему не запустить фотокамеру на Луну? Потому что там возникает, выплывает куча всяких факторов, о которых здесь просто не думаешь. Там система теплозащиты, там еще что-то. И иногда, там, когда люди думают там, об угрозах космоса, чаще всего думают про, там, про радиацию или еще что-нибудь. Реально там такое, такие вещи. Например, мало кто знает, что все скафандры, которые в космосе, они работают, ну, условно можно сказать, работают на воде. У них есть баллончик с 2 литрами воды. Вода кончается, человек перегревается и умирает от жары. Хотя, казалось бы, космос, там же мороз. Там же минус 300, там минус 3 градуса. Или там 3 градуса по Кельвину. 3 Кельвина. Вот. Там все по-другому, поэтому основываться на личном опыте и смотреть, что там, оно не получается. Поэтому оно кажется... В чем-то действительно там им везло. В чем-то действительно... ну, им реально везло. 6 раз. А почему не 7? Летали же 7 раз. Потому что одним не повезло. Потому что... Повезло. А потом двум ребятам, точнее, двум кораблям не повезло. Сказки не случилось. То же самое с этими... Были там трое, Волков, Пацаев, и кто там третий, не помню, Добровольский. У них сказки не получилось. Это не Аполлон. Я говорю о том, что это бывает по-разному, и у всех. У этих троих сказки не получилось. Хотя там, казалось бы, что там клапан? Он действительно, они говорят, пытались заткнуть пальцами. Не получилось просто, там не подлез палец в нужное место. А у других, у которых ракета под ними взорвалась, его как в сказке подняло и поставило безопасно в сторонке от взорвавшейся ракеты. Им повезло. Но при этом инженеры очень хорошо подумали, чтобы это везение получилось. Поэтому, рассуждая отсюда, почему там вот у них получилось, и нужно понимать, что они сделали перед тем, как они получилось, что, сколько всего они отработали. Очень часто говорят, даже там, не берем уж, не лезем в инженерные дела, очень часто говорят, вы посмотрите, у них там камера вот так болталась, они в этих неудобных скафандрах были, посмотрите, какие у них классные снимки, как будто там для глянцевого журнала снимают. Как так? Во-первых, глянцевых снимков, которых мы видим, их там штук 5-10 на всю миссию, они снимали они там по несколько тысяч. А во-вторых, они с этой камерой, которая у них болталась на груди, 3 года жили. И во все отпуски с детьми, там, с родными, они с этими камерами катались. И они умели ими, с ними обращаться. И потом уже в скафандрах, да, они смогли сделать несколько хороших снимков. Это опыт, это подготовка, причем не только этих людей, но и огромного количества людей, которые были вокруг них. И понимание всех этих людей, что они делают и зачем это делают. Это просто выдающееся технологическое инженерное достижение того, что они сделали. Но, я думаю, по степени вложенности ресурсов, затраченных МКС, она уже, наверное, не меньше. МКС, тот же МИР. В принципе, если космонавтику взять, там все может быть. Мало кто из нас задумывается, что толщина Международной космической станции, стенок Международной космической станции, чуть толще, чем 5-рублевая монета. И по плотности монета прочнее, там, металл лучше и тверже, там, чем алюминий, который закрывает людей от условий космоса. 3 миллиметра алюминия защищают людей на МКС. 3 миллиметра в любом космическом корабле защищают людей от космоса. Его там, ну, пальцем, конечно, не проткнешь, но любая соринка пробивает его, если не на вылет, но дырку-то они там точно сделают. И все равно летают, и все равно живут, и там годами. Вот сейчас годовая экспедиция завершается, 2 человека. Это сложно, рисково, но все-таки это возможно, потому что цивилизация у нас такая, уже развилась до такого уровня. Еще вопросы? Сейчас микрофон. Просто здесь, как я понимаю, запись будет, и микрофон нужен для того, чтобы все услышали, зрители в том числе.
1: Скажите, пожалуйста, размер того оптического инструмента, который предполагается доставить к Луне, и там запас топлива и прочее, они насколько серьезно вот, подвергались оптимизации? То есть это плод каких-то последовательных расчетов, или это просто взяли некие компоненты, которые имеются в доступе, и сделали из них аппарат?
0: Ну, топливо такое интересная часть компонент, часть конструкции и баки. Чем тяжелее аппарат, тем больше топлива. Чем больше топлива, тем больше аппарат. Поэтому это такая игра за граммы. Но у нас есть некие требования, меньше которых мы не можем тот же самый телескоп сжать. Мы сейчас поставили задачу 22-сантиметровое зеркало. Это чуть лучше, чем было на ЛРО. У них зеркало было 19,5. Но мы хотим лететь чуть пониже, или, по крайней мере, спускаться чуть пониже, чтобы увидеть чуть получше. Или там во много лучше. Что мы увидим и с какой высоты, зависит еще и на какой высоте мы пролетим, от орбиты. Есть орбита, например, у нас ребята посчитали, есть очень стабильная орбита, то есть даже пролетая низко над поверхностью, мы сможем летать долго. Но эта орбита, она через полюс, то есть мы над полюсом пролетаем очень низко, а над одним, там, например, над южным, а над северным мы отлетаем на 800 километров от поверхности. А вот при экваториальной части, той, где основные места посадок, наши цели, мы там летим где-то на высоте 100 километров, и нам уже слишком высоковато. То есть мы, конечно, там увидим что какие-то точки, но вот таких следов, как с ЛРО, уже не увидим. Поэтому здесь увеличим диаметр, увеличится масса всего аппарата, больше топлива, и все это вот ползет. Поэтому мы сейчас видим как компромисс вот эти 22 сантиметра. Во-первых, у нас уже есть представление того, кто сможет сделать этот телескоп. И вот под эти 22 сантиметра, и он примерно соответствует тому, чтобы тем задачам, которые мы поставили, то есть снять места посадок лучше, чем это сделал ЛРО. То есть вот этот по диаметру, по крайней мере, телескопа компромисс достигнут. По двигателям, ну, наверное, тоже у нас не будет большого разброса, мы пока сами не знаем, какой двигатель возьмем, но мы будем смотреть из серийных. Серийные двигатели, потому что это дешевле. Пусть он будет там чуть тяжелее, чем мы могли бы себе позволить, но все-таки это выгоднее, чем делать свой двигатель с нуля, потому что это увеличивает сроки разработки, увеличивает стоимость разработок и все такое прочее. Поэтому мы стараемся взять по максимуму то, что есть, а разрабатывать только то, что нет. Например, как там тот же самый радиокомплекс или там телескоп. Ну, телескопы похожие есть, в общем-то. Ну, там фотосистема, собственно, электронная часть фотокамеры, ее придется разрабатывать исключительно вот под эту задачу, потому что движение будет с масс высокий, и для съемки Земли таких конструкций не делают. Вот, поэтому точно мы не можем сейчас сказать, ни сколько будет топлива, точно более-менее сейчас вот мы знаем только по телескопу, 22 сантиметра диаметр. Вот. Все остальное пока еще плавает и в процессе разработки.
1: Вот для такого рода аппаратов какие могут быть задачи, например, в точке Лагранжа? Тоже вблизи Луны, но как бы вот тоже достижимое, наверное.
0: Ну, там, наверное, есть только для астрофизики что-то, например, для там, изучения солнечного излучения или изучения приема каких-либо. То есть те задачи, для которых не требуется высокое разрешение. Потому что, глядя оттуда, там, скажем, на Солнечную систему, мы ее будем видеть практически так же, как если бы мы смотрели там, глядя оттуда на Солнечную систему 20-сантиметровым телескопом, мы ее будем видеть примерно так же, как если бы мы с Земли смотрели на Солнечную систему там, 40-сантиметровым телескопом или 60-сантиметровым телескопом. То есть, вот именно конкретно в той компоновке с тем прибором, она там, в общем-то, наверное, и не нужна. Вот этот спутник, этот аппарат с этим телескопом. Туда имеет смысл платформа, которая разрабатывается под эту полезную нагрузку. На нее можно было бы что-то другое поставить. Вот действительно, там либо телескоп для изучения Солнца, либо там какой-нибудь гамма-телескоп, либо, в общем, что-то, что там рентгеновский телескоп. Пусть он будет небольшим, но он будет за пределами земной атмосферы, и он уже сможет что-то сделать. Но, опять же, примерно те же задачи можно выполнить, если, например, его запустить там на околоземной орбите или оставить у Луны. Поэтому конкретно под точку Лагранжа чего-то такого придумать сложно. Это действительно такие уже, ну, более, фундаментальные вещи изучать. Вот туда сейчас Гайя полетела. Это достаточно огромный телескоп с мощными характеристиками. Там спектр УФ, по-моему, туда же собираются отправлять. Спектр М, который полетит там хорошо, если в 20-е годы. Тоже радиотелескоп. То есть такие вещи для более глубокого изучения, в принципе, Вселенной. Малый аппарат, конечно, для таких задач не подойдет. Он будет либо, например, там, ловить те же самые сигналы там, в гамма-диапазоне, там, по большой полусфере. Для этого, в общем, сложного устройства и не нужно, сложного аппарата. Ну, я надеюсь, что все-таки такие у вас лучше всего он себя, ну, я надеюсь, мог бы показать в исследованиях астероидов. То есть астероиды достаточно близко, условия там примерно соответствующие Луне, поэтому возможности там подлететь поближе, поснимать, там в конце своей работы разогнаться, врезаться в него. То есть такие вещи аппарат мог бы себе позволить, или аппараты вот такой конструкции.
1: Но там еще к астероидам энергетики больше не нужно.
0: Ну, для каких-то не нужно, для каких-то нужно. Это тоже, в общем, можно выбрать.
2: Ну что, друзья, еще? Наверное, вопросы на этом у нас закончились.
0: Ну да, в любом случае можно меня найти там ВКонтакте. Ну, в принципе, в любых соцсетях можно найти вот это сообщество. Можно найти меня. И что-то там еще спросить, предложить.
2: Мне кажется, что мы сегодня прослушали вообще гимн космонавтики и космонавтам. Причем не такой голословный, что это все красиво, прекрасно и великолепно, а сознанием дела. Потому что можно придумать прекрасные проекты, какую-то программу, но если технически она невыполнима, технически, то мы никогда не сможем ее реализовать. Поэтому, Виталий, огромное вам спасибо за то, что вы нам
0: спасибо, что пригласили,
2: пример
0: что
2: того,
0: слушали,
2: что,
0: терпели.
2: Что есть такие...
0: Спасибо.
2: Что есть такие энтузиасты, такие прекрасные популяризаторы космонавтики, что они молодые, значит, все впереди, у нас все это еще будет. И обязательно я хочу вам пожелать реализации вашего проекта. Я очень надеюсь, что мы с вами скоро встретимся, может быть, через год, а может быть, раньше. Вы нам что-то еще новое расскажете, найдете какое-то применение своим каким-то новым проектом, и потому что это все, мне кажется, безумно интересно. Спасибо вам еще раз огромное.
0: Спасибо. Спасибо.

Итак, друзья мои, сегодня у нас запланирован разговор про Балтику. И стоит, наверное, начать с какой-то карты глубин. Например, с этой. В сущности, здесь просматриваются вот такие вот три впадины, которые некоторым образом определяют основной рельеф этой котловины загадочной. Вот. Ну вот самое, наверное, главное – Готландская. Да. Ну, здесь остров Готланд, ну, соответственно, Готландская. Вторая такая веточка – это Ботническая, соответственно, самая длинная. Ну и третья – Финская, та, которая соответствует Финскому заливу. Финский залив, он самый мелководный, конечно. Вот. Но по мнению сотрудников Института физики Земли, вот это вот три определяющие, если угодно, ветки все вот это вот впадины. В какие-то наши посиделки, вот я уже говорил о том, что есть такая гипотеза о том, что Балтийская котловина – это этакая эмбриональная рифтовая структура. Вот, а для них характерны точки тройного сочленения. Вот, собственно, то, что чуть южнее Оландов, здесь, да, вот такая как раз точка и имеется. Во всяком случае, мониторинг, который ведется на протяжении, ну, наверное, последних полутора десятков лет, свидетельствует о том, что впадина продолжает углубляться, вот, несмотря даже на то, что вроде как гляциозастатические процессы, то есть те, которые, да, вот поднимают земную кору после освобождения этой территории от ледников, должны бы вроде бы делать наоборот. Вот, поэтому дифференцированное опускание и поднятие на всей этой территории, вот эта штука такая не совсем стыкующаяся с глециотектоникой. Все-таки неотектонический компонент здесь какой-то существует. Ну, сейчас мы посмотрим еще на всякие разные блок-диаграммы, вот, которые иллюстрируют в сущности ту же самую картину, о которой показывал. Вот она, это Готландская, вот она, это Ботническая, вот она, это Финская ветка. Вот, можно обратить внимание, что минимальные глубины, они, в общем, соответствуют как раз территории, где у нас находится архипелаг Датских островов. Вся остальная территория, да, вот она представляет собой этакий результат такого перекашивания, что ли. То есть северная половина Балтийского моря потихонечку приподнимается, южная, да, потихонечку опускается. Собственно, поэтому-то у нас вот эти вот низменные территории Дании, соответствующие Германии, Польше, вот они потихонечку так-то в течение достаточно длительного времени испытывают режим опускания. Вот это район Датских островов. Вот, и здесь просто попрошу обратить внимание на интересную такую штуковину. Долина реки, о которой у нас сегодня еще речь пойдет. Пролив называется Большой Бельт. Вот, а сама эта река, вот она пропилила некогда достаточно глубокую долину, вот, ну, которая, тем не менее, просматривается и даже на космических снимках. Вот это вот блок-диаграмма, которая на самом деле тоже дает некоторое количество информации. Она немножечко утрированная, конечно, в том смысле, что перепад глубин не таков, вот как здесь показано, но тем не менее, здесь вот видна вот эта вот стеночка чудесная. Вот это не что иное, как Балтийско-Ладожский глинт, вот, который, как вы видите, тоже вот дифференцированно опущен на разных участках. Ну, по крайней мере, здесь, вот именно в районе Готландской впадины. Тот самый Балтийско-Ладожский глинт, который мы обсуждали вот в прошлый раз, вот, в Радуевской теме, вот, он тянется вдоль всего северного побережья Эстонии. В Ленинградской области он тоже имеется, до устья реки Сязь почти что. Есть он на островах Хиима и Саарима, вот они здесь, эстонские острова. Ну, а дальше вот эта вот стеночка, она тянется в сторону острова Готланд, проходит по его северному краю, ну и самый западный отрезок – это остров Фриланд в Южной Швеции. Ну, в итоге получается, да, что вот эта вот структура, вот очевидно эрозионная, как мы уже рассказывали, она была сформирована в длительный континентальный этап существования всей этой территории, потому что сама Балтийская впадина, очевидно, молодая. А почему очевидно? Тоже об этом речь некоторым образом пойдет. И
вырабатывалась эта структура эрозионная, ну, на протяжении очень долгого времени. Ну, как минимум, наверное, с позднесилурийского, раннедевонского времени. Вот. Ну, преобладал, скорее всего, фактор речной эрозии. Реки здесь текли в те времена, пока эта территория была сушей. Ну, и боковая речная эрозия, она, по всей видимости, была, что ли, доминирующим фактором. Вот. Ну, а для вновь пришедших, которые не в курсе, вот что это такое Балтийский Ларский Глинт, отдельных я картинок не заготовил, может быть, к сожалению. Это то обстоятельство, что палеозойские породы, ну, в данном случае ордовикс, они простирались куда-то дальше далеко на север. Вот, и перекрывали, туда на север, соответственно, перекрывали некоторые части территории сегодняшней Швеции, Финляндии, Карелии. Вот, это все были некогда ордовикские морские бассейны, вся вот эта вот куча палеозойских пород, она, по сути дела, была эродирована, вот, а ее обломки были вынесены в Синее море и океан. Вот. Дальше поехали. Ну, вот эта вот карта, характеризующая соленость Балтийского моря, свидетельствующая о том, что сообщение все-таки с Мировым океаном у нее слабое достаточно, вот поэтому максимальной, конечно, солености, вот это все достигает у датских проливов. И так было не всегда. На самом деле пик солености был пройден в самой середине Голоцена. На всякий случай напоминаю, что это после Ледниковья у нас примерно 7 или около того тысяч лет назад уровень моря был в принципе повышен примерно метра на 3. И в это время вообще климатический оптимум после Ледниковья. Ну и тогда соленость была несколько больше. Не намного, но больше. Ну, вот сейчас это все-таки в основном по максимуму там, до 9-10 промилле, вот, что по сравнению с 36 в Мировом океане, это, конечно же, немного. Но и самые распресненные участки, как вы видите, это Финский залив и северная часть Ботнического. Теперь попробуем разобраться некоторым образом с геологией. Это вот геологическая карта, которая иллюстрирует эту территорию. Ну, во-первых, вот это то, что мы обсуждали. А то, что у нас здесь розовенькое такое, вот это Балтийский кристаллический щит, сложенный преимущественно архейскими, протерозойскими, магматическими, метаморфическими образованиями. На севере у нас находятся так называемые каледониды, то есть это складчатые структуры, которые некогда были очень высокими горами при столкновении древнего континента под названием Балтика, то есть это контуры сегодняшней русской платформы с не менее древним материком под названием Лаврентия, предок сегодняшней Северной Америки. И вот по обе стороны Атлантики, который представляет собой этакую здоровенную брешь, вот мы видим структуры, которые сформированы в одно и то же время. Вот. В современной трактовке, в тектонике литосферных плит, принято считать, что это вот результат так называемой коллизии литосферных плит, когда они столкнулись, и вот на этом фронте возникает вот эта вот складчатая структура, и, ну, и понятно, что в рельефе это была горная страна, достаточно большая. А некоторые детали тут тоже на самом деле интересны. Ну, собственно, сам шов каледонит, он даже вот просматривается на геологической карте, так это недавно. Так. Ну, во-первых, что мы здесь еще видим чудесного такого? Кстати, вот про Балтийский Ладожский глинт, раз уж упомянули, вот он здесь тоже. По обрезу вот этого большого

По идее, вот ледники за все время существования их на этой территории, существовали они здесь последние пару миллионов лет, неоднократно должны были сбрить начисто все это. Вот. Но тем не менее этого не произошло. Это еще один такой маленький пунктик в отношении исторических аспектов возникновения Балтийской котловины. Тут сделать должен вот какое заключение. Дело в том, что на сегодняшний день все специалисты разделились в отношении генезиса самой Балтийской котловины. Традиционная точка зрения гласит, что сама впадина по большей части сформирована именно в процессе ледниковой экзорации. То есть ледники двигались, пахали эту территорию таким здоровенным плугом. Вот. Ну и в итоге то, что мы имеем конфигуративно, вот эту вот впадину, это то, что вот результат как раз работы ледников. Но поскольку здесь они бывали неоднократно, вот, соответственно, это вот результат такой неоднократной выработки. Это вот традиционная модель. Вот вторая нетрадиционная прозвучала в самом начале. Вот по поводу сотрудников Института физики Земли я говорил, что это такая своеобразная эмбриональная рифтовая структура. Вот. Ну, неправильно было бы сказать, что истина где-то там лежит посередине. Посередине тут ничего лежать не может, потому что в одном случае это экзогенные процессы, связанные с деятельностью ледников, в другом случае это эндогенные процессы, связанные с внутренней энергетикой планеты. И поэтому скорее все же, да, вот сама впадина, она образовывалась потихонечку несколько раньше, еще задолго до оледенений, вот, а ледники некоторым образом ее подполировали, вот, саму эту структуру. Ну, для непосвященных, да, вот сообщу, что вся эта территория в постледниковье поднимается. Поднимается она последние 12 тысяч лет после того, как ледники начали деградировать. Разумеется, исчезли они не сразу, последние исчезли там где-то порядка там, 9 тысяч лет назад. И максимальной скорости поднятия на вершине Ботнического залива, вот, где-то порядка там 20 миллиметров в год. Ну и сказалось это следующим образом на всей на этой территории. Вот, это то, что даже памятники Средневековья 9-10 веков, они подняты на достаточно большую высоту на побережье Ботнического залива. Это средневековые деревни, это остатки пирсов, это какие-то металлические кольца, которые вбивали викинги в скалы с тем, чтобы привязывать свои дракары. Вот. И поднимается, понятно, и вот соседние территории тоже. Поднятия сказались на территории Карельского перешейка заметным образом. И в итоге-то очень многие террасы, да, потом у нас дальше об этом речь пойдет, они подняты на значительную высоту. Террасы какие? Террасы аккумулятивные, те, которые формировались в котловине бассейнов, которые предшествовали сегодняшнему Балтийскому морю. Некоторые вещи, да, вот, связанные с особенностями рельефа этой территории просматриваются в том числе и на космических снимках. Ну вот, во всяком случае, видно, что на финском побережье, что на эстонском побережье. Это касается некоторым образом и Манзунского архипелага тоже. Вот мы видим заливы и полуострова, ориентированные, ну, скажем так, примерно, да, вот в северо-западных, северо-северо-западных румбах. Вот. А о чем это говорит? О том, что здесь, на всей этой территории, существует специфическая сеть трещиноватости или ригматическая сеть, как ее иначе называют. В сущности, это такая взаимно пересекающаяся решетка, почти под прямым углом, северо-западная, на северо-западной направленности разлома и северо-восточной. И вот эта вот трещиноватость, она некоторым образом облегчила работу, в том числе и вот этим вот покровным ледникам. Понятно, что все эти трещины – это своеобразные такие окна вглубь литосферы. По системам трещин поднимается тепловой поток, вот, а ледники наиболее энергично эродируют те участки ложа, да, где поднимается тепло. Соответственно, весь этот материал, который содержится в теле ледника, вот, который является моренным, по сути дела, да, материалом, такое есть выражение. Вот он как раз вот выполнял роль такой гигантской наждачной бумаги. Ну и в итоге мы имеем дело с территорией, да, которая некоторым образом тоже является результатом такой самостоятельности.

0: местной деятельности, с одной стороны эндогенных процессов тектонических, с другой стороны вот этих вот экзогенных, связанных с деятельностью ледников. Ну, кстати, если возвращаться к норвежским фьордам, вот, они ведь тоже имеют совершенно определенную ориентировку, вот, и все они заложены, опять-таки, по системам разломов, по которым точно так же поднималось тепло, и сами они сформированы как раз в той зоне, да, где у нас трансформные разломы, которые у нас находятся в Атлантическом океане, которые являются своеобразными ответвлениями от центральной ветки Атлантического рифта. И вот они, естественно, некоторым образом подходят к побережью, вот, и фьорды норвежские, их такое своеобразное прямое продолжение. Ну, в данном случае это вот восточный отрезок Финского залива, и более несколько в другом масштабе все это рассматриваем. Вот, в прошлый раз на посиделках на другой площадке мы обсуждали остров замечательный Гогланд, вот, который является таким вот своеобразным поднятым блоком того же Балтийского кристаллического щита. И вот этот участок Эстонского побережья, он в высшей степени как раз демонстрирует ориентировку вот этих вот разрывных структур. Дальше поехали. Вот эта вот картинка, она уже висела у нас на каких-то занятиях. Это система облакогенов русской платформы. Вот. На всякий случай посвящу, что облакогенами называют крупные отрицательные структуры в теле русской платформы, то есть той самой территории, которая представляет собой древнюю докембрийскую кору еще. Вот. Они некоторым образом разновозрастны. Основная часть их, которая находится вот здесь вот в центре, да, вот эти вот, вот, они все достаточно древнего заложения, в том смысле, что их появление связывают с так называемым Балтийским тектоно-магматическим циклом. Вот. На всякий случай сообщу, что он развивался в течение позднего протерозоя. Самое его окончание – это примерно ранний кембрий. Вот, вот эти вот отрицательные структуры, они представляют собой в сущности грабины. Вот есть такое словечко в геологии, которое означает как раз опущенный блок, ну, вот по отношению к соседним. Причем величина этого опускания достаточно велика. В некоторых случаях она 2-2,5 километра. Особенно это относится, например, к так называемому крестецкому облакогену, который находится на территории Новгородской и соседних областей. А, не видели? А, виноват. Вот сейчас вот, вот да, циферка 9. Да. Вообще он это как бы является частью так называемой среднерусской системы облакогенов. Вот этот участок, он тоже достаточно глубоко опущен, но и речь идет, разумеется, о фундаменте, который перекрыт молодыми, более молодыми, скажем так, осадочными образованиями, палеозойскими. И вот это тоже зона своего рода выноса тепла. Вот, и это вот тепло, вот, оно некоторым образом тоже повлияло на развитие покровного оледенения, последнего, которое называется Валдайским. И вот, вот это вот оледенение, оно не просто так закончилось именно на этой самой полосе, по той простой причине, что силы ледника иссякли, вот, он остановился именно в той самой зоне, где вот поднималось глубинное тепло. Ну, в итоге вдоль вот этого вот облакогена у нас выражен такой моренный вал, который называется Валдайская, Вепсовская, Тихвинская гряда. То есть, по сути дела, это вот положительная форма рельефа, да? Вот, она соответствует отрицательной форме рельефа в фундаменте. Вот такие вот интересные штуки получаются. Более молодая структура, это вот Приподнепровский облакоген, которая эту структуру связывают с Девоном, это середина палеозоя, когда русская платформа вместе с североамериканской, с Лаврентией, поэтому можно говорить о едином каком-то таком вот континенте в те времена, находилась на экваторе, где у нас всегда максимальная кривизна геоида. Ну, что такое геоид, наверное, многие представляют. Вот то, что Земля сплющена, имеет полярное сжатие, да, это известно нам всем. Вот, Земля, в общем-то, неравнобокая, вот, при всем при этом. И вот в тех случаях, когда какие-то участки земной коры оказываются вблизи экватора, они, как правило, подвергаются той или иной степени деформациям, которые часто приводят к образованию крупных трещин или рифтов. И вот современная ситуация в Африке, да, вот она наглядным образом это демонстрирует. Великая африканская рифтовая система, там, где находятся одни из глубоких озер мира, Танганьика, Малави и прочее, это вот как раз один из возможных вариантов развития этого сценария. Ну а что касается котловины Балтийской, вот, она, по всей видимости, более молодая. Ее заложение, вот, ну, вероятнее всего, это все-таки уже кайнозой. Наверное, ранний. Вот, и тому тоже есть несколько свидетельств, о которых чуть позже речь пойдет. На всякий случай можно еще прорисовать другие системы аблокогенов, тоже достаточно древних. Это вот Кандалакшский, он соответствует Кандалакшскому заливу. Здесь вот в подхвосте этого Кольского полуострова. Вот этот вот так называемый Пашский грабен, он соответствует нижнему течению реки Паша. А в своей северной части он соответствует котловине Ладожского озера, ни много ни мало. То есть получается, что Ладожская котловина – это такой своеобразный, вышедший на поверхность аблокоген. Тем самым некоторые вещи вот, можно просматривать не геофизическими методами, то есть с помощью зондажа какого-то, а чистыми геологическими. Вот. И по поводу Ладожской котловины у нас будет отдельный разговор, вот, тем более, что относительно недавно были проведены мониторинговые работы по части колебаний уровня Ладоги. Там оказались очень многие неожиданные вещи. Но это я в качестве анонса говорю, вот, потому что я сейчас не хочу спойлерить вот, и говорить о тех вещах, которые нас очень далеко уведут в наших размышлениях. Вот. Но поверьте, что это очень интересная тема, крайне такая вот острая в геологии. Вот. Ну, а если мы вот всю вот эту территорию так это оконтурим, да, вот у нас с запада, это так называемая линия, ограничивающая более молодые структуры, ну, по большей части альпийские, там, где у нас располагаются Карпаты, да, вот, южная часть Крыма у нас тоже отсекается, здесь у нас отсекается Кавказ и Предкавказье, Скифская плита, а Восток, это у нас, соответственно, ограничение, это Уральские горы, которые тоже относительно молодые, потому что это поздний палеозой, ну и значительная часть территории, хоть тут и вопросик стоит, вот, но на самом деле территория шельфа Баренцева моря, это тоже, в общем, территория вот этой вот платформы. Итак, у нас этот континент долгое время до середины палеозоя существовал совершенно самостоятельно, двигался из южного полушария в северное, в Девоне он пересек экватор, и тогда же состоялось столкновение с Северной Америкой, после чего эта территория стала компонентом суперконтинента такого Пангея, вот, ну и в уже после мезозойское время, вот она осталась вот в составе того континента, который нынче мы называем Евразия. А вот эта вот картинка, тоже для вновь прибывших гостей, новая. Вот она совсем новая, в том смысле, что она появилась буквально 3 года назад, которая тоже некоторым образом демонстрирует приуроченность ряда структур Балтийской котловины к разрывным нарушениям, в данном случае северо-западного простирания. Вот эти вот желтые линии, где-то прерывистые, где-то сплошные, означают как раз системы крупных разрывных нарушений. Особенно вот это вот разрывное нарушение, оно нами было изучено достаточно пристально, вот, потому что эти окна в литосферу, они сопровождаются газо- и водовыделением и отмечаются точками месторождений травертинов, таких вот карбонатных осадочных образований. Это мы тоже обсуждали. Вот этот вот разломчик, он на своем северном конце, да, вот он немного ориентирован вдоль отрезка побережья Финского залива. Вот можно посмотреть, что очень многие на самом деле отрезки, да, вот они такого вот простирания приблизительно под углом 310 градусов. А на своем южном конце это Дудерговские высоты, которые с точки зрения ряда специалистов, я к ним присоединяюсь, представляют собой такую вот надвиговую структуру нескольких пологих складок, лежащих друг на друга. Здесь, да, вот этот вот предполагаемый разломчик, он ограничивает западный борт Копорской бухты, вот, а на своем южном конце, я его сознательно туда вот за обрез карты не продлил, потому что нам бы надо на самом деле было довольно далеко тянуть, потому что похожие явления, связанные с травертинообразованием, они известны в Новгородской области на озере Валдай. Ни много ни мало, то есть на расстоянии достаточно приличном. И вот можно обратить внимание, что очень многие водотоки, вот, даже сама Нева, она соответствует тоже, приблизительно тоже степени ориентированности. Ну и, наконец, конфигурация острова Котлин. Так, бумс, вот он, Котлин, да, тоже, да, ориентирован приблизительно в этом же самом направлении. Вот, и сии обстоятельства мы не можем считать случайными. Слишком много совпадений получается. Теперь, на продолжение, да, вот этой вот разрывной структуры в акватории Финского залива тут нарисован какой-то горошек. Это так называемые поля Покмаков. Это такие миниатюрные кратеры, которые представляют собой результат пробулькивания газовых смесей через толщу рыхлых осадков Финского залива. И вот это сейсмоакустический профиль, который был сделан некогда в 2009 году сотрудниками института Севморгео, которые вот эти вот поля Покмаков выявили, вот стрелочкой показан как раз такой Покмак, вот сами кратеры, они не очень большие, они там порядка нескольких метров поперечники, вот, но они возникают неоднократно, с некоторого рода регулярностью, ну и соответствуют они на самом деле еще в том числе таким вот микросейсмическим событиям, магнитудой менее единицы. В Пулковской обсерватории есть соответствующая лаборатория, которая следит за микросейсмикой. Вот. И всякий раз, вот, когда эту территорию потряхивает, а потряхивает ее не просто так, вот, по той простой причине, что вот те движения, которые мы назвали гляциозостатические, связанные с поднятием территории после отступления ледника, они сами по себе могут являться причиной, вот, потому что эти деформации, они отнюдь не пластичные, вот, они все-таки происходят рывками. Вот. А вторая причина, она может быть являться сугубо тектонической, раз уж мы признаем хотя бы вот какую-то часть участия неотектонических движений возникновения Балтийской котловины, то без этого тут тоже не обошлось. Вот. В любом случае, поля вот этих вот Покмаков, они так или иначе соответствуют простиранию наиболее крупных разломов. И такая ситуация на самом деле прослеживается много где в мире, в этом смысле Балтийское море не уникально отнюдь. Вот эта вот старая Лоция, и здесь просматривается очень интересный район. Это так называемые Думайнстинские банки, вот, которые располагаются неподалеку от Копорской бухты. И ориентировка этих вот мелей, да, она тоже некоторым образом свидетельствует о том, что это тоже, да, участки дна, поднятые, ну, по всей видимости, в соответствии как раз вот с теми разрывными нарушениями, о которых я уже успел сказать. Вообще, старые карты ужасно интересно изучать, вот, потому что все вот эти вот детали, вот, они не всегда отчетливо просматриваются на современных картах. Вот. Ну, на современных лоциях, разумеется, они, не, и они есть, но просто эта карта, она наименее так, нагружена, что ли, да, всевозможными значками, поэтому я привел в данном случае именно ее. Дальше. Это ржавчина представляет собой бактериальные маты. Среди мира вот этих вот доядерных организмов прокариот, вот есть так называемые тионовые бактерии, среди которых есть из них такие, которые переводят железо из, которые содержатся в глубинных водах в ионной форме, из двухвалентного в трехвалентное. И тем самым, да, вот образуются вот такие слизистые пленки в больших количествах, содержащие оксиды и гидроксиды вот этого трехвалентного железа, отчего, собственно, все ржавого цвета. Так вот, эти бактерии, вот они широко распространены, например, в болотах, потому что там разлагается органическое вещество, ну и при разложении выделяется углекислый газ. Вот, а он необходим для жизнедеятельности этих замечательных живых организмов. Вот, то есть это вот такой своеобразный хемоавтотроф, да, так это можно биологически назвать. Конкретно этот снимок сделан в бухте Графская Лахта. Сейчас мы немножечко пробежим назад, покажу, где это именно. Вот здесь. Поэтому так вот случайным образом получилось, да, что вот вашему покорному слуге попался этот бюллетень в руки. Вот. И когда я узнал о существовании этих покмаков, а сам по себе разломчик мы наметили по травертинам, по так называемым радоновым монациям, по прямым геологоразведочным всяким разным делам, которые свидетельствовали о крупном разрывном нарушении, конечно же, не стало ничего другого, как вот поехать вот, в место пересечения этого разлома с береговой линией. И вот там-то обнаруживается как раз вот эта вот чудесная картинка, то, в общем-то, чего я и ожидал увидеть, вот, потому что там, по этому разлому, идет разгрузка глубинных водно-газовых смесей, которые содержат все тот же самый СО2. СО2 – это обычный компонент глубинных газов. Никаких торфяных залежей там нет, никакое это не болото, и поэтому единственный источник углекислого газа, который здесь может быть, это только глубинный. Именно поэтому там как раз развиваются вот эти вот чудесные сообщества. Вот. Эта картина тоже некоторым образом не уникальна. Она вот просматривается в других местах мира, где есть подобные глубинные разрывные нарушения. Ну а теперь мы приступили, наверное, к тому, что надо все-таки попытаться разобраться, а когда вообще следует рассматривать начало возникновения того бассейна, который мы нынче называем Балтийское море. Ну и, раскинув мозгами, я подумал о том, что надо начинать все же с эоцена. Ну вот вы видите интервал времени, когда это все происходило. И это ранний кайнозой, то есть время, когда уровень моря был достаточно высоким. В сущности, из этой карты вот очень многое можно извлечь вот по части как раз распространенности морских бассейнов. Ну а та территория, да, где у нас находится Балтийское море, она у нас просматривается вот здесь. Видно, что у нас здесь нет ничего похожего ни на ботническую котловину, ни на финскую. Вот, может быть, какая-то часть акватории, да, вот она относится к той южной части сегодняшнего Балтийского моря. В принципе, уровень моря был выше современного, ну, метров на 200, наверное, не менее. Поэтому сама русская платформа, она в географическом смысле, она тоже представляла собой изолированный континент. Вот. Безусловно, существовал, конечно же, в восточном предурале шельф, вот, то есть тут вот на востоке, да, самой русской платформы, вот эта вот длинная структура, это уже, как вы догадались, Урало-Новоземельская, вот, а за ней был такой пролив, вот, который отделял эту территорию от остальной части Сибири. Вот, с юга у нас тоже были мелководные моря шельфовые. Вот, и эоценовые отложения, они широко распространены на территории юга русской платформы, это территория Украины, территория Ростовской области. И получается, да, что в тектоническом смысле, да, эта территория принадлежала, конечно же, да, вот, вот этой вот евразийской новообразованной плите в конце палеозоя. Вот, а тем не менее, в географическом смысле, да, представлял собой такой изолированный континент. И почему мы начали с эоцена? Вот, потому что Балтийская сегодняшняя котловина славна не только салакой какой-нибудь, да, вот, не только странностями, связанными как раз с конфигурациями берега, но еще и янтарем. Вот. Одно из богатейших месторождений находится в сегодняшней Калининградской области. Ну, на самом деле оно достаточно большое, потому что оно протягивается и на территории Польши, и на территории Германии. И связывают это нынче вот с этой гипотетической Эоценовой рекой, которая протекала фактически по дну котловины сегодняшнего Ботнического залива. Я не просто так взял эту картинку абстрактного Эоценового леса. Вот то, что вы видите здесь, да, с пальмами на переднем плане, с какими-то хвойными растениями на плане дальнем. В сущности, тогдашний ландшафт той территории, которая сегодня называется Швеция, Финляндия, Карелия, представлял собой этакий субтропический лес. Вот. Причем по своему составу он некоторым образом напоминает, ну, например, сегодняшние субтропики Восточной Азии, Китая какого-нибудь или Японии. Некоторым образом напоминает ряд территорий Северной Америки. Ну, например, некоторые южные штаты вроде Луизианы, вот, или юго-западные вроде там Калифорнии той же самой. Вот. И флористический состав он неплохо изучен, но, разумеется, по содержимому янтаря. Вот, потому что помимо общеизвестных остатков насекомых или вообще членистоногих, которые там попадаются, вот, разумеется, пыльцу это все сохраняет. Вот. Но сейчас успехи вот этой вот палинологии, той дисциплины, которая изучает состав пыльцы и спор, настолько велики, вот, что, в принципе, очень многие пыльцевые зерна можно определить до рода. Вот, поэтому среди хвойных там преобладали те же самые секвои, метасеквои, вот, туи, да, тисы, то есть те растения, да, вот, которые являются голосеменными, ну и ко всему прочему еще несколько видов сосен. Вот, и по всей видимости представители именно этого рода, пинус, вот, они как раз продуцировали вот то огромное количество смолы, вот, которое мы сейчас видим вот именно в виде этого захороненного янтаря. Широколиственная растительность – это многие виды дубов, кленов, платанов. То есть лес был богат в значительной степени. Вот, мы еще с вами полюбуемся на некоторые другие картинки эоцена, да, вот, который был во многом похож, что в Европе, что в Азии, что в территории Северной Америки. Забыл, кстати, вот, собственно, почему Эриданта. Вот это сын речной нимфы в греческой мифологии. Так была названа эта река палеогеографами. Ну, а вообще это слово, оно упоминается во многих древнегреческих текстах. Вот, тот же Геродот писал, что вот есть такая вот река Эридан, которая течет с Рифейских гор. Рифей, да, вот в греческом понимании, да, это Уральские горы. Вот, ну, поскольку с палеогеографией в Древней Греции было как-то так не очень, вот, поэтому понятное дело, что вот к Уралу это отношение никакого, безусловно, не имеет. Вот, но на название оно в палеогеографии зацепилось. Ну, вот Эридан и Эридан. Вот, по всей видимости, это река. Она дренировала всю эту территорию и впадала в акваторию все того же мелководного моря, как мы показали на этой палеогеографической карте, где-то в районе как раз сегодняшней Калининградской области. Немногим севернее впадало, скажем так, потому что сами янтарные месторождения, они приурочены к отложениям шельфа. То есть это не дельтовые отложения реки, а именно вот какие-то шельфовые. И что касается вот конкретно этого месторождения Калининградского, то оно признано, считается коренным, то есть автохтонным, да, то есть оно формировалось на том месте, куда сгружался материал. Вот. Вообще реки, на самом деле, они же продолжают свое течение достаточно далеко за пределы уреза береговой линии, куда они впадают. Вот образуется так называемый конус выноса из достаточно мелких частиц, которые выносит река в море на достаточно большое расстояние. Вот. И в самом Калининграде вот говорят, что вот это, дескать, слои так называемой голубой глины. Вот. У нас в области тоже есть голубая глина, совершенно другая по происхождению, другого возраста. Вот. Так вот, та голубая глина, которая калининградская, вот, она как раз представляет собой осадки этого самого конуса выноса. Она такая ритмично слоистая, как это часто бывает в конусах выноса. Потому что все-таки, несмотря на то, что климат был теплый на этой территории, субтропический, тем не менее сезонность как таковая существовала. И даже в те эпохи, да, когда в полярных широтах существовал безморозный климат. На Шпицбергене тоже росли пальмовые ацини. Кстати, вот. Тем не менее, сезонность все равно существовала, которая обусловлена, ну, просто-напросто вот этой самой сезонной ритмикой. В конце концов, солнышко у нас светит и светило, Земля у нас всегда была шариком в той или иной степени. Вот, и поэтому это все-таки высокие широты, да, вот мы живем с вами на 60-м градусе северной широты, это означает, что все-таки зима-то была, она, безусловно, была не такой холодной, как сейчас, вот. Но, тем не менее, вот эта вот ритмика, да, она некоторым образом свидетельствует еще и о периодичности выпадения осадков. Вот. По всей видимости, лето было несколько более дождливое, соответственно, сток вот этих вот рек, он был несколько более интенсивным. По всей видимости, именно в летний период. И отсюда вот эта вот ритмичная толща, которую мы как раз находим в Калининграде. Все остальные месторождения янтарные, которые у нас есть в Европе, немецкие и польские, это уже аллахтонные, то есть те, которые образованы в результате драгирования тем же самым ледником. И поэтому очень часто там месторождения янтарей приурочены как раз к моренным отложениям. Есть еще одно интересное наблюдение, вот, которое касается янтарных месторождений вообще. Вот, это то, что они часто бывают приурочены к буроугольным бассейнам. Ну, скажем, под Москвой есть буроугольный бассейн, где добывается этот самый материал, да, вот есть они и на Украине. На Украине, кстати, тоже есть достаточно крупное месторождение янтарей примерно того же возраста, эоценового, но по всей видимости связан с деятельностью каких-то других рек, которые точно так же выносили в морские бассейны вот эти вот капли вот этой вот окаменевшей смолы. Вот. И большими-то эти куски редко когда бывают. Вот я знаю там о существовании каких-то там 30-сантиметровых, но в основном в своей массе это, конечно, мелочь. Ну ладно, я пообещал там кусочки еще эоцена показать. Ну, например, так, да, иллюстрирует эоцен Европы художники. И некоторым образом, да, возможно, та территория, которую сегодня мы называем Финляндией, выглядела примерно аналогичным образом.
1: Можно спросить?
0: Можно, конечно.
1: У Балтийского янтаря у него же средний возраст где-то 42 миллиона лет, а это имеется в виду средний по после берется.
0: Конец эоцена. То есть это, собственно говоря, ну вот.
1: Как-то единовременно практически.
0: Ну вот видите, 42 миллиона лет. Вот все равно попадает в эту вилку 58-37, не так ли?
1: То вот. Есть это имеется в виду конкретный возраст, он за короткое время образовался.
0: Ну, вряд ли прямо-таки за короткое. Я могу сказать, что вот эта вот изотопная дата, да, если вы называете цифру 42, вот, ну, а по всей видимости, она получена по вмещающим горным породам, вот, которые могут содержать вот этот вот, вот радиоактивный материал, который дал эту самую изотопную дату. Вообще в осадочных породах очень редко, да, вот, мы находим что-то такое, если это не углерод. Это, конечно, углеродное соединение, потому что янтарь представляет собой смесь органических кислот, но он за пределами возможности радиоуглеродного метода, потому что у того период полураспада 5730 лет, вот, и, соответственно, максимальные какие-то датировки, которые можно получить, вот они, ну, там не простираются дальше 50 тысяч лет. Вот, и поэтому здесь какие-то другие изотопные методы использованы, возможно, калий-аргоновый, вот, что скорее всего. Может быть, по пузырькам в этом самом янтаре. Вот. Потому что в том случае, если да, там содержался радиоактивный калий, вот один из продуктов его распада – это аргон. Вот. И если в пузырях в янтаре, да, вот, его концентрацию можно определить, можно вот выдать какую-то изотопную дату. Вот. Поэтому в данном случае миллионы лет вот, – вот то, что меньше нас всего должно интересовать. Эоцен, он и в Африке эоцен. Вот. И
1: просто, может, какие-то конкретные условия служили
0: чему?
1: Толчком к образованию конкретного?
0: Они послужили в смысле условия, да, если говорить про условия, любые янтари, которые известны в мире, это результат соковыделения, преимущественно голосеменных растений, вот, из которых хвойные они доминировали, ну, начиная там с конца мезозоя. И в том случае, если они где-то произрастали, вот, разумеется, эта смола, она попадала в какие-то водотоки. И в конечном счете, будучи достаточно легким материалом, она где-то там концентрировалась. Вот. Поэтому условия, они, по сути дела, ограничены областями произрастания вот этих вот хвойных растений. Вот. Ну, вот в случае с Эриданом, да, вот это вот какие-то вот именно сосновые леса, прежде всего. Ну, там с примесью тисов, цадопитисов, туй, там чего-то еще. Вот, ну, вот сосны, они такие основные смоловыделители. И поэтому вся информация о вот этом вот эоцене Северной Европы, она, по сути дела, исчерпывается вот этим вот янтарем, потому что коренных, да, вот каких-то вот, да, именно субаэральных, которые бы сформировались бы на суше, там, каких-то озерных, болотных бассейнов, у нас этой информации нет. Вот, потому что ледники поработали таким образом, что они с этой территории стерли все. У нас есть эоцен в другой части Европы, безусловно, но он другой по своему флористическому составу. Вот, украинский эоцен, да, он тоже янтароносный, вот, но там тоже не субаэральные, да, какие-то вот отложения, которые формировались в пределах, так сказать, суши. Вот это тоже, в общем-то, результат накопления где-то там в каком-то мелководном морском бассейне. Поэтому, говоря о специфике условий, вот, нам приходится признать, что нужны сами растения, которые продуцируют смолу, и нужен бассейн, где вот все это будет откладываться. Другого, в общем-то, не дано на самом-то деле. Вот эта картинка, иллюстрирующие так называемые болотные кипарисы или таксодиумы, вот, которые сейчас, кстати, произрастают в той же самой Луизиане. Вот, ну и броют какие-то непарнокопытные, напоминающие современных тапиров. Вот, поэтому это тоже, да, некоторым образом картинка, которая может иллюстрировать тогдашнюю Европу, в том числе северную. Ну и такой полузатопленный лес, он как раз способствует захоронению органического вещества. Ну и понятно, что вот это ассоциируется у нас с буроугольными бассейнами. Ну вот, подобных картинок вы, естественно, видели довольно много. Вот, и вот как раз именно янтарь, он нам дает не только пыльцу споры, он дает там еще богатую фауну беспозвоночных, и не только их, кстати, позвоночные тоже иногда нет-нет да попадаются. Вот. Ну и самое главное то, что любая фауна, особенно если это касается насекомых, вот, она так или иначе трофически, то есть, ну, в соответствии с пищевыми цепями, приурочена тоже какой-то растительности, поэтому одно с другим тоже можно сопоставить, потому что редкие насекомые с широким спектром своего питания, да, вот, по части растений. Как правило, они имеют определенную четкую привязку. Поэтому одно с другим сопоставить, в общем-то, при современных методах, наверное, не так уж сложно. Но это вот мы все знаем. Вот, то, что касается эоцена той территории, вот, которую мы сегодня оконтурили. Территория Балтийской впадины. Вот, знаем то, в первой половине кайнозоя там текла река. Как быстро исчезли и как долго вообще существовали там вот эти вот янтарные леса, мы этого тоже знать не можем. Вот. Потому что у нас есть этот самый янтарь, есть изотопная дата из него. Что там было дальше? Ну, по всей видимости, дальше происходило похолодание. Вот. Вообще, миоцен, это вот да, через один, да, еще одна эпоха кайнозоя, после эоцена следовал олигоцен, вот миоцен следующая, она характеризовалась общим, да, похолоданием, связанным с тем, что появляются ледники в южном полушарии, вот в Антарктиде они вообще в олигоцене появились, горные, вслед за появлением ледников в полярных широтах идет понижение уровня мирового океана, вот, и в миоцене это уже отчетливо ощущалось. Вот. Соответственно, любая река, которая течет в море, при понижении его уровня, вот, она понижает базис своей эрозии, то есть начинает врезаться глубже, глубже, глубже в собственное русло. Ну и вот это вот общее похолодание, которое, конечно же, в полярных широтах себя проявило, по всей видимости, ну, так или иначе объединило вот эти вот янтароносные леса. Вот. Поэтому о состоянии на момент олигоцена и миоцена мы тоже, в общем, ничего не можем сказать. Так-то. Потому что в Балтийской котловине нет соответствующих отложений. Нет отложений, нет разговора об этом. Самое главное, то, что в конце миоцена происходит очень крупная регрессия мирового океана. Вот. Крупная настолько, что осушены были очень многие шельфы. Средиземное море и вовсе превратилось в цепочку таких засоленных озер. Ну, произошло это около 5 миллионов лет назад, и объясняется это как раз именно полным оледенением антарктического континента, что привело к сильному понижению уровня мирового океана, и поэтому, по всей видимости, в Балтийской впадине была суша, ничего и не было, то есть никаких крупных морских, во всяком случае, бассейнов точно. Возможно, там существовали озера, скорее всего, там текли реки, вот. Но это очень эфемерный, да, вот, набор отложений, потому что основное накопление все-таки происходит в морях, и поэтому те речные отложения, эти озерные, которые там могли быть, они просто-напросто не уцелели, по всей видимости. Вот это вот момент, вот именно максимума, вот этой вот морской регрессии в конце миоцена называют Мессинский кризис. Есть такой город Мессина в Сицилии, вот, и вот там как раз отмечены вот эти вот события в местных разрезах. Появляются так называемые эвапориты, отложения, связанные с содержанием в них солей, вот, в том числе там галита, каменной соли, с большим содержанием гипса. Вот. И вот они как раз отвечают максимальному падению уровня Средиземного моря. Ну и поскольку тогда еще не было холодно так, как сейчас, вот, поэтому очень многие африканские животные, там типа слонов, страусов, зебр, львов, вот, они топали туда-сюда через Средиземное море в Европу и обратно. Вот. Вообще, какая-то часть этой фауны, она даже уцелела незадолго до начала формирования ледников в Северном полушарии. Во всяком случае, некоторые, да, животные, которые традиционно мы считаем африканскими, жили еще при Черноморских степях, если говорить о тех же слонах, допустим. Ну, а львы так вообще дожили до античности в Европе, во всяком случае. Вот. Ну, мы слишком далеко от Балтийской впадины отдалились, просто тогда вот она, по всей видимости, была сушей. У нас нет информации о том, что там были хоть сколько-нибудь крупные морские бассейны. И вот в Северном полушарии появляются ледники. Происходит это порядка 2 миллионов лет назад, в начале четвертичного периода. Оледенений было несколько, ну, выделяет основных 5, вот, ну, по другим, да, вот, источникам 4. Не суть. Самое главное то, что между оледенениями были, разумеется, межледниковья, причем иногда они были более продолжительны, чем сегодняшние послеледниковья. Скажем, последнему валдайскому оледенению соответствует очень длительное межледниковье, в 10 раз превышающее голоцен, вот, который в Европе называется Эймским межледниковьем, у нас называется Микулинским по названию села на Смоленщине. Вот это вот Микулинское межледниковье, вот, оно еще и было более теплое, чем сейчас. Помимо того, что оно было более длительное. Скажем, в границе широколиственных лесов в Микулинское время оно проходило сегодня вот там, где сейчас находится центральная Карелия. Вот. И уровень моря, как следствие, тоже был выше современного, метров на 50. Вот эта вот палеогеографическая карта, вот она как раз показывает масштабы этой Эймской трансгрессии. Вот, интервал времени вы тоже видите, когда, по всей видимости, да, Балтийская котловина, она уже была в той или иной степени сформирована. Но отнюдь не только вот этими процессами, связанными с ледниковой экзорацией. То есть, наверное, начало этого палеорифтинга, если верить сотрудникам Института физики Земли, тогда уже это все дело пошло. Вообще, тут должен сделать маленькое лирическое отвлечение. Дело в том, что история Земли – это чередование очень длинных теплых эпох с очень вялой тектоникой, с очень малоконтрастным рельефом. И такие вот эпохи, вот, они чередуются с эпохами короткими. Вот. То есть, если длинные, они порядка там 150-170 миллионов лет, короткие, соответственно, это на порядок меньше, порядка 15. И вот в эти-то самые короткие эпохи случаются все такие вот большие перестройки на Земле. Вот. Как раз тогда-то усиливается тектоническая активность, тогда появляется контрастный рельеф за счет усиления этой тектонической активности. Вот. Собственно, самые высокие горы и глубокие впадины возникают как раз именно в эти эпохи. Появляются ледники в полярных широтах и в горах. Как следствие, уровень моря понижается, осушаются шельфы. Шельфы – это самая биопродуктивная зона моря, соответственно, и экосистемы вынуждены тоже перестраиваться. И вот мы сейчас живем как раз вот в эту самую эпоху, которая, ну, по всей видимости, началась там несколько миллионов лет назад. Ну, а поскольку тектоническая деятельность усиливается в эти короткие эпохи, ну, это может означать, что, по всей видимости, что формирование вот это вот гипотетическое, конечно, да, оговорюсь на всякий случай, вот это вот эмбриональная рифтовая структура сопряжено как раз вот с резкими изменениями в тектонической оболочке планеты, тектоносфере, если угодно. Вот. А Эймская трансгрессия – это все-таки уже поздний плейстоцен, да? То есть это уже большая часть оледенений в Европе на тот момент закончилась. То есть крупнейшее, которое мы, скажем, в Восточной Европе называем Днепровское, оно вообще дошло там, до широты Киева. Вот. А Валдайское все-таки до Новгородщины. Вот поэтому последнее оледенение, оно не самое такое продолжительное, не самое холодное даже. Но, тем не менее, вот этому Валдайскому оледенению предшествовала вот эта вот трансгрессия, вот, которая привела к затоплению огромной территории. Ну и понятно, в том случае, если у нас на территории, которую мы сейчас называем Балтийская котловина, вот, было некоторое понижение рельефа, туда проникает морская вода. Вот. И существовал непрерывный морской пролив от сегодняшнего моря Северного до моря Белого. Вот. И в этом смысле Скандинавия тогда представляла собой остров. Вот. И территория Петербурга, и акватории Ладожского и Онежского озер. Вот они тогда находились под водами этого Эймского или Мугинского моря, как оно называется у нас на северо-западе. Мугинское потому, что именно на реке Мге впервые были обнаружены отложения соответствующего возраста. Вот. Море было не очень тепленьким у нас здесь. Вот. Оно было довольно прохладным. Оно было с нормальной соленостью. Вот. И характеризовалось фауной моллюсков, ну, которые сейчас живут там, в Северном каком-нибудь море, там, в том же Белом или в Баренцевом. Вот. Это прежде всего моллюски двусторчатые, такие маленькие, да, под названием Портландия, которые раньше назывались Йольдия. Ну, у нас дальше пойдет речь о так называемом Йольдиевом море в кавычках. Вот. Но это, наверное, сделаем уже через перерыв. Так, ну, мы закончили на Эймской трансгрессии, вот, которая плавно перетекла в следующее Валдайское оледенение. Ну и закончилась эта вся история тем, что само это Мугинское море, оно оставило только лишь довольно большой комплект отложений. Вот он считывается, на самом деле, на очень большой территории. Это территории Северной Германии, Дании, Польши, вблизи побережья Эстонии немало вот этих вот отложений, которые, в общем-то, по большей части находятся вблизи сегодняшнего уровня моря, поэтому значительная их часть, вот она располагается на участках побережья. Ну и видно, по крайней мере, вот из этой карты это вытекает, да, что вот обширная территория, да, вот, которая соответствует сегодняшнему Финскому заливу, Ладожской котловине, Онежской котловине и Карельскому перешейку и Оланецкому, вот еще значительная часть вот здесь, да. Знаете, какая это река?
1: Волхов.
0: Правильно. Волхов. Вот. И вот по долине Волхова тоже считываются как раз вот эти вот Мугинские отложения, которые в верхней своей части глинистые, вот, почему-то такие битуминозные глины с характерным таким сероводородным запахом, с большим количеством органики, вот, у которой соответствует все-таки морю несколько более тепленькому, нежели сейчас. В сущности, здесь, вот в этом проливе, существовали только два острова, да, один соответствующий южной части сегодняшнего Карельского перешейка, это Колтушские высоты, и вот на Оланецком перешейке тоже есть такой участок небольшой, а так все остальное, это было по большей части затоплено. А вот эта вот карта, она иллюстрирует споро-пальцевые спектры. Вот чтобы вас максимально туда глубоко не погружать, вот, просто сообщу о том, что вот за все время существования вот этого Мугинского моря, вот, там преобладал такой довольно тепловодный спектр. При этом волна тепла, вот, она всякая межледниковая, приходила очень быстро, быстро оледенения деградировали в течение каких-то там первых тысяч лет. Вот там менялся ландшафт, вот, появлялась совершенно новая флора. Вот. А похолодание происходило несколько более медленными темпами, что ли. Вот все это прекрасным образом или несчастным заканчивается. Вот начинается новая фаза оледенения, которая называется Вермская в Европе, Валдайская у нас. И все проходит по следующему сценарию. Понижается уровень моря, обособляются, да, вот отдельные участки акваторий морей именно из-за понижения этого уровня моря. И вот одна из реконструкций финальной стадии существования этого финно-скандинавского ледникового щита. И историю, ну скажем так, чего-то похожего уже на современную Балтику принято обычно начинать с Балтийского ледникового озера. Это типичное приледниковое озеро. Такие образуются всегда вблизи тающего края ледника. Вот такие были и на территории Северной Америки вдоль края тогдашних ледниковых покровов. Поэтому Великие Американские озера – это тоже некоторым образом реликты вот этих вот просто приледниковых бассейнов. Но вот Балтийское ледниковое озеро, вот оно видно, что оно охватывало территории, те, которые относятся к сегодняшней Южной Швеции. Территории, которые некоторым образом, да, вот, находятся вблизи, да, территории Прибалтики и Польши. Значительная часть вод Балтийского ледникового озера охватывала не только котловину Финского залива, но еще и значительные территории к северу от него, да, которые охватывали еще и территории Финляндии. В то же самое время, да, суши было гораздо больше на той территории, которая как раз соответствует сегодняшней Дании. Вот видно, что фактически, да, территория самого полуострова Ютландии, все датские острова представляли собой единое целое с Южной Швецией. Да, и такие же осушенные территории были вот на отдельных участках Польши. Деградация Валдайского оледенения тоже шла достаточно быстро. Вот, в принципе, перед самым его формальным концом, 11 300 лет назад, вот, было несколько волн потепления. Да, ну вот в палеогеографии, да, вот они известны как Бёлинское потепление, Алерётское потепление. Это название одного озера, да, и одного болота в Дании. Собственно, вот эти названия они появились еще в 19 веке. Вот когда создавалась такая палеоклиматическая шкала событий позднего плейстоцена, раннего голоцена. И последняя фаза, которую можно назвать, да, вот ледниковой, формальной, вот это то, что относится к самому-самому концу плейстоцена, так называемый молодой дрес, да, young dryas, вот если какой-то англоязычной терминологии. Так вот, это было короткое, очень сильное похолодание, продолжительностью где-то около 1000 лет. Вот сейчас в последнее время модно его связывать с импактным событием, то есть где-то там плюхнулся метеорит. Вот, причем разные специалисты разные места называют, но обычно это все-таки территория Северной Америки. Вот, что, дескать, большое количество выброшенного пыли, там, твердых частиц в атмосферу уменьшило ее прозрачность, но и тем самым создались благоприятные условия для нового развития ледников. Ну вот эта вот стадия, она называется у нас в Северной Европе Салпаусилька и соответствует как раз тем моренам, которые сформированы в Южной Финляндии. Вот. В сущности, современная граница между Россией и Финляндией, она проходит как раз вдоль вот этой вот морены, такая двойная моренная гряда Салпаусилька. Собственно, полюбоваться на нее можно вот здесь, вот она как раз, вот эта вот гряда. Вот. Все остальные моренные гряды, которые имеются в Финляндии, это, соответственно, несколько более поздние. Вот. То есть не надо рассматривать это так, что ледник взял и сразу вот начал таять. Нет, это все-таки такой процесс, связанный с частичным похолоданием и потеплениями. И вот, вот мы возвращаемся на предыдущую картинку. Здесь есть у нас такое ключевое место. Это гора Биллинген в Южной Швеции. именно здесь состоялся прорыв вод Балтийского ледникового озера в Северное море. И поскольку уровень самого Балтийского ледникового озера был выше уровня Мирового океана на тот момент, а Скандинавия, она по-прежнему еще продолжала быть такой слегка вдавленной, вот, то это привело к следующему обстоятельству, что огромная территория бывшего, теперь уже, Балтийского ледникового озера была осушена. Ну и там, как следствие, появляются торфяники, естественно. И вот как раз радиоуглеродная дата, да, появления первых торфяников, которые соответствуют спуску этого Балтийского ледникового озера, это и есть та самая цифра начала Голоцена. То есть формальная дата, вот 11 300 лет, она как раз вот с этого момента-то и начинается. Ну, спуск, по всей видимости, был событием в геологическом смысле коротким. Сейчас трудно, собственно, эту цифру назвать, какие-то годы там, или, может быть, десятилетия первые, но все равно это быстро. Это повлекло за собой и некоторые палеоклиматические события. Просто значительное количество холодной пресной воды, вылитое в Северное море, некоторым образом повлияло на конфигурацию североатлантического течения, Гольфстрима. Вот, вот это вот большое пятно, оно дрейфовало на север и некоторым образом отодвинуло вот эту вот гольфстримную ветку, что привело к похолоданию новому в Северной Европе. Это не привело к оледенениям, значительно во всяком случае, но это определило некоторый холодный тренд на протяжении достаточно большого количества лет. Это похолодание сейчас называется Переославским, вот, оно отмечается во всех пыльцевых спектрах у нас на северо-западе, во всех болотах и донных осадках озер. Вот, и поэтому никакое вот такое событие, оно, конечно, не проходит бесследно. И вот на протяжении того времени, пока шел этот спуск, вот, шел спуск по каналу, ну, который был фактически новообразованной рекой. Нынче она называется Свия, это отмершая долина. Потом там дальше на других палеогеографических картах посмотрим, как она протекала. Вот. Ну а сейчас просто полюбуемся на остатки на осадки приледниковых озер, которые много где распространены у нас на территории области. Вот это вот поселочек Лукаши в нижнем течении Ижора, куда, по всей видимости, тоже дотягивались какие-то рукава приледниковых бассейнов. Вот видно то, что они в значительной степени тоже такие глинистые. Отложения близкого возраста распространены на самой реке Неве. Вот, потому что сама река, она врезана некоторым образом в отложения, в том числе Балтийского ледникового озера. Вот то же самое, несколько более крупным планом. Компас здесь не просто так лежит. Вот это на самом деле иллюстрация того, что толще вот этих вот приледниковых глин, вот они тоже трещиноваты, причем в соответствии как раз с местной ригматической сетью. Тут стрелочка показывает 310 градусов, вот, что говорит о том, что эта трещина, она тоже некоторым образом сопряжена с общей тектонической картиной для территории северо-запада. Кстати, можно отметить ее попутное некоторое железистое орудинение, что свидетельствует о том, что по этой трещине тоже шел какой-то вертикальный транспорт вещества. Аналогичные глины можно обнаружить в бассейне Сфери. Неподалеку от Ладейного поля здесь сделан этот снимок. Вот. И вот эта вот ритмичность их, она на самом деле достаточно обычное дело, вот, потому что все-таки ледники, да, они существовали в умеренных широтах, вот, соответственно, лето и зима все-таки достаточно контрастные. Летом ледник подтаивает, из него больше выносится более грубого обломочного материала, песочка какого-то, зимой, наоборот, этот сток замедляется, поэтому вся муть, которая там успела взбаламутиться за лето, вот она оседает и образует тонкий пласт глин. Вот, и называются такие глины варвы. Один из шведских геологов, палеогеографов Герварда Гейер некогда предложил своего рода варвохронологию, то есть просто-напросто подсчитывать пары вот этих вот слоев, сколько пар, столько лет просуществовал бассейн. Вот. Достаточно просто и наглядно. Вот эта вот картинка, она как раз тоже некоторым образом свидетельствует о том, сейчас стрелочку найду, где у нас проходил вот этот вот стоп. Ну, вот примерно здесь. То есть вот этот вот канал, он некоторым образом даже просматривается и на современном космическом снимке. Вблизи как раз вот этой вот горы Биллинген. И после, да, вот этого спуска у нас осушаются значительные территории. Здесь показан маленький кусочек Финляндии, юго-восточный, вот, район Коткилаперанты. Вот где как раз были осушены значительные территории, там сформированы торфяники. Поэтому вот эта цифра, начала Голоцена, она многократно подтверждена по радиоуглеродным датам. И уровень моря тогда продолжал догонять.

0: морской большей частью на запад. Лет назад вот, она уже становится современной Балтикой. А вот предбалтику иногда называют морем Лимнея. Это латинское название прудовика. Вот. Это еще одна стадия, да, вот, которую кто-то выделяет, кто-то нет. Вот. Ну, во всяком случае, само название в литературе используется так, во всяком случае, чтобы вы знали. Ну, а дальше следующий тренд. Ой, я уже перебрал во времени. К тому, что сейчас идет глобальное потепление, в той или иной степени антропогенное. И поэтому, по всей вести, будущее Балтийской котловины, ну, возможно, будет каким-то таким. Вот это, наверное, самый апокалиптический сценарий, который нам обещает лет так через 100-150. Вот. И что мы здесь видим? Видим, что полностью у нас затоплена территория Нидерландов, Бельгии, территория Дании, значительной части Северной Германии, Польши, Прибалтики и большая часть территории Ленинградской области. Ижорщина у нас представляет собой этакий остров. Вот. И насколько, да, вот этот тренд будет себя дальше проявлять, это будет зависеть от искусства человека жить в согласии с окружающим миром. Вот. Ну, 10-й час, поэтому
1: я... Сколько метров-то?
0: 30. Ну, предполагаю, что это вот как раз на 150 метров.
1: Вот. А вклад человека в это все дело с глобальным потеплением вообще оценивается насколько...
0: Ну, это вопросы к экологу, все-таки не геологам, да. Вот. Поэтому я не могу сказать, вот, собственно, из чего как раз вот такая цифра получена. Вот. Ну, просто сегодняшний рост уровня мирового океана, там, пара миллиметров в год. Вот. Если мы это наложим, этот тренд, на будущее какое-то, вот. Тем более, что помимо таяния ледников наблюдается еще тепловое расширение океана, да, поверхностных слоев. Вода – это, как известно, та субстанция, которая расширяется при нагревании, да, и при замерзании. Вот. И поэтому трансгрессии морские связаны в том числе и с именно прогревом вот этих вот самых поверхностных вод. Вот. Поэтому вклад человека… Ну, безусловно, есть. Конечно же, вся история Земли – это чередование потепления и похолодания. Вот. И поэтому точно процент именно человеческого участия, ну, сказать, скорее всего, не могу. Вот. Это интересная, безусловно, тема, но вот все-таки это вопрос к экологам. Спасибо за внимание.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Добрый день, друзья. Мы продолжаем разговоры об астрономии. Я говорю именно разговоры, а не изучение астрономии, имея в виду, что мы с вами не решаем задачи. А вообще говоря, мои объяснения того, как устроена Вселенная, немногого будут стоить, если вы в процессе знакомства с этим курсом не будете, используя мои или другие задачники, решать задачи по астрономии. Ни одна наука, тем более естественная наука, естествознание, не останется у вас в памяти, если вы не будете тренироваться на решении задач. Я очень советую вам решать или смотреть, как они решены в задачниках, те задачи, которые следуют тематике нашего разговора об астрономии. Сегодня мы переходим ко второй части курса, то есть к изучению конкретных астрономических объектов. До сих пор мы говорили об общих свойствах гравитации, об общих типах движения космического. Сегодня будем говорить, и начиная с сегодняшнего дня, все дальше и дальше, о конкретных. И начнем с ближайшего к нам конкретного космического объекта, с планет Солнечной системы. Наша Солнечная система – это звезда Солнца, 8 больших планет и еще некоторые небольшие, но многочисленные члены нашей Солнечной системы. Вот номенклатура, которая сегодня принята в астрономии, то есть система названий. Звезда Солнца, она единственная в нашей Солнечной системе, 8 больших планет. Ну, вы знаете, от Меркурия до Нептуна. Меркурий, Венера, Земля, Марс, планеты небольшого размера, и гиганты. Ну, Меркурий, Венера, Земля, Марс тут, и гиганты Юпитер, Сатурн, газовые гиганты, и гиганты умеренного размера, мы их называем ледяными гигантами, Уран и Нептун. Нет полной уверенности, что в Солнечной системе других крупных тел нет. Может быть, они есть, но мы их пока не обнаружили. Зато обнаружили очень много вокруг и рядом с этими крупными планетами еще много мелких тел. Предыдущая картинка была для иллюстрации, а вот эта важна для понимания. Здесь в одном масштабе, и это очень важно, в одном масштабе я изобразил Солнце и 8 больших планет. Я говорю больших, хотя в астрономии это не обязательно. Само слово «планета» говорит о том, что речь идет вот об этих 8 достаточно крупных телах. Все остальные называются не планетами, а иначе. Посмотрите, во сколько раз Солнце по размеру, а уж трудно представить, во сколько раз по массе, больше любой из планет, даже самой крупной, Юпитера. Например, Юпитер по массе составляет 1/1000 долю от Солнца, но все остальные планеты еще меньше. Землю я тут специально обозначил вот этой стрелочкой, потому что иначе бы ее там, наверное, было и не найти. Рядом с ним, с Землей, планеты земного типа, маленькие каменистые планетки, а Венера, Марс и Меркурий. Где там Меркурий? Я его уже не вижу. Попробуйте его там рассмотреть. Такой он маленький. Вот это очень важно, что в Солнечной системе доминирует своей гравитацией, своим мощным излучением Солнце. Все остальное очень маленькое. Но на больших планетах не заканчивается Солнечная система. Вот тут эта иллюстрация, это очень важно, сделана не в одном масштабе. Шкала расстояния от Солнца логарифмическая. То есть каждый следующий шаг в 10 раз длиннее предыдущего. Одна астрономическая единица – это орбита Земли, 10 – это примерно орбита Юпитера, 100, 1000, 10 тысяч, 100 тысяч и так далее. И вот это все Солнечная система. Дальше 100 тысяч астрономических единиц уже начинаются владения соседних звезд, других звезд. А до 100, может быть, до 150 тысяч астрономических единиц в этой области доминирует гравитация Солнца. И оно все, что тут, держит рядом с собой своим притяжением. У нас нет полной уверенности, что вот мелкие тела на границе Солнечной системы именно так шарообразно расположены. Условно мы эту область называем облаком Оорт. Оорт – это голландский астроном, который предсказал, что эта область существует, что она населена мелкими объектами такого льдистого типа, типа комет. Ну, а дальше вот пояс Койпера – это область близкая к орбитам больших планет, и переходная область, пояс Хиллса от сферического облака Оорта к плоскому, более или менее плоскому поясу Койпера и очень плоской системе орбит больших планет.
Как изучают планеты? Ну, прежде всего, наземными телескопами. И возможности их чрезвычайно ограничены. Большие телескопы имеют маленькое поле зрения, и они не в состоянии охватить все небо и изучить всю Солнечную систему. Мы же находимся внутри Солнечной системы, значит, нам надо весь небосвод окинуть взглядом телескопа, чтобы все объекты Солнечной системы обнаружить. Есть телескопы с более широким полем зрения, но их возможности пока довольно ограничены, они не видят небольшие слабо светящиеся тела. Недавно стали создавать специальные телескопы-роботы, иногда многообъективные. Как правило, многообъективные, да еще и с широким полем зрения каждый объектив. И такие конструкции, такие системы многоглазых телескопов позволяют довольно быстро контролировать небесную сферу. И вот что мы понаоткрывали за последние годы. А эта кривая показывает, сколько объектов в Солнечной системе в том или ином году было обнаружено. Дальше я ее не стал рисовать, потому что такая статистика идет и до наших дней. Примерно 150-200 новых объектов ежесуточно открывают астрономы. Что это за объекты? Как правило, небольшие кометообразные или камнеобразные тела, мы их называем астероидами, размером в километры, иногда даже в сотни метров. Ну, их очень много. На сегодняшний день, вот сейчас, я говорю, в 2021 году, открыто чуть более миллиона астероидов и ядер комет. Открыто. Эта кривая говорит, сколько из них достаточно подробно исследовано. То есть их орбиты прослежены, и мы можем, уже зная параметры орбит, вычислять, где они, в какой момент времени в нашем пространстве находятся. А самая нижняя кривая – это количество астероидов, получивших собственные имена. У астрономов есть такая традиция давать собственные имена, имена каких-нибудь выдающихся людей, писателей, художников, ученых, или имена родной школы или родного города. Все это рассматривает специальная комиссия Международного астрономического союза. Если это имя приличного человека или хорошей школы, то его присваивают данному астероиду. Как правило, это делается медленно, поэтому так мало поименованных астероидов пока в Солнечной системе. Что касается небольших тел, то прежде всего мы обращаем внимание на спутники планет. Ну, спутник Земли – Луна. У Меркурия и Венеры нет спутников. Это статистика, я специально это сделал, на 1980 год. Это такой год, когда астрономы еще работали с помощью фотопластинок и глазом исследовали небо. То есть, так сказать, ручная была работа. И тогда у Земли, ну, и сегодня у Земли только один спутник, у Марса два спутника Фобоса и Деймоса, вы знаете. У планет-гигантов было открыто побольше. Я даже включил сюда Плутон, потому что это планета-карлик, ну, тоже планета в каком-то смысле. Тогда было 45 спутников, астрономам известно. В наше время, вот в нынешнем, 2021 году, с помощью телескопов-роботов, мы открыли намного больше спутников. Вот их количество. В основном они новые спутники у планет-гигантов открыты. Даже у Плутона оказалось не один, а пять спутников. И сегодня их насчитывается более 200. И я уверен, что это еще не последнее слово, сказали астрономы. Мы найдем и другие, но небольшие спутники у планет. Вот эта статистика обнаружения. Первый, исключая Луну, про Луну-то мы всегда знали, первые спутники у других планет открыл Галилей с помощью своего первого телескопа. Это четыре спутника Юпитера, 1609-10 годы. И потом статистика пошла-пошла. Астрономы работали глазами, на фотопластинках. А в нашу эпоху, с конца 20 и 21 веке, телескопы-роботы стали стремительно открывать новые спутники. Но возможности наземных телескопов очень скромные. Вот важная вещь – угловое разрешение. Дело в том, что колебание воздуха, мы с вами с этим уже знакомились, размывает то изображение, которое телескоп нам дает. И когда мы смотрим на поверхность соседней планеты, мы не можем заметить там мелкие детали, они просто не проявляются. Изображение не очень резкое, такое пульсирующее, плывущее постоянно перед нашим взором.
Даже на поверхности Луны мы практически не замечаем деталей мельче 2, ну иногда 1 километра удается, но уж меньше километра почти никогда. Когда смотрим на Марс, то видим детали только крупнее примерно 300 километров. На Юпитере 3000, а на Плутоне 30 примерно тысяч. Но учитывая, что сам Плутон имеет размер, диаметр около 3000 километров, ясно, что на поверхности Плутона в наземный телескоп мы ни одной детали увидеть не можем. Он нам кажется точечкой, маленькой звездочкой, где-то там на краю Солнечной системы. К счастью, мы имеем в последние десятилетия возможность запускать к планетам космические зонды. И вот даже до Плутона в 2015 году добрался первый в истории космический аппарат, и он нам впервые показал эту планету. Вот как мы ее видели раньше на астрономических фотографиях. Что вы тут видите? Маленькую звездочку. Это так и был открыт Плутон, так мы его и видели в наземные телескопы. Но потом появился космический телескоп Хаббл, он тоже рядом с Землей, но все-таки атмосфера ему не мешает. И он увидел Плутон вот таким. Это самая лучшая фотография в наземный телескоп Плутона и его спутник Харон. Никаких деталей на Плутоне не видно. Это уже фотография телескопа Хаббл. Харон отдельно, Плутон отдельно. Тут уже они, так сказать, разделились, более четко стали видны. Но никаких деталей на поверхности тоже не видно. И, наконец, мимо Плутона промчался космический зонд New Horizons, новые горизонты. И он нам впервые показал детали поверхности Плутона. Мы теперь их изучаем, изумляемся тому, что увидели. Очень много интересного. Мы еще поговорим о нем. Обнаружили. Вот это все благодаря технике космической. То же самое в отношении близкой Венеры. Уж казалось бы, ее-то можно изучить? Нет. Она покрыта плотной атмосферой. В атмосфере все время облака закрывают от нашего взора поверхность Венеры. Но благодаря тому, что к ней подлетели космические аппараты с радиолокаторами, сначала 2 советских аппарата Венера 15 и 16, затем американский аппарат Магеллан, и этот имел радиолокаторы, и наши имели. И они сквозь облачную атмосферу Венеры прозондировали ее почву, и теперь поверхность, верхний слой почвы. Теперь мы видим перед нами карта венерианской поверхности. Это радиокарта. Тут цветами показан уровень, высота. Голубое – это низменности. Ну, если бы на Венере была вода, а это были бы океаны и моря. Но вода там не может существовать в жидком виде. Там очень высокая температура поверхности. Зеленовато-желтоватые – это возвышенности, можно назвать их континентами, но там в прямом смысле континентов нет, таких как на Земле. А красное и особенно белое – это самые высокие точки на поверхности Венеры, аналоги нашего Тибета, такие горные структуры. А самая высокая – это вот белая структура, горы Максвелла. Максвелл, Джеймс Клерк Максвелл, отец теории радиоволн, теории электромагнитного поля, а именно благодаря радиоволнам как раз эта карта и была получена. Поэтому именем Максвелла назвали вот эту высочайшую горную вершину на Венере. А все остальные географические названия на ней женского рода, ну, Венера сама планета женского рода, поэтому и все названия там в честь реальных женщин, чем-то прославивших себя, Терешкова там есть, и в честь разных сказочных и мифических персонажей женского рода, которые, ну, Баба-Яга, например, Снегурочка, тоже вы найдете на карте венерианской поверхности. А на поверхности Венеры садились космические аппараты, но они работали там недолго, потому что очень жаркая планета, быстро выходили из строя. А вот на более прохладных планетах там работают наши роботы очень продуктивно и долго. Кстати говоря, первая мягкая посадка на поверхность этой планеты, вы уже поняли, что это за планета, да, Марс, была осуществлена советскими инженерами. Наш аппарат «Марс-3» в 1971 году первым опустился на поверхность Марса. Но потом более удачливыми оказались инженеры США, которые до последних лет запускают на Марс стационарные и передвигающиеся аппараты, марсоходы. Полет к малым телам Солнечной системы тоже очень важное и интересное дело. Но это сложное дело. В последние годы им занимаются инженеры Японии,
США и Европы. И вот первый, пожалуй, удачный полет к одному из астероидов осуществил японский зонд «Хаябуса». В 2005 году он приблизился, не стал садиться на поверхность астероида, просто приблизился к нему, отщипнул кусочек, совсем несколько пылинок, несколько песчинок с поверхности этого тела, упаковал в специальную капсулу, и потом, пролетая мимо Земли на парашюте, сбросил их, и мы впервые получили образцы вещества с поверхности астероида тогда. Ну, в наше время эти эксперименты продолжаются. Люди тоже побывали на космических телах, но этим телом пока была только Луна. С 1969 по 1972 на поверхность Луны опускались 6 экспедиций в рамках проекта «Аполлон», «Аполло». И 12 человек, 12 астронавтов американских работали на поверхности Луны, делали исследования, собирали образцы грунта, оставляли там приборы, которые потом после их возвращения на Землю еще долго работали и передавали нам важные сведения о Луне. Это были полезные экспедиции, но человек давно уже не возвращался на поверхность Луны. Даже на Луне работать очень трудно, ведь там нет атмосферы, и приходится в скафандре работать человеку. А скафандр, вот такой скафандр, на Земле весит около 100 килограмм. Попробуйте 100 килограмм на плечи и поработать на Земле. Даже шага не ступишь. Но на Луне сила тяжести в 6 раз ниже земной, поэтому скафандр весил около 16 килограмм и не так сильно обременял человека, хотя и это тоже немало. Рюкзак 16 килограмм. Оденьте когда-нибудь на себя и попробуйте ямку выкопать лопатой с этим рюкзаком за плечами. Но космонавты были хорошо тренированные, и они работали по несколько суток на Луне, собирали образцы грунта, фотографировали, вот фотокамера у него. Ну, в общем, исполняли ту научную работу, для которой их туда и послали. Вся Солнечная система иногда бывает изображена вот на таких картинках. Я вам специально демонстрирую эту, чтобы отметить ее недостатки. Вот вы увидите некоторые учебники. Я, кстати, эту картинку взял из весьма хорошего американского учебника общей астрономии. Но в данном случае я большой противник вот таких вот коллекций планет. И даже тут звезда присутствует, вот наше Солнце. Когда все тела вписаны в одинаковые клеточки и имеют одинаковый или почти одинаковый видимый размер. Тогда встает вопрос, а почему же одни тела холодные, другие теплые, третьи невероятно горячие, ну, в данном случае Солнце? В чем же разница, если они все вот такие одинаковые? Да дело в том, что тут не соблюден масштаб. Они все разные, я вам показывал, насколько Солнце больше, массивнее любой планеты. Именно по этой причине у Солнца огромное давление внутри, высокая температура, при которой термоядерные реакции происходят, оно греет и освещает все остальные планеты. Это неправильная картинка. Но такие картинки во многих учебниках вам встретятся. Вот пример. Если вы откроете учебник биологии, ну или конкретно зоологии, то на странице одинакового размера будут изображены разные животные, там слон и водомерка. Но водомерка бегает по поверхности воды и не проваливается. А слон не может понять, как можно бегать по воде. Она же такая жидкая и податливая. Разная физика управляет жизнью этих тел, потому что их массы различаются в сотни миллионов раз. То же самое в отношении небесных тел. Надо всегда вспоминать, держать в голове их размер и массу. Иначе вы не поймете, почему они такие разные. К сожалению, в учебнике все, или там на экране компьютера, все они имеют одинаковый размер, но надо мыслить более глубоко и думать физически. Понимать, что масса – это, как правило, главный параметр, управляющий жизнью и живых организмов, и неживых звезд и планет. Вот вам пример. Соотношение массы таракана, человека и кита примерно такое же, как планеты, звезды и галактики. Но мы же понимаем, что планета отличается от звезды, а звезда от галактики. Разные физические процессы доминируют в каждом из этих тел. Точно так же, как
таракан может упасть с небоскреба на асфальт, и с ним ничего не будет. Человек упадет со второго этажа и сломает себе руки и ноги. А киту вообще не надо никуда падать. Положите его на поверхность суши, и он под собственным весом себя раздавит и умрет. Поэтому таракан ничего не будет, даже если вы его с эльфовой башни сбросите. То есть одни и те же физические силы по-разному влияют на тело, имеющее разную массу. И это мы хорошо помним, когда думаем о процессах, происходящих на астероидах, кометах, в спутниках планет, планетах и звездах. Всегда должны ощущать, как же там их собственная масса руководит их внутренней геологической жизнью, если говорить о планетах, или термоядерной жизнью, если вспоминать о звездах. Вот это правильная картинка. Советую вам закрепить ее в голове и всегда помнить, что планеты, даже гиганты, намного меньше Солнца, а планеты земного типа вообще микроскопический размер имеют в этом масштабе. Ну, так можно себе представить Солнечную систему, 8 больших планет, мы об этом говорили, и небольшие тела, кометы, астероиды, летающие в пространстве между ними. А в чем же различие между звездой и планетой? Еще раз повторяю, в массе даже гигант Юпитер в 1000 раз менее массивен, чем Солнце, в 10 раз меньше по размеру, а значит и по объему, и мы понимаем, что плотность у них примерно одинаковая. Химический состав, как выясняется, примерно одинаковый. Звезда состоит в основном из водорода и гелия, и Юпитер, ну и Сатурн, вообще любая планета-гигант, тоже в основном состоит из водорода и гелия. Но звезда светится, а планета практически холодная, потому что масса ее маленькая, давление в недрах маленькое, температура не очень высокая, и там не могут протекать термоядерные реакции, которые дают энергию звезде. Номенклатура тела Солнечной системы, еще раз повторю, такая. Звезда, планеты. Лучше, чтобы не ошибаться, добавлять какой-то эпитет. Большие планеты, классические планеты. Но это не обязательно. Если вы говорите «планета», то имеется в виду большое тело от Меркурия до Нептуна. Вот 8 этих больших тел. Но обычно добавляют «большая планета» или «классическая планета». Планеты-карлики. Ну, аналог мы знаем – это Плутон, ну и похожие на него. Dwarf planet по-английски. Можно говорить «планеты-карлики», либо карликовые планеты, ну, это синонимы планет-карлики, спутники планет и вся остальная мелочь, которую мы называем малые тела Солнечной системы. Астероиды, твердые ядра комет, еще есть такое понятие метеороиды, это просто очень мелкие астероиды, которые иногда влетают в атмосферу Земли, от них иногда метеориты остаются на поверхности Земли. Метеороид он в космосе, а метеорит то, что упало на поверхность Земли. Масштабы Солнца велики, я еще раз это повторяю, и не только в отношении массы, но и в отношении выделившейся энергии. Но есть одна величина, физическая величина, которую несут на себе планеты, и она в малой доле касается Солнца. Речь идет о моменте, о механическом моменте, или, как говорят, момент вращения. Но на четком физическом языке это момент импульса. Он по-разному в разных учебниках называется, но вообще говоря в справочниках только одно название – момент импульса, ну то есть количество вращательного вот этого движения. Хотя планеты-гиганты невелики по массе, но их довольно большая скорость и большой радиус орбиты приводит к тому, что именно в них сосредоточен момент импульса Солнечной системы. Солнце массивное, но оно медленно вращается.

Солнечной системе. Четыре гиганта, четыре небольших планеты земного типа. Эта группа делится пополам. Два газовых, два ледяных гиганта. Эта группа тоже, можно ее разделить пополам. Планеты очень похожие на Землю, Земля и Венера, и планеты не похожие на Землю, практически лишенные атмосферы. А это Марс, ну там атмосфера очень разреженная, и Меркурий у него, только следы атмосферы, можно сказать, что полное ее отсутствие, ее там нет. Тут вот каждый раз мы видим такое разбиение на два, такая иерархия в устройстве Солнечной системы. Далеко не каждая планетная система, мы их уже немало изучили и обнаружили, а она имеет вот такое симметричное иерархическое строение. Когда речь идет о планетах-карликах, почему мы их вообще отделили от больших планет? Ну, пожалуй, самое главное – это их малая масса. И к чему это приводит? Орбиты больших планет не пересекаются. У них настолько большая масса, что если бы они сближались на своих орбитах, они бы очень сильно влияли на движение друг друга, возмущали движение друг друга, и орбиты стали бы хаотическими, возможно, планеты просто выбросили бы друг друга из пределов Солнечной системы. Возможно, так когда-то в период молодости Солнечной системы и было. Орбиты карликовых планет пересекаются, разнообразную форму имеют, разнообразную ориентацию плоскостей орбит. Они настолько маломассивны, что друг на друга почти не влияют. Вот в этом их главное различие. Ну а почему же все-таки мы их называем планетами? Хоть и карликами, но планетами. А вот почему. Вот один из спутников Сатурна, Гиперион. Форма его совсем даже не шарообразная. Почему? Он мал по размеру. Тяготение на его поверхности слабое, и оно не может преодолеть жесткость его пород, его тела. Тело его почти изо льда целиком состоит, но слабая гравитация не может его округлить, сделать шарообразным. А планета-карлик Плутон потому и называется все-таки планетой, хоть и карликом, что гравитация преодолела жесткость вещества в недрах этого тела и округлила его. А значит, там внутри происходит какая-то геологическая жизнь. Разделяется вещество по плотности. Плотное оседает к центру. Легкое всплывает на поверхность. Вот эта вот большая светлая область на поверхности Плутона, она так на сердечко немножко похожа, да? Светлая. Она почти не имеет на себе метеоритные кратеры. Вот тут много... Приглядитесь внимательно. Тут много метеоритных кратеров. Они давно туда падали и накопились там. А здесь вы не увидите ни одного. Значит, это свежий лед. Он недавно образовался на поверхности. Значит, из недр там поднимается жидкая какая-то масса. Ну, это в основном азот. Потом он застывает на поверхности. Это значит, что тело в геологическом смысле живое, что там что-то перемешивается, какое-то тепло выделяется. В этом смысле Плутон аналог любой планеты, большой планеты. Но он маленький. Он маленький, поэтому dwarf planet, планета-карлик. А планеты-карлики настолько маленькие, что иногда какой-нибудь спутник планет, например, наша Луна, по массе намного и по размеру намного их превосходит. Вот диаграмма, где показана масса нашей родной Луны, спутника Земли, а вот это суммарная масса всех планет-карликов. Сегодня известно 5 карликовых планет. Ну, первым был Плутон, потом в эту компанию попал крупнейший астероид Церера, он тоже довольно шарообразный. Ну и в поздние годы, недавно открыли еще спутник Плутона, он тоже так имеет отношение к самому Плутону, Хаумею, Макимаки и Эриду, которые, каждая из них значительно уступает по массе нашей Луны, и даже в сумме они не соперники нашей Луне. Так что это правда маломассивные тела, но по внутренним своим свойствам они планетообразные. Кстати говоря, а чем Луна хуже? Почему она не планета? Да вообще говоря, не почему. Крупнейшие спутники планет, в том числе и наша Луна, по внутренней своей жизни, по внутреннему устройству, они аналогичны планетами, они шарообразны. В них происходит, ну, вспомните Ио, спутник Юпитера, там вообще вулканическая деятельность запредельно мощная. Да и на Европе, вот это Европа, второй спутник Юпитера, там тоже подледный океан, там гейзеры, то есть
все

признаки планет. Но они находятся рядом с еще более массивным телом. В данном случае это Юпитер. Луна находится рядом с Землей, поэтому их называют спутниками, потому что рядом с ними есть еще более массивное тело. Но вообще-то крупные спутники ничем принципиально от планет не отличаются. Это Меркурий, мельчайшая из планет. А это в том же масштабе наша Луна, она чуть меньше Меркурия, и спутник Сатурна Титан. А ведь у Титана, во-первых, Титан размером с Меркурий, даже чуть побольше. А во-вторых, у Титана есть атмосфера, которой лишен Меркурий. То есть Титан как бы больше планета, чем Меркурий. Но Меркурий мы называем планетой, а Титан спутником. Это, конечно, не совсем справедливо по отношению к крупным спутникам планет. И надо как-то эту номенклатуру тоже привести в такое физическое соответствие. Но иногда вообще трудно понять, кто чей спутник. Вот перед нами Плутон и его крупнейший. У Плутона 5 спутников, но те 4 маленькие, а Харон крупный. Кто из них спутник кого? Оба они обращаются вокруг общего центра масс. Ну да, Плутон немножечко там в 8 раз помассивнее, чем Харон. Поэтому про Харон мы говорим, это спутник, а про Плутон это планета, карлик. Но Харон тоже планета, и Луна наша тоже планета. И можно выделить рядом с каждой планетой, у которой есть спутники, крупные спутники, которые претендуют на звание планет. Ну, так надо их называть планетами-спутниками. Есть планеты-карлики, а есть планеты-спутники. Это мое предложение. Я как астроном выдвинул его лет 20 или 25 назад, потом его поддержали некоторые другие астрономы, мои коллеги в России и за рубежом, и мы постепенно приходим к мысли, что надо ввести такой термин в номенклатуру современной астрономии, выделить примерно дюжину спутников планет, которые есть смысл называть планетами-спутниками, имея в виду их физическое строение, связанное с их большой массой. Ну, вот этот новый класс объектов, планеты-спутники, которые, наверное, найдут свое признание в сообществе астрономов, и такой термин, в конце концов, официально появится. Астероиды и ядра комет принципиально ничем друг от друга не отличаются. Астероиды каменистые, там меньше летучих веществ, там воды и так далее, а в ядрах комет побольше летучих веществ, льдов, и водяных, и там метановых льдов. Ну, просто кометы подальше от Солнца живут и не так сильно нагреваются, поэтому не испаряются активно. А астероиды поближе к Солнцу, и оно их подсушило, испарило те летучие вещества, которые там присутствуют. Поэтому астероиды поплотнее, у них каменистое тело. Вот астероид Итакава, к которому подлетал японский зонд Хаябуса, у него средняя плотность 2 грамма на кубический сантиметр. Ну, это примерно такая же плотность, как у земного вот, грунта, который на поверхности Земли лежит. Такой каменистый грунт, но не особенно плотный. У ядра кометы Чурюмова-Герасименко средняя плотность 0,5 грамма на кубический сантиметр. То есть это лед, пронизанный какими-то порами, какими-то полостями. Ну, может быть, даже пещерные крупные полости там внутри этого ледяного тела. Поэтому у него средняя плотность меньше плотности льда, лишенного таких пузырьков. Происхождение и эволюция планетных систем. Мы приблизительно представляем себе, что и звезды, и планеты формируются за счет силы тяжести, за счет гравитации из разреженного межзвездного вещества. Это вещество постепенно стягивается в такие плотные облака, непрозрачные для света, и в их недрах сжимается большая часть вещества в звезду, а меньшая часть, остатки этого вещества, продолжая движение вокруг центра гравитационного, постепенно складываются в планеты, в их спутники, ну и в межпланетное вещество, в астероиды и кометы. Очень долго мы лишь мысленно представляли себе этот процесс, потому что не могли наблюдать его в природе. А правда, как его наблюдать? Вот давайте вернемся сюда. Непрозрачное для света темное межзвездное облако. Наш оптический телескоп туда не может заглянуть, а там, именно там и происходит формирование звезд и планет рядом с ними. Но нашлись телескопы, которые могут туда заглянуть. Помните, я вам рассказывал? Телескопы
микроволнового диапазона. Это миллиметры и доли миллиметров длина волны. Это такая пограничная область между радио и инфракрасной астрономией. Нашлись такие телескопы. И вот эти вот теоретические картинки, как в молодости выглядело наше Солнце, как оно нагревало внутреннюю часть протопланетного облака. И тут сформировались планеты земного типа, сухие, лишенные большого количества летучих веществ. А за границей, за холодной границей, на периферии этого облака планеты-гиганты, богатые водородом и гелием, сформировались. Все это были фантазии, теоретические фантазии ученых, пока не появились радиотелескопы микроволнового диапазона. И вот наземный радиотелескоп «Алма» сегодня показывает формирующихся протопланетных дисков. Молодая звезда и газово-пылевой диск вокруг нее, и уже дорожки протоптанные, вероятно, отдельные. Мы еще не видим эти планеты там, но уже чувствуем, что они там есть. Они собирают вещество на себя, притягивают его и вычищают область вдоль своей орбиты. Я заканчиваю рассказ на том, что советую вам продолжить изучение этой темы, ориентируясь на выпущенные мной и моими коллегами книги, где гораздо полнее и подробнее, я думаю, интереснее, чем я вам сегодня успел рассказать, рассказано прежде всего о нашей Солнечной системе. Она все-таки для нас основной объект исследования. Но и другие планетные системы мы тоже изучаем. Всего доброго!

Это отсылка к художнику Леону Бакстону. Накануне Первой мировой войны возникло такое понятие «жить по Бакстону», что на самом деле отражало настроение того времени, пира во время чумы. В это время популярность художника достигла своей кульминации. Его мировая известность была создана во многом благодаря работе с Дягилевым и оформлению многочисленных балетов. Шахерезада, Клеопатра. Журналисты буквально выстраивались в очередь, чтобы взять у него интервью. И таким образом мода на костюмы, которые он создал для театра, было воспринято и жизнью. Зрители хотели так же одеваться, как и актеры, которые они видели в театре. Появились галстуки а-ля Бакст и многочисленные платья в его стилистике из тонких струящихся тканей. В это время в России в 1914 году Елизавета Шувалова организует очень модное в то время мероприятие – маскарадное событие. И для помощи она зовет оформителя, декоратора Леона Бакста. Но у Бакста было одно условие – он готов был взяться за этот заказ, если дамы, которые будут приглашены на это событие, будут в париках такого же цвета, как и их костюмы. Событие имело невероятные масштабы. Специально для этого был заказан целый вагон цветов из Ниццы. Было разослано 2000 приглашений. Какие только волосы можно было тут не встретить. Малиновые парики, изумрудные, зеленые, синие, разноцветные, золотые и даже, наверное, серебряные. На этом балу пошла одна известная светская дама Елена Олев, на руке которой виднелись две зеленые розы. Леон Бакст предложил еще одну интересную интерпретацию театральной работы. Он ввел моду среди светских дам на временную татуировку, украшая их тела растительным орнаментом. Откуда вообще это все возникло? Почему появился такой орнамент? Да дело в том, что в театре он выполнял роль грима. Своих актеров он часто подкрашивал. Известно, существует история, как его близкий друг, кстати, Валентин Серов, Федору Шаляпину перед выступлением нарисовал мускулы. Тот же самый, на самом деле, случай был и Леон Бакста. Он часто прорисовывал какие-то римские, греческие мотивы на теле многих актеров. Он желал, чтобы у зрителя оставался эффект «ох», чтобы он задавал моду и действительно увлекался всеми новыми веяниями, которые существовали в искусстве. Он любил Модильяне, он очень ценил Пикассо и говорил, что он мог бы сам быть прекрасным кубистом, потому что в кубизме много правды. Дело в том, что дедушка Леона Бакста был поставщиком сукна для российской армии. И по семейной легенде он был очень популярным французским, парижским даже портным. Надо сказать, что юного Леона Бакста поражала та обстановка, в которой он находился. Ведь это была золотая гостиная с механическими часами, с птицами, канарейками в клетках, с многочисленной зеленью вокруг. В 1903 году Леон Бакст встречает Любовь Гриценко. Это была третья дочь известного коллекционера Павла Третьякова, владельца гигантской текстильной промышленности. И эта дама, конечно, поразила его в самое сердце. Вдова известного художника, который любил одеваться шиком по моде того времени. Он стал писать ей письма, полные страсти и любви. На что Любовь Гриценко очень холодно ему отвечала, что они были из разных социальных кругов. Она богата, а он беден. Как же они будут делить вместе свой семейный капитал? В ответ на все эти вопросы Бакст ссылал своего друга, художника Илью Остроухова, который к тому времени был уже женат, но оставил живопись и стал теперь коллекционером. Бакст же обещал Любовь Гриценко, что никогда не бросит художество и будет продолжать оставаться живописцем. Они переписывались около года, и в конце концов свадьба состоялась. Любовь Гриценко постоянно жаловалась, что Бакст жуткий транжир и постоянно занимал у нее деньги. В то время, когда он за ней ухаживал, он выполнял работу для двух известных постановок «Фея кукол» и «Эдип в колонии». За последнее он получил 2500 рублей. Гигантская сумма в то время. Для сравнения, актер Вацлав Нежинский жил в год на 700 рублей. Но Леону Бакста был страшный транжир. Ему этих денег было мало, и поэтому в этот же период он занимает у Любови Гриценко еще 2500 рублей. И все тратит на одежду, моду, галстуки, которых ему было все мало. В письме Любовь Гриценко отправляет ему нужную сумму, но просит сообщить, сможет ли он выплачивать этот долг помесячно. Бакст отвечает, что ежемесячно не сможет, но за год обязательно все отдаст. Но не отдает. В итоге они прожили вместе всего лишь 2 года. Тем не менее, любовь к моде у художника сохранилась на протяжении всей жизни. Успех художника пришел чуть позже, после первых знакомства, спустя ровно 6 лет. Как раз мировую славу и известность дали те самые дягилевские балеты, которые принесли ему большие деньги. Он смог вести ту жизнь, которую он хотел, покупая столько галстуков и пиджаков,
сколько его душе угодно. В это время начинает активно сотрудничать с модными парижскими домами. И уже позже, десятилетиями спустя, для журнала Vogue он будет читать лекцию «Как правильно носить мужской костюм».

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Немножко экран опустите.
2: Сейчас попробуем. Да, это можно.
1: Всем добрый день. Просим прощения за задержку. Они вызваны техническими беспорядками. Такое случается в интернете. А мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только. Сегодня Ярослав Александрович Попов расскажет вам про аммонитов. И не только. Ярослав, прошу вас.
3: Всем добрый день. Надеюсь, что на этом наши технические проблемы закончатся, и что теперь будет все слышно, все видно, и меня будет видно, и, конечно же, наших главных гостей, наших прекрасных аммонитов. Итак, сегодня речь пойдет о древних головоногих моллюсках, но и в первую очередь, конечно же, о самых знаменитых, вот этих вот прекрасных закрученных ракушках и их обитателях. Ну, я думаю, что на этом хватит уже предисловий. Поехали. Следующий слайд, прошу. Да, ну, как видите, как раз перед нами один из аммонитов, и он, безусловно, требует внимания. Следующий. Но прежде чем поговорить о самих аммонитах, начнем с того, что аммониты относятся действительно к классу моллюски, к типу моллюски, прошу прощения, и к классу головоногие моллюски. Тип моллюски сам по себе достаточно интересен и разнообразен. Настолько разнообразен, что я думаю, может быть, мы с вами еще как-нибудь и о других моллюсках древних поподробнее поговорим. Но пожалуй, что среди всех моллюсков, среди этих загадочных мягкотелых существ, у которых есть достаточно, ну, у многих достаточно сложный мозг, у которых достаточно интересное строение вот с мантией, с какой-то там видоизмененной ногой, в которой можно ползать, можно там ее на различные щупальца поделить, можно лопату из этой ноги сделать. В общем, каждый моллюск подошел к этому весьма творчески. Так вот, среди всех этих разнообразных существ, пожалуй, что головоногие моллюски обладают максимальным количеством каких-то эволюционных нововведений. Ну, короче говоря, самые прогрессивные, самые крутые ребята. Действительно, во-первых, это очень активные животные, очень быстрые, ведь именно они придумали выбрасывать воду и лететь буквально сквозь воду, как ракеты, то есть двигаться реактивно. Не зря для этого они сформировали из своей ноги воронку. Так вот, помимо реактивного движения, у них очень высоко развита нервная система. Конечно, в первую очередь вспоминаются такие головоногие моллюски, как кальмары, как осьминоги, но и остальные, вроде каракатиц, тоже по сравнению со многими беспозвоночными не так уж просты. Да и наутилусы, в общем, тоже. Ну, кроме того, у них очень хорошо развито зрение, очень специфические вот эти вот щупальца, кстати, очень разные бывают. Одним словом, головоногие моллюски интересные животные. И, кстати, достаточно разнообразные. Только современных насчитывается 800 видов, а ископаемых около 10 тысяч. Таким образом, мы понимаем, что то, что сейчас существует, это лишь малая доля того, что было когда-то. Ну, давайте посмотрим, что, собственно, существует сейчас. Ну, некоторые представления вы уже на этом слайде получили, ну, а на следующем слайде еще некоторых представителей посмотрим поближе. Есть сейчас головоногие моллюски, у которых имеется внешняя раковина, есть с какими-то кусочками внутренней раковины, А есть и абсолютно безраковинные существа. Вот некоторые такие типовые представители головоногих моллюсков перед вами. Это, конечно же, всевозможные осьминоги. Некоторые осьминоги являются опаснейшими хищниками, другие фильтраторы. Есть кальмары знаменитые, которые обитают большими группами. Это, кстати, тоже довольно интересно. Среди головоногих есть как одиночки, так и такие групповые животные. Каракатицы. Очень интересны наутилусы, и мы про них сегодня будем много раз говорить, потому что эти животные максимально близки к ископаемым аммонитам. В принципе, про современных головоногих моллюсков можно говорить достаточно долго, хотя бы про тех же осьминогов, про их интеллектуальные способности как-то проходить сложные лабиринты, способности взаимодействовать с людьми. Вот, как оказалось, у осьминогов прекрасная память. Например, там некоторые осьминоги... Известен такой случай, когда в одном аквариуме осьминог не вздубил одного из уборщиков, и каждый раз он там плевал в него водой, как только он подходил. В общем, достаточно интересные животные. Некоторые из головоногих моллюсков прекрасно мимикрируют, то есть подражают другим существам, меняют цвет. Но я думаю, что об этом вам уже рассказывали. У вас есть же замечательный курс, посвященный беспозвоночным современным. Поэтому, пожалуй, что на современных я долго задерживаться не буду, а предлагаю сразу же перебраться уже к ископаемым нашим друзьям. Ну и заодно уже путешествия среди ископаемых головоногих, мы, может быть, какие-то особенности современных тоже припомним. Итак, что характерно для большинства ископаемых головоногих моллюсков? В первую очередь, это наличие раковины. Вообще, это довольно странно. Почему-то большая часть ископаемых головоногих моллюсков имеет раковину, причем разную раковину, либо прямую, либо закрученную, внутреннюю или внешнюю, вариантов очень много. А современные головоногие моллюски практически все безраковинные. Ну, наутилусы, аргонавты тому исключение. А у кальмара у того же какая-то маленькая тонкая пластиночка осталась внутри тела. Но, пожалуй, что на этом все. Но вот ископаемых с раковиной было очень много. Но это говорит в первую очередь о том, что действительно в прошлом головоногие моллюски были гораздо разнообразнее, чем сейчас. С другой стороны, возможно, что мягкотелые головоногие тоже существовали. Просто по понятным причинам мы о них очень мало чего знаем. Но мы знаем, что они были. Например, те же осьминоги, те же кальмары оставили свои отпечатки, начиная с юрского периода. Поэтому мы можем судить и о том, что и без раковины тоже существовали. Как вы видите на этой картинке, очень много было моллюсков с прямой раковиной. Их частенько называют ортоконы. Во многих книжках детских вы можете повстречать такое слово. По сути, ортокон – это прямой конус, переводится. То есть это раковина действительно прямая. Сейчас еще и используют такую аббревиатуру, как ПГМ – прямораковинный головоногий моллюск. Ну, по сути, это говорит лишь о форме головоногого моллюска, но ничего не говорит ни об особенностях его строения, ни даже об особенностях его систематики. Собственно, среди вот этих прямораковинных головоногих моллюсков было множество самых разных форм. Актиноцератоиды, эндоцератоиды, ортоцератоиды. И у каждого была очень специфическая раковина и, вполне возможно, достаточно специфическое внутреннее строение. О каждом из этих прямораковинных головоногих моллюсков мы чуть-чуть поговорим. Ну и есть, конечно же, моллюски с закрученной ракушкой. Это до этого дошли наутилоидеи и аммонеидеи. О них тоже будет дальше разговор. Ну и есть беремниты. Они тоже нашли, чем выделиться. У них вроде бы прямая раковина, но не внешняя, а внутренняя. То есть беремниты не могли спрятаться в свою раковину. Для них раковина была неким подобием нашего позвоночника. То есть на нее опирались все органы, но она находилась внутри тела. Но обо всем этом, я думаю, мы сейчас поговорим поподробнее, уже переключившись на следующий слайд. Так. Все, у меня, по крайней мере, слайд переключился. Надеюсь, что и у вас сейчас картинка появится. И мы с вами сможем лицезреть Уорта Церата Идей. Это, безусловно, один из представителей вот этих ортоконов. И я бы сказал бы самый примитивный, возможно, даже самый базовый. То есть именно от Уорта Церата Идей происходят все другие прямораковинные головоногие моллюски. И возможно, что от них происходят и наутилоидеи. Или, по крайней мере, с наутилоидеями у них общий предок. Устроена эта ракушка максимально просто. Прямая раковина, поделенная на камерки, и внутри посерединочке трубочка, сифон. Вообще, сразу, я думаю, на примере Орто Церата Идеи можно немножко поговорить о том, зачем головоногим моллюскам такая раковина и в чем ее смысл. Возможно, многие из вас слышали, что это некий поплавок. Действительно, большинство древних и современных головоногих моллюсков стараются держаться в толще воды. А чтобы достигнуть вот такого подвешенного в воде состояния, нужно быть примерно такого же веса, такой же плотности, как вода. И головоногие моллюски решили достигнуть это довольно интересным способом. Они заполняют свою раковину частично водой, частично воздухом. При этом они могут газа нагнать побольше, тогда раковина станет легче и она начнет подниматься. Или же наоборот, заполнить практически всю раковину водой, тогда раковина пойдет на дно. Собственно, по тому же принципу сейчас функционирует подводная лодка. Чтобы иметь доступ ко всем камерам, и, собственно, можно было их заполнять газом или водой, все камеры соединяются единой трубочкой, сифоном. Ну и, как я сказал, у этих ребят сифон устроен максимально просто, просто посередине тоненькая трубочка. Сейчас мы увидим, что у других бывает прям все намного сложнее, намного интересней. Сам моллюск обитает в последней камере, она самая крупная. Ну а все предыдущие камеры – это места, где моллюск обитал раньше. Соответственно, посчитав количество этих камер, мы можем как бы примерно прикинуть возраст и развитие моллюска. Ну, если вкратце, то так. Сами по себе Орто Церата Идеи были довольно-таки крупными ребятами. Некоторые достигали длины в 2 метра. И считается, что это были одни из самых первых хищников. Хищников, появившихся в Ордовикском периоде. Примерно, соответственно, 470 миллионов лет назад. Вообще, что-то похожее на головоногих моллюсков сейчас уже замечено даже в кембрийском периоде. Как обычно, китайцы доблестные обнаружили парочку находок, которые, скорее всего, являются головоногими моллюсками. Но эта новость очень свежая, еще требующая проверочки, поэтому я решил пока ее в свою презентацию не включать. Но вот достоверные головоногие моллюски известны как раз Ордовика. Но давайте посмотрим, какие там еще ребята появились, помимо Орто Церата Идей. Двигаемся дальше и встречаем так называемых. Да, забыл, у меня есть еще один замечательный слайд, тоже про Орто Церата Идей, и на сей раз с отпечатком тела. Вообще, конечно же, от большинства головоногих моллюсков нам известны только раковины. Это довольно печально, потому что хочется узнать, как выглядело само животное. Ну а проводить прямую аналогию с современными какими-нибудь наутилусами не всегда корректно. Но, к счастью, иногда сохраняются отпечатки, а иногда даже прям, можно сказать, такие мумии древних тел. И в таком случае мы действительно кое-что о строении мягкого тела тоже можем сказать. В случае с ортоцератоидеями есть отпечаток моллюска по имени Ортонибиоцерос. И здесь отпечатались только щупальца, но это тоже приятно. Видно, что они небольшие. И кроме того, видно, что их 10. То есть это сближает их с современными десятиногими головоногими моллюсками. Ну а теперь точно можем двигаться дальше. Следующая группа головоногих моллюсков – это так называемые эндоцератоидеи. Опять же, прямая раковина, такой длинный конус, но действительно очень длинный конус. Вообще, конечно же, эндоцератоидеи чаще всего сохраняются не в виде целых раковин, а в виде лишь фрагментов. Но, судя по диаметру фрагмента некоторых из раковин, можно сделать вывод, что они достигали длину 6 метров, а может быть даже 8 метров. Вот как раз на картинке снизу вы видите сверху максимальную оценку длины эндоцератоидеи, а снизу, вот под буковкой F, минимальную оценку. Но даже минимальная оценка по сравнению с человеком выглядит впечатляюще. Да и даже по сравнению с ортоцератоидеями или с ракоскорпионами тоже выглядит очень впечатляюще. Таким образом, благодаря такому размеру была идея то, что эндоцератоидеи – это были первые суперхищники. Суперхищники ордовикского периода. Но эта идея в последнее время подвергается сомнению. И сейчас мы выясним, почему. Но для начала давайте посмотрим на внутреннее строение раковины эндоцератоидей и, собственно, посмотрим, как палеонтологи отличают эти раковины от очень похожих ортоцеросов. Мы видим, что у них совсем другой сифон. Сифон стал гораздо мощнее. Внутри сифона куча каких-то конусов, то есть это прям такая мощная структура. На окаменелости это выглядит просто как такая толстеннейшая трубка. И причем трубка располагается, точнее располагалась когда-то, вдоль брюшной стороны животного, а не посерединке, как у ортоцероса. То есть действительно по сифону их отличить довольно-таки просто. Ну а теперь давайте разбираться, почему их в последнее время перестали считать суперхищниками. А дело-то вот в чем. Хищнику нужно питаться активным образом какой-то добычей. Для этого надо как-то эту добычу умудриться догнать. Но вот в чем проблемка. Современные головоногие моллюски с раковиной, ну, например, те же наутилусы, они имеют раковину достаточно компактную и могут ее довольно легко и ловко разворачивать. Когда же стали прикидывать, как могла функционировать и действовать вот такая огромная дубина, частично заполненная водой, частично заполненная газом, ну, пришло осознание того, что управлять ей было практически нереально. То есть ее туда-сюда болтало, как придется, разворот был крайне медлительный, и это, ну, очень неудачные характеристики для активного хищника. Тогда возникла следующая идея. А что, если наши эндоцератоиды охотились на дне? Они садились на дно, и вот там-то свою добычу где-то подстерегали. В принципе, идея неплохая, но для охоты на дне, для того, чтобы, допустим, поймать какого-нибудь ракоскорпиона или трилобита, про которых у нас уже была отдельная лекция, им нужны щупальца и нужен клюв. Ну, щупальца, окей, не сохранились, с ними все понятно. А вот клюв, по идее, должен был сохраниться. Например, у тех же аммонитов, про которых у нас сегодня будет очень длинный разговор, у них клювы есть, они прекрасно сохраняются. Но пусть не всегда, иногда. Раковины-то почаще бывают, ну и в клювы тоже попадаются. А что же с эндоцератоидеями? Вот клювов почему-то нет. Вначале была мысль, ну, наверное, не нашли. 5 раковин, 10, 100, 200. И вот тут уже начинают возникать некоторые подозрения. Ну, когда уже столько находок, а ни одного клювика не попадается, ну, тут возникает здравая мысль, а может быть, клювов и не было никогда на самом деле. А если у животного нет клюва, то оно не может питаться активно хищничеством, но зато оно может питаться фильтрацией. И я попрошу сейчас следующий слайд. И вот наш специалист Александр Мироненко в 2018 году выдвинул гипотезу, то, что возможно, что эндоцератоидеи были подобны современным моллюскам вампира Теутисам, моллюскам, которые все свои щупальца объединили вот в такой вот единый капюшон, чтобы вылавливать мельчайших рачков, то есть, по сути, быть фильтратором. В таком случае совершенно не обязательно иметь клюв. Зачем? Да? И с другой стороны, совершенно не обязательно быстро и активно плавать, как-то резко поворачиваться. Планктон можно и очень плавно собирать, находясь в толще воды. Кроме того, мы только что выяснили, что эндоцератоиды были крупнейшими животными своего времени. А если мы сейчас вспомним крупнейших морских существ, которые обитают в океанах, неожиданно окажется, что они фильтраторы. Китовые акулы – фильтраторы, ну, собственно, киты. Фильтраторы. И даже в том же Ордовике известен аномалокаридит, крупный, больше, чем классический аномалокарис, тоже с фильтрующим аппаратом. То есть получается, что, как правило, все самые большие существа как раз фильтраторы. И эндоцератоидеи очень хорошо как раз в эту систему вписываются. Ну и, наконец, в конце Ордовика было великое массовое вымирание, и во время этого вымирания очень сильно пострадал планктон, в первую очередь именно планктон. И в конце Ордовика вымирают все эндоцератоидеи. Опять же, все очень закономерно. Так что, скорее всего, выглядели они именно так. И вот эти вот старые картинки с суперогромными, как говорится, вот такими страшными охотниками с щупальцами уже не работают. Но у нас тем временем появилась следующая группа прямораковинных головоногих моллюсков актиноцератоидеи. Ну, опять же, идея все та же. Длинная палка, торчит там с другой стороны палки моллюск, у него щупальца. Но вот сама палка внутри уже устроена иначе. Снова меняется сифон. И сифон становится странным, вот таким ветвящимся, похожим на дерево. В этом фишка актиноцератоидей. Просуществовали они с Ордовика по первым. Но я думаю, что больше можно на них не задерживаться. Двигаемся дальше. Ну, это такая сильно упрощенная схема, на которой просто обозначены вот основные классы, ну, даже, наверное, подклассы головоногих моллюсков. Здесь видно как раз эти всякие эндоцератоиды, актиноцератоиды. Непонятно, правда, по этой схеме, кто от кого произошел. Ну, а причина очень простая. Палеонтологам, честно говоря, тоже непонятно, кто от кого произошел. Вот с наутилоидеями поинтереснее. Потомки вот наутилус, которые дожили до наших дней, они, скорее всего, потомки одной из древнейших групп, а может быть и даже самой древней группы головоногих моллюсков. Поэтому они стоят вот так особняком. Ну и дальше у нас появляются уже аммониты те самые. А вот об их происхождении я чуть-чуть поподробнее все-таки расскажу, но попозже, уже дальше, на следующем слайде. Даже я бы сказал, пару слайдов спустя. Но для начала поговорим о том, как пришли к таким закрученным раковинам наутилоидеи. Они на этом пути встали первыми. По всей видимости, именно наутилоидеи пришли к тому, что пора становиться активными пловцами и активными охотниками. А как мы уже с вами выяснили, плавать и активно охотиться вот с такой здоровенной длинной дубиной не слишком-то удобно. Первые наутилоидеи были такими же прямораковинными, но потом они попытались как-то раковину укомплектовать, немножечко ужать. Но вначале они пошли нестандартным способом. Не закрутив раковину, как мы привыкли, а просто укоротив ее буквально. И в итоге появляются такие странные группы живых существ, отряд онкоцериды и дискосариды. Вот как раз один из онкоцеридов лежит сейчас на дне перед вами. И вы видите, что действительно раковинка стала покороче, уже не такая длинная, но при этом у нее стало безумно странное устье. Давайте следующий слайд. Мы сможем убедиться, насколько странное устье онкоцерид и дискосарид. Вот видите, они так стали покомпактнее, немножечко ужались, некоторые даже уже чуть-чуть стали закручиваться, но при этом у всех очень странные устья. То есть то место, откуда высовывается моллюск, он не просто отверстие круглое, как у всех нормальных животных, как у улитки, там, как у того же наутилуса. А это какая-то система в виде цветочка, какие-то непонятные там щелевидные устья, устья в виде буквы Т. Зачем такие сложности? Что это такое? Почему так произошло? Не очень понятно. Но, соответственно, начинаются всякие соображения у ученых, зачем бы это могло пригодиться. И самое логичное, что, наверное, вот такая сжатая раковина не функционировала эффективно из-за того, что моллюск в этой раковине туда-сюда крутился. И для того, чтобы моллюска закрепить, чтобы вот раковина висела жестко, ну вот, потребовалось сделать вот такое узкое устье. Из каждого отверстия выходило по щупальцу. Ну и в итоге моллюск оказывался строго фиксирован в раковине, и он же мог довольно-таки резкие и эффективные движения совершать. То есть раковина сзади не болталась, как такой огромный рюкзак. Но вот это был, видимо, путь такой не самый удачный, потому что очень скоро онкоцериды и дискоцериды исчезают, а гораздо удачнее оказалась идея, которую моллюски применили во время девонского периода примерно 400 миллионов лет назад. Сделать закрученную раковину. И следующий слайд. И вот, собственно говоря, начиная с девонского периода, примерно от 400 миллионов лет назад, начинается история уже почти что современных наутилусов. Ну, здесь, конечно же, вы видите современного наутилуса Помпилуса, жемчужный кораблик, который умудрился дожить до наших дней. Но на самом деле древние, судя по строению раковины, мало чем от них отличались. По сути, уже изобретя вот такую компактную раковину, закрученную, в которой было множество камер, можно было ее там эффективно управлять, тоже там заполнять камеры водой, воздухом. Но в то же время раковина, которая была вот, уже не такой неудобной, и при этом моллюск, опять же, очень удачно к ней крепился, так как есть несколько оборотов, которые сверху над моллюском нависают, можно, в принципе, прицепиться сверху тоже вот к одному из оборотов своим телом, и опять же внутри раковины уже никак болтаться не будешь. И не нужно изобретать вот эти всякие безумные устья. В итоге эта конструкция оказалась такой удачной, что наутилусы ей пользуются и по наши дни. Ну и следующий слайд, это вот ископаемый наутилус будет как раз девонского периода. А, нет, это у нас, значит, через слайд будет. Это у нас внешний вид как раз вот этих странных онкоцерид. Между прочим, возможно, что они предшественники, то есть предки, я бы так сказал, современных наутилусов. Ну а следующий слайд. А следующий слайд, вот это у нас как раз идет процесс от онкоцерид, закручивание потихонечку идет в сторону уже вот классической раковины наутилуса. Ранний девон, это вот рутоцериды, только крючочек получился. Следующее. Дальше у нас раковина закручивается практически полностью, вот это уже средний девон пошел. Ну и к концу девона мы получаем уже действительно такого классического наутилуса. Следующий слайд. Ну вот, собственно, и он. Ну, как видите, раковина, конечно, не совсем такая, как у Наутилуса Помпилуса, у Голдринги, но в целом идея та же самая. Она уже с тех пор особо не менялась. И, как ни странно, но в то же самое время, параллельно, во время Девонского периода развивается другая группа головоногих моллюсков, которые тоже стали закручивать свою раковину. Их предками стали приморакованные головоногие моллюски по имени Бактритоидеи, и можно тоже проследить, как они потихонечку закручиваются, превращаясь в аммонитов. Следующий слайд. Итак, начинаем знакомство с самыми знаменитыми головоногими моллюсками – аммонитами. Но начнем с того, что за странное у них название. Название связано с древнеегипетским божеством, богом солнца, Аммоном Ра. Аммон Ра часто изображался вот как такой человек с головой барана. Ну а, собственно, аммонит показался похож на закрученный бараний рог. В итоге именно в честь египетского божества он получил название аммонит. Название такое придумал зоолог Жан Брюгье еще в 1789 году. Двигаемся дальше. Ну, французы, что с них взять-то? А вот как раз тот самый путь, про который я вам уже сказал, так скажем, на словах, а теперь можно его и проследить. Начиная с начала девонского периода, где-то от 410 миллионов лет назад, и дальше до конца девонского периода, потихонечку бактритоидеи закручиваются и превращаются в классического аммонита. И, в общем-то, эта форма, опять же, оказалась очень удачной, и с такой формой раковины аммониты просуществовали вплоть до своего вымирания. А вымерли они вместе с динозаврами уже 66 миллионов лет назад. Ну, таким образом, почти что 350 миллионов лет истории аммонитов показывают нам, что жить в закрученной ракушке очень удобно. Ну, давайте двигаться дальше. Вот как раз перед вами примерный план строения одного из первых аммонитов. Ну, честно скажу, это не девонский аммонит. Не удалось найти красивую картинку именно девонских. Но многие девонские аммониты выглядели примерно так. Поэтому я вот решил задействовать. Дальше. Вот, если мы бы оказались в морях 410 миллионов лет назад, могли бы такое увидеть. А вот, собственно, ракушки самых древних девонских аммонитов. Все они, правда, марокканские. Вот, отечественных я не показал, хотя есть у нас породы девонского периода. И, пожалуйста, есть у нас ракушки аммонитовые. Но все-таки марокканские аммониты считаются самыми лучшими. Ну и справедливо вполне. Вот вы как раз можете на них полюбоваться. Двигаемся дальше. Ну а дальше, опять же, правда, в сильно упрощенном виде показана эволюция аммонитов с девонского периода по меловой в течение всей их истории. У аммонитов выделяют несколько отрядов. Эти отряды выделяются по разным признакам. В первую очередь, по так называемой лопастной линии. Что это такое, мы с вами еще поговорим. Ну, а пока просто предлагаю, так сказать, тем, кто не так близко знаком с аммонитами, ну, примерно познакомиться, что эта группа достаточно разнообразная. Чуть-чуть подробнее о том, что такое лопастная линия и как вообще выглядят разные эти аммониты, мы сейчас поговорим. Можно двигаться дальше. Думаю, первое впечатление получили. Ну, а теперь давайте приглядимся к тому, что, собственно говоря, мы можем сейчас найти от аммонитов. Понятное дело, что в первую очередь от этих древних головоногих сохраняется именно раковина. Как мы уже с вами выяснили, в основном раковина закручена, как бараний рог. Но это не значит, что они все абсолютно одинаковые. Они бывают разного размера, начиная от нескольких миллиметров и до 2,5 метра в диаметре. То есть такой шкаф стоит за спиной, можете себе представить. Они бывают достаточно по-разному закручены. Вот мы тоже потом, там будет слайдик, посмотрите. Они иногда обороты полностью друг друга перекрывают. Вот у кардиоцероса частично новый оборот перекрывает предыдущий. Конечно же, у них у всех очень разная скульптура. Вот вы здесь видите, что у некоторых аммонитов вроде Эофлемингитеса скульптура идет по навиванию. У некоторых скульптура поперечная. Ребрышки иногда делятся всячески. Бывают различные бугорки. Вот у кардиоцероса такой замечательный киль идет вдоль хребта. И, кстати говоря, вот такой вот киль, идущий вдоль края раковины, скорее всего, является характеристикой самых скоростных и самых маневренных из аммонитов. То есть, возможно, что это отчасти с гидродинамикой связано. Ну, двигаемся дальше. Ну, понятное дело, что внутри эта раковина была устроена примерно так же, как и раковина всех других головоногих моллюсков. То есть, было множество камер. А последняя камера занимала, ну, в среднем где-то от полуоборота до целого оборота, ну, чаще даже целый последний оборот. Камерки были поделены на отдельные, ну, на отдельными перегородками. Все они соединялись сифонами. Сифон шел вдоль брюшной стороны тела. Это отличительная черта именно аммонитов. Ну, а в последней камере сидело, собственно, само животное, у которого были щупальца, по всей видимости, был клюв, там глаза и воронка. Но что из этого было на самом деле, что нет, и откуда мы это знаем, это тоже будет только чуть попозже на следующих слайдах. А пока двигаемся дальше. Пока только первое знакомство. Не будем торопить события. Возможно, что некоторым интересно, как же в принципе отличить аммонита от наутилуса. Тем более, что мы выяснили, что аммониты и такие классические закрученные наутилоидеи появились примерно в одно время. На самом деле есть некоторые признаки. Если у вас коллекция окаменелостей, вы можете сами на свои раковины посмотреть и легко эти признаки обнаружить. Во-первых, это положение сифона. Как вы видите, у наутилоидей сифон располагался посередине камер. Вот на спиле это раковина, которую разделили на две части, вот заглянули внутрь, вот там четко видно сифон, и видно, что он находится четко посерединке. А у Аммонидей он находился вдоль брюшного края аммонитов. Дальше. Если мы посмотрим на то, как крепились камеры к раковине, то мы увидим, что у Nautiloidae они крепились по прямой линии. То есть просто такие ровненькие камерки, все просто. А вот у Ammonidae у них начинается какое-то безумие. То есть где-то ближе к серединке, вот как вы видите на срезе, там более-менее границы камер ровные. Но у самого края, в том месте, где раковина соединяется с перегородкой, вот эта перегородочная линия начинает какие-то совершенно безумные кульбиты выдавать. И это одно из главных отличий, собственно, раковины аммониты, однако раковины Nautiloidae. И вот по тому, какие удивительные узоры рисуют перегородки раковин аммонитов, их, собственно, в основном и подразделяют на отряды. Следующий слайд. Вот как раз здесь показано, как устроена раковина аммонита снаружи и внутри.

гониотитовая цепь раковин. Ну, мы уже выяснили, что, как правило, она закрученная. Но закрученность может быть тоже разная. И вот здесь вы видите два варианта. Ну, два крайних варианта и промежуточные некоторые. Либо можно закрутить просто как такой свернутый шланг. Да? Такие раковины принято в науке называть эволютные. Либо можно закрутить так, что каждый последующий оборот будет обнимать полностью предыдущий. И как бы снаружи будет видно только один оборот. Это раковина инволютная. Ну, есть всевозможные переходные варианты. У аммонитов есть все варианты, и у наутилоидей, кстати, тоже. Поэтому если вы думали, что наутилусы – это как раз те, у которых последний оборот обязательно обнимает предыдущие, ничего подобного. Бывают такие же аммониты, а бывают совсем другие наутилусы. Так что это не тот признак, по которому их стоит делить. Двигаемся дальше. Но бывают и совсем другие аммониты. Есть среди аммонитов очень своеобразные ребята, которых принято называть гетероморфными. Гетера – это разный, морфа – форма, то есть аммониты с разной формой. Форма бывает действительно очень разная. Вот, например, здесь вы видите совершенно, ну, там вообще такой, как это, сборник гетероморфов, которых нашли во Франции одновременно. Но вот самый большой, как вы видите, он в виде, в начале был в виде просто нормальной закрученной ракушки, а потом его как-то вот так вот раскручивать стало. Но это не то, что ее раскрутили, нереально ее раскрутить физически, она не гибкая. Это реально так странно росла раковина. Иногда бывает вот такой вот скрепка, вот сверху как раз, сейчас вы ее хорошо видели. Иногда бывает какой-то морской узел безумный совершенно. Иногда бывает, когда аммониты вдруг становятся прямыми, прямо раковинами. И мы сейчас тоже такие посмотрим. Давайте следующий слайд. Очень долго ведутся споры относительно таких вот гетероморфных раковин аммонитов. Зачем они были нужны, почему они возникали. И изначально была идея, что это какие-то ненормальные аммониты, которым было плохо. На эту мысль наводило в первую очередь то, что гетероморфы появились в конце мелового периода. То есть, видимо, у аммонитов был кризис, кризис позднего возраста. Вот. И в этот самый момент, в момент кризиса, наши бедолаги, аммониты, стали пытаться хоть как-то выжить, их начало колбасить, они начали мутировать во всех направлениях, стали неэффективными охотниками и в итоге вымерли. Но дальше эта концепция стала разрушаться. Во-первых, были обнаружены гетероморфы девонского периода. То есть оказалось, что они дважды переходили вот к таким странным раковинам. В первый раз в девоне, второй раз в мелу. Девон – это, прошу прощения, начало истории аммонитов. С чего бы им там было плохо? Им, наоборот, было очень хорошо. Но при этом они уже были гетероморфными. Там, причем, такие гетероморфы встречаются, каких и в мелу не видать. Например, квадратные аммониты. Это прям кубизм какой-то. Но кроме того, как оказалось, аммониты, будучи гетероморфными, некоторые формы, да, другие продолжали существовать с нормально закрученной ракушкой без проблем. И разнообразие нормально закрученных аммонитов никоим образом в меловом периоде не уменьшается. То есть аммонитам в конце мела плохо не было. Им было, наоборот, очень даже хорошо. И возможно, что как раз гетероморфы – это показатель того, что им было прекрасно, что им было настолько хорошо, что они даже попробовали освоить какие-то новые формы. Но в чем смысл этой формы? Как вообще жить с такой формой? Опять же, первая идея была, что надо сидеть на дне и не рыпаться, потому что с такой безумной раковиной плавать нереально. Но эта идея немножечко сейчас, опять же, изменилась. Почему и как? Узнаем на следующих слайдах. Поехали дальше. Ну вот перед вами один из как раз таких аммонитов гетероморфных. Это бакулит с прямой ракушкой. И, кстати, что особо приятно, это аммонит еще и с неплохо сохранившимися вот, внутренними частями. Ну, собственно, мягкого тела опять же нет, но зато есть клюв. И видно кусочки радулы, тех самых зубчиков. И видно, что клюв как раз располагался чуть дальше, а радула чуть... Клюв на самом, скажем так, окончании уже рта, а радуга располагалась уже глубже в глотке. Любопытно, что здесь еще видна какая-то странная тень. И, ну, правда, с 10 знаками вопроса, возможно, что это, опять же, некоторые внутренние органы. Например, желудок здесь вот прослеживается. Такие находки кое-что могут сказать о строении.

0: этих аммонитов и о том, как они жили. Но давайте двигаться дальше. Есть находки и получше. По красноречивее, скажем так. Ну вот, примерно так был устроен бакулит. Как раз его внешний вид можно посмотреть. Ну, двигаемся еще дальше. Во. Вот как раз самый замечательный слайд, на котором показано уже внутреннее строение этого самого бакулитоса, ну, по современным представлениям. Вообще, на самом деле, как устроены они внутренние, мы, конечно же, опять же, на 100% не знаем, ну, потому что хороших находок нет. Но исследование самих раковин дало подсказку, что плавали они на самом деле довольно-таки неплохо. Однако, если они неплохо плавали, но в то же время форма у них была вот такая нестандартная, значит, они в воде держались хорошо, а вот как бы в плане маневренности уже обычным классическим аммонитам уступали. Зачем такое могло понадобиться? Такое могло понадобиться, если они переходили к фильтрации, если они снова начинали фильтровать воду и вылавливать мельчайших рачков. На это указывает несколько факторов. Ну, во-первых, странная, необычная форма раковины. Во-вторых, на это указывает то, что они чаще всего встречаются в холодных водах, ближе к полюсам. Тогда, конечно, не было настолько холодно, как сейчас, но все равно эти воды были более прохладные и, как доказывают находки, гораздо более насыщенные различными остатками планктона, зоопланктона. Ну, а раз их было больше там, где было больше зоопланктона, возможно, что они были реально такими как бы любителями планктона. Ну и, наконец, следующий слайд. А нет, ну ладно, да, через слайд, в общем, будет картиночка еще. Хорошо, пока тогда не будем торопиться. Будет картиночка, на которой показаны зубчики, вот такие же зубчики бакулита, которым прилип рачок. И вот это вот уже прям стопроцентное доказательство того, что они были натуральные фильтраторы. Кстати, вот эти самые замечательные гетероморфные аммониты очень много рассказали как о своем необычном образе жизни, так и вообще о строении и жизни аммонитов в целом. Некоторые очень хорошо сохранившиеся и очень крупные раковины, которые были обнаружены на Южном полюсе, сохранили тончайшие слои, которые накапливались каждый год внутри раковины. Благодаря этому удалось посчитать, сколько жили эти раковины, сколько жили их обладатели и с какой скоростью они росли. И оказалось, что жили они порядка 100-150 лет. То есть на самом деле это были те еще долгожители. Но при этом каждый слой нарастал очень медленно. Вот. И, собственно говоря, рост происходил в ракушке очень медленно. Возможно, что это связано как раз с тем, что они были фильтраторами и, собственно говоря, вот такими крупными ребятами, которые медленно жили и медленно росли. Может быть. Ну а перед вами, собственно, сами вот эти зубчики радула, как аммонитов, так и современных колевидей, ну то есть кальмаров, по-простому говоря. Сверху у нас, так, нет, сейчас скажу, сверху у нас аппарат Наутилуса, снизу и слева это у нас аммонит, снизу и справа это у нас колевидея. Двигаемся дальше, то есть кальмар. Во. А вот как раз тот слайд, которого я ждал. Вот на левой картинке, точнее на левой фотографии, вы видите зубчики бакулита, и видно, что к зубчикам прилипл кусок рачка. То есть это идеальное доказательство того, что действительно наши бакулиты были фильтраторами. Таким образом, мы понимаем, что у некоторых, как минимум, аммонитов, как минимум у гетероморфов, а может и не только у них, щупальца срастались вместе, и они питались тем, что вылавливали мельчайшие частицы пищи из воды. Как раз на картинке справа и вверху вы тоже видите таких вот фильтрующих аммонитов. Но, безусловно, хотя бы вот по этим замечательным крючкам с присосок, которые мы сегодня с вами тоже видели, мы можем понять, что некоторые аммониты были вполне активными хищниками. И больше того, некоторые из них были даже каннибалами. Известны раковины аммонитов со следами от клювов раковин аммонитов. То есть получается, что аммониты ели друг друга. Следующий. А следующая тема, которую я хотел с вами обсудить, это как отличить самца и самку аммонита. На самом деле задачка непростая, но иногда она вполне решаема. Дело в том, что у многих аммонитов, а может быть даже у всех, но нам это неизвестно, был так называемый половой диморфизм. То есть у них четко различались самцы и самки. В первую очередь самца можно отличить вот по таким интересным ушкам, которые формировались в устье. К сожалению, само устье вот прям в хорошем виде сохраняется не так часто, как можно подумать. Но если оно сохраняется, то видно вот такие ушки, от которых шли особые щупальца, особо длинные, которые были только у самцов. Но они, собственно, и служили для захвата самок. Кроме того, следующий слайд. В некоторых случаях, как оказалось, самцы и самки колоссально различались по размеру. Выделяют макроконхи и микроконхи. Вот на этой фотографии один вид аммонитов. Гигантский – это самка, крошечные – это самцы. Но не всегда у них настолько колоссальная разница, как в этом случае, но бывает и такое. И, как вы понимаете, они настолько сильно отличаются друг от друга, что чаще всего им просто-напросто давали разные названия. Вот в данной ситуации большого назвали аспидоцерас, малых назвали сутнериями и были абсолютно убеждены, что это разные виды. Но в конце концов их частое обнаружение в одном месте позволило сделать вывод, что это просто самцы и самки. Очень редко эти связки удается найти, но вот в некоторых случаях это все-таки удалось, что очень приятно. Дальше. Ну а в конце мне хотелось вам показать некоторые красивые вещи, связанные с аммонитами. Иногда аммониты замещаются самыми разными минералами. Ведь процесс окаменения, он действительно, русское слово окаменение, оно хорошее. То есть это действительно превращение в камень, замещение камнем. Ну а для геологов слово камень как такового не существует. Существует минерал. И минералы бывают обычные, а бывают и очень красивые. И вы видите здесь, как аммонит был замещен симберцитом. Это такая очень интересная разновидность кальцита, из-за чего он стал достаточно неплох с эстетической точки зрения. Ну а еще интереснее, когда аммониты замещаются так называемой золотой обманкой, перитизируются. Тогда вы получаете просто буквально готовое золотое украшение. Вот, правда, есть с ними бедулька. К сожалению, эти наши аммониты окисляются на воздухе, поэтому через какое-то время они чернеют и начинают разрушаться. И это прям беда, особенно для музеев. Ну и, наконец, иногда у аммонитов сохраняется перламутр. И подчас этот перламутр сам формирует особый минерал, который получил название аммолит. Аммолит формируется крайне редко и только в определенных местонахождениях, когда вот этот перламутр преобразуется, уплотняется и вот сохраняется вот в таком вот потрясающем виде. Самое известное место, где добывают аммолит, это местонахождение медвежьей лапы в Канаде. Дальше. Ну и в конце я хотел немножечко еще рассказать о некоторых находках головоногих либо с внутренней раковины, либо вообще без раковины. Ну, всегда аммониты ходят парой с белемнитами. Хотя, кстати, немногие знают, что белемниты были рядом с аммонитами далеко не на протяжении всей истории. На самом деле настоящие белемниты появляются только в юрском периоде. И они сосуществовали с аммонитами только в Юре и в Милу. А, собственно, в остальное время аммониты были гордыми одиночками. Ну, что из себя представляли белемниты? Белемниты – это были некие подобия кальмарчиков. При этом чаще всего от них сохраняются только раковины. И раковины такие длинненькие, тоненькие. Их еще в простонародье называют «чертовы пальцы». Ну, а ребята, когда им чаще всего показывают белемнитов, говорят, что это какие-то пули или снарядики маленькие. Ну, действительно, тоже похоже. В старину, конечно же, были абсолютно убеждены, что это натурально, там, пальцы чертей. Даже там говорили, как можно там всякие рецепты, рассказывали о том, как именно можно, собственно говоря, эти пальцы использовать, как именно лечиться от разных болезней. Самое забавное, что и сейчас в интернете можно повстречать беремниты, которые, ну, на которых даже написано, честно, что они беремниты, но также написано, что это точно совершенно чертовы пальцы, и к этому беремниту прикладывается инструкция о том, как его надо применять, куда его надо натирать, как его надо натирать, к чему прикладывать и от каких болезней в таком случае он будет помогать. Вот такой вот беремнитик с инструкцией подробной о том, как его применять. Ну, я видел где-то в интернете по цене там 1,5-2-3 тысячи. Так что, если кто-то очень интересуется народной медициной и вот хочет купить супер безумно дорогой беремнит, у вас есть уникальный шанс. Но так-то палеонтологи уже давно поняли, что это, конечно же, не чертовы пальцы, ничего мистического в них нет, что это раковины головоногих моллюсков, но раковины достаточно специфические. Внутренние раковины. Я уже говорил об этом, упоминал, что именно у беремнитов раковина находилась внутри тела. Причем, на самом деле, только вот этот вот сам чертов палец был только в хвостике. Это примерно половина, даже, может быть, чуть меньше половины, чем сам моллюск. Поэтому, если вы видите какой-нибудь беремнит и хотите представить, какого размера было животное, ну, добавляйте где-то столько же. То есть, например, такого беремнита вот такой моллюск будет. Мы это знаем благодаря тому, что, в отличие от аммонитов, беремниты сохраняются в виде отпечатков. И вот перед вами как раз беремнит, прекрасно сохранившийся, отпечатавшийся. И тут даже есть вот эти замечательные крючочки на щупальцах, что говорит о том, что у беремнитов были крючки, и они были активными хищниками. Иногда, кстати, еще и сохраняются чернильные мешки от беремнитов. Так что мы знаем, что беремниты еще и могли выбрасывать чернила, прям как каракатицы. Следующее. Так, я не знаю, меня слышно? Да, меня слышно, и даже вижу, что уже меня, так сказать, среагировали, да, переключилось, видимо, подвисло. Ну вот так реконструируют нашего беремнита. То есть, в принципе, у него тоже были ловчие щупальца, это известно. Ну и в отличие от аммонита, эта реконструкция, скорее всего, ну, максимально правдоподобна, потому что беремниты очень даже хорошо сохраняются. Следующий. Вот. Вообще, кальмары и беремниты очень похожи, только у кальмаров у нас сохранились только эти в хвостиках ракушки. Ну и, кстати, сами кальмары тоже прекрасно сохраняются в ископаемом состоянии. И иногда даже очень интересные находки кальмаров обнаруживаются. Вот я решил вам показать, пожалуй, самую оригинальную находку, которая была сделана в Зеленгофенских санцах в Германии, знаменитых. Здесь один кальмар напал на другого кальмара, и бедняга подавился. Так сказать, проглотить его и не смог. Вот. И они долгое время, видимо, брыкались, пока не опустились в бескислородные воды и там погибли оба. Это не первый случай, когда одно животное подавилось другим, и в итоге погибли оба, но один из тех редких случаев, когда друг друга пытались съесть кальмары. Следующий. Короче говоря, не надо жадничать. Стоит все-таки пытаться выбирать добычу себе по размеру. Если что, это все-таки разные виды кальмаров. То есть не то, чтобы он прям съел своего детеныша. Следующий. И вот еще один уникальный случай, когда у нас несколько организмов поедали друг друга. Значит, в данной ситуации беремнит, от которого остались только, ну, собственно, ракушка и крючья, схватил ламара, и от ламара осталась буквально одна клешня, и попытался его проглотить. А в этот момент на беремнита напала акула, и от акулы осталось замечательное, остался зуб, и осталось отверстие, которое, собственно говоря, было проделано внутри беремнита. Вот такая удивительная матрешка, опять же, была найдена в юрских породах Германии. То есть иногда мы можем прям восстановить целую древнюю цепочку. Меня часто спрашивают, кто там кого ел в древнем мире. Ну, чаще всего мы лишь догадываемся, но очень приятно, что иногда есть находки, которые буквально сохранили окаменевшие битвы. Следующее. Вот так вот примерно это, да, реконструируют. Следующее. Ну и, наконец, самые неожиданные нападения, которые были осуществлены моллюсками на моллюсков. Перед вами раковины аммонитов, я думаю, что вы догадались. Но в этих раковинах есть подозрительное отверстие. Это отверстие подсказывает, что их кто-то сожрал. Но дальше возникает вопрос, кто бы это мог быть? Ну, версии можно высказывать разные, можно там следующий слайд. Но истина тут только одна, и она нам довольно-таки хорошо известна. Это была, по сути, голодная улитка. Дело в том, что следующий слайд. Есть сейчас такие замечательные моллюски, рапаны, у которых вот эти вот их зубчики, радула, могут выдвигаться вперед и использоваться как сверло. И мы буквально сейчас, в наш момент, можем наблюдать, как они просверливают двустворчатых моллюсков и, собственно, через эту дырочку аккуратненько так вот выедают все содержимое. Мы можем предположить, что что-то подобное делали и древние родственники рапан. Ну и, собственно, сами рапаны известны как-никак с юрского периода. Однако для этого нужны какие-то доказательства. Ну, пожалуйста, во-первых, у нас есть рапаны, собственно, раковины, которые находят рядышком с теми местами, где есть ракушки с отверстиями. Потом у нас есть, собственно, раковины абсолютно таких же устриц, в которых точно такие же отверстия. И есть раковины аммонитов тоже с подозрительными ровненькими гладенькими отверстиями. И ну, самое логичное, что можем предположить, что в древние времена рапаны имели более разнообразное меню, и помимо двустворчатых моллюсков иногда атаковали даже молодых аммонитов. Ну, а кроме того, как мы знаем, аммонитов вообще много кто любил поесть. Сами, помимо того, что аммониты много кого ели, ну и аммонитов тоже много кто ел. Например, частенько находят аммонитов с зубами, с следами от зубов тех же ихтиозавров. Следующий слайд. И да. Вот тут еще есть фотография, я забыл. Замечательная фотография. Самое лучшее, что я нашел. Современные рапаны, поедающие двустворчатого моллюска. Я лично совершенно не понимаю, что тут происходит, но поверьте, это вот как раз поедание. Все. Вот теперь мы и добрались до финального слайда нашей презентации и окончания моего рассказа. Я надеюсь, что несмотря на сложности, на задержки, мы с вами все-таки проделали этот путь не зря. Вы получили какую-то ценную информацию. И, может быть, уже получили ответы на ваши вопросы, но если вдруг нет, у вас есть уникальная возможность задать их прямо сейчас.
1: А также у вас есть уникальная возможность поставить нравлики нашему эфиру. Ставьте нравлики, подписывайтесь, шарьте наш эфир.
0: Вот. Просветите меня, так сказать, в современный сленг. А как теперь хэштеги называются? Решеточки?
1: Нет, решеточки как-то агрессивно, не знаю.
0: Ну ладно, надо это будет вопрос прокурировать.
1: Да.
0: Но нравлики мы любим, да.
1: Нравлики. Так, да, у нас много вопросов мы собрали.
0: Воу.
1: Я буду зачитывать все. Вы просто, если вы на них уже отвечали, не отвечали, а говорили об этом, мы просто быстро отвечаем и переходим к следующему.
0: Хорошо. Идея понятна.
1: Идея нахожусь.
0: Я?
1: Нет. Идея понятна. Идея нахожусь.
0: Ага.
1: Первый вопрос. Что за газ аммониты нагнетали в раковину? Это продукт их жизнедеятельности?
0: Да, безусловно. Ну, честно говоря, вот прям точно состав газа я вам не скажу, но, насколько мне известно, там было много азота и много углекислого газа. Ну да, они, грубо говоря, выдыхали туда. Ну, не совсем, ну да, можно так, наверное, выразиться. То есть, ну, понятное дело, что они не подплывали к поверхности и не вкачивали оттуда воздух. Так бы это не получилось сделать.
1: Так, ну следующий вопрос вы вроде бы ответили, но я его зачитаю. Аммониты и наутилусы в каком родстве находятся?
0: Они и те, и другие головоногие моллюски, но разные головоногие моллюски, причем с разной историей. И разошлись их пути, по всей видимости, достаточно давно, возможно, что еще прямо-таки в Кембрии. То есть они просто внешне стали очень похожи. Чистая конвергенция. Уж простите за столь иностранное слово, но по-другому не получится.
1: С иностранными словами нужно быть осторожней. А почему некоторые раковины остроконечные, а некоторые свернутые в спираль?
0: Ну, я, по-моему, тоже ответил на этот вопрос.
1: Да-да.
0: Собственно, остроконечные раковины у моллюсков, которые двигаются медленно и не особо активно. Ну, поначалу это было, как говорится, вынужденной необходимости, просто по-другому не умели, а потом некоторые к этому снова вернулись, ну, потому что им уже не нужно было быть закрученными. Вот, они были фильтраторами, им можно было выпендриваться, как захочется.
1: Спасибо. Кто-то сейчас нам хорошо задонатил.
0: Да?
1: Кстати, вы
0: Ой,
1: можете не просто
0: спасибо.
1: донатить, но и задавать вопросы. И если вы зададите вопрос через донат, он будет задан вне очереди.
0: О, как.
1: Это такой вот
0: Хитро.
1: лайфхак.
0: Привилегии, привилегии.
1: Да. Есть версия, что Геликоприон специализировался на охоте на цефалоподов.
0: Спасибо. Да, есть версия. Могу лишь это подтвердить. Ну, вообще, конечно, с Геликоприоном много вопросов, хотя сейчас они тоже, слава богу, стали чуть-чуть подразрешаться. Вот, то есть, если до этого, как и с аммонитом, с ним было вообще непонятно, как он выглядел, теперь уже вроде бы картинка прояснилась. Но как он питался, мы ничего не знаем, по большому счету. Тут, опять же, только по аналогии. А единственный современный аналог — это вот какой-нибудь там пилонос. Ну и, соответственно, они могут охотиться на рыб, могут на головоногих моллюсков. Если учесть, что зубки у тех же геликоплеонов, у них они не слишком сильно изношены. Возможно, что как раз мягкие головоногие моллюски — это прям самое то. Салат из кальмаров. Свеженько. Со вкусом. Правда, самих кальмаров еще не было, но вот каких-то более древних их аналогов. Сами кальмары у нас, если не ошибаюсь, с Юры пошли.
1: Один из наших донаторов пишет: «Всем спасибо за эфир. Сила науки». Да, мы подтверждаем, сила науки. Вот как они формируют такую раковину? Это следующий вопрос. Не могу понять, как вылупляются в кавычках, а потом развиваются.
0: Ну, вылупляются они довольно обычным образом, как мне кажется. Вот. Я не могу сказать там какие-то особенности прям такие интересные. Вот. Но в дальнейшем, соответственно, у них уже есть базовая раковина, и потихонечку они начинают наращивать. Как я уже сказал, у всех головоногих моллюсков имеется особая складка кожи. Натуральные, прям сверху полностью одеты еще одной складкой кожи. И эта складка кожи имеет в себе особые железы, которые способны секретировать раковину, то есть способны выделять, по сути, известь. В первую очередь у них всех раковины известковые. И моллюск торчит немножечко снаружи, потихонечку наращивает известью новую камерку. Когда камера полностью готова, он не перебирается, и сзади, опять же, в той же мантией стеночку формирует. Получается первая камерка. Так потихонечку, камера за камерой, на протяжении лет многих камера надстраивается. В зависимости от того, какая там какая генетика, либо вперед она выстраивается, либо по кругу, либо какой-нибудь хитрой форме, как он, непонитос, там вот такой вот завязанный узел. Как палеонтологи называют его в шутке, непонятно.
1: Да, капли за каплей и океан, как в том мультфильме было, помните?
0: Да.
1: Помню, в старом, если кто смотрел. А следующий вопрос. А в фильме «Прогулки с морскими чудовищами» мозазавр перекусил пополам архелона. А могло ли быть такое на самом деле? Вопрос не по нашей лекции, но вопрос.
0: Так, мозазавр перекусил пополам археон. Я, честно говоря, не очень помню конкретно вот эти вот кадры, вот этот момент, хотя фильм, в принципе, смотрел, но, видимо, когда-то это было сильно давно. Вообще, честно говоря, я сомневаюсь, что он прям мог его напополам вот так вот разрезать, просто там у него не настолько режущие зубы. Но то, что мозазавр крупный мог бы прокусить Археллона, ну, скажем так, не напополам, а в принципе прокусить, это я уверен. Дело в том, что проблема Археллона, напоминаю, вдруг, если кто не знает, Археллон — это самая крупная черепаха за всю историю. Так вот, проблема Археллона в том, что он кожистая черепаха. То есть у него панцирь-то на самом деле был мягенький, поэтому, в общем-то, он был вполне прокусываемый. Но перекусить пополам — это прям вряд ли. Там все-таки не такая сила челюстей.
1: Следующий вопрос. Можно ли по годичным кольцам узнать, по сколько лет жили аммониты?
0: Да, но у них там не совсем годичные кольца, но у них тоже именно там, ну, в принципе, да, некая аналогия есть. У них тоже там определенным образом нарастает раковина, и иногда эти слои формируют четкие, можно проследить, сколько они формировались. Так, собственно, и сделали, и вот недавнее исследование показало, что вот эти вот полярные гетероморфные аммониты доживали до 150 лет. Но, к сожалению, это нужна прям раковина очень хорошей сохранности, а такое бывает не всегда. Поэтому не всегда удается возраст проследить. И данных поэтому, кстати, очень мало, они буквально только-только начинают появляться. Мне кажется, просто не изучалось.
1: Да, следующий вопрос. В каком родстве находятся белемнит и современные кальмары? Чем они похожи и чем они отличаются?
0: Но на самом деле, как ни странно, в достаточно далеком родстве. То есть белемнит не предок кальмара и не самый его ближайший родственник. То есть это тоже отдельные ветви вот этих цефалопод. Но единственное, что у них у того и другого по 10 щупалец, то есть может быть у них вот какой-то был общий предок десятиногий, декаподистый, правильно. Вот. Пути их, как минимум, разошлись в триасе. Чем они отличаются? Ну, в первую очередь, строением раковины. То есть по мягкому телу данных мало. Мы знаем примерно, сколько было щупалец, что были крючья, например, да. Но так вот сравнивать прям все органы, какие-то там интересные особенности выявлять, с этим сложнее. То есть то, что мы знаем, как раз вот это скорее сближает кальмара с белемнитом. Но внутреннее строение раковины, оно настолько различное, что и нет никаких переходных звеньев там от кальмара к белемниту, что мы можем сделать смелый вывод, достаточно, я думаю, правильный, что все-таки никто от них, ни от кого не произошел, что они такие довольно далекие друг от друга ветви, конвергентно схожие, опять же.

0: Да, следующий вопрос. У вас еще есть время, да? Сколько, скажите, чтобы мы понимали,
1: Ну,
0: какой.
1: я думаю, что, в принципе, до скольких там у нас получится? До шести,
0: До
1: да? До
0: шести.
1: шести
0: До
1: можно?
0: шести, да.
1: Еще 15 минуток смело.
0: А сейчас есть моллюски с двухметровой раковиной?
1: Сейчас вообще... Погодите, есть же... Если головоногих говорить, там, конечно, вообще все худо-бедно. Там только Наутилус да Аргонавт, и они мелкие. А если говорить вообще о моллюсках, то есть у нас тридакна. Здоровенненькая, двустворчатая. Но я, честно говоря, не помню, какой у нее рекорд. Мне кажется, метра полтора. Все-таки поменьше, чем два. Вот, пожалуй, что это самая большая. Всякие там улиточки и прочее, они гораздо-гораздо меньше. Так что сейчас двустворки ставят рекорды.
0: Следующий вопрос. Зачем аммонитам цветные раковины? Для чего они обзавелись цветом?
1: Хороший вопрос, но здесь может быть много разных вариантов. Нам до конца-то и цвет их неизвестен, и, в общем-то, рассуждения об этом, конечно, такие довольно-таки гипотетические получаются. Но, во-первых, в принципе, здесь может быть какой-нибудь половой отбор, да, или там, собственно, способность как это определить особей своего вида среди многочисленных аммонитов. Вообще, как мы посмотрим там на некоторые местонахождения этих аммонитов, складывается впечатление, что в некоторых местах аммонитами была забита вода, ну просто как селедками бочка пресловутая. То есть их было очень много. И возможно, что вот в таком многообразии, в таком количестве эти аммониты обитали, что реально там была уж проблема отличить своих. А потом есть еще момент такой, что в некоторых случаях она могла быть маскировочной или же отвлекающей, допустим, хищников. То есть, как считается, там полоски зебр, да? То есть, когда вот там зебр много, тому хищнику сложно уже сосредоточиться. Возможно, что что-то подобное было и в случае с аммонитами. Они все такие как раз полосатенькие, красивенькие, некоторые очень яркие, которые нам известны. И возможно, что, опять же, обитая в большой группе, они мешали каким-нибудь там ихтиозаврам, скажем, нацелиться и схватить конкретного аммонита.
0: Следующий вопрос будет не по лекции, но за донаты, поэтому мы обязаны его зачитать. Вопрос к
1: Надо.
0: Ярославу. Да. Вопрос к Ярославу. Какой фирмы наушники на вас сейчас? Как называются?
1: Чтобы я знал.

0: Там какой-то квадратик с палочкой, а слов никаких нету. Так что, увы.
1: Logitech, Sennheiser.
0: А, вот, может быть. Нет, Logitech я вроде знаю. Вот Logitech у меня много оборудования. Вот. Но это, так сказать, фирмы приобретенные наушники, поэтому я вот, увы,
1: Ясно.
0: не
1: Фирменный
0: знаю, не я их покупал.
1: ноунейм.
0: Да, вот, увы, увы, увы. Вот.
1: Хорошо. Давайте следующий вопрос.
0: Можно, конечно, как это, звонок боссу.
1: Да.
0: Опрос населения провести.
1: Следующий вопрос. Аммониты жили в глубоководных озерах или только в океанах обитали?
0: Аммониты у нас и исключительно морские. Ну, по крайней мере, то, что мы знаем на данный момент. Тут как это? Зарекаться никогда не стоит, потому что вот мы, например, всю жизнь считали, были уверены, что плезиозавры — это чисто морские животные. И хлобысь, наступает 22-й год, и обнаруживают формации кем-кем посреди речки какого-то прикольненького плезиозавра, который вот в речку тоже заходил. Поэтому кто его знает, может быть, и какие-то аммониты когда-нибудь как это, выносящие опреснения и заходящие в дельта рек тоже найдутся. Но пока что таких нет. Пока все аммониты прям вот чисто морских отложениях достаточно далеко от устьев рек, дельт и так далее. То есть, видимо, они опреснения не выносили. Как и иглокожие, кстати. Они тоже такими показателями являются классными морской среды. А вот другие показатели у них довольно интересные всякие. Там, то есть, на глубине они на разной жили. И вот, кстати, разные аммониты на разной глубине. Это можно тоже там использовать прямо для палеореконструкций. Течение иногда там можно по аммонитам попытаться воссоздать, как их там разносило по одному аммониту. В общем, на самом деле, да, температуру они очень разную выносили тоже там. Поэтому можно всякие палеоэкологические штуки делать.
1: Наш слушатель, задавший вопрос про наушники, удовлетворен вашим ответом.
0: Спасибо большое, но это самое главное. Главное, чтобы люди были довольны.
1: Хорошая фирма, квадратик с палочкой. Ну, я тоже так считаю, в принципе.
0: Я могу его даже нарисовать, но я боюсь, что испугаются, что я вызываю демона там.
1: Не, не
0: Если
1: надо,
0: я
1: не
0: там
1: надо.
0: начну изображать.
1: Может, скайп неправильно воспринять псевдографику. Следующий вопрос.
0: Не, ну я могу руками, ну,
1: Руками в
0: как этот, как
1: воздухе?
0: Доктор Стрэндж. Ладно,
1: Да.
0: давайте
1: Призываем дух
0: дальше.
1: науки, да. Рассматривался ли вопрос о радиационной или генетической мутации появления гетероморфных аммонитов?
0: Что-то я подобное где-то читал, но это было давно и неправда, поэтому вот не решусь ответить однозначно на этот вопрос. Мне кажется, какая-то такая гипотеза и была, но если и была, то она оказалась настолько задвинутой и, как говорится, настолько недоказуемой, что сейчас никто на эту тему не рассуждает.
1: Если голова аммонита повернута назад, как он определяет, куда плыть, или он плывет наугад?
0: Ну, в этом плане этот вопрос можно задать и всем современным кальмарам, каракатицам, наутилусам тем же. Вопрос хороший. Хороший вопрос. Но, насколько я знаю, что им, в общем-то, в некоторых, ну, скажем так, да, в некоторых случаях их это не очень принципиально, если они как-то быстро уплывают. Но в других случаях они, по всей видимости, пытаются как-то все-таки сориентироваться. Вообще у них глаза так достаточно даже широко расставлены, вот, насколько я помню, этих современных головоногих моллюсков. То есть они как бы видят, в принципе, что там сзади в них происходит. Вот. Но вот прям честно могу сказать, что подробно я этим вопросом никогда не интересовался. Ну вот я говорю, с каракатицами, кальмарами там более-менее понятно. То есть у них там видно довольно четко. Вот как у этого аммонитов, видели ли они там, что происходило за раковиной, скорее всего, тоже должны были. В общем-то, у них там те вот все-таки голова довольно широкая.
1: Следующий вопрос. А как рапан прицепился к плавающему в толще воды аммониту?
0: Тоже интересная на самом деле мысль, но здесь можно по пофантазировать на эту тему, значит, есть первый вариант, то, что возможно, что цеплялся он к аммонитам, которые что-то собирали около дна, но хотя, честно говоря, как он по щупальцам, опять же, будет ползти, это тоже большой вопрос. Вот. Ну, а самое вероятное, это то, что он просто-напросто уже поедал либо дохлого, либо полудохлого аммонита, то есть, ну, попросту был таким падальщиком. Вот и выковыривал его тихонечко.
1: Как раз следующий вопрос, по-моему, можно продемонстрировать на фотографии на последнем слайде, где двое, я так понимаю, исследователей держат окаменелость. Вопрос. Какой размер был у наибольшего из найденных аммонитов?
0: Так, но если я опять же ничего не путаю, то самый крупный имел диаметр около сейчас, по-моему, около 1,5 метров, вот так, или 1,80 м, где-то так. Дело в том, что, как обычно, тут получается, что он немножечко был обломанный, поэтому не совсем понятно, какой он был полноценного размера. Но вот самый крупный, который целиком найден, это где-то, ну, почти 2 метра, 1,80 м, парапозусия. По-моему, находили фрагменты еще чего-то более крупного, но там совсем непонятно, там уже больше 2 метров, там к 3 идет. Ну, там вот прям с 3 знаками вопроса. То есть 1,8 это точно диаметр.
1: Ну вот на последнем слайде вашей презентации, там, где спасибо за внимание, ну
0: Угу.
1: там не 1,80 м, там поменьше.
0: Там поменьше, да. Не, ну, я говорю, самая большая это парапозусия, она немножко по-другому выглядит. Вот, она такая более гладенькая, но это более просто такой рифленый, симпатичный, поэтому я его взял.
1: Все-таки накладывал
0: Но
1: ограничение
0: меньше,
1: размер
0: побольше.
1: на передвижение, да?
0: А, ну, видимо, да. Ну, я говорю, были бы их сильно больше, прям вот эти 8-метровые ребята, но они, судя по всему, и не были активными хищниками. Я про эндоцерсов.
1: Да. Следующий вопрос. Подскажите, где найти полную серию ваших видеолекций от Кембрийского взрыва до наших дней на Ютубе? Последняя серия «Ордовик».
0: Найти
1: Так.
0: ее можно, ну, только в закрытом показе канала Архе,
1: А, это
0: потому
1: были
0: как в
1: зак это
0: открытом...
1: был закрытый, да, курс лекций. Вы можете нам
0: Да, их было
1: написать на
0: два.
1: официальную
0: Два раза я
1: почту
0: прочитал.
1: и запросить эти лекции. Вот, в открытом доступе, к сожалению, их пока не будет, кроме первой лекции этого курса.
0: И второй. Да, вот мы как бы 2 раза проводили этот курс, и
1: Да.
0: вначале там первую лекцию
1: И
0: выложили,
1: вторая.
0: кембрийский период, а потом, да, Ордовик.
1: Да.
0: Остальные нет.
1: Да. Но вы можете написать на почту официальную, я сейчас в чате ее напишу. Запросите курс имя лектора.

0: довольно быстрый подплыть. Ну и потом часто они охотились, мы сможем так сказать, из засады. Вот. Как-то так.
1: Нет, лекции мы не зажали. Напишите на почту. Вам расскажут подробно, как их получить. Да, перейдем к следующему вопросу. Почему аммониты жили вместе с белемнитами? Был ли это симбиоз и получали ли белемниты от этого какую-то выгоду? От жизни, от совместной жизни, какую выгоду они получали?
0: Да нет, конечно, это никоим образом не симбиоз, ничего подобного. Просто аммониты и белемниты — это существа, широко распространенные, обитающие в толще воды, и при этом очень хорошо сохраняющиеся. То есть, в принципе, они просто составляли важную часть экосистем, поэтому их часто находят в большом количестве и рядышком. Это, на самом деле, не строго обязательно, чтобы они были вместе. Как бы бывают случаи, когда, например, белемниты отсутствуют. Вот. Но... Или там бывает, когда там белемнитов намного, наоборот, больше, аммониты гораздо реже попадаются. Просто это были вот, как бы важные части Нектона того времени. В принципе, там и рыб было полно. То есть с тем же успехом можно сказать, какая была польза, там, не знаю, от присутствия рыб. Но я думаю, что рыбам скорее был вред, потому что их ели частенько. Ну, вот, по крайней мере, мелких. Они просто существовали рядышком. Вот. А так как и тех, и других было много, ну, поэтому чаще всего их рядышком находят в большом количестве.
1: И последний вопрос.
0: Конкуренция.
1: Да,
0: Основное их взаимодействие — это конкуренция. На самом деле.
1: последний вопрос за донат.
0: Нас еще целых 2 минуты, мы успеваем, давайте.
1: Да, у осьминогов довольно развитый интеллект. А какой он был у аммонитов? Можно ли бы хоть что-то предположить о нем? Какой он был?
0: Предположить можно все, что угодно, но на самом деле никаких свидетельств реально, какой был интеллект, у нас нет. Потому что попросту никакой нервной системы аммонита пока что не сохранилось. А можно теоретически предположить, что аммониты были достаточно сообразительные, потому что они головоногие моллюски, а среди головоногих есть много умных, и потому что они реально большие. Но опять же, доказано, что в целом все-таки размер тоже имеет значение. Если животное большое само по себе, у него мозг тоже становится достаточно большой сам по себе, и в таком случае оно может быть достаточно сообразительное. Ну и кроме того, они опять же были хищники. Ну вот это тоже уже в какой-то степени, то есть, допустим, фильтратором там можно особо ни о чем не думать, а вот хищникам надо все-таки какую-то там стратегию разрабатывать. Вот таким вот образом. То есть я думаю, что, скорее всего, они были все-таки достаточно интеллектуальными, но до осьминогов не доходили. Поумнее каракатиц, поглупее осьминогов, скажем так. Но это так вот в целом
1: И последний вопрос.
0: представление воображения.
1: Последний вопрос. Какой
0: Не научно.
1: максимальный размер белемнита? Ну, да, про размер
0: Честно
1: опять.
0: говоря, да, с научными какими-то данными, прям вот если в каждой энциклопедии, везде, где не лень, про размер аммонитов пишут, вот, то про белемниц-то обычно никто ничего не пишет. Кроме как в энциклопедиях, о такой информации вообще мало кто пишет. В научных статьях обычно это никому не интересно. Поэтому придется мне опираться только на то, что я видел, и на свой личный опыт, как говорится, на фотографии и прочее. Но максимальный размер белемнита, который мне попадал, ну, не мне попадался, я, скажем так, хоть где-то видел, это вот так вот, вот так, наверное, да. Ну, сколько тут сантиметров? 20, наверное, еще линеечку возьму. Не, ну,
1: Нужно
0: побольше, конечно,
1: показывать,
0: было бы
1: как
0: 20,
1: бывалый
0: вероятно.
1: рыбак,
0: Да, точно, как бы рыбак. Ну, сантиметров
1: которому
0: 30,
1: руки
0: наверное.
1: связали.
0: Во.
1: Которому руки связали.
0: Метров 30, наверное, так.
1: Говорит, не знаю, какого он был размера, но глаз у него был вот такой.
0: Сантиметров 30, навскидку.
1: Да.
0: Самый большой. Но тут еще стоит оговориться. Когда я говорил, вот показывал белемнит, я сегодня не очень много ему времени уделил, я показывал, ну, отпечаток, но там было не очень понятно,

0: такая у него раковина. И там были ростры отдельно. А на самом деле беременит это не только ростр. То есть там есть ростр, и потом есть, в него вкладывается фрагмакон, такая отдельная ракушечка с камерками. А еще есть проострокум вытянутый. Вот, и вот все это вместе дает беременит. И, ну, где-то, наверное, максимально сантиметров 20 бывает ростр, а вот вместе с проострокумом и прочим, вот, получается около 30. Но это, опять же, я говорю, это, я не претендую тут на объективность какую-то, это то, чего я видел. Может быть, где-то бывают и больше. Получается такая жёлтенькая.
1: И последний не вопрос, а примечание, замечание нашего слушателя. Если организм существует, то зачем-то этой экосистеме оно нужно? Но у амебы, например, нет мозгов. Ну, то есть она и так существует без мозгов.
0: Я не очень понял, в чем суть замечания. Ну, как бы, если
1: Это
0: организм существует, это понятное дело, что он не занимает какую-то нишу, но это не означает, что там беремниты и аммониты должны уж прямо так как-то постоянно взаимодействовать, если это к тому вопросу относится. Если это
1: нет,
0: относится к
1: не про
0: вопросу о мозгах,
1: взаимодействие, а про, я так
0: ну,
1: понимаю,
0: как
1: к развитию
0: бы,
1: нервной системе и
0: нет, я
1: мышлению,
0: понимаю, но...
1: интеллекту и так далее.
0: Ну, тут я же сказал, это, в принципе, не научно особо, это рассуждение так, просто рассуждение на тему. Ну, у нас есть головоногие моллюски, они в целом умные, да, все, даже каракатицы относительно умные. Ну, а аммонит — это большой головоногий моллюск, и, судя по строению, он как-то поближе к наутилусу или к, опять же, к тому же осьминогу, кажется, по крайней мере. Поэтому мы можем предположить, что и по интеллекту он будет поближе к ним. Наутилус тоже не самый глупый товарищ. Поэтому относительно аммониты, видимо, были умненькие.
1: Да и мы когда-то вышли из воды, мы тоже местами не глупые.
0: Ну, мы выходили еще не с самым большим интеллектом, прямо скажем. Так что
1: Это да.
0: хочется верить, с тех пор наш интеллект подрос все-таки, как мы вышли из воды.
1: Хочется верить. А Ярослав, большое спасибо вам за лекцию, за ответы на вопросы. Нашим слушателям тоже мы говорим большое спасибо за ваши донаты, нравлики. Ждем вас через
0: За
1: неделю.
0: ожидание. За
1: Что?
0: крепко. За ожидание.
1: Да, вот, ну, технические беспорядки были в начале, но мы их усмирили, побороли их. Надеюсь, в следующий раз мы их поборем быстрее, чем в этот раз
0: Да.
1: сегодня. До встречи. До
0: Всем
1: свидания.
0: пока, всем
1: Пока.
0: хорошего настроения.

Интересно то, что имя Александр никогда ранее в истории семьи Романовых мальчикам не давалось. С детства его будет отличать удивительный аскетический образ жизни. Знал ли Александр об убийстве своего отца? Знал ли вообще о заговоре? Конечно, Александр был не глупым молодым человеком. Величайший хитрец и лицедей. Внизу уже собрались гвардейцы с горящими факелами. И объявил им: батюшка скончался апоплексическим ударом. Все при моем царствовании будет делаться по принципам и по сердцу моей любимой бабушки Екатерины. Негласный комитет, так называемый, который, собственно, и придумает и организует все реформы либеральные первого периода правления Александра.

Дорогие друзья, добрый день. Вы знаете, вы творите чудеса. Когда год назад мы создавали небольшой курс лекции о русской истории XVIII века, предполагалось, что будет некий набор коротких лекций, ну и как-то мы на этом успокоимся. Я совершенно не ожидал, что этот курс обретет сотни и сотни тысяч, а может быть даже и миллионы, любители по всей нашей стране, по ближнему, по дальнему зарубежью, поскольку география писем и откликов совершенно потрясающая. И вот знаете, так получилось, что к нам обратился канал «Россия», мы бесконечно ему благодарны, к нам обратился Российский фонд культуры, который поддерживает наш лекционный курс, и предложили показать эти лекции по каналу «Культура». Конечно, аудитория еще более расширилась. Потом на нас вышло возрожденное Всесоюзное общество знания, предложило записать курс лекции об истории Петра I, «Петровские времена». Этот курс также прошел на канале «Культура» и выложен сейчас в интернете в свободном доступе. Для нас принципиально, чтобы эти лекции были не платными, чтобы они лежали везде, не ограничиваясь каким-то одним каналом. И чем больше людей посмотрит их, чем больше людей узнает о нашей настоящей, славной, великой, прекрасной, достойной, невероятного восхищения и внимания истории, вот чем больше людей об этом узнает, тем лучше, тем мы будем счастливее. И, конечно, отклики, которые вы нам пишете, предложения, замечания, иногда довольно строго, а иногда очень комплиментарно, они, конечно, вдохновляют нас на продолжение работы. Прошел год с начала нашего курса, мы подумали и решили его продолжить. Мы придумали, чтобы можно было посмотреть Петровские времена, потом историю XVIII века, потом про наших полководцев, а дальше перейти на следующий уровень. Изучить, послушать, посмотреть русскую историю великого, классического, восхитительного XIX века. И начнем мы, конечно, этот курс с того, кем открылся XIX век, с императора Александра I Благословенного. Мы тут немного все перестроили. Это мой рабочий стол. Я не буду сидеть за ним, от вас прятаться. Я даже, когда студентам читаю лекцию в институте, я всегда стараюсь вот как-то, знаете, ходить. Не хочется маячить у них перед глазами, раздражать. Вот я обычно обо что-нибудь обопрусь, представляю себя перед вами, как перед студенческой аудиторией. Тут мои конспекты. Тут справа, слева кое-какие интересные артефакты. У каждого из этих предметов будет своя небольшая история. Я вам эти предметы покажу. А потом вы можете пойти в музей, о котором я тоже вам расскажу, и сами эти предметы взять в руки, ну или, по крайней мере, посмотреть на них вблизи. У нас очень много книг, которые приходится читать, перечитывать, просматривать, готовясь к нашим с вами встречам. И вот в руках у меня первые из четырех томов издания XIX века, издание Суворина с иллюстрациями «Александр I. Жизнь и царствование». Потрясающая книга. Начинается вот с такого необычного для нас портрета. Это портрет сделан с натуры. Александр I не позировал, он работал. Ему здесь под 40. Портрет делал прославленный английский художник Доу в своей записной книжке. Этот этюд, этот набросок к будущему парадному портрету, сам Доу назвал самым лучшим. На нас смотрит красивый 40-летний мужчина, не располневший, но с голубыми глазами, ярким лицом. Тут не видно, но высокого роста мы знаем. Ну что ж, начнем. После тревожных сентябрьских дней 1777 года, когда небывалое в летописях Петербурга наводнение грозило столице гибелью, настало для императрицы Екатерины II радостное событие. Во вторник, 12 декабря, в 10:15 часа утра, великая княгиня Мария Федоровна в Зимнем дворце разрешилась от бремени с сыном. Новорожденному дано по желанию императрицы имя Александра в честь Александра Невского, святого для России и для Петербурга в особенности. Династия, наконец, упрочилась. Вот так начинается это большое издание о жизни Александра I. Как его только не звали при жизни. В Европе северным сфинксом за непроницаемость, невозможность угадать, что он мыслит, коварство, как считали европейцы. Наполеон называл его «Северный Тальма» по имени известного актера, в том смысле, что Александр – величайший хитрец и лицедей. Это недалеко от истины. Александру удалось неоднократно обхитрить Бонапарта.
Вы знаете, невозможно рассказать об Александре все, потому что вот это вот четыре таких тома – это только малая часть его жизни, поэтому в нашем рассказе мы постараемся выделить самое главное. Слухи и легенды вокруг его жизни и смерти, кстати сказать, с его смертью связана главная загадка по поводу Федора Кузьмича, старца, мы о ней расскажем позже. Так вот, все эти слухи и легенды означают только одно. За именем Александра Павловича Романова, императора Всероссийского, стоит живая историческая личность одного из самых крупных государственных деятелей Европы XIX века. Александр I был во главе России в эпоху наполеоновских войн, в эпоху европейских реставраций, революции. Он был первый, кто поставил в повестку российской жизни вопрос о необходимости ее полноценного либерального реформирования. Я подчеркну, было в те времена, когда дворянство отторгало даже сами разговоры о возможности изменения государственного устройства, каком-либо ограничении самодержавия или крепостного права. Александр оказался личностью настолько сложной, настолько глубокой, что потомкам его, исходящим из известных нам стереотипов, оказалось очень трудно проникнуть в его мысли, объяснить его поступки. Особенно ему досталось во время СССР. Все публикации об Александре носили, как правило, негативный, разоблачительный характер. Ведь Александр I, начиная реформы, потом, с точки зрения советской историографии, их забросил, а под конец жизни превратился в реакционера и мракобеса. Этого советская историческая наука простить ему не могла. Прозорливость Александра и его дипломатическое искусство объяснялись примитивно хитростью, ловкостью. Проповедуемое им братство народов, союзность правителей объявлялись ханжеством, лицемерием и, конечно, стремлением сохранить реакционный монархический строй во всей Европе. Дальновидный и, как ни странно, очень расчетливый выбор помощников объяснялось беспринципностью и неспособностью сформировать постоянную команду. Его внешняя мягкость выдавалась за нерешительность, взвешенность суждений за двуличие, осторожность за трусость. И даже преследовавшее всю жизнь его желание оставить трон, заняться частной жизнью, все это называлось мистификацией, ложью и стремлением ввести общество в заблуждение. Беда Александра в том, что им оказались недовольны все. И, кстати, до революции, и после, и либералы, и патриоты-государственники. Ну, либералы почему недовольны? Много чего наобещал, заявил огромную программу государственных либеральных реформ, а на выходе получился, с точки зрения либералов, ну, ерунда какая-то, пшик. В конце вообще скатился в реакцию. Государственники тоже были недовольны, что всем своим этим либерализмом ненужным он отменил жесткие военные устремления своего отца Павла, расслабил общество, расслабил армию. Все это привело к катастрофе августа-сентября 1812 года, когда Наполеон оказался в сгоревшей Москве. Тоже государственникам Александр не нравился. Он, конечно, потом несколько искупил все эти ошибки взятием Парижа, но мог бы и лучше. Давайте обо всем по порядку. Родился Александр в Петербурге в декабре 1777 года. Крестной матерью его стала бабка, сама Екатерина Великая. Вообще, с семьей ему повезло. Отец цесаревич Павел, мать, кстати, замечательная женщина, любящая. Крестные отцы, правда, заочно, но серьезные. Одним стал император Австрии Иосиф, вторым – прусский король Фридрих. Как сказано в этой замечательной большой книге, имя ему было дано официально в честь Александра Невского, покровителя Петербурга, русской земли. Но бабушка Екатерина была женщиной хитрой, поэтому в голове, конечно, она имела не только Невского, но и Александра Македонского. Старшему внуку, который станет ее любимым внуком, готовилась великая судьба. Второй сын, как мы знаем, будет наречен Константином также. Бабушка выберет имя. Сознательно в честь Константинополя, или императора Константина Византийского, императора Восточной Римской империи, с дальним прицелом, что Александру править в городе Святого Александра Невского в Петербурге, а Константину править в Константинополе. Собственно, Екатерина II так впрямую в узком кругу и говорила. Константин переедет из Севастополя в Константинополь, в Царьград. Ну, вот такой был мега-греческий проект. Я об этом рассказывал довольно подробно в лекциях о внешней политике Екатерины. Как раз в курсе рассказов об истории XVIII века, я к этим лекциям вас отсылаю, там можете узнать детали. Интересно то, что имя Александр никогда ранее в истории семьи Романовых мальчикам не давалось. Был у Петра I второй сын, он умер во младенчестве. Собственно, и все. То есть это был первый Александр Романов, считайте, за 200 лет. Значит, Екатерина, как мы помним, сыну своему Павлу не доверяла. Тому было очень много причин, но главное в том, что сама Екатерина была совершенно незаконной императрицей. То есть ее права на престол, как я вам как-то рассказывал,
равнялись строго нулю. Она была узурпаторша, которая захватила престол от имени своего сына, наследника Павла, и просто никому этот престол не передала. Гвардия присягала не Екатерине, гвардия присягала наследнику Павлу. Правительство присягало наследнику Павлу. Екатерина регентша до момента совершеннолетия. Время шло, дата совершеннолетия российским законодательством той поры была не определена. Властная Екатерина с сыном властью делиться не стала. Но время шло. И не думать о будущем Екатерина не могла. Поэтому вот так вот безжалостно и жестоко отодвинув своего единственного законного наследника Павла от любых властных решений, Екатерина решила воспитать... Мы знаем с вами, что Павел ей еще и не очень нравился. Она видела в нем все-таки своего мужа. Там есть над чем поразмышлять доктору Фрейду. Не очень хорошие были у них отношения. Но Екатерина уже решила внука взять в свои руки и воспитать его по своему образцу и подобию, сделать его идеальным мужем, для начала идеальным ребенком. Любите своих внуков, они отомстят за вас вашим детям. Как в свое время Елизавета забрала Павла у нее, так же Екатерина сразу после рождения забирает у родителя Александра, потом она, кстати, и Константина точно так же, и начинает заниматься его воспитанием. Все мы, как родители, с вами, конечно, в ужасе от этого, как забрать ребенка у родителей. Более того, чтобы повидать собственного сына, Павел должен был письменно обращаться к матушке за разрешением. Ему указывалось, можешь прийти в такое-то время, в такой-то день, в такой-то час. Все было очень строго регламентировано. Конечно, Саша и Константин, они из-под этой опеки старались убежать. При первой же возможности бежали к маме. Все это было очень трогательно. Ну, отношения, конечно, неестественные. Отдадим Екатерине Великой должное. И внуков своих воспитывала просто-таки образцово. Начнем с того, что она написала собственноручно подробнейшую инструкцию, вручила нянькам, воспитательницам. Эта инструкция опубликована, ее можно найти в интернете. Написана довольно хорошим литературным языком. Мы знаем, что Екатерина блестяще говорила, писала по-русски. Даже сегодня, с точки зрения современной педагогики, это хороший документ. Многим мамам и папам можно брать и просто ему следовать. В отношении закалки. Солнце, воздух и вода – ваши лучшие друзья. Будить детей рано. Максимум времени на свежем воздухе под солнцем. Никакого внимания не обращать на загар. Тогда это было не модно. Загара не бояться. Водные процедуры, причем вода всегда холодная. В комнате, в спальне должно быть также всегда прохладно, всегда открытое окно. Постель простая. Одежда самая простая, без всяких излишеств. Питание. Простая, русская, полезная еда. Никаких сладостей. Никакого сахара вообще. Все это касается маленьких, как бы сейчас сказали, дошкольников. Ну и младших школьников потом. Александра и Константина. Все подвижные игры приветствуются. Ребячиться пусть сколько угодно. Поощрять их стремление двигаться и увлеченно чем-то заниматься. Вообще, дети должны быть по замыслу Екатерины заняты всегда. Как только ребенок от чего-то устал, от каких-то игр, либо от первых своих специальных занятий, учитель, нянька должны посадить его и начать с ним разговаривать. По-взрослому. Рассказывать какие-то истории, делиться опытом, чтобы ребенок, отдыхая, научился думать и слушать, и разговаривать как взрослый. Основная идея Екатерины – не вдалбливать знания, а возбудить любовь к знанию, желание учиться. Когда Александру исполнилось 7 лет, и от нянек и дядек его передали уже профессиональным учителям, тогда было принято домашнее воспитание. Так вот, штат этих учителей также персонально Екатерина тщательно подбирала. Она написала следующее. Я процитирую. «Я убеждена, что Александром будут всегда и в полной мере довольны, так как он соединяет уравновешенность характера с удивительной для его возраста любезностью. У него открытое приветливое лицо, благородство, силой, умом, любезностью, знаниями. Господин Александр, она называла даже мальчика всегда господин Александр. Господин Александр значительно превосходит свой возраст». Екатерина сама учила детей и читать, и писать. Но кроме того, максимум физического труда. И она очень гордилась тем, что Александр любит труд, любит делать домашнюю работу, как бы сейчас сказали, мыть посуду, убирать дома. Он любит рубить дрова во дворе. Это маленький мальчик.
Он что-то там красит, он клеит обои, он прекрасно знает работу конюха, то есть может ухаживать за лошадьми, он может управлять экипажами, как кучер. Он умеет пахать, сеять и бронить, как крестьянин. Ему это нравится, так как его знаменитый прапрадед Петр I. Он учится столярному делу, и у него неплохо получается. И все это Александр делает очень легко. Мальчику, который не только голова на месте, но и руки у которого золотые, опять же, как у прапрадедушки. С детства его будет отличать удивительный аскетический образ жизни. Ну, аскетически, естественно, для неограниченного властителя с абсолютно неограниченными материальными ресурсами. Александр всю жизнь будет рано просыпаться, не позже 7 утра. Много работать с бумагами. Он будет с удовольствием общаться с людьми. Он будет вообще очень приятен в общении. Это будет человек, который умеет не только говорить, но и слушать, прислушиваться к своим подчиненным. У него будет, кстати, очень небольшой круг друзей, и он этим друзьям будет верен всю свою жизнь. Не разбрасывается людьми. Он не чурается одиночества. Александр любил долгие пешие прогулки, либо долгие верховые прогулки. Но что выделяло его более всего, это строгость самооценки. Александр знал свои слабости, знал их очень хорошо. Он понимал, что он тщеславен, что он самолюбив, что ему нравится, нравится. И он об этом в открытую говорил, даже пытался, ну, может быть, не очень удачно, но пытался с этим бороться. Ну и, наконец, замечательное качество Александра. Он вообще добрый человек, снисходителен к людским недостаткам. Понимаете, для абсолютного монарха, как-нибудь потом расскажем о его брате Константине, во многом его полной противоположностью, он умел прощать ошибки. Был очень вежлив со слугами, вежлив с окружением своим, вежлив со своими подчиненными. Это большая редкость. Но и Екатерина, и те, кто имел отношение к Александру, отмечали упрямство, хитрость и тщеславие. Все это, зная характер и склонности и его бабки, и матери, и отца, могло быть отчасти следствием неестественного состояния между двумя дворами. Александр официально все время находился при большом дворе, при женском, при дворе Екатерины, а убегал периодически в малый двор, в Гатчинский, к отцу. Когда он уже вырос, он все больше и больше времени проводил вместе с отцом. И, кстати сказать, история о том, что у них были якобы очень плохие отношения, это неправда. Отношения у них были нормальные, отец сыну доверял и поручал ему очень серьезные и важные дела. В этом отношении он поступал совсем не так, как его мать Екатерина, которая Павлу не доверяла и не поручала ничего вообще, вплоть до самого зрелого возраста. Вот некоторые такие византийские черты, такая хитрость, это тоже было заложено в Александре с детства. Ну, может быть, для руководителя империи это и неплохо. Я сказал вам, что Екатерина сама подобрала для Александра учителей. Выбор был очень и очень нетрадиционен. Его учили весьма узкие профессионалы. Самым необычным из его воспитателей стал швейцарец Лагарп. На самом деле он не Лагарп, он дворянин, он де Лагарп. Но он отказался добровольно от своего дворянства, от приставки «де», потому что был убежденнейшим республиканцем. Был нанят для преподавания французского языка. Но показал себя настолько глубоким, интересным преподавателем, писал замечательные предложения по воспитанию. Екатерина пришла от него в полнейший восторг. Более того, когда он открыто поддержал французскую революцию, и когда Екатерине стали доносить, что воспитанием вашего любимого внука занимается тайный якобинец, она отмахнулась, сказав: да будь он хоть якобинцем, хоть республиканцем, кем угодно. Если это честный человек, с меня этого довольно. Проявила потрясающую толерантность. И таким образом Лагарп стал не только преподавателем французского языка для Александра, но и преподавателем такого комплексного предмета, что-то типа обществоведения и политологии. Именно он, как считается, и заложил в душу Александра стремление к социальной справедливости, неприятие абсолютной монархии. И вообще Александр в молодости – это убежденнейший республиканец. Александр и потом всю жизнь с ним переписывался. Считал, что никто в его жизни не повлиял на него так, как Лагарп. Лагарп тоже любил Александра и впоследствии вспоминал: ни для одного смертного природа не была столь щедра. Как-то неудивительно, Лагарп преподавал и для Константина, а вот Константин так и остался к этому совершенно глух. И до конца своей жизни считал, что республика – это синоним ругательного слова.
Но если мы посмотрим на других преподавателей Александра, трудно было вырасти двоечником. Учителем географии, естествознания, биологии стал виднейший ученый-географ Палас, академик, естествоиспытатель, автор многих классических замечательных книг по жизни животных, растений. Человек энциклопедических знаний по масштабу мыслей своих, в общем-то, сопоставим с Дарвином. Английский язык ему преподавал исключительно образованный, долго живший в Лондоне священник, протоиерей Андрей Самборский. Светскую историю и русский язык, и литературу Александру преподавал Муравьев, отец целой плеяды декабристов Муравьевых. Блестящий образованный человек, благодаря которому Александр I в то франкофильское время, когда дворяне зачастую говорили-то по-русски коряво, писать вообще толком не умели. Для них родным языком дома был французский. Но Александр замечательно и говорил, и писал, и думал на русском языке. Процитирую вам несколько мыслей Лагарпа по поводу того, как следует воспитывать будущего абсолютного российского монарха. Вы знаете, если он действовал таким образом, все-таки Екатерина правильно подобрала Александра учителя. Вот что Лагарп писал. В этом есть здравый смысл. Кавычки открываются. Будущий правитель не должен быть ни физиком, ни натуралистом, ни математиком, ни географом, ни филологом, ни юристом. Он должен быть честным человеком и просвещенным гражданином. Он должен знать преподаваемые ему предметы настолько, чтобы понимать их настоящую цену и иметь ясное осознание обязанностей, лежащих на монархе, в руках которого счастье и несчастье миллионов. Замечательно сказано. Лучший и, может быть, единственный друг правителя, убеждал Лагарп, это сила его собственной рассудительности, с помощью которой он взвешивает доводы своих министров, советы друзей и похвалы царедворцев. Сложно не согласиться. Александр с детства высказывал, конечно, максимум почтения своей великой бабушке Екатерине, но сложно сказать, что он думал на самом деле. Этот человек был очень скрытный. Вот в одном из писем своему учителю Лагарпу Александр писал, это уже было некоторое время спустя после смерти Екатерины, в момент царствования его отца Павла. «Вам известны различные злоупотребления, царившие при покойной императрице. Они лишь увеличивались по мере того, как ее здоровье и силы, нравственные и физические, стали слабеть. Вам уже давно известны мои мысли – покинуть свою родину». Надо к этому отнестись правильно. Александр действительно говорил в частном кругу много, что он не хочет царствовать. Пусть царствует его отец, чем дольше, тем лучше. А потом, может быть, его братья. Потому что он хочет просто жить частной жизнью где-нибудь в Европе, ну или дома. Александр такой был изначально, к власти совершенно не тянулся. Дауншифтер. «Но, – пишет Александр, – несчастное положение моего отечества заставляет меня придать своим мыслям иное направление. Если когда-либо придет и мой черед царствовать, я сделаю несравненно лучше, посвятив себя задаче даровать стране свободу, и тем не допустить ее сделаться в будущем игрушкой в руках каких-нибудь безумцев. Мне кажется, это было бы лучшим образцом революции, так как она была бы проведена законной властью». Александр, по сути, излагает программу освобождения России и революции сверху. Законной властью, которая перестала бы существовать, как только Конституция была бы закончена, и нация избрала бы своих представителей. Вот, собственно, и все, чего хотел Александр. Прийти к власти и осуществить реформы, которые позволят мягко и постепенно сверху сменить форму правления на его любимую по молодости республиканскую. В этом отношении мне очень напоминает саму молодую Екатерину, такую же идеалистку, которая, придя к власти в возрасте 30 с небольшим лет, хотела все сразу изменить. Помните, уложенная комиссия, почти будущая конституция, размышления об отмене крепостного права и прочее, прочее, прочее, прочее. История повторяется. В 1793 году Александр женился. Женился уже по традиции на немецкой принцессе, которая была названа Елизаветой Алексеевной. Конечно, это был 18 век, галантный век. Сложные отношения между супругами и странные представления для нас сегодня о семейной верности. Нельзя сказать, что они не нравились друг другу. То есть это не был такой брак, как между его бабкой Екатериной и Петром III. Нет. Александр – прелестный юноша, физически очень развитый, около 16 лет, красивый.
Невеста у него молодая, красивая, тоже где-то было около 15 на этот момент. Рано тогда женились, выходили замуж. Они выглядели как два ангела. И вначале, наверное, симпатия была, но вот это все-таки ранний брак, брак по принуждению, невесту, естественно, ему бабушка тоже выбирала. Никто его мнения в деталях не спрашивал. Как-то быстро они друг друга охладели. И у Александра стали появляться любовницы. На поведение своей молодой жены он тоже особо не обращал внимания. Вообще отношения Александра и Елизаветы, у них все-таки будет долгая жизнь. Родится двое дочерей через несколько лет, обе умрут. Потом они совсем расстанутся и будут общаться только формально. Последние годы жизни совершенно неожиданно воссоединятся и будут относиться друг к другу с невероятной нежностью. Сложные отношения Александра и его супруги Елизаветы, которые знали такие взлеты, падения, это на самом деле сюжет для невероятного любовного сериала, похлеще любой турецкой мелодрамы или бразильской. Ну, надеюсь, когда-нибудь что-нибудь интересное на эту тему снимут. Я обязательно к этой теме еще вернусь. Так вот, молодой Александр близок к своему отцу. Павел его назначает военным губернатором Санкт-Петербурга и шефом Семеновского полка, инспектором кавалерии и пехоты. В общем, там никакого отчуждения не было совершенно. И вот заговор Палина и Бенниксона, убийство Павла I. Опять же, я вам не буду про это рассказывать, этому посвящена у нас отдельная подробнейшая лекция. Знал ли Александр об убийстве своего отца? Знал ли Александр вообще о заговоре? Самая общепринятая версия, давайте будем ее придерживаться, и я тоже к ней склоняюсь, что, конечно, Александр был не глупым молодым человеком. Он о заговоре прекрасно знал, знал в деталях, но единственное, что он требовал и что было ему обещано, то, что отцу его сохранят жизнь. Павел подпишет отречение от престола, ну и дальше будет где-то прекрасно жить частным образом. Есть версия, что Палин, главный организатор заговора, губернатор Петербурга и прочее, прочее, прочее, ближайший, надежнейший товарищ и сподвижник императора Павла Петровича, он провел блестящую многоходовку и убедил сначала императора подписать указ об аресте сына, то есть он подставил Александра перед отцом, затем показал Александру текст необнародованного этого секретного пока указа, напомнил Александру о страшной судьбе царевича Алексея, все это было очень свежо в памяти. И мы знаем, Павел очень любил сравнивать себя с Петром I, говорил, что он его преемник во всех смыслах. И таким образом, напугав Александра неизбежностью ареста и расследования, сначала граф Панин, потом через некоторое время граф Палин, оба уговаривали войти в заговор. Александр, естественно, отнекивался, но отцу об этом не доносил, ничего не говорил. И сам факт недоносительства в данном случае, конечно, являлся государственной изменой. Таким образом, Палин шантажировал Александра этим фейковым, как бы сейчас сказали, указом. Александр бездействовал. Ночью, сразу после убийства Павла, Палин ворвался в комнату, в спальню Александра, который лежал в кровати, одетый и в сапогах. Лежал и дремал. Видимо, ждал, как все разрешится. Палин сообщил, что отец его скончался. Александр сначала упал в обморок. Вообще был чувствительный. Потом разрыдался. «Хватит ребячиться!» — прикрикнул на него Палин. «Государь, возьмите себя в руки и идите царствовать». Александр вышел на балкон здания. Внизу уже собрались гвардейцы с горящими факелами. Какие-то собранные царедворцы. И объявил им: «Батюшка скончался апоплексическим ударом. Все при моем царствовании будет делаться по принципам и по сердцу моей любимой бабушки Екатерины». Гвардейцы ликовали. Столица рекой лила шампанское. Александр был в ужасе. Я не знаю, может быть, он сам себя убедил в том, что отца его не тронут, хотя это было довольно наивно. Как вспоминал его потом один из лучших друзей, Адам Черторыйский, мысль, что он был причиной смерти отца, была для него столь ужасна, что он чувствовал, будто меч вонзается в его совесть. Целыми часами он сидел один, молчал, глядя в одну точку, как бы сейчас сказали, с угрюмым и неподвижным взглядом. Александр был в чудовищной депрессии о том, что он, как бы соглашаясь с заговором, косвенно санкционировал смерть своего отца. Эта мысль не покинет его до последних дней его жизни и во многом предопределит жизнь Александра на будущее
24 года. В этот момент важную роль сыграла его молодая жена. Она умоляла его не падать духом и посвятить себя счастью русского народа. Смотреть отныне на свою власть и на все свои деяния, как на возможность искупления греха. Ну, наверное, так Александр и стал со временем к этому относиться. Ну, а потом не Александровых прекрасное начало. Александр первое время никого не тронул из заговорщиков. Палин торжествовал, ощущая себя полновластным, неформальным регентом Российской империи. Александр общался с дворянством. Один ходил по Петербургу без охраны, со всеми раскланивался. Все рыдали от умиления. Он сразу стал говорить, что главный недостаток, которым страдает русский государственный порядок, это произвол. Поэтому необходимо принять со временем хорошие фундаментальные законы, которых еще не было в России, которые сделают жизнь всех слоев русского общества счастливой. Ну, кому такое могло не понравиться? Кроме этого, началась настоящая оттепель, как из рога изобилия, указы один замечательнее другого. Конечно, он объявил, что будет царствовать по образу и подобию своей бабушки. Но если бы бабушка его, пожила Екатерина, увидела, как начинает царствовать Александр, она бы, конечно, пришла в ужас. Первым делом Александр, по традиции, помиловал большое количество, то ли 150 ссыльных и заключенных, разрешил вернуться на службу 12 тысячам ранее уволенных Павлом чиновникам и офицерам. Кстати, среди них были люди известные, такие как Радищев, сосланный Екатериной. Помилован был еще Павлом, но Александр разрешил ему вернуться в Петербург. Генерал Ермолов, будущий герой войны 812 года, и вообще герой русской военной истории, выезд за границу свободно разрешил Александр. Разрешен был ввоз в Россию целой категории товаров, которые были ограничены при Павле. Иностранных книг, журналов, газет, музыкальные ноты почему-то запретил Павел сгоряча. Была объявлена свобода всех видов торговли. Разрешено иметь частные типографии, выписывать свободно любые иностранные газеты, журналы. Была объявлена амнистия всем беглецам, скрывавшимся за границей. Самое главное, Александр вернул все положения, жалованные грамоты дворянству и жалованные грамоты городам. То есть все те привилегии, которые по чуть-чуть, ну, нам, кажется, несущественно, а тогда дворянам казалось очень даже существенно и обидно, вот все, что Павел подкрутил, все эти гайки Александр расслабил. Да пожалуйста. Запрещены были телесные наказания для дворян, даже осужденных судом за какие-либо преступления. Разрешено офицерам уходить рано в отставку, если они не хотят служить в армии. Ликвидирована тайная канцелярия. Ну, у нас все правители с этого начинают всегда. Напомню вам, что тайная канцелярия, политический сыск, следствие, одновременно прокуратура еще чуть-чуть пыточная, была учреждена Петром Первым, параллельно с Преображенским приказом. Уже Екатерина, его жена Петра, сразу же эту спецслужбу ликвидировала. Однако Анна Иоанновна ее восстановила, переименовав ее в канцелярию тайных разыскных дел. Петр III опять это ликвидирует. Екатерина милосердно либеральную ликвидацию подтверждает, но восстанавливает потом под другим названием, под названием «Тайной экспедиции». Александр ликвидирует эту спецслужбу окончательно, сам функционал ее передав Сенату. Ну, Сенату при Александре, честно говоря, было не до этого. Поэтому правление Александра – это правление почти, можно сказать, без страшных функций политических карательных органов. Затем он делает очень хитрую, показательную комбинацию. Завоевав расположение в обществе, расставив по ключевым должностям своих людей, Александр постепенно всех основных участников заговора против Павла отстраняет от должностей, от мест, где они принимают какие бы то ни было решения. Главного же демиурга, главного заговорщика графа Палина, упивавшегося в тот момент своей властью и величием, просто вытаскивают из постели. Его не казнили, не судили. Ему предписали просто 24 часа покинуть Петербург и отправиться в свое прибалтийское поместье, где он и проживет еще много-много-много лет, но уже никак не влияя на управление Российской империей. До восшествия на престол вокруг Александра сложится кружок передовой молодежи. Это будет будущий негласный комитет, так называемый, который, собственно, и придумает и организует все реформы либеральные первого периода правления Александра до начала наполеоновских войн. Комитет этот был очень небольшой. Практически на пальцах одной руки можно пересчитать его участников.
этих людей надо знать, потому что у них очень интересная, я буквально двумя словами расскажу, очень необычная судьба. Ну и вообще фамилия, мне кажется, эти образованный человек должен как-то воспринимать. Итак, комитет, помните, как при Иване Грозном тоже была такая избранная рада? Вот это была избранная рада 19 века, которая и задумывала, как реорганизовать и перестроить Россию. Граф Строганов, мега-богач, примерно сверстник Александра, поразительный человек, пропутешествовал по всей Европе, естественно, блестяще образованный, и в разгар французской революции, в разгар якобинского террора оказался во Франции, где умудрился полноценный российский олигарх с десятками тысяч крепостных, где умудрился называть себя гражданином, разгуливать по городу в красном колпаке. У него была какая-то возлюбленная революционерка, активная, пассионарная, Инесса Арманд своего времени. И даже вступить в якобинский клуб. Потом, слава богу, вернулся на родину и с якобинским революционным задором думал вместе с Александром, как устроить жизнь в России лучше. Второй член этого негласного комитета – граф Кочубей. Малорос, талантливейший молодой человек, блестяще образованный, воспитанник, руководитель внешней политики той поры, графа Безбородко. Граф был бездетным, Кочубей был его любимым воспитанником. Ну, судя по фамилии, вы понимаете, что это из того самого древне-древне-шляхетско-казацкого рода малороссийского. И Кочубей, Мазепа, Мария Кочубей. Вот-вот от тех самых. Знатный род, аристократ, буквально лет в 25 ставший послом в Константинополе. При Павле I, самый молодой, наверное, в истории Российской империи, вице-канцлер. И несмотря на такую молодость, он был довольно умеренных взглядов, Кочубей. Третий, уже упоминался мной, поляк, князь Адам Чарторийский. Потом станет герцогом в Европе спустя какое-то время. Знатнейший род, богатейшая польская семья, воевал против русских во время разделов Польши. Екатерина умела приручать врагов. Екатерина не казнила ни Чарторийского, ни его брата, который тоже воевал против нашей армии, а наоборот взяла их на русскую военную службу. Конечно, приехали они сюда, исполненные ненависти и желчи к России, но прошло несколько лет, и тот же Адам Чарторийский признавался, говорит, вы знаете, чем больше узнал русских, тем более убедился в том, что они такие же, как и мы. Ничем не лучше и ничем не хуже. Поэтому новая родина обошлась ко мне милостливо. Я люблю Польшу, но желаю блага и Польше, и России. Следующее. Николай Новосильцев. Этот самый старший, пожалуй. Он старше был Александра лет на 15. Опытный военный, профессиональный полковник, тоже интеллектуал, человек, который был как бы самым опытным, самым умудренным жизнью среди всех молодых членов негласного комитета. Были там и другие, естественно, люди, но это была вот постоянная пятерка вместе с Александром. При них, конечно, были помощники, товарищи. Таким образом, Спиранский впоследствии появится как помощник одного из членов негласного комитета. Шутяне называли друг друга и свои сборища комитетом общественного спасения. Такая шутка довольно двусмысленная, потому что комитет общественного спасения – это правительство якобинцев. Шутка такая, с тройным дном. Задача комитета была сначала изучить ситуацию, представить действительное положение вещей, а затем приступить к реформам, вплоть до создания Конституции и отмены крепостного права. Каждый член этого комитета имел право в любое время дня и ночи прийти на аудиенцию к царю без доклада к императору, если было важное дело. Собирались первое время они очень часто. 2-3 раза в неделю. Написали проект Конституции. Называлась она не Конституция, а жалованная грамота российскому народу по образцу жалованной грамоты и дворянства. Писал ее, кстати, граф Воронцов, известный реакционер. Сделал по такому британскому образцу очень свободолюбивый документ. Готовились реформы, обсуждалась отмена крепостного права. Лагарпа, учителя Александра, вернули из Швейцарии и тоже привлекли к работе. Что получилось? Получилось так, что самым радикальным из них был Александр. Он хотел все и сразу. Республику, свободу крестьянам, приоритет закону, парламент. Конечно, друзья его отговаривали. И говорили, посмотри на судьбу с печальную своего отца. Не убеждай, посмотри на судьбу своего деда Петра. Долго не проживешь. Дворянство, главный вооруженный класс империи, ничего этого не хочет. Ты заберешь у них деньги и собственность. Кто тебя будет поддерживать? Никто тебя не спасет. Кстати сказать, революционер Лагарп был самым консервативным и уговаривал тоже ничего резко не делать.
реформы проводить постепенно. Что было сделано в итоге? Я так коротко перечислю, что хотели и что получилось. Хотели отменить крепостное право. Не решились ни в каком виде, но сделали кое-какие подвижки в отношении крестьянства и ослабления дворянских привилегий. Во-первых, Александр отказался категорически от практики передавать государственных крестьян частным владельцам. Этим широко пользовались, как мы помним с вами, Екатерина, которая раздала своим фаворитам, просто разным заслуженным людям, с ее точки зрения, бесчетное число государственных крестьян. Этим пользовался и Павел. Он тоже этого сделал немало. Павел, правда, исходил из другого принципа. Он таким был сторонником приватизации крестьянства. Почему-то он считал, что если у крестьянина будет конкретный собственник барин, то ему будет легче. Мол, барин о крестьяне позаботится. Это было довольно наивное убеждение, потому что не все бари о крестьянах, мягко говоря, заботились. И зачастую крестьянин, работающий на государственной земле, чувствовал себя гораздо лучше и свободнее, чем непосредственно крестьянин, принадлежавший конкретному помещику. Александр практику раздачи решительно прекратил. Это было довольно серьезное самоограничение, поскольку государственные крестьяне – это в конечном счете крестьяне, принадлежащие императорской фамилии. Купцам, мещанам и государственным крестьянам было дано право покупать ненаселенные земли. Это, кстати, впервые в России, когда за крестьянами было признано право владения землей. Вспомним, всего лишь несколько десятилетий назад, когда Екатерина точно так же наивно пыталась провести либеральные реформы, предложила уложенной комиссии обсудить, справедлива ли система, когда дворяне, землевладельцы владеют крестьянскими душами. Уложенная комиссия рассудила, что это чудовищно несправедливо. Эту практику надо немедленно прекратить по отношению к другим уважаемым людям. Это бесчеловечно по отношению к купцам, владельцам мануфактур и фабрик, бесчеловечно по отношению к богатым хлебопашцам, лично свободным. Они тоже все хотят иметь своих собственных крепостных. Представляете, какая была народная психология? А вот землю разрешено было владеть только дворянам. Александр таким образом признает право владения землей за всеми свободными сословиями. Крепостное право было фактически ликвидировано, ну, с целым рядом оговорок, экспериментально в Прибалтике, в Азейском крае. Правда, это не было сделано так в лоб. Ну, по сути, крестьяне были объявлены прикрепленными к земле, а не к личности помещика. То есть, их запрещалось продавать, их запрещалось покупать без земли. А что значит купить с землей? Ну, то есть, фактически, ты приобретал офис вместе с арендатором. А земля-то обрабатывалась конкретными крестьянами на конкретных договорных отношениях. Причем эти договорные отношения, поскольку земля-то принадлежит хозяину, не крестьянам, договорные отношения тоже проговаривались. Не более 2 дней барщины, если это частная земля, в неделю. Ну, как бы в счет вот этих вот арендных платежей. Потому что у крестьян нет денег платить за землю деньгами. Ну, будут отрабатывать физически. Но 2 дня из 7, не более. Были запрещены телесные наказания любые. То есть фактически крестьяне становились почти гражданами. Только через суд. Крестьяне получили в Прибалтике право передавать землю по наследству. Помещикам запрещалось под любым предлогом их сгонять с земли, переводить в дворовые. Перевод в дворовые – это такой хитрый ход, которым всегда пользовались. Как бы крестьянин не лишается земли, он просто переводится в другую категорию. В слуг при дворе. А дальше он уже без земли и продавался. Вот так помещики поступали, когда действовали разного рода запреты на продажу крестьян без земли. Далее, крестьяне при Александре получили право с дозволения помещика торговать, брать векселя, заниматься подрядами. Появились разбогатевшие крестьяне, в том числе выкупившиеся на волю, которые даже в течение одного поколения становились фабрикантами. Было разрешено основывать всем свободным людям, в том числе лично свободным крестьянам, мещанам, торговые дома, что впоследствии привело к появлению полноценных акционерных обществ, развитию предпринимательства. Кстати сказать, законодательство Александра о торговых домах действовало довольно долго, с некоторыми оговорками до конца XIX века, но, на мой взгляд, было очень разумным. В чем-то даже разумнее сегодняшнего, потому что европейская система ограниченной ответственности, вот эта limited ответственность, она удобна для владельцев предприятия, дольщиков и покупателей. Эта система не всегда благоприятна. При Александре бизнес-модель в стране была следующая. Было 2 типа товариществ. Товарищество, ну, то есть предприятие, давайте по-нашему назовем это. Товарищество полное, когда купцы, предприниматели, сложившиеся вместе и делающие вместе какой-то бизнес. А было товарищество на вере, к
которая складывалась как бы из двух частей. Также в этом товариществе были те, кто отмечал всем своим имуществом, это были основатели компании, полные товарищи их называли. Но дальше, если полный товарищ хочет привлечь внешнее финансирование, то он начинает выпускать акции, выпускать доли, паи, тогда это называлось. Эти паи продавать, и вот тот, кто купил пай, он пассивный инвестор. Он за все риски этого предприятия отвечает только в размере этого пая. То есть максимум, что он может потерять, это деньги, которые он заплатил за пай. Все. Мне кажется, что тогда бизнес был с правовой точки зрения устроен в чем-то справедливее, чем сегодня. Хотя, может быть, я ошибаюсь. С отменой крепостного права дело не пошло, и Александр решает придать этому такой инициативный характер. Пусть, мол, сами дворяне постепенно крепостных отпускают. Выпускается указ о вольных хлебопашцах. Этот указ дает возможность землевладельцам, дворянам, то есть он дает как бы законодательную базу, договориться с собственными крестьянами и по взаимному желанию, подписав соответствующий документ, землю им на определенных условиях передать или продать. В этом случае хлебопашцы получают полную личную свободу, становятся совершенно свободными людьми, которые могут заниматься любого рода предпринимательством, торговлей, поступать в учебные заведения, в общем, делать все, что они хотят. Беда в том, что этот указ такой благообразный, прекрасный, не сильно изменил ситуацию. За царствование Александра I он был применен всего лишь 161 раз. Лишь 50 тысяч крестьян, всего лишь 0,5% от общего количества крепостных, получил таким образом свободу. Почему? Не было у крестьян денег и возможности заплатить за землю. Не было у дворян желания терять постоянный доход. Так лучше капает, капает, капает рента потихоньку. Указ о добровольном отказе от крепостничества не заработал. К моменту отмены крепостного права, уже при Александре II, 150 тысяч всего лишь крестьян мужского пола получил таким образом личную свободу.

совещании, то в министерствах был введен правило личной ответственности, единоначалия и принятия окончательного решения министрами. Была внутренняя структура, департаменты, отделы. Мы все восторгаемся кодексом Наполеона. Какой, мол, Наполеон прекрасный был государствоустроитель, провидец, что по его гражданскому кодексу до сих пор в какой-то степени живет современная Франция. Да, это так. Но по реформе госуправления, сделанным в те же годы молодым императором Александром, живет до сих пор государственная система Российской Федерации. Те же министерства, департаменты, отделы. Ну, разве что столоначальников нет. Ну, назовем начальниками отделов. От этого ничего не меняется. Еще одна важная реформа так называемых придворных званий. По табели о рангах были военные чины, морские, гражданские, а были придворные. Это особая категория званий. Они восходили исторически еще к тем постельничим и лицам, особо приближенным к русским монархам, в Европе было абсолютно то же самое, которые оказывали царям какие-то там личные услуги. За одеждой следили, еду первыми пробовали, чтобы государя не отравили, помогали на охоте, бумагами личными занимались. В общем, были при дворе. Понятно, что ты при дворе можешь быть небольшим начальником, но призыв к монарху представляет тебе большие возможности и возможность сделать хорошую карьеру, если ты потом переместишься, например, на военную службу. Придворные звания получали люди очень молодые, из знатных родов, которых как-то там лоббировали, чтобы они вот где-то при царе, хоть денщиком, хоть кем-нибудь, но были, хоть фрейлиной. И потом, поскольку придворный чин приравнивался к определенному чину военно-гражданскому, то если этот человек со двора хотел перейти на военную либо гражданскую службу, то он в молодые годы сразу становился большим начальником. Это было, честно говоря, не очень справедливо и не очень эффективно, потому что опыта у него такого не было. Штат этих придворных званий, некая вариация администрации президента и управления делами, штат этот был страшно раздут. Александр был первым, кто навел с этим делом порядок. Он сделал эти звания просто почетными. Вот Пушкин был камер-юнкером. Камер-юнкер – это комнатный дворянин, выражаясь по-русски. Человек, который оказывает какие-то услуги буквально в покоях императору. Ну, что-то ему там помогает делать. Конечно, этих камер-юнкеров было очень много, и потребностей в их услугах совершенно не было никаких. А зарплату платить надо. При Екатерине жалование камер-юнкера 1000 рублей в год. Это прилично. Это очень-очень старший офицер. И вот Александр I делает эту должность почетной. То есть мундир у тебя есть, статус есть, визитная карточка, как бы сейчас сказали, есть, а зарплаты нет. Камер-юнкер – это, кстати, большая должность. Это советские учебники истории и литературы постоянно нам говорили, что император Николай I, присвоив нашему великому поэту придворное звание камер-юнкера, глубоко его оскорбил. Поскольку камер-юнкер – это звание, которое присваивалось каким-то там мальчишкам. Ему дали это звание в начале 30-х, Пушкину было где-то 30+, ну, тоже не старик совсем. Полная ерунда, я вам скажу. Это очень серьезное звание придворное. Если бы сохранилась доалександровская система, когда с чином камер-юнкера можно было перейти в армию, то Пушкин бы перешел на генеральскую должность. Камер-юнкер – это старше полковника, чуть ниже генерала. Это серьезно. Во-вторых, Пушкин-то не был особо каким-то выдающимся карьеристом. Это не Горчаков. Царскосельского лицея выпускались сразу с присвоением определенного класса. В этом была особенность этого элитного учебного заведения. И максимум можно было получить, по-моему, даже 9-й класс. Это класс титулярного советника. Перепрыгнув, то есть не 14-й, не 13-й, сразу 9-й. Но для этого надо быть отличником. И иметь хорошие оценки не только по успеваемости, но и по поведению. У Пушкина, как мы знаем, с вами были проблемы в царско-сельском лицее и с поведением, и с некоторыми предметами по учебе. Поэтому, как Александр Сергеевич наш великий не пыжился, но он был выпущен не с 9-м классом, как Горчаков, будучи канцлер Российской империи, а только с 10-м классом. Это коллежский секретарь. Это тоже очень даже немало. Но все-таки не максимум возможного. Так что чиновнику 9-го класса дать придворное звание камер-юнкера никаким оскорблением не было. Эта реформа Александра, естественно, дворянство было недовольно, потому что все хотели своих сыночков пристроить как-нибудь при дворе, сразу на хорошее место, и потом их переместить, обеспечив им таким образом ускоренное карьерное продвижение. Самая удачная из реформ, на мой взгляд, Александра, реформа, которая предопределила все развитие последующее
русского образованного общества и образованного слоя в XIX веке.

это реформа образования. Первые гимназии, как мы знаем с вами, еще Петр I пытался обустраивать вместе с солдатскими школами. Почти каждый из наших императоров в блестящем 18 веке как-то улучшал систему образования. И даже Анна Иоанновна и то отметилась, поддержав инициативу создания первых кадетских корпусов. Даже она была не чужда идеи, что дворянские мальчики должны получать хорошее образование, хотя бы по военной части. Александр и негласный комитет его друзей впервые подошел к этому делу системно. Была создана иерархическая школьная система, включавшая 4 степени. Были созданы целые учебные округа. И система эта была следующая. Во главе стояло Министерство просвещения. Кстати, первым министром просвещения был бывший фаворит Екатерины Великой Петр Заводовский. То есть у него в фаворитах были толковые люди и помимо Потемкина с Орловым. Министерство просвещения. Под Министерством просвещения, но весьма относительно под. Университет. Университетов всего было 6. Добавилось к Московскому университету еще 5 при Александре. Дербский, Виленский. Ну, указ о создании Дербского был при Павле, но организован университет был уже при Александре. Далее Казанский, Харьковский, а также, ну, как москвич не могу не поиронизировать, появился и Санкт-Петербургский университет, преобразованный из Петербургского пединститута. Традиция превращать институты в университеты, она еще от Александра у нас идет. Итого, 6 университетов. Эти университеты, это как бы мини-республики. Они получают государственное финансирование, обучение в них практически бесплатное, если ты умудряешься туда попасть. Это полное самоуправление. То есть университет сам выбирает ректора, сам выбирает, назначает профессуру. Более того, университет стоит как бы во главе пирамиды учебного округа, и под университетом закреплены гимназии. И директоров этих гимназий, преподавателей в этих гимназиях также назначают с ведома согласия и по рекомендации университета. То, что Александр не смог сделать в масштабах страны, он решил сделать в масштабах просвещенной ее части, чтобы люди таким образом привыкали к свободе. Далее университет сам определяет, какой заниматься научной работой, чему учить, какие организовывать факультеты. Никогда с той поры, после Александра, в российской истории не было у университетов большей свободы, вне Александровых прекрасное начало. Она только сокращалась по сей день. Под университетами гимназии. В гимназиях изначально, по-моему, учили на протяжении первое время 6 лет, потом продлили до 7. Гимназии тоже бесплатные. Гимназия открыта для приема не только дворянских детей, а детей любых сословий, вплоть тех же вольных хлебопашцев, лично свободных крестьян, лишь бы он смог там учиться. Выдержал очень тяжелая программа, древние языки. Под гимназиями дальше уездные училища. Это 3 года обучения. Уездное училище, по нашим меркам, это школа восьмилетка. Ну, примерно вот так можно сказать. Кстати, и по программе, и по тяжести. Это современная школа восьмилетка. А под уездными училищами приходские училища при каждом церковном приходе, где учатся, в принципе, абсолютно все. Даже дети крепостных крестьян. Ну, если хотят туда пойти, учатся чтению, основам грамоты. В общем, читать, писать. Таким образом, программа от приходского училища, начальная школа по нашим меркам, далее уездное училище восьмилетка, гимназия, это больше гораздо, чем десятилетка, на десятилетке и первый курс института. И далее университет, в университете 3 года обучения, эта программа логически простроена. То есть каждый раз повышается определенным образом. Ты можешь пройти все эти ступеньки и получить как бы идеальное образование. Было и одно эксклюзивное учебное заведение в качестве эксперимента Царскосельский, впоследствии, кстати, имени Александра, Александровский лицей. Это закрытое заведение только для потомственных дворян. Брали туда ребят примерно с 10-12 лет. То есть они, конечно, уже умели читать и писать, но, наверное, через домашнее образование главным образом. Потому что, конечно, дворяне в уездное училище не рвались. Предназначались выпускники Царскосельского лицея, очень немногочисленного, для будущего несения государственной службы. То есть это подготовка высококлассных чиновников. Находился он в прямом личном подчинении министра просвещения. Все воспитанники на полном казенном содержании. Обучение 6 лет. Очень интенсивная программа. То есть они заканчивали лицей где-то в возрасте от 18 до 20 лет. Но к этому моменту, это
считался высшим образованием. Он сразу получал очень высокий чин и мог сразу уйти на работу в любое министерство, ведомство, канцелярию. С определенными оговорками, наверное, мог поступить на военную службу, но такой задачи перед лицеистами не ставилось. Лицеисты – это подготовка элитных чиновников, элитных государственных служащих. Условием обучения в лицее было то, что на протяжении не менее чем 6 лет ты потом отработаешь в каком-то министерстве или ведомстве. Это фактически система государственного распределения. Кстати сказать, может быть, будет вам интересно, какие были факультеты тогда в университете. В этом отношении было очень строго, и такого странного разнообразия факультетов, как мы видим сегодня в университетском образовании, десятки факультетов во многих университетах, узкоспециализированные, как мне кажется, сильно дублирующие друг друга, такого раньше не было. Как правило, факультета было 4. Физмат, ну, назывался это немножко по-другому, но по сути физмат. Медицинский факультет, филологический факультет, широкий спектр гуманитарных наук. И 4-й факультет назывался довольно своеобразно. Он мог быть факультетом нравственных наук, факультетом политических наук или права, к слову сказать, широким образом для последующей государственной службы, ну, или, может быть, работы в бизнесе. Тогда так это не называли. Давайте немного все-таки отвлечемся с вами, коль мы заговорили о реформе государственной службы. Обрати внимание на те предметы раритетные, которые у нас в студии. Вот мундир. Взгляните. Это очень важная вещь для чиновника и военного 19 века. Это век мундиров. Мундиры в России тогда носили не только военные, но и все абсолютно госслужащие. Носили все чиновники. Носили учащиеся и училищ, и университетов. Вообще, можно сказать, их носили все, кроме женщин, крестьян и священников. В мундире ходить было почетно. Мундир давал тебе и статус. Вот с таким воротником вы сутулиться-то не будете. Подбородок придется держать высоко. И красоту. Сразу было ясно, с кем имеешь дело. В мундире можно было прийти и на бал. Мечта всей молодежи – носить красивый военный мундир. Кстати сказать, если офицера или генерала отправляли в отставку без права ношения мундира, это было страшнейшим позором. Как правило, наказанием за какие-то проступки. Если при Павле мундиры прошли первую такую стадию строгой регламентации, то при Александре они прошли, можно сказать, испытание модой. Они были перекроены по последнему слову французско-английской моды того времени. Мундиры были заужены, упразднены были всякого рода парики. Затем при Александре появились вот эти стоячие воротнички и твердые, и плечевые погоны и эполеты. При этом воротники, погоны, все это украшалось шитьем, петлицы были цветные, вот по цветам воротничков различались полки. Главную моду задавал сам император Александр I, который любил носить генеральский мундир. Вот этот мундир, который мы видим сейчас перед вами, его вполне мог одевать Александр. Он двубортный, он такого темно-темно-темно-зеленого сукна, переходящий в черное с красным воротником. Этот мундир предписывалось носить, я цитирую, генералам при присутствии на общевойсковых построениях, в походе и обязательно в бою. Никакого камуфляжа. В бой генерал шел, скакал на коне, вот в такой вот невероятной, обращающейся внимание к красоте. Но зато сразу было видно, в первую очередь своим солдатам, что его превосходительство от пулям не кланяется и солдат своих не бросает. Обратите внимание на вот эти эполеты, предшественники погон. Какое звание, это простой генерал-майор или целый какой-нибудь генерал от инфантерии, выражаясь современным языком, это генерал-полковник или генерал армии, тут не понять. Видно только, что это эполеты генеральские, и обращаться к нему надо ваше превосходительство. Если это штаб-офицер, то вот эта бахрома на эполетах будет потоньше. А если это обер-офицер, младший офицер, то бахромы не будет вообще. Вспомните портрет офицера Михаила Юрьевича Лермонтова. У него вот эти эполеты без бахромы, потому что пока еще не заслужил. По этому мундиру род войск тоже не поймешь, но у офицеров были шляпы. На шляпе были перья, либо султаны. И вот как раз по цвету этих перьев, султанов, можно было определить, пехотный это генерал, кавалерийский генерал или артиллерийский. От мундира повернемся с вами к шляпе. Вот я даже в руки возьму. Типичная гражданская, она же военная, фетровая шляпа.
той поры. Из гражданской она перешла в военную. Только если ты на строе, на параде, то тут будут еще перья. По цвету этих перьев можно будет распознать род войск. Ну, без перьев тоже носить, естественно, можно было. Такое специальное шитье золотое, тоже определенно военное. То, конечно, если вы скачете на коне, то тогда шляпа носилась таким вот образом. Ну, потому что иначе ветром просто сдует. На коне вот так. Вот. Строго. Это, кстати, довольно удобно. Одевали шляпу полами вперед, и называлось «одеть шляпу с поля». Поменьше парусность, чтобы ветром не сдувало. Ну, коли я уж тут так получилось, сижу на столе. О, кстати, отвлекусь. Все, Пушкин, Пушкин. Вот пистолет военный, он же дуэльный. Говорим об Александре, давайте представлять себе оружие той поры. 1,5 килограмма весом. Заряжается с дула. Пуля вместе с патроном загоняется вот сюда шомполом. Я, кстати, зря назвал их дуэльными, потому что, конечно, чуть более иную модель обычно использовались при дуэли. Этими пистолетами обычно вооружались нижние чины кавалерии. Поскольку перезарядить их на скаку было абсолютно невозможно, то ну, просто шомпол не загонишь. Это пистолет одного выстрела в бою. Выдавали их по парам. Если дело доходило до сабельной рубки, у кавалеристов это совсем плохо. Обычно ограничивались перестрелками. Кавалеристы сближались со строем, либо друг с другом, и стрелялись пистолетами. Так вот, по два таких пистолета находилось в специальных седельных сумках спереди. Они были заряжены всегда, придерживались еще пыжами, естественно, пули, чтобы не вылетели. Так заботливо всегда эти седельные сумки были прикрыты специальной толстой материей, чтобы не промокли. Тяжело говорить о точности стрельбы из этих пистолетов, то есть некое подобие мушки, мне кажется, больше для красоты, потому что пуля летела, убойная сила была ее 20 метров. Но 20 метров ты уже не попадешь, она уходит в сторону. Поэтому скорее это метров стрельба такая, 10-12 метров. Более-менее прицельная, когда ты понимаешь, куда стреляешь. Опять же, для опытного стрелка. Стреляли с двух рук, как обычно, с правой и с левой. Ну, а потом опять сабли наголо. Если попадала, наносила тяжелую рану, потому что здесь, чтобы вы понимали, диаметр круглой пули примерно 1.5 сантиметра. Это будет очень тяжелое ранение. Комитет общественного спасения проработал таким образом вместе с Александром пару лет. По мере того, как члены негласного комитета получали должности, кто-то стал министром, кто-то товарищем министра, но все равно фактически руководили они министерствами и целыми направлениями жизни российского общества. Естественно, необходимость в этой структуре отпала, собирался этот кружок друзей, соратников, единомышленников все реже, реже и реже. Я, кстати сказать, тут посмотрел, как закончили свою жизнь члены негласного комитета. Знаете, это довольно показательно. Молодых реформаторов. Граф Строганов, якобинец, революционер. С Парижа начал, в Париже он и закончит. Они все были богатыми людьми очень до нападения Наполеона. Он запишется в армию волонтером, будет командовать полком, корпусом, боевой офицер. Пройдет всю войну, все заграничные походы. Каким-то чудом графа Строганова не ранит ни вражеская пуля, ни ядра. Он умрет вскоре после окончания войны, находясь в тяжелейшей депрессии, черной меланхолии от сердечного приступа. Его сын будет буквально разорван на части французским ядром. Последним бой за Париж. Но это все равно, чтобы погибнуть 8 мая 1945 года в Берлине. Это был его единственный сын. Отец так и не переживет этой потери. Граф Кочубей сделает блестящую карьеру. Не только при Александре, но и потом при его младшем брате Николае. Станет и первым министром внутренних дел, и председателем Госсовета, и председателем комитета министров, а в конце своей жизни даже канцлером Российской империи. Станет одним из самых ярых консерваторов в правительстве Николая I. Ну вот так. Кто в молодости не был либералом, не имеет сердца, кто к старости не станет консерватором, не имеет ума. Таким же консерватором, только совершенно одиозным, станет и Николай Новосильцев, тот самый старший, опытнейший из молодых реформаторов,
только свои консервативные, даже реакционные деяния он будет совершать на территории Польши. Вот. И оставит о себе очень, надо сказать, нехорошую славу. Самая поразительная судьба князя Адама Чарторийского, ближайшего друга императора Александра. Он проживет очень долгую жизнь. После воцарения Николая I к нему вернется идея сражаться за независимость его первой родины, Польши. Он примет самое активное участие в польском восстании 1830-31 года. Восстание это будет подавлено. Адам Чарторийский эмигрирует во Францию, где и скончается спустя много-много лет. В глубокой-глубокой старости, ненавидя Россию и источая максимум желчи, которое только можно было представить. Ну, чтобы немного переключиться, давайте поговорим еще об Александре как человеке. Он ведь не только занимался реформами, но еще, как каждый из нас, имел какие-то бытовые, гастрономические и человеческие привычки. Я уже говорил о том, что Александр был человек невероятно аскетичный. И вот этот стиль непритязательности, скромности личной в семье Романовых был задан императором Александром. И Николай, и Александр II, и любивший русский самый скромный военный мундир, все время в нем ходивший в затоптанных сапогах, Александр III, ну даже Николай. Каждый из них лично всегда демонстрировали максимальную скромность. Вот этот стиль и задал Александр. В отличие от своих современников, монархов, других держав, он вообще никогда не носил никаких перстней, никаких украшений дорогих, никаких драгоценностей. Как его прапрадед Петр I платил сам себе зарплату, у Александра I была фиксированная сумма на личные расходы. Он всегда строго ее придерживался. Никогда не залезал в карман, как бы сейчас сказали, бюджета, хотя весь бюджет империи – это был его личный карман по законам того времени. Нет, Александр давал пример всему дворянству, всей аристократии, как надо себя вести. Он спал в маленькой, очень бедно обставленной спальне, был очень-очень неприхотлив в еде. Питание у него было строгим, скромным, но здоровым. Именно Александр завел вслед за своей бабкой Екатериной моду на здоровое питание. И ее даже контролировал лейб-медик Александра. Утром на завтрак он, вставая очень рано, выпивал чай обычно со сливками и ел несколько белых гренок. Затем гулял, либо работал. В 10-11 часов ему приносили фрукты, ягоды. Если была его любимая земляника, очень любил землянику. Кстати сказать, фрукты и ягоды были на царском столе круглогодично, потому что у нас умели в оранжереях царского села, Гатчины, Ропши, да и в Москве выращивать любые заморские фрукты и ягоды. На обед ужин. Легкий суп, птицу, нежирное мясо. Перед сном стакан простокваши с черносливом или чай с медом. Из национальных блюд Александр очень любил ботвинью. Это совершенно забытое сегодня блюдо, но максимально близко, наверное, к, можно сказать, холодному свекольнику по вкусу, либо к холодному борщу из щавеля зеленому. Это холодный суп на основе кваса со свекольной ботвой, щавелем, крапивой, зеленым луком и рыбой. Александр очень эту ботвинью любил, и однажды по рекомендации царя это блюдо в сосуде специальном доставили английскому послу. Ну, английский повар плохо разбирался в русско-национальных кушаньях, и он господину послу тщательно ботвинью разогрел. Царский подарок, нельзя было отказаться. Можем себе представить, что чувствовал английский посол. Была у Александра еще одна слабость, но совершенно недорогостоящая по тем временам. Он очень любил красную и черную икру. Это недорогое кушанье в те времена. Мы, конечно, все помним с вами классику. Икра заморская баклажанная. Наверное, было не совсем так, но икра была доступным продуктом. Я вот очень люблю переводить цены, стараться сравнить, что сколько стоит в разное время. Сделать это практически невозможно, потому что разная цена труда, разная цена технологий, цена разных товаров. Но, наверное, самый показательный пример. Пушкин Александр Сергеевич вообще много зарабатывал, как поэт. И вполне мог позволить содержать свою большую семью, не получая особых доходов от своих небольших имений, снимать роскошную по сегодняшним меркам квартиру в центре Петербурга, иметь выезд, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но вот если пересчитать гонорары Пушкина
в черную икру по тем ценам, а потом эту черную икру продать в рублях по сегодняшним ценам. Я к тому, что любовь Александра к икре не стоила российскому государству практически ничего. Но он любил посылать икру послам в качестве подарка другим государям. Вот Наполеону как-то раз отправил. Ну, французы, это же не лягушек готовить. Личный повар императора всех французов. Не знаю, что с этой икрой делать, он ее сварил и в таком вот вареном виде подал Бонапарту. В общем, получилось как с Ботвиньей. По легенде, с Александром связано появление пожарских котлет. Помните, как писал, опять же, Александр Сергеевич, часто поминаемый, но все-таки это его время. «На досуге отобедаю пожарского в торжке, жареных котлет отведай и отправься налегке». По легенде, в торжке именно, как-то во время одной из своих поездок, в трактире, принадлежащем некому пожарскому, Александр I заказал котлеты из телятины, которые значились в меню. Однако выяснилось, как всегда, в последний момент, государи как-то у нас не боялись отравления, поэтому спокойно могли позволить себе в ресторане заказать. В общем, телятины не было, под рукой была только курица, и трактирщик приказал срочно приготовить блюдо из куриного филе. Эти куриные котлеты так понравились царю, он поинтересовался рецептом, и по фамилии владельца трактира назвал их пожарскими. То вот эту историю, по крайней мере, именно так рассказывают в этнографическом музее Торжка. Кто там не был, обязательно съездите. Это совершенно чудный город нашего Золотого кольца. Могу не рассказать вам еще об одной уникальной черте Александра, которая мне сильно напоминает одного нашего очень известного, выдающегося государственного деятеля. Не буду вам называть фамилию, но прямо вот рассказываю об этом и его вижу. Александр был в части работы письменной, такой бумажной, бюрократической, маниакальным педантом. Он много работал за столом, много писал, много читал. У него была за столом маниакальная чистота. Строго определенное количество свежезаточенных гусиных перьев для подписи и заметок. Всегда бумаги разложены по ранжиру, по размеру, в строгом порядке. Входящие, исходящие, подготовлены резолюцию, срочно, несрочно. Всегда в определенной части стола. На столе у Александра не должно было быть ни пылинки. На всякий случай всегда лежала специальная фланелевая бумага. Если, не дай бог, император замечал хоть малейшую грязь, чтобы он мог стереть, любил порядок до такой степени, что мог прийти в раздражение, если бумаги на его столе лежали не под прямым углом, вот так вот, а хотя бы чуть-чуть вот перекошены. Помощники могли получить за это выговор. Ну, правда, очень вежливый. Александр был очень вежливым. Надо сказать, что его такой педантизм и уникальная аккуратность, эта аккуратность в том числе была у него и в одежде, абсолютно во всем, она в одной части пошла во вред. Потому что Александр был искренне увлечен военным делом, и он любил военное дело, разбирался в этом. Но, конечно, была у него склонность к такой вот избыточной формализации. Вот, например, мы говорим о том, что Павел I любил там прусскую военную форму, такие прусские порядки, шагистику, смотры. Поверьте мне, его сын Александр в этой части был еще хуже отца. Тоже обожал смотры, шагистику, мог часами наблюдать за тем, как маршируют, как выполняют уставные упражнения с оружием. Так прямо его успокаивало, выражаясь иностранными языками. Obsession Александра очень нехорошо себя проявила в момент организации военных поселений. Потому что военные поселения, они все были такие правильные, ровные, организованные, все по часам, понятно, что кому заниматься. И эта идея военных поселений очень Александру нравилась. Мы об этом еще в следующий раз поговорим. Аракчеев очень не хотел заниматься военными поселениями. Но Александр заставил, потому что педант, потому что в армии должен быть порядок. Ну и давайте подведем итоги нашего рассказа, сделаем кое-какие выводы. И обобщение. Знаете, вот вся наша история, что 18 век, что 19, ну, про 20 я еще не говорю, это такое чередование. Закрутили гайки, отпустили. Реакция, которая на самом деле может быть совсем не реакция, как у Павла. Мы ее так воспринимаем. Оттепель. Вот у Александра получилось очень интересно, потому что первый период его правления он раскручивал гайки, это как бы оттепель. А потом, после войны 812 года, после триумфа Венского конгресса, взятия Парижа, потом пошло потихоньку все наоборот. Опять начал закручивать. В этом противоречии, в
общем, проявляется и то сложное отношение, которое к Александру испытывали и историки, и мы с вами, и даже его современники. Вначале они все воспринимали его с восторгом, с умилением. Знаете, там перестройка, гласность, все это прекрасно. Потом вроде бы как реформы буксуют. Потом вообще он стал другим, как казалось, восторженной общественности. Начинается разочарование. А потом Александр ушел, и к его времени стали относиться даже с определенным умилением, сладостные воспоминания. Все-таки при Александре это было хорошо. Появилась некая ностальгия. Если говорить о практических результатах первого периода его царствования, конечно, мы в очередной раз убеждаемся в том, что главным либералом и главным реформатором в нашем государстве является власть и государь. Никто так не хотел реформ, никто так не хотел свободы, никто так не хотел республики по всей России, как сам Александр. Но это сложное дело. Он просто не рискнул. Его от этого отговорили. Конечно, никакой конституции не вышло. Конечно, проект графа Воронцова похоронили. Конечно, никто не решился отменить крепостное право. И даже решение Александра, изначально просто прямо сформулированное о том, чтобы запретить, наконец, окончательно и бесповоротно крестьян продавать без земли, даже это решение потом как-то потихоньку и сошло на нет. Ограничились лишь запретом публиковать объявление о продаже крестьян без земли. Как бы делайте это, ну как-то тихо, там между собой договаривайтесь. Так, чтобы никто об этом не знал. Не вышло. Ни у Екатерины не вышло пустить крестьян. Ни у Павла, ни у Александра, ни у Николая потом не выйдет. Кое-какие подвижки были. Кое-какие послабления были. Вольные хлебопашцы появились. Прибалтика освободилась от крепостного права. Конечно, образование. Реформа образования – блестящая заслуга Александра и его команды. Реформа госуправления. Она была не идеальная, но все-таки стала намного лучше, правильнее. Если было неправильно, мы бы 200 лет бы сейчас государством по александровской модели не управляли. Самое главное при Александре стало больше свободы. Вы знаете, она была не по всей, конечно, стране, она была местами. Но вот университет – это просто это как Куба, это остров свободы. Ощущения стали другие при Александре. Чувство собственного достоинства в людях появилось. Да не было бы никаких декабристов, в принципе, если бы не было александровского отношения к правам людей, к правам свободных людей. Знаете, одним из самых первых решений Александра, буквально в первый же день после воцарения, было убрать все виселицы в Петербурге, на всех площадях стояли виселицы. Так его папа, Павел, запугивал общественность и говорил, вот, будете дисциплину хулиганить, все там окажетесь. Ну, Павел был своеобразным человеком, мы о нем много-много говорили, и совершенно не злым на самом деле. Поэтому за все свои годы правления так ни одного человека Павел I не повесил. Но виселицы стояли, пиар был плохой. Александр виселицы сразу убрал. И за четверть века правления Александра, без всяких обетов, как при его, кстати сказать двоюродной, наверное, бабке Елизавете, ни один человек в России не был казнен. Ни один. При следующей встрече мы поговорим с вами о внешней политике. Мы, конечно, не будем рассказывать про наполеоновские войны, про войну 812 года, потому что это невозможно. И все равно всего не расскажешь. И у нас очень много, на самом деле, замечательных авторов. Те, кто интересуется деталями, знают, где найти информацию. Но я хочу вот на какой момент обратить ваше внимание. Вы знаете, среди идей александровских реформ была идея невмешательства во внутренние дела других стран. Ведь он с самого начала подписал мирные соглашения с Францией и тут же помирился с Англией. Он сказал, что уважает любой строй, любой общественный порядок, который выбирает народ иной страны и не собирается в это никак вмешиваться. Он будет заниматься только внутренними делами. Он пытался проповедовать ту же самую, на самом деле, идеологию внутреннего изоляционизма и концентрации на внутренних делах своей страны, которую поначалу пытался проповедовать его отец Павел. Вот ничего не получилось у Павла, завяз он в европейских войнах. Ничего, к сожалению, не получится у Александра. Ну, наверное, даже не по вине Александра. Время было такое. Франция добивалась мирового господства, поэтому Россия в стране от этого оказаться никак не могла. Александр был обречен на участие в больших европейских войнах. Но об этом мы подробно поговорим в следующий раз. Спасибо за внимание.
Пишите отзывы, пишите комментарии, ставьте оценки нашему курсу. Ну и, как вы знаете, он у нас в определенной степени интерактивный, поэтому мы формируем новые темы и обращаем внимание на некоторые нюансы с ваших подсказок. Спасибо, до следующей встречи.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить про фантастических существ. Ну, в прошлый раз мы дали общую характеристику вообще типу моллюски, поговорили про самых древних представителей и поговорили про самый большой современный класс моллюсков. Это класс гастроподы или брюхоногие. Ну, в основном к ним относятся улитки и разнообразные слизни. Сегодня мы будем говорить про существ, которые отличаются от них настолько, что... даже не всегда придет в голову мысль, что это довольно близкие родственники. А первый класс, про который мы будем говорить, это класс двустворчатые моллюски. Ну, будем честны, двустворчатые моллюски устроены не то чтобы скучно, но достаточно несложно, особенно если не заглядывать к ним внутрь. Они обладают раковиной из двух створок, левая и правая. Эти створки наверху соединены специальной такой гибкой структурой, которая называется лигамент. И, собственно говоря, моллюск может приоткрывать или, наоборот, немного закрывать, или плотно закрывать створки этой раковины. Разнообразие раковин двустворчатых моллюсков велико, но на самом деле не настолько велико, как разнообразие раковин брюхоногих моллюсков. Ну, потому что все-таки на базе вот такой простой двустворчатой структуры что-то прям принципиальное разное сделать достаточно сложно. Но, тем не менее, у них получилось. Давайте теперь заглянем вглубь двустворчатого моллюска. А если мы откроем одну раковину, очень важно понимать, что для этого нам не нужно будет вскрывать тело моллюска. Мы как бы просто открыли раковину и смотрим внутрь раковины. Что мы увидим? Мы увидим, что в раковине располагается непосредственно тело моллюска ближе к верху, большая мускулистая нога, с помощью которой моллюск ползает. Обычно моллюски вытягивают ее вперед и подтягивают на ней свое тело. А в этой ноге расположена значительная часть пищеварительной системы, еще ряд внутренних органов. А вот по бокам от нее свисают жабры. Помимо этого, внутрь раковины моллюска ведут два сифона – вводной и выводной. Они находятся рядом, это небольшие отверстия. А теперь самый важный нюанс. Вот на этом слайде справа изображен поперечный срез двустворчатого моллюска. Темное – это непосредственно створки раковины. И мы видим, что створки раковины выстланы тонким слоем кожи. Это как раз та самая мантия. Помните, мы в прошлый раз вводили такой термин, мы говорили, что мантия – это та часть поверхности тела моллюска, которая выделяет или в эволюционном прошлом выделяла раковину. Вот здесь мантия выстилает большую часть раковины и, собственно говоря, ее и выделяет. Сверху, повторюсь, расположено тело моллюска. Вниз по центру свисает нога, а по бокам от нее свисают жабры. То есть получается, что существенная часть пространства внутри раковины двустворчатого моллюска – это не внутренности моллюска, это та самая мантийная полость. Ну, про мантийную полость мы тоже в прошлый раз сказали. Я сейчас позволю себе напомнить, что мантийная полость – это пространство, внешняя среда, не внутреннее пространство, которое просто с трех сторон условно ограничено телом моллюска. Вот здесь точно так же и есть. То есть получается, что тело моллюска по бокам висят две складки мантия, которые выделяют раковину. В центре свисает нога, внутри раковины и жабры. А вот все то пространство, в которое ведет вводной и выводной сифоны, это и есть та самая мантийная полость. Согласитесь, устройство достаточно необычное. Ну, связано оно с необычным типом питания двустворчатых моллюсков. Вернее, сам тип питания не то чтобы очень необычный, но для остальных групп моллюсков он скорее не характерен. Дело в том, что двустворчатые моллюски являются фильтраторами. Через вводной сифон они засасывают в себя воду, прогоняют ее через мантийную полость на жабрах, а жабры у них покрыты довольно мощным слоем слизи, залипают различные питательные частички, а очищенная вода уже без питательных частиц, да и вообще без каких-то еще мелких частиц, выталкивается через выводной сифон. Ну, мы с вами несколько встреч назад обсуждали, для чего нужна голова, и пришли к выводу о том, что голова нужна тем существам, которые ищут еду. Если ты еду не ищешь, голова тебе не нужна. И организмы, которые переходили, например, к фильтрационному типу питания, как двустворчатые моллюски, практически моментально в процессе эволюции избавлялись от головы как от чего-то ненужного. Вот с двустворчатыми моллюсками это и случилось. У них нет никакой головы. У них есть рот, ну потому что без головы жить можно, без рта все-таки не так удобно. Рядом с ртом есть довольно длинные ротовые лопасти, ну такие выросты, которыми они фактически облизывают вот эти жабры с прилипшими к ним питательными частицами и отправляют их в рот. У некоторых моллюсков, правда, там совсем такой совершенный механизм, что по этим жабрам в определенных направлениях текут потоки слизи, которые непосредственно, как по конвейеру, в рот отправляют питательные частицы. Ну, так или иначе, двустворчатые моллюски просто прогоняют через себя воду и выбирают из нее съедобные частицы маленькие. Удивительно, но в этом заключается их по-настоящему планетарная функция. Дело в том, что двустворчатые моллюски в водоемах нашей планеты, что в пресных, что в соленых, в океане, являются одними из главных фильтраторов. Ну, если мы говорим про крупных существ относительно, то, скорее всего, они являются основными фильтраторами. Они очищают воду от плавающих в ней частиц. Есть подсчеты, понятно, они приблизительные, но позволяют нам хотя бы масштабы оценить, что все существующие в океане двустворчатые моллюски могли бы процедить через себя весь объем океана буквально за пару месяцев. Ну, понятно, что в реальности этого не происходит, потому что вода в океане разделена на разные плохо смешивающиеся друг с другом слои, местами и так далее, и так далее. Но, тем не менее, масштаб оценить можно. За пару месяцев прогнать всю воду океана через двустворчатых моллюсков. Удивительно совершенно. А далее. Есть очень необычный побочный продукт жизнедеятельности моллюсков двустворчатых, с которым, я думаю, все знакомы, это жемчуг. Ну, понятно, если ты занимаешься фильтрованием воды, засасываешь в себя воду и выбираешь из нее с помощью таких фильтрующих жабр какие-то съедобные частицы. Совершенно не нулевая вероятность состоит в том, что ты можешь засосать какую-нибудь песчинку, которая будет несъедобна. Вообще, тело моллюска, оно двустворчатого, чрезвычайно мягкое и крайне ранимое. И если в мантийную полость попадает песчинка с острыми краями, от которой моллюск не может избавиться, она может доставить ему, ну, довольно много хлопот. Особенно, если она каким-то образом, как заноза, оказалась между мантией моллюска и, собственно говоря, раковиной, которую эта мантия выделяет. Такое тоже достаточно часто случается. В такой ситуации у моллюсков в процессе эволюции выработался потрясающий защитный механизм. Дело в том, что сама раковина моллюсков, вообще всех, мы этого вскользь касались в прошлый раз, имеет довольно сложный состав, в том числе там есть довольно толстый так называемый перламутровый слой. Ну, перламутр – это тоже достаточно сложные соединения. Не будем сейчас вдаваться, в общем, в химию раковины моллюсков. Тем не менее, мы знаем, что вот этот перламутровый слой, собственно говоря, вещество перламутр, обладает очень красивым блеском. И вот именно этим перламутром моллюск обволакивает вот эту травмирующую его песчинку с острыми краями. И если мы разрежем любую жемчужину, в самом центре мы обязательно найдем маленькую песчинку. Вот здесь в правой части слайда мы видим как раз разрезанные жемчужины, и можно увидеть, что они явно слоями нарастали от центральной маленькой песчинки. А что касается размеров жемчужин, это очень часто вопрос, который волнует людей. Тут все интересно. Вообще, честно говоря, размер жемчужины ограничивается в первую очередь размерами мантийной полости. Ну, разумеется, обычно жемчужины не вырастают слишком большими, но иногда вырастают. Ну, в левой части слайда мы видим жемчужину, которая долгое время считалась жемчужиной-рекордсменом. У нее много названий. Ее нашли на Филиппинах. У нее есть название «Жемчужина Аллаха», «Жемчужина Лао-Цзы». Вот эта жемчужина, которая действительно имеет форму, близкую к такой голове в тюрбане, как будто там даже глаза, нос и рот просматриваются, весит примерно 6,5 килограммов. Это много. Правда, надо заметить, что вот такие гигантские жемчужины весом несколько килограмм, да даже и несколько сотен граммов, они обычно не круглой формы, не сферической, а скорее вот какой-нибудь такой просто как перламутровый очень интересный камень. Это не уменьшает их стоимость. Стоимость таких жемчужин исчисляется десятками миллионов долларов. Но в 2016 году, далее, была найдена жемчужина, которая далеко позади оставила жемчужину Аллаха или жемчужину Лао-Цзы. Вот это удивительная жемчужина весом около 34 килограммов. Судя по всему, это самая крупная жемчужина, которая вообще когда-либо была найдена человеком. Обратите внимание, у этой жемчужины очень странная форма, как будто ее отлили в какой-то емкости. Объясняется все достаточно просто. Дело в том, что эта жемчужина практически полностью, видимо, занимала мантийную полость самого крупного двустворчатого моллюска, живущего в наши дни, тридакны. Далее. Ну, собственно говоря, вот она, тридакна. Тридакна – это род моллюсков. Там есть некоторое количество видов, в том числе тридакна гигас, тридакна гигантская. Она может быть очень большой, то есть она может быть в поперечнике метр, даже чуть больше. Далее. Вот здесь мы видим, тридакну, собственно, в естественной среде обитания в коралловом рифе. Тридакны живут очень долго. Про возраст моллюсков мы еще обязательно поговорим, двустворчатых, чуть дальше. Они живут очень долго и вообще никуда не перемещаются. То есть, если некоторые двустворчатые моллюски все-таки с помощью своей ноги хоть куда-то двигаются, тридакны вообще сидят на месте и обычно обрастают коралловыми рифами. Из-за этого тридакны порой бывают достаточно опасны для ныряльщиков. Обычно тридакны сидят, немножко приоткрывшись, чтобы можно было в первую очередь через выводной сифон и прогонять воду. И если засунуть резко в мантийную полость тридакны руку, она схлопнется. У нее очень мощные мускулы-замыкатели. Тридакна похожа на капкан. Собственно, таким капканом она как раз и будет выступать. Если тридакна схлопнется, то, к сожалению, если человеку никто не сможет помочь или если у него не окажется под рукой чего-то по-настоящему твердого, чтобы разломать створки раковины 3D-акне, то, в общем, ничего хорошего его не ждет. Поэтому, если вдруг вы где-то будете плавать под водой в коралловых рифах, вот в такие обаятельные капканы руки старайтесь не засовывать. Далее. Но интересно то, что добыча жемчуга, вообще, когда мы слышим словосочетание «добыча жемчуга», мы представляем себе ныряльщиков, которые где-нибудь на тропических островах на задержке воздуха ныряют на достаточно большую глубину и достают жемчужины с риском для жизни. Ну, во-первых, могут возникнуть проблемы из-за того, что ныряльщик не рассчитает свои возможности и глубину погружения. Можно, как мы уже поняли, засунуть руку в 3D-ак, ну и, в общем, тоже, к сожалению, столкнуться с существенными проблемами. Но, как ни удивительно, есть и пресноводный жемчуг. Причем именно Российская империя на протяжении нескольких столетий была одним из основных поставщиков пресноводного жемчуга в Европу. Пресноводный жемчуг очень красивый, очень высоко ценится. Производят его из наших двустворчатых моллюсков только моллюски с таким очень красивым латинским названием маргаритиферида – жемчужницы. Ну вот здесь фотография жемчужницы. А жемчужницы вообще удивительные создания. Во-первых, они очень долго живут. Ну, двустворчатые моллюски, в принципе, создания медлительные, а крупные медлительные создания часто живут долго. А возраст двустворчатых моллюсков посчитать очень просто. Можно посчитать количество таких ярко выраженных колец годового прироста на их раковине. И таким методом, ну, практически как кольца у деревьев, посчитали, что жемчужницы могут жить более 100 лет. Вполне себе. Причем надо сразу заметить, что это не рекорд. Есть морские двустворчатые моллюски, возраст для которых оценивается сотнями лет. Ну, рекорд пока, посчитанный как раз по кольцам нарастания раковины, это порядка 550-560 лет для некоторых морских двустворчатых моллюсков, не для всех. Но, с другой стороны, понятно, что эти сотни лет для двустворчатых моллюсков проходят достаточно странно. Головы-то нет. Поэтому, наверное, все эти сотни лет они просто ощущают проходящий через них поток воды. И более-менее все. Хотя надо заметить, что есть двустворчатые моллюски, у которых даже по краям мантии есть глаза. Так вот, возвращаясь к жемчужницам. Жемчужницы в северной части, в первую очередь, европейской России, были до середины XIX века очень распространены, а затем резко исчезли. Причины, к сожалению, здесь достаточно понятные. Далее. Вот на этой фотографии конца XIX века можно увидеть ловца жемчуга, только русского ловца жемчуга. Человек на плоту с сачком в руке сплавляется, как можно заметить, по северной реке и через специальное отверстие в плоту высматривает жемчужниц. Они крупные, поэтому увидеть их на песчаном дне северных рек не составляет никаких сложностей, никакого труда. Далее. Вот здесь видно крупнее, что человек уже наловил некоторое количество жемчужниц и вскрывает их. Такой промысел приносил неплохой заработок ловцам, но понятно, что он был фактически варварским, потому что жемчужницы, как мы поняли, растут десятки лет, растут они очень медленно, а обнаружить их на песчаном дне не составляет никакого труда. Поэтому сейчас в большинстве регионов России жемчужницы, если не исчезли, то крайне редки. Ну, разве что в Архангельской области есть речки, достаточно труднодоступные, где их до сих пор много. Ну, и понятно, что сейчас, когда есть целая индустрия выращивания искусственного жемчуга, ну, в общем, особой необходимости доизводить популяцию этих замечательных существ

их добывают осьминоги. Вот, например, аргонавт. Больше похож на наутилуса. На самом деле это осьминог. Такая у него похожая на раковину структура. На самом деле это не совсем настоящая раковина. Вот. Но это просто, чтобы вы представляли, что осьминоги бывают совсем разные. И некоторые даже прикидываются чем-то похожим на наутилус. Далее. Ну вот тут аргонавт, как он плывет. Небольшое, но очень обаятельное создание. Далее. Следующий отряд – это отряд вампириоморфы. Представлен единственным современным видом, который называется адский вампир. Но существо действительно такое инфернальное, совершенно безопасное для человека. У них есть черты, которые сближают их с осьминогами и которые сближают их с кальмарами, ну, вернее, вот у этого вида. А что интересно, для адского вампира характерно наличие по всему телу специальных светящихся органов. Дело в том, что это, судя по всему, один из немногих видов головоногих моллюсков, которые всю свою жизнь проводят на глубинах в районе километра. Это очень глубоко. Далее. Ну, еще один отряд – это каракатицы. Довольно близки они к кальмарам. Каракатицы, ну, знамениты, наверное, тем, что могут, во-первых, выбрасывать чернильное облако. Ну, впрочем, чернильное облако могут выбрасывать, на самом деле, и кальмары, могут выбрасывать и осьминоги. У осьминогов, кстати, есть еще один способ бегства. Они могут, если на них кто-то напал серьезный, отделять от себя просто щупальца. Это называется автотомия. Некоторое время щупальца сохраняет подвижность и поэтому отвлекает на себя хищника. Так вот, вернемся к каракатицам. Каракатицы могут тоже очень быстро менять цвет своего тела. В целом, по поведению похожи на кальмаров. И что интересно, далее. Очень часто на берегу морей можно обнаружить вот такие загадочные структуры. Это внутренний скелет каракатицы. Да, он вот такой странный. Это действительно внутри полость, которая тоже выполняет функцию поплавка. Если столкнетесь, знайте, что это просто внутренняя часть умершей каракатицы. Далее. Ну, последний отряд, про который мы поговорим сегодня, это отряд кальмары. Кальмары, ну, во-первых, кальмары вкусные. Во-вторых, кальмары – это персонажи значительной части морского фольклора и легенд, связанных с морем. Про это мы с вами обязательно поговорим сейчас. Далее. Кальмары – это быстро движущиеся, но, правда, быстро они могут двигаться только задом наперед, как бы выталкивая из выводного сифона в воду, но за счет плавников сзади или по бокам тела, в принципе, не быстро могут двигаться вполне себе вперед. У кальмаров очень большие глаза. Кальмары обладают тоже интересным поведением. Они, например, стайные охотники, причем делают это довольно согласованно. Несмотря на свой милый внешний облик, они являются жутковатыми хищниками. Охота кальмаров на косяк рыбы выглядит действительно впечатляюще. Они резко нападают и своим клювом, а у них тоже ротовой аппарат в виде клюва. Далее. Вот, собственно говоря, здесь мы можем посмотреть на клюв очень крупного кальмара. Как видите, орудие серьезное. Перекусывают рыбам позвоночники, ну и дальше так вальяжно плавают, выбирая, кого же они съедят. Оригинальные создания, но очень красивые. Про их поведение мы, к сожалению, тоже сейчас просто не успеем поговорить. Далее. Но успеем мы поговорить про легенды, которые окутывают образ кальмаров. Вообще, очень давно считалось, что где-то в глубинах морей живут гигантские кальмары. Им даже придумали название кракены. Ходили легенды о том, что кашалоты борются с этими кальмарами, и еще непонятно, кто кого здесь ест. Ну, сейчас можно все-таки с уверенностью сказать, что такие ситуации действительно, видимо, случаются, но, скорее всего, все-таки кашалоты едят

кальмаров, а они как могут сопротивляются. Далее. Так вот, долгое время считалось, что легенды про гигантских кальмаров – это легенды, пока не было обнаружено целых два рода по-настоящему гигантских кальмаров – Architeitis и Mesonychateitis. Собственно, колоссальные и гигантские кальмары. Это существа, которые могут достигать, ну, по современным представлениям, до 10, а может даже чуть больше метров, правда, вместе с щупальцами. То есть длина основной части тела кальмаров там, ну, не больше 2-2,5 метров. Это все равно впечатляюще. Можете представить, какого масштаба у них клюв. И веса до 400-450, возможно, 500 килограммов, что делает их самыми тяжелыми беспозвоночными животными на планете Земля. Такие кальмары охотятся на крупную добычу и, в принципе, могут быть опасны для человека. Правда, надо заметить, что Architeitis и Mesonychateitis все-таки тяготеют, во-первых, к открытым участкам океана, а во-вторых, к достаточно большим глубинам. В общем, в таких местах люди не купаются. Но за счет того, что это очень быстрые и мускулистые создания, про них мало что известно. Ну, как вы понимаете, в сеть их поймать непросто. Чаще всего люди сталкиваются именно с выброшенными на берег дохлыми кальмарами, ну или когда их случайно ловят рыболовецкие суда. А на рыболовецких судах не всегда есть возможность сохранить хорошо тело кальмара, и уж тем более очень сложно изучать их поведение. Поэтому это организмы, про которых мало что известно. Более того, среди кальмаров запросто могут оказаться виды, даже среди крупных кальмаров, которые до сих пор неизвестны науке и живут где-то в глубинах океанов, поэтому они еще ждут своих исследователей. Далее. Но надо заметить, что ну, сейчас мы поговорили про вот гигантского и колоссального кальмаров. Это совсем крупные существа. Но бывают кальмары меньшего размера. Некоторое количество видов кальмаров могут достигать 1,5–2 метров. Ну вот, например, кальмар Гумбольдта. И для кальмара Гумбольдта он может достигать примерно, ну, максимум 2 метров, не более. Но именно для кальмара Гумбольдта, то есть 2 метра с щупальцами, но именно для кальмара Гумбольдта достоверно показаны случаи попыток нападения на человека. Правда, эти попытки нападения были не на абы кого, а на людей, которые непосредственно изучали поведение кальмара Гумбольдта и, в общем, плавали рядом с ними, возможно, в момент их охоты. Поэтому бояться этих существ точно не надо. На мелководье они не выплывают. Это существа, которые предпочитают жить в открытом океане, причем на достаточной, в общем, не у поверхности, на некоторой глубине. И для того, чтобы они напали, ну, все-таки надо как-то с ними взаимодействовать. Но, тем не менее, нападать они, в принципе, могут. Безусловно, топить суда не могут. И Architeitis, и Mesonychateitis тоже не могут топить суда, да им и незачем. Но, тем не менее, если вдруг вы увидели рядом с собой крупного кальмара, ну, что, вероятно, только если вы с аквалангом погружаетесь, все-таки стоит быть настороже. Далее. Ну и совсем в завершении хотелось бы сказать, что очень крупные кальмары существуют, но не совсем огромные. Вот здесь из интернета взята известная очень фотография, которая много где приводится в пример существования гигантских, по-настоящему гигантских кальмаров. Это фотошоп, безусловно. Здесь на месте этого кальмара лежала туша кита, выбросившегося на берег. Просто ее заменили на кальмара. Причем на кальмара какого-то некрупного вида, скорее всего, сфотографированного где-нибудь на рыбном рынке. Поэтому такие фотографии – это, безусловно, фотошоп. То есть, как мы уже упомянули, гигантский и колоссальный кальмар могут достигать максимум 10 метров из известных, но совсем фотографии совсем огромных кальмаров – это все-таки фотошоп, поэтому здесь нужно быть предельно осторожным.
Ну, мы вот так вкратце широкими мазками пробежались вообще по двум интереснейшим классам моллюсков. Давайте, наверное, вопросы теперь. Простите, конечно, но в Смоленской области эти жемчужницы просто пруд пруди, просто никто жемчуг не добывает. А жемчужницы внешне достаточно похожи на представителей другого семейства, унеониды, конкретно на представителей подсемейства анодонтина беззубки. Вообще у нас в пресных водах живет довольно много видов крупных двустворчатых моллюсков, и далеко не все из них – это жемчужницы. Значит, у нас есть семейство жемчужницы маргаритиферида, они встречаются достаточно редко. И у нас есть семейство унионида, которые по-русски называются наяды, которые, в свою очередь, делятся на два подсемейства. Анодонтина – беззубки. И унионина – перловицы. Если вы откроете раковину перловицы, они более вытянутые, то увидите, что рядом с лигаментом, вот этой такой эластичной полосочкой, соединяющей две раковины, есть выросты. Они называются зубы. Эти выросты используются как замок для того, чтобы облегчать моллюску задачу удерживания раковины в закрытом состоянии. Они как бы сцепляются. А у беззубок, ну, исходя из названия, этих выростов нету. Вот сами по себе жемчужницы маргаритифериды похожи по форме тела на что-то среднее между перловицами и беззубками, но зубов развитых у них нету. А их легко перепутать с некоторыми видами беззубок. Или, например, с некоторыми родами перловиц при условии, что они живут в том месте обитания, где у них темная раковина. Ну, какие-нибудь украсианы – это род такой из перловиц. Поэтому про пруд-пруди надо посмотреть. Если где-то именно жемчужниц пруд-пруди, прямо в какой-то речке, то это интересный момент, особенно интересный, если это в Смоленской области, и я буду благодарен, если вы сообщите название этой реки и пришлете фотографии, если у вас будет возможность, вот этих моллюсков. Но здесь, повторюсь, ну, хотя бы снаружи, но если найдете пустую раковину, то можно и просто открытую раковину. Но, в принципе, достаточно хотя бы сбоку сфотографированной раковины. Это будет действительно очень и очень интересно. Если промысел сошел на нет, что мешает восстановить популяцию? Срок жизни и скорость развития жемчужниц. Дело в том, что жемчужницы, судя по всему, одни из самых долгоживущих наших двустворчатых моллюсков. То есть их возраст оценивается, самых старых, в 100 лет. Возможно, в 150, не исключено, что они даже доживают до 200 лет. Существа с такой чудовищной продолжительностью жизни медленно растут. Поэтому, учитывая, что к концу 19 века в большинстве регионов их действительно почти полностью всех выбрали, вот они постепенно восстанавливаются. Лет через 200 их опять станет много, если их не будут ловить. Ну, может, через 150-100. Ну, в общем, это просто существа, у которых очень медленно происходит развитие. И плюс ко всему их глохидии, а у них глохидии, сопряжены с теми видами рыб, ну, в первую очередь, с лососевыми, которые тоже подверглись воздействию со стороны промысла человека довольно сильному. И то есть у них проблема еще и с тем, что меньше стало рыб, на которых способны развиваться их глохидии. Так что тут целая совокупность факторов. Но так, безусловно, их численность постепенно восстановится, но не на нашем с вами веку. Хитрая рыбешка. Как такое сформировалось в процессе отбора и как она этой кишкой створки открывает? Значит, это не кишка, это специальный яйцеклад,
структура подвижная. Причем, когда смотришь на самку горчака с яйцекладом, выглядит это, ну так, немножко не по себе кажется. Когда я, помню, еще маленьким был и первый раз поймал с очком самку горчака, я подумал, что, ну, конечно, у рыбки, наверное, какой-то глист. Потому что это действительно такой активно двигающийся яйцеклад. Нет, ей не надо этим яйцекладом открывать створки. Как в самом начале мы упомянули, у двустворчатых моллюсков есть две такие трубочки, ведущие в мантийную полость, в вводной и выводной сифон. Собственно, самка горчака аккуратно вводит во вводной сифон этот яйцеклад и откладывает в мантийную полость икринки, после чего уплывает. А вот про то, как, например, насекомые туда попадают, вот это отдельная история, про которую я обязательно расскажу. Есть такой отряд насекомых, паденки. Там есть семейство Бетида, и там есть целый род симбиоклеон, личинки которого, судя по всему, избирательно развиваются только в мантийной полости моллюсков двустворчатых. Вот про это мы обязательно поговорим, это очень интересно. Так, а как потомство рыбы-горчака покидает раковину моллюска? Очень просто, через выводной сифон. Напомню, есть две трубки, обе они ведут в мантийную полость. Через выводной засасывается вода, через выводной выталкивается. Никаких препятствий для выхода там нету. Поэтому, когда мальки начинают активно плавать, их просто выкидывает стоком воды. Так, а есть моллюски-паразиты теплокровных животных? Китов там или дельфинов? Нет, личинки, паразитические личинки моллюсков, двустворчатых глохидии, они возникли в процессе эволюции именно в реках, как приспособление к расселению в водоемах с течением, конечной точкой которых является море, где пресноводные организмы погибают. Поэтому для двустворчатых моллюсков, которые живут в океане, собственно, никаких проблем нет, у них просто веллигеры и все. Интересно, что среди двустворчатых моллюсков, правда, маленьких, такое есть семейство шаровки, горошинки, еще есть семейство, для них характерно живорождение. То есть есть двустворчатые моллюски, которые непосредственно выталкивают из мантийной полости уже маленьких двустворчатых моллюсков и вообще отказались от планктонной личинки. Так, еще вопрос. Как у осьминогов с заботой о потомстве, раз они такие умные? У осьминогов о потомстве вообще брачное поведение осьминогов – это тема отдельного рассказа. Что касается заботы о потомстве, то самец обычно подготавливает какой-нибудь грот, углубление в скале или в коралловом рифе. Самка откладывает там яйца. И дальше ждет, пока они не выведутся. Обычно после этого она погибает. То есть забота заключается в заботе именно о кладке яиц. Причем у некоторых глубоководных осьминогов, видимо, развитие яиц может длиться даже несколько лет, что очень интересно. Ну, просто из-за низких температур и медленной скорости обмена веществ у организмов. Цвета и текстуры, под которые может мимикрировать осьминог, предопределены генетически или каждый раз они самостоятельно решают, как перекраситься. Скажем так, диапазон цветов и текстур, форм поверхности тела, их разнообразие, на которое способен осьминог, конечно, определено генетически, но оно настолько широко, что в целом в подводном мире осьминог может прикинуться практически чем угодно. И ну, самое впечатляющее, конечно, это и то, как они могут форму тела изменять, и насколько быстро они могут изменять цвет своего тела. Если двустворчатый моллюск не двигается, то как он спаривается? Очень просто. Ну, во-первых, я напомню, что многие двустворчатые моллюски могут двигаться, но с размножением-то у них никаких проблем нет. Они же водные организмы, они просто выбрасывают свои половые клетки в воду, и все. И дальше половые клетки уже сами друг друга находят. Вот и все. Главное им сделать это одновременно, а дальше никаких проблем нет. Слышала странное утверждение, что у взрослых кальмаров мозг отмирает по сравнению с молодняком, если в нем хоть доля правды.
Нет, вообще у кальмаров мозг развит на протяжении всей жизни. Есть виды кальмаров, у которых, правда, например, во взрослом состоянии щупальца менее развиты, чем у молодых особей. Но про мозг вот не очень, честно говоря, понимаю, о чем тут речь. То есть, возможно, речь идет о том, что изменяется соотношение веса нервной системы к весу тела. Ну, оно, да, может изменяться. Но так в целом про то, чтобы он отмирал, нет, такого нет. Вообще с нервной системой головоногих моллюсков связана еще очень интересная вещь. Особенно у кальмаров нервные клетки бывают очень большие. Настолько большие, именно отдельные нейроны, нервные клетки, что их прямо можно увидеть глазом. Это очень удобно физиологам, потому что можно прямо аккуратненько в них натыкать иголочек и смотреть, с какой скоростью куда двигается нервный импульс. Так, почему сейчас головоногие моллюски вымирают? Головоногие моллюски сейчас не вымирают. Ну, есть виды головоногих моллюсков, которые просто имеют не очень большую численность и испытывают сильное воздействие человека, в первую очередь в связи с выловом, такие есть. Но на самом деле, как ни странно, мы сейчас только осваиваем, рыболовная промышленность сейчас только осваивает по-настоящему глубоководный лов большими кораблями, и поэтому крупных, например, кальмаров, стали добывать вообще только в последние десятилетия. А сказать, что они вымирают, неверно. А действительно, были периоды в истории нашей планеты, когда разнообразие головоногих моллюсков, судя по всему, было больше. Ну, в первую очередь, за счет таких полностью вымерших групп, как аммониты и белемниты. А почему они вымерли? Отдельный вопрос. Но сейчас сказать, что головоногие моллюски являются какой-то вымирающей группой, нет. Есть отдельные виды, которых человек активно вылавливает, это да. А так в целом у них все хорошо. Это ловкие, подвижные хищники, достаточно эффективно размножающиеся. Так, а как же отметки на шкурах кашалотов и обрывки щупалец желудков? Там размеры выходили совсем большие. Я очень аккуратно сказал, что, скорее всего, наибольший размер вот этих кальмаров, архитетис и мезонихотетис, это порядка 10 метров щупальцами. Однако, действительно, на шкурах кашалотов иногда находят отметины от присосок, а присоски у них мощные, с такими крючками хитиновыми, которые могут навести на мысль о том, что кашалот столкнулся с каким-то более крупным кальмаром. Но, во-первых, это все равно речь идет не о сотнях метров, даже не о нескольких десятков метров. То есть есть предположение, что могут существовать кальмары с длиной тела плюс щупальцы 15 метров, может быть 20 метров, но таких никто не видел пока. В принципе, такого размера кальмары вполне могут существовать, и я намеренно сказал, что крупные кальмары – это одна из самых загадочных групп беспозвоночных во всех смыслах, потому что мы почти ничего не знаем об их поведении. Ну, как вы понимаете, их поведение можно изучать, только спустив на достаточно большую глубину аппарат, который будет... подводный аппарат, который будет вести съемку. Но чтобы вести съемку, этот аппарат должен светить лучами. То есть кальмар может с интересом подплыть, посмотреть, что это, но явно не будет вести себя как-то естественно. Он либо попытается атаковать этот аппарат в конечном итоге, либо, наоборот, попытается куда-то уплыть. Поэтому изучать поведение и разнообразие глубоководных кальмаров до сих пор очень сложно, и нельзя исключать, что именно вот в этой группе организмов, кальмаров, до сих пор скрываются, возможно, даже крупные организмы, неизвестные современной науке. Являются ли большие жемчужины следствием мутации? Разве не должен отбор идти на уменьшение жемчужины? Жемчужина – это не нормальная структура
в теле моллюска. Жемчужина – это фактически занозы. Вот представьте, если бы у человека занозы, попадая в тело, не выталкивались вместе с образующимся гноем, а обрастали бы какой-нибудь плотной тканью, пропитанной, не знаю, кальцием, например. Дальше все зависит от размера занозы, которая попала, развисела бы, и от того, куда она попала. В любом случае, жемчужина для моллюска – это проблема. Это структура, которая мешает ему жить. И моллюски, у которых очень крупные жемчужины, ну, значит, что у них достаточно крупные проблемы. Это при этом жемчужины растут достаточно медленно, поэтому это никак не мешает моллюскам размножаться. И, в общем, никакого отбора тут не идет. Тридакна с такой здоровой жемчужиной может, в общем, десятки лет сидеть, и жемчужина до тех пор, пока жемчужина совсем не станет ей сильно мешать. Так, древние моллюски были очень больших размеров, или таких же, как сейчас. В древности были крупные моллюски, но крупные моллюски были все равно среди головоногих моллюсков. Были, например, очень большие аммониты, такие закрученные по спирали, наверное, всем известные головоногие. Или, например, в ордовикском периоде артаконы такие жили до, видимо, тоже под 8-10 метров с конической вытянутой раковиной. Но, тем не менее, размеров, которые бы как-то радикально превышали размеры современных гигантского и колоссального кальмара, да, скорее нет, чем да. Но, в общем, порядки примерно те же самые. И вот эти гигантские размеры, они, безусловно, характерны как были, так и есть именно для головоногих моллюсков. Так, говорят, у моллюсков более совершенное зрение, чем у позвоночных. Во всяком случае, с нервами, проходящими через фотодатчики, у них нет. А в чем еще отличие? Что касается зрения у моллюсков, то у разных групп оно очень разное. Ну, например, у многих двустворчатых зрения нет как такового вообще. Не у всех. Есть двустворчатые моллюски, у которых, несмотря на то, что нет головы, глаза все-таки есть. Они могут где-нибудь по краям мантийной полости, например, по краям мантии находиться. Светочувствительный, как у гребешка, например, морского. Но наиболее хорошо глаза развиты у головоногих моллюсков. Причем, что интересно, головоногие моллюски являются рекордсменами по размеру глаз. Ну, как раз у архитейтиса и мезонихотейтиса, у самых крупных кальмаров, диаметр глаз достигает, ну, порядка там 20 и, может быть, даже больше сантиметров, что делает их глаза самыми большими глазами, причем с большим отрывом, от глаз всех остальных животных планеты Земля. Интересно, что глаза головоногих моллюсков устроены похоже на человеческие. То есть принцип устройства схожий, при том, что возник он совершенно независимо. У них там даже есть структура, выполняющая функции фактически хрусталика. Но сказать, что их зрение принципиально лучше, чем зрение позвоночных, на самом деле это неверно. Оно все-таки работает чуть иначе. Наверное, ну, если мы будем говорить отдельно про глаза, про то, какие бывают типы глаз, мы тогда к этому вопросу тоже еще вернемся, потому что здесь нужно обсудить именно строение глаза, потому что в реальности на планете Земля у животных довольно большое разнообразие глаз и того, как они работают. Ну, про это мы тогда поговорим еще. А так, да, среди головоногих моллюсков прекрасно развитые глаза и, в общем, есть рекордные по размеру. Будет ли у нас лекция про морских звезд? Если мы будем в этом сезоне успевать, то обязательно поговорим про таких замечательных созданий, как иглокожие. Я надеюсь, что, конечно же, будет, потому что иглокожие, это тип, к которому относятся морские звезды, помимо всего прочего, являются нашими, как ни странно, довольно близкими, ну, в больших масштабах родственниками, хотя совсем на нас не похожи. Не верится, что они видят сны. Как это было зафиксировано и исследовано? Вот помните, когда я говорил, я
очень аккуратно подбирал слова про разум, интеллект, потому что изучать разум и сложные какие-то функции нервной системы у настолько отличных от нас организмов очень сложно. И здесь главное не впасть в так называемый антропоцентризм, ну, когда мы считаем, что вот как у человека, так у всех остальных, и, соответственно, переносим какие-то слова от человека на других существ. Когда мы говорим, что осьминоги видят сны, мы говорим, что похоже на то, что они видят что-то похожее на сны. Зафиксировано это было, как я уже сказал, тем, что во время периода покоя и некоторого оцепенения, который очень похож на наш с вами сон. Хотя и с нашим-то сном не все понятно, уж тем более со сном беспозвоночных. Осьминоги меняют окраску. Смена окраски говорит у них о смене настроения и об испытываемых эмоциях. Исходя из этого, мы осторожно делаем вывод, что находясь вот в таком сонном состоянии, состоянии похожем на наш сон, они испытывают довольно пеструю гамму эмоций, что похоже на то, что они видят сны. Но исследовать это непросто. И я тоже думаю, что мы, если позволит как-нибудь нам возможность, просто поговорим про поведение и исследование поведения беспозвоночных животных, потому что это интереснейшая тема. Так, говорят, что если осьминог лишится щупальца, оно потом отрастет. Сколько щупалец? Куда-то исчезло все. Так, говорят, что если осьминог лишится щупальца, оно потом отрастет. Сколько щупалец должен потерять осьминог, чтобы погибнуть? И поддаются ли головоногие дрессировки? Осьминог действительно может потерять щупальца. Оно может восстановиться. Если осьминогу оторвать все щупальца, ему будет очень неудобно и, скорее всего, он погибнет. Хотя потеря щупальца сама по себе для него совершенно не страшна. Поддаются ли головоногие дрессировки? В некотором смысле да. Учитывая, что мы точно знаем, что осьминоги способны к обучению, в каких-то пределах их можно дрессировать. Но не то чтобы в очень больших. Но раз вот эти вопросы действительно интересуют, то тогда мы постараемся отдельно просто поговорить про поведение беспозвоночных животных и изучение поведения беспозвоночных. Так. Присутствует ли орудийная деятельность у осьминогов? Осьминоги могут взаимодействовать с окружающими предметами. Более того, в принципе, осьминоги могут даже как-то что-то этими предметами попытаться делать. Но никаких орудий труда они, безусловно, не изготавливают специально. Но взаимодействовать с теми предметами, которые разложены вокруг них, они действительно могут. Причем в целом могут даже для достижения каких-то своих целей. Но, я говорю, про это мы... Здесь тоже очень важно не впасть в антропоцентризм и, в общем, переносить человеческое поведение на поведение беспозвоночных. Все-таки мы очень разные. Так, если бы осьминоги не погибали при размножении, они бы завоевали планету? Ну, головоногие моллюски вообще, и осьминоги в частности. Кстати, не все головоногие моллюски погибают при размножении. Вообще у них с размножением много всего интересного, просто мы это вот здесь практически не касались. Головоногие моллюски и так... в том объеме, в котором могли, завоевали океан. Для существования на суше они не очень приспособлены. Есть, конечно, знаете, такие фантастические идеи о том, что... Так, я прошу прощения, у меня внезапно отключился ноут. Так, да, ну, соответственно, есть фантастические такие идеи о том, что вот в будущем, возможно, осьминоги, если они выйдут на сушу, то они смогут построить цивилизацию. Ну,
если выйдут, то, может, и смогут пока за сотни миллионов лет, которые существуют, головоногие моллюски на сушу, они не пытались выйти. Более того, они даже в пресные воды никак не попали в процессе эволюции. Это исключительно морские организмы. Поэтому, в общем, сложный вопрос. Чертов палец тоже моллюск. Зачем ему такая раковина? Это могло быть оружием типа реактивный снаряд. Значит, чертовы пальцы, то, что обычно называют чертовыми пальцами, это окаменевшие внутренние раковины таких замечательных головоногих моллюсков, как белемниты. Белемниты были похожи на кальмаров. Это была крайне разнообразная группа, которая полностью вымерла, ну, примерно одновременно с вымиранием динозавров. Причины там, ну, в общем, отдельно про них имеет смысл поговорить, безусловно. А вот такого снарядоподобного вида они стали только когда окаменели. Вообще, эта внутренняя раковина, это именно была внутренняя раковина, нужна была просто для того, чтобы моллюск мог наиболее эффективно реактивно двигаться. Ну, потому что, понятно, если ты такая живая торпеда, которая двигается задом наперед на реактивной тяге, выталкивая из выводного сифона жидкость, то лучше, чтобы твое тело не как-то безвольно изгибалось, а чтобы оно действительно было похоже на снаряд. Вот, соответственно, эта внутренняя раковина придавала ему упругость. Надо отметить, что у современных кальмаров тоже есть специальная структура внутри. Она называется гладиус. Ну, собственно, переводится как меч, действительно похоже на меч, прозрачная такая структура. А если кто-то разделывал кальмара, то обязательно ее вытаскивал. Вот эта структура внутри кальмара придает ему, современным кальмарам придает упругость и способность быстро двигаться задом наперед. Так, почему головоногие не заселились в пресные воды? Это интереснейший вопрос. Вообще, почему некоторые типы или классы организмов спокойно заселили пресные воды, выселились из моря в пресные воды, ну, как, например, брюхоногие моллюски. Брюхоногие моллюски и на сушу вышли, потом с суши в пресные воды, некоторые прямо из моря в пресные воды переселились. А вот у некоторых групп почему-то этого сделать почти не получилось или совсем не получилось. Например, типы иглокожие, к которому морские звезды относятся, морские ежи, тоже вообще нет пресноводных представителей. Класс головоногие моллюски вообще нет пресноводных представителей. Не очень понятно, почему кому-то это было сделать проще, кому-то сложнее, но здесь важно понимать, что обитание, различия в условиях обитания в пресной воде и в морской, они, как ни странно, для организма не менее сильны и значимы, чем различия в наземном обитании и в водном просто обитании. Потому что там надо полностью выделительную систему менять, вообще физиологию перестраивать. Некоторые группы организмов это сделали, некоторые нет. Ну, про это тоже можно просто отдельно подробнее как-нибудь поговорить. Так, у всех осьминогов есть присоски. В той или иной степени развитые у осьминогов присоски есть у всех. Но, напомню, они есть не у всех головоногих моллюсков. Ну, например, у наутилит, у наиболее примитивных из ныне живущих головоногих моллюсков, присосок как раз нету. Так, а как у моллюсков с прочими чувствами? Со слухом, боковой линией, может, есть что-то? Ну, у двустворчатых моллюсков с чувствами вообще не очень, ну, потому что если ты малоподвижный или вообще неподвижный фильтратор, то тут две возможные ситуации. Либо тебе хватило еды в той воде, которую ты фильтруешь, либо нет, и ты умер. Повторюсь, у некоторых двустворчатых есть глаза, но обычно это у более-менее активно перемещающихся, таких как гребешки. Они, безусловно, чувствуют, если их потрогать. У них есть некоторое химическое чувство, но не очень развитое. Развитые чувства нужны тем, кто и органы чувств, кто активно ищет еду. А головоногие моллюски, они ориентируются преимущественно на зрение. Они воспринимают колебания воды, у них, конечно, есть осязание, но основным органом
является зрение. И вот эти колоссальные глаза крупных кальмаров, они на это недвусмысленно намекают. Так, так, где обитают глохидии? Глохидии обитают в реках, прудах и озерах. Там же, где обитают, собственно говоря, их родители. Я напомню, что глохидии – это планктонные паразитические личинки пресноводных двустворчатых моллюсков, ну, как раз семейству неониды и маргаритифериды, наяды и жемчужницы. Там, где они обитают, там можно встретить и глохидиев. Как вы понимаете, для человека глохидии не опасны совершенно вообще. То есть глохидий может попытаться прицепиться к человеку, но как только человек выйдет из воды, на этом, в общем, все и закончится. Правда ли, что в каждом щупальце у осьминога мозг? Нет, прямо мозга именно. То есть, если мы под мозгом имеем в виду скопление какой-то достаточно крупной относительно массы тела животного нервных клеток, то в каждом щупальце непосредственно мозга нет, но каждое щупальце способно к некоторому времени автономного существования. Более того, ну, например, у того же аргонавта в некоторых ситуациях щупальцы могут отделяться от тела и плавать даже несколько дней самостоятельно, из-за чего такие отдельные щупальца аргонавтов поначалу даже описали как совершенно отдельных каких-то червеобразных существ. Так, откуда осьминоги берут текстуры и какой размер поддерживаемых текстур? Осьминоги, ориентируясь в первую очередь на свое зрение, могут воспроизводить цвет окружающей поверхности и форму некоторых предметов, ну, в том объеме, в котором они могут, в том диапазоне, в котором они могут искривить свое тело. Многие осьминоги могут как и в целом свое тело как-то стараться придать ему неожиданную форму, похожую на что-то другое, могут формировать выросты на теле, но, конечно, не в бесконечных масштабах, то есть все-таки это просто, грубо говоря, гора мышц, которая может менять цвет, и в том объеме, в котором мышцы могут сокращаться и расслабляться, может изменять свою форму. Внутренняя раковина или гладиус могут в дальнейшем превратиться во внутренний скелет. Ну, фактически, гладиус кальмаров как раз и является их внутренним скелетом. Собственно, любое твердое образование, которое находится внутри тела, является внутренним скелетом. Как, например, и внутренний скелет каракатицы. Так. А что будет с осьминогом, если не дать ему размножиться? Поживет еще некоторое время. А потом возвращаются щупальца? Нет, у аргонавтов щупальца отделяются специально в период размножения, и нет, они не возвращаются. Они уплывают насовсем. Так, ну все, тогда... Ну что ж, тогда... Спасибо за внимание и до встречи через неделю.

Доброе утро всем подписчикам, гостям канала. Гостям рекомендую, чтобы ничего не пропустить. Если вы первый раз сюда попали, оставайтесь с нами навсегда. Нажимайте колокольчик, подписывайтесь на канал. Ничего не пропустите. А что будет интересно, это я вам обещаю. Позвоним, чтобы вы проснулись, поняли, о чем я сказал, и предприняли действия, к которым я вас призываю. А сегодня мы поговорим об удивительных, зловещих существах, которые Чарльза Дарвина заставили усомниться в существовании милосердного Творца. А именно это паразитические осы, наездники. Наездники – это такая парафилетическая группа. Терминов я стараюсь избегать, чтобы проще понятнее было. Но это такая группа, которая включает в себя не всех потомков общего предка, а какую-то их часть. Потому что пчелы, настоящие осы, муравьи, они тоже к этой группе относятся, но их в наездники, в паразитические осы не включают. У этих паразитических ос, наездников, у них есть жало нет, они ужалить не могут, у них яйцеклад есть у самок, которые с помощью этого яйцеклада откладывают яйцо, свою жертву. Это может быть яйцо насекомого, личинка насекомого, куколка насекомого или даже взрослый насекомый, не только насекомые, некоторые наездники паразитируют на пауках. И это из яйца развивается личинка, которая поедает вот эту жертву несчастную заживо изнутри. Это такая ужасная вещь, но не знаю, как оценить страдания гусеницы. Может, она как-то и не рефлексирует, скорее всего, и не понимает, что происходит. И это невыгодно самому паразиту, потому что гусеница должна питаться хорошо, расти, чтобы вот этого внутреннего паразита, который ее изнутри поедает, обеспечить им необходимым укрытием и пищей. И такая группа, а повод к разговору, и повод вспомнить их, наездников, это статья, которая вышла в феврале 2021 года, вот совсем недавно. И она посвящена описанию аж 403 новых видов из одного семейства паразитических ос. Представляете, сколько их там всего, если вот так вот за один заход описали 403 новых вида. Правда, там и подход такой новаторский к систематике, и ведущий автор, авторов там 23 автора, представляете, вот в статье. Значит, представляют они 12 учреждений, из которых половина это музеи, крупнейшие, естественно, научные музеи. Там основная идея автора, который этот новаторский технологический подход к описанию новых видов предложил, в том, что уже сейчас известно и предполагается, что только вот этих паразитических ос, особенно некоторых семейств, их известна половина от разнообразия, которое вообще в мире встречается. И можно ожидать, что, например, их ихнеманит – это одно из семейств паразитических ос, в нем 100 тысяч видов, а описано 25. Значит, чтобы их описать, нужно сколько времени, если традиционными методами. Поэтому он решил подойти новаторски. Еще интересно то, что как раз вот эти, часть, по крайней мере, этих ос-наездников, а именно их ихнеманиды, это был такой пример. Ну, известно, что в тропических областях биоразнообразие выше, потому что там зимы не бывает, и все такое вот. Условия такие, и ресурс довольно обширный. А вот у наездников как раз видов описанных было больше из средней полосы. И считал, что это пример такой вот нетипичный, который нарушает вот это правило большего разнообразия в тропических зонах. Но оказалось просто, что в тропических зонах плохо искали. И сейчас идет просто череда открытий новых видов именно из тропических зон. Их там какое-то невероятное количество. По некоторым оценкам, число видов браконит, это вот тех, которых сейчас 403, это другой семейство, 403 вида новых описали, может быть 500 тысяч, полмиллиона. Ну и сколько будешь их описывать? Поэтому, хочешь не хочешь, вот решили такой конвейерный метод описания придумать. Там делают что? Во-первых, собирают не самих этих ос, потому что у них очень короткий период жизни. Ну, допустим, ну, там, эта оса живет там, месяц. И надо именно в этот месяц ее посмотреть, там, поймать. А сезонность там более-менее отсутствует в тропиках, поэтому когда там приехал, а взрослых нет, все это личинки где-то в каких-то гусеницах. Поэтому собирали все подряд, всяких насекомых, гусениц и прочее, а потом смотрели, из которых наездники вылупятся. Таким образом убивали двух зайцев. Самого наездника получали, просто видели, из какого хозяина он вылупляется, а это бывает важно. Потому что вот эти осы-наездники, они используются в качестве биологического оружия против вредителей. Они вот так вот засевают все своими яйцами всех этих гусениц вредящих сельскому хозяйству, и гусениц всех этих изнутри их личинки съедает. Соответственно, важно смотреть, какой наездник на каком хозяине паразитирует. Таким образом, они получили 416 видов, и из них 403 новых. Представляете себе? Это, конечно, вызывает подозрение, потому

что, ну как, вот так вот черпнул, да, там полтысячи экземпляров получил, и из них вот так 400 – это новые. Ну, как-то, может быть, все-таки не совсем так. Но, с другой стороны, они приняли на вооружение современные методы штрих-кодирования ДНК, то есть выделяют последовательно специфическую ДНК, которая позволяет вот этот вот экземпляр отличить от всех других. Сделали фотографии, все, в общем, как положено, но, с другой стороны, они ожидали, конечно, что критика будет, и критика это пока что-то я не видел, но она обязательно будет, потому что говорят, что вот, ребят, как вы могли описать столько видов, надо же все сравнить с уже описанными видами по всей классике, но при этом главный автор этого исследования говорит, что я все сравнил, но сейчас будут проверять. Говорят, что вот эти молекулярные методы, они не во всех странах доступны. Вот эти исследования в Коста-Рике проводилось, так там, наверное, нету аппаратуры. Говорят, ну там нет и классических систематиков, а в то же время вот это классические морфологические способы описания видов и их ревизии, они требуют подготовленного специалиста и много времени. А вот это генетическое штрих-кодирование, это порядка доллара, там, двух стоит. То есть это все дешево, можно в какую-то другую лабораторию отправить. Ну посмотрим, чем кончатся их споры. На мой взгляд, там есть еще одна такая сложность. Вот представьте, вы описали 403 новых вида. Это же им надо придумать название. Да так, чтобы они не совпали с уже известными. То есть что там делать? Надо брать просто телефонную книгу, да, и все, в честь всех подряд там вот эти телефонные книги 403 названия придумать. Монография эта вышла в журнале «Зуки» или «Зоукей». Можно ее посмотреть в открытом доступе, она огромная, там 403 описания, причем ключи, как они отличаются, по жилкованию крыльев, очень все забавно. Ну а вообще наездники, раз вот мы про них, у нас есть повод поговорить, потрясающая группа. Это такая, как я уже говорил, парафилетическая группа, в ней 53 надсемейства современных и больше 20 ископаемых. То есть это древняя группа, они очень давно формировались, как вот такой вот, как сказать, такая форма существования и развития, и среди них есть просто чудесные какие-то вещи. Так, например, есть, их, наверное, много, но очень хорошо изучен один вид. Он называется Capidosoma floridanum. Его цикл развития изучен очень хорошо. Что интересно, оса откладывает два яйца в свою жертву, в гусеницу. Одно яйцо с женским геномом, другое с мужским. А дальше начинается самое интересное. Вот это каждое яйцо, оно начинает многократно дробиться до того, как развиваться начинает. И там получается 3055 клонов. Таких микрояиц, из которых вылупляется 3055 личинок. Может меньше, но больше пока не зарегистрировано. Это такой рекорд для дробления одной яйцеклетки. Вы представляете, из этих двух яиц получается 6 с лишним тысяч личинок. И из них четверть отличается от остальных тем, что они солдаты. Это такие вооруженные личинки, они вооружены челюстями и специальными железами, и они начинают убивать всех личинок другого вида, которые в этой гусенице тоже могут оказаться. Там на одну гусеницу сразу может несколько паразитов, нескольких видов, а даже есть сверхпаразиты, которые паразитируют не на этой гусенице, а на личинках паразита уже, точно по такой же схеме. Так вот, эти солдаты уничтожают всех конкурентов, оставляя своих клонов, братьев и сестер. Они, даже у них не заложено в программе генетической дожить до взрослого состояния, поэтому они бесполые, хотя вот из этого яйца женского и мужского они, значит, вылупляются. И потом, когда в конце концов их братья и сестры созревают, то от гусениц хозяина остается только шкурка, которая полностью набита вот этими вот личинками созревшими. При этом личинки солдата погибают, а личинки обычные, их братья и сестры, во имя которых они там бились, они окукливаются и потом вылупляются вот эти взрослые осы. Потрясающе, просто потрясающе. Я об этом не так давно узнал. Энтомологией-то я занимался только на военной кафедре, и там было несколько другое приложение. Это все, что связано было с человеком, а наездники на человеке, к нашему счастью, никак не паразитируют. Мы его внимание прошли, но общее понятие о насекомых все-таки в университете дали. Такие детали я узнал вот только сейчас. И хотя я все время говорю, что это паразитические осы, на самом деле это не совсем паразитические. Дело в том, что степени паразитизма, как вы знаете, бывают разные. Иногда классический паразит не заинтересован в смерти хозяина, потому что он для него и стол, и дом. И в том случае, если паразит внутри живет, то он погибнет вместе с хозяином. Поэтому ему выгодно, чтобы вот брать свое, но полностью не губить хозяина. А это хорошо, если там какая-нибудь блоха или уж, она при смерти хозяина может переползти на соседа, но для каких-нибудь глистов
там, леночных червей, смерть вместе со смертью хозяина наступит. Это такие классические паразиты. А вот таких паразитических ос их называют паразитоиды. То есть это некоторый такой промежуточный этап между хищником и паразитом, потому что взрослая оса сама, она живет себе прекрасно, без всякого хозяина, и питается там много чем. А вот личинка, она живет в хозяине. И при этом, когда она заканчивает свое развитие, она хозяина убивает, вылетает. Хозяин при этом гибнет. И это, конечно, потрясающе. Разные чувства может вызвать, когда эти изображения видишь, когда шкурка гусеницы набита тысячами вот этих вот куколок, созревших личинок какой-нибудь осы. И это как раз говорит о том, что такие осы, они, как правило, маленькие, они, можно сказать, микроскопические. То есть некоторые одноклеточные крупнее, чем вот эта оса, потому что она там меньше 2 миллиметров. При этом очень красивая. Это даже семейство называется хальцидоидея. Это очень яркое, красивое, прям насекомое, у него все есть. У него там сложное строение туловища, у него сложные фасеточные глаза, крылышки изумительного строения. Все это еще блестит очень красиво. Так что замечательные такие вот создания, но при этом какой-то невероятно жестокий образ жизни они ведут. Это вот их размножение, развитие личинки. Что это, наверное, такой какой-то глубинный страх любого разумного существа, что у него есть паразит, поедающий его изнутри. Это вот фильм «Чужой» и вся эта серия. Трудно себе представить такое. Причем именно не то, что там где-то глист живет, там с тобой сосуществует, может быть, там говорят, что какую-то пользу некоторые паразиты могут приносить. Ну, надоел, съел таблетку, избавился от него или хирургическим путем. А здесь этот паразитоид, он убивает хозяина. Личинка, когда выходит, она убивает хозяина, она его полностью съедает изнутри. Именно это потрясло Чарльза Дарвина, потому что в викторианскую эпоху было принято считать, что милосердный творец создал все сущее, и что все это основывается на таком вот, в конечном итоге, на разуме и добре. Но, естественно, отбор не имеет ни того, ни другого. И когда вот такие вещи в природе обнаруживаешь, а это же факты, это не изобретено, это не придумано, это открыто. Когда такое наблюдаешь, вот Дарвин в письмах к своим коллегам писал, что существование наездников, паразитических ос, оно заставляет усомниться в том, что существует милосердный творец, потому что не то, что милосердное, а вообще разумное существо не может создать такие ужасные вещи. Вообще мир паразитов, он удивительный. И перефразируя известное стихотворение, можно сказать, сколько нам открытий чудных готовит паразитов мир. Мурашки по спине. Но это удивительно интересно. Это такие иллюстрации естественного отбора и эволюции, которые очень много дают понять. И все эти взаимоотношения хозяина и паразита потрясающие. Вот с этими наездниками там все интересно, а есть же еще и наездники осы, они перепончатокрылые, к которым относятся муравьи, пчелы, осы настоящие, которые жало имеют. И вот эти вот наездники, у которых жало преобразовано в яйцеклад или наоборот, я не энтомолог, не могу точно сказать. Но есть и двукрылые, то есть мухи, мушки такие, есть особые семейства, они даже называются обезглавливающие мухи, потому что их личинка живет в голове муравья. Представляете, что там муравей, какая у него голова, а в ней живет себе личинка, питается нервной системой этого муравья. Она съедает его главные нервные узлы, и в результате у муравья сносит крышу в буквальном смысле. Он начинает себя вести нетипично, он вылезает в какие-то несвойственные ему места, а после этого муха, личинка мухи, готовясь окуклиться, она выделяет специальный фермент, который разрушает вот эту вот шею муравья, голова отваливается, и катится там куда-то в укромное местечко, закатывается, и там внутри куколка мухи развивается, и взрослое насекомое потом из нее вылетает. Потрясающие какие-то вещи, мне прям аж самому странно об этом узнавать. А еще более удивительная вещь, которую так на злобу дня даже можно сказать, это то, что у некоторых семейств наездников существует симбиотический вирус. Причем вирусы эти специальные. Сейчас я, чтобы не врать, я посмотрю, как они называются. Полидновирусы. Это вирусы насекомых. А эта группа именно на наездниках с наездниками живет. И геном этих вирусов полностью интегрирован в геном самой осы. То есть, представляете, оса живет, они там размножаются, в ее геноме есть и геном вируса, вместе с ней передается потомство. Но еще что интересно, что почему же это вирус, это просто часть генома.
Но этот вирус может и в виде вирусной частицы существовать. Он размножается только у самок и в определенной части ее яйцевода, ее яичника, который даже имеет особое название. Там эти вирусы приобретают, размножаются, приобретают оболочку, выходят из клетки. Причем есть две группы вирусов. Одни, когда выходят из клетки, они клетку разрушают, а другие отпочковываются от оболочки клетки в пузырьке. То есть разные у них пути. И при этом, да, вирусные частицы своей оболочкой, которую можно изучить, проанализировать, проклассифицировать. Но это вот он интегрирован в геном самой осы. А как же он работает и для чего он самой осе? Почему мы тут говорим не о болезни, не о паразитизме, а о некотором взаимовыгодном отношении осы и этого вируса? Потому что когда оса откладывает яйцо свое в гусеницу, она еще и заражает эту гусеницу этим вирусом. Но вирус гусеницы не размножается. Туда попадают гены, которые вызывают синтез белков. Это уже гусеница начинает эти белки производить, которые не усиливают иммунитет, а наоборот его подавляют. Дело в том, что когда яйцо откладывают в гусеницу, иммунитет гусеницы может это яйцо погубить. То есть ее клетки просто убивают это яйцо, ну, примерно как вот с микроорганизмом, который попадает в болезнетворным. И вот этот вирус, он получается, что сам вирус, он выступает в роли вектора, который вносит в гусеницу вот эти гены, геном, который вызывает производство белков, подавляющих иммунитет гусеницы по отношению к яйцу этого наездника. То есть вот такой получается, да, вирусный вектор. Но не направленный, как прививка от ковид, на усиление иммунитета против ковида, а подавление иммунитета против вот этого яйца наездника. Потрясающие вещи такие. Но дальше возникает вопрос, а как это такое вот все возникло? Как вот не может оно так вот путем естественного отбора сформироваться. Ну, почему не может? Во-первых, по оценкам ученых, это началось порядка 75 миллионов лет, плюс-минус 10 миллионов. Это какая-то бездна времени потрясающая. Человек не может оценить, что такое миллион, ему надо как-то видеть это в виде там, сумки с деньгами или как-то еще. Но это невероятная бездна времени. И гипотез был две. Первое, что это часть генома осы, который так вот отделилась и приобрела вирусные черты. А вторая гипотеза, что это вирус, которым эта оса болела, а потом оказалось, что дает преимущество, и он встроился в геном осы. Первая гипотеза очень интересная, потому что, да, некоторые наездники, не у всех вот до этих вирусов доходят, у некоторых есть просто гены, которые вызывают образование белка, и вводит оса при откладке яйца не вирус, а вот этот белок, который тоже подавляет иммунитет по отношению к яйцу этого наездника. И вот такая гипотеза говорит о том, что образовался такой вот ген, а потом в каком-то там процессе синтеза этих ДНК, белков и прочего, вдруг какой-то вирус дал свою оболочку. Для, ну, то есть ДНК осы встроилась, а, кстати, ДНК и РНК, я не помню, это вирусы. В общем, генетический материал осы встроился в оболочку другого какого-то вируса, и получился вот этот вирус симбиотический. То есть изначально этот ген – это все-таки ген осы. Потом он получил оболочку, видимо, от какого-то другого вируса, и таким образом получился вот такой удивительный симбиоз насекомого вируса. Вторая идея – это что вирус оса болела, и вирус этот оказался полезным, а потом встроился в геном. То есть первоначально это вирусные гены. Скорее всего, вторая версия правдива, потому что этих вирусов две группы, и они очень разные. То есть вряд ли это возникло независимо у наездников. Скорее, они болели разными вирусами, и их ДНК, опять ДНК, и генетический материал встроился в геном самой осы. Вот такие удивительные какие-то вещи происходят. Природа настолько богата чудесами, что никакой фантаст, никакой изобретатель сенсаций не сможет с ней угнаться. Ну и если говорить о Дарвине, то, надо сказать, мне буквально несколько дней назад прислал мой коллега замечательную книжку, которую написал, которая приоткрывает новую, ранее неизвестную сторону жизни Дарвина, хотя вроде бы уж больше, чем Дарвина, никого, ни одного ученого не изучали, а там под микроскопом изучили, но тем не менее новые страницы открываются, касающиеся не его ученых занятий, а его общественной деятельности. Он больше 20 лет исполнял в своем округе обязанности мирового судьи. И это потрясающе, что одновременно с написанием великой своей работы и занятиями наукой,
он еще и разбирал в суде ничтожные дела, там, накладывал штрафы в 2 шиллинга, отправлял там, на исправительные работы на 2 недели за всякие смехотворные преступления. Кто-то там кого-то матом покрыл, кто-то кому-то глаз под... Но об этой стороне жизни Дарвина я расскажу вам в следующем ролике. И коллега Джон Ван Вайе, он предлагает дать интервью, но, наверное, в формате наших роликов это будет немножечко сложно воспринимать, поэтому задавайте, смотрите следующий ролик, задавайте вопросы, а я их передам Джону, и он на них ответит. А мы вам переведем то, что он говорит. Поэтому давайте до следующего ролика. Увидимся в Дарвинском музее. Не забывайте про колокольчик, подписку, лайки. Это все очень поможет нам в продвижении канала, а значит, в распространении хорошей информации, интересных фактов. А сегодня вас разбудило жужжание осы.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Здравствуйте, это «Неземной подкаст», и сегодня мы вместе с астрономом Владимиром Сурдиным отправимся на Марс. Мы узнаем, когда человек полетит на Красную планету, можно ли сделать Марс доступным для жизни, и получится ли у Илона Маска создать марсианские колонии. Но сначала давайте разберемся, что мы почувствуем и увидим, очутившись на Марсе. А мы там рано или поздно окажемся.
2: Давайте представим, что мы оказались на Марсе. Мы одеты в скафандр. Желательно, чтобы это были современные, не очень тяжелые скафандры, потому что сила тяжести на Марсе не такая маленькая, как на Луне. Я надеюсь, что новые скафандры, облегающие наше тело, обтягивающие его, будут достаточно легкими, ну, примерно как гидрокостюмы, в которых ныряют современные аквалангисты. То есть не очень сильно стесняющие наши движения и не очень обременяющие своей тяжестью. Хотя кислород нам придется носить с собой в баллончике. В марсианской атмосфере кислорода нет, так что акваланг за спиной понадобится. В общем, мы вышли на поверхность Марса. Фильм «Марсианин», пожалуй, наиболее точно показывает марсианский пейзаж. Красноватые, розоватые отцветы атмосферы. В атмосфере много пыли. Эта пыль блокирует голубые солнечные лучи и пропускает поверхности Марса только красные. Желтоватые, красные, оранжевые. Поэтому поверхность Марса и выглядит такой оранжевой. Помните, Марс – красная планета. Именно потому, что в атмосфере много пыли, ну а еще потому, что в грунте много окислов железа. Ну, грубо говоря, ржавчины. И то, и другое создает красноватый фон марсианской поверхности. Ну а сможем ли мы когда-нибудь сделать эту планету целиком благоприятной для жизни человека? Ну, осталось немногое. Создать там моря, океаны и атмосферу. Хорошо, моря и океаны нам не очень нужны. Беспарусной регаты мы обойдемся. Воду каким-нибудь образом добудем из вечной мерзлоты, отфильтруем и будем ее пить и использовать для технических нужд. Но вот без атмосферы на планете жить невозможно. Из чего ее можно создать на Марсе? Нужны легколетучие вещества, желательно азот, кислород, пары воды, то, что наполняет нашу атмосферу на Земле. Азота на Марсе нет, ну, по крайней мере, в каком-то доступном виде, в доступной форме. Углекислый газ – вот что наполняет марсианскую атмосферу. Но это не так плохо на самом деле. Углекислый газ – это углерод и кислород. Ну, углерод, может быть, нам когда-нибудь понадобится, чтобы топливо создавать, а кислород, чтобы дышать. Но его там очень мало. В атмосфере Марса газов в сотни, во многие сотни раз меньше, чем в атмосфере Земли. Так что полноценную атмосферу там надо создавать из чего-то другого. Где это другое? На полюсах. На северном и южном полюсах Марса лежат полярные шапки. Они состоят из замерзшей углекислоты, ну, тот же самый углекислый газ, только в форме снега и льда, и воды, настоящей H2O. Вот это уже интересно. Ее можно было бы растопить и создать какие-то водоемы на Марсе, пары воды поднять в атмосферу, облака возникнут, и атмосфера, может быть, станет чуть-чуть поплотнее. К сожалению, расчеты показывают, что намного плотнее она при этом не станет. В полярных шапках Марса не так много замерзшей воды. Так что, к сожалению, атмосферу полноценную на Марсе пока мы не знаем, из чего сделать. Самое главное – азот. У нас не чисто кислородная атмосфера. Если бы на Земле был чистый кислород, у нас бы тут все сгорело моментально. У нас, слава богу, 3/4 азота, который создает такую надежную, негорючую и неопасную для здоровья атмосферу. Где взять азот на Марсе, я пока не знаю. Так что терраформирование пока чистая фантастика. Но знаете, фантастика, в конце концов, иногда оборачивается реальностью. Исследуем Марс и поймем. Может быть, когда-то он станет второй Землей.
1: Перед тем, как планировать невероятно дорогостоящий полет людей на Марс и колонизацию Красной планеты, Илон Маск создал немалый капитал на инвестициях. У нас заботы другие, не марсианские, земные. Как обеспечить себя, свою семью, будущее своих детей? Но сделать это мы можем теми же инструментами. Тем, кто хочет сохранить свои деньги и грамотно их приумножить, я рекомендую «Школу денег» Егора Арсланова. За финансиста всегда лучше говорят цифры. Вот они. Егор с 2007 года занимается личными финансами и инвестициями. У школы 8 тысяч выпускников, 96% из них успешно завершают обучение, а 95% рекомендуют обучение друзьям. Начинать инвестиции можно с капиталом от 1000 рублей. Школа денег Егора Арсланова лицензирована государством, а преподают в ней эксперты с профильным образованием. Стратегия обращения с деньгами рассчитана в том числе и на кризисное время, как сегодня. А сейчас в школе стартует бесплатный мастер-класс. Отличная возможность получить необходимые каждому знания от финансиста с 14-летним опытом. Узнать, как грамотно распределять финансы. Куда сейчас выгодно вложить деньги, чтобы они только умножались. Как сформировать подушку безопасности, если не получается копить? Как использовать кризис в вашу пользу? Все это доступно всем, кто посетит бесплатный мастер-класс Егора Арсланова. Не откладывайте возможность сделать свое будущее более успешным. Записывайтесь прямо сейчас. Ссылка в описании. А тем, кто научится правильно обращаться с финансами, будут доступны поездки в любую точку Земли, а в будущем, наверное, и полет на Марс.
2: Сегодня я хочу рассказать вам о возможности колонизации Марса. А почему вообще Марс? Почему мы так много о нем говорим? Почему уже первые инженеры космических ракет мечтали отправить людей на Марс? Дело довольно простое. Те инженеры, которые создавали первые космические ракеты, Королёв, фон Браун и их коллеги, они ведь росли в эпоху, когда интерес к Марсу подогревался возможностью существования на нем жизни. Я вам напомню, в конце 19-го, начале 20 века астрономы объявили о том, что на Марсе видят каналы. Потом это не подтвердилось. Мы до сих пор не знаем, что же видели астрономы. Но история с каналами была очень резонансной. Тогда писали научно-фантастические произведения. Уэллс, например, Толстой наш. И мечтали о том, что с марсианами вот-вот удастся встретиться. Осталось только наладить с ними радиосвязь или полететь на Марс и пожать им руку. Затем следующая эпоха астрономических, ну, можно сказать, фейков появилась, когда мы уже стали фотографировать Марс сквозь разные светофильтры, и оказалось, что цвет его поверхности напоминает некоторые земные растения, высокогорные растения с таким фиолетовым, красноватым отливом их листьев и стеблей. И тогда появилась идея, и даже новая наука родилась, астроботаника, которая утверждала, что на поверхности Марса, может быть, и нет разумной жизни, но, безусловно, есть биологическая активность. И понятно, что, создавая космические ракеты, любой романтически настроенный инженер, конечно, мечтал отправить на Марс людей и проверить, как там с жизнью, какие там каналы, какие растения с фиолетовыми листьями могут там произрастать. Потом эта эпоха сменилась другой. Мы поняли, что на Марсе очень суровые условия, что для жизни на поверхности Марса, ну, по крайней мере, для жизни земного типа, она довольно ранимая, легко ранимая жизнь у нас на поверхности Земли, слишком комфортные условия на нашей планете. На Марсе таких условий нет. Средняя температура там, среднегодовая, среднесуточная, минус 60. Бывает и минус 120, бывает и минус 130 и 140 вблизи полюсов. Изредка температура повышается выше нуля по Цельсию, но это бывает только летом, в полдень, и длится недолго. Стоит зайти солнышку, как температура резко падает. Так что на Марсе холодно. На Марсе нечего пить, там нет жидкой воды, потому что холодно, она там просто не может быть в жидком виде. Давление атмосферы Марса очень низкое, и вода либо льдом, либо паром в атмосфере бывает, но никогда в виде озер и рек она там не течет. Да и атмосфера непригодна для дыхания. Это чистый или почти чистый углекислый газ. Разреженность атмосферы настолько сильная, что она не заслоняет, не закрывает поверхность планеты от космической радиации. Одним словом, условия на Марсе очень жесткие. Но все это на поверхности. А если копнуть поглубже, если посмотреть, что там в недрах Марса, мы пока не знаем, что там. Но надеемся, и расчеты это показывают, что температура там выше, чем на поверхности, а это всегда на любой планете так, а что нет колебаний температуры от дня к ночи, от зимы к лету, это естественно, под грунтом там более стабильные условия, что там может быть жидкая вода, потому что уже замечены под поверхностью Марса залежи льда водяного. Ну, а где лед, там при более высокой температуре и жидкая вода. И самое главное, под грунтом Марса нет космической радиации. Уже 2-3-метровой толщины слой грунта надежно гарантирует нам защиту от радиации, а значит, там может быть жизнь. Да, это будет, конечно, очень примитивная жизнь. Это будет какое-то существо или там биосфера, приспособленная к суровым марсианским условиям. Но представьте себе биолога, который откроет эту внеземную марсианскую жизнь. Это просто фантастически интересно. Это расширит границы биологии современной почти до бесконечности. Мы мечтаем об этом. И астрономы, и биологи, да, по-моему, все, кто интересуется природой, мечтают о том, чтобы найти второй вариант жизни, внеземной, неземной, совершенно, вот как неземной подкаст совершенно особенный, так же и жизнь марсианская тоже будет совершенно уникальной. А раз все так хорошо, почему мы еще не там? Потому что это дорого и небезопасно. Туда сначала без особого успеха летали космические аппараты. Я напомню, первые советские погибали по пути, первые американские погибали по пути. И до сих пор, хотя уже более полустолетия туда запускают космические аппараты, далеко не каждый долетает до Марса в работоспособном состоянии. А если долетает, то иногда разбивается о поверхность Марса. В общем, всякое бывает. Но в конце концов мы научились посылать на Марс роботы. Мы научились мягко сажать их на поверхность. Мы научили эти роботы годами, а иногда даже более 10 лет непрерывно работать на поверхности Марса. Это большое достижение. Но когда же человек последует за ними? И последует ли он? Я уверен, что последует. Раз мы думаем об этом, раз мы мечтаем об этом, значит, мы это воплотим. Только вот как? Полет с Земли на Марс в среднем продолжается 8 месяцев. Можно сократить до 7 месяцев, а при большом желании даже до 6,5. Но это полет в условиях высокой космической радиации. И уровень этой радиации таков, что здоровым человек до Марса не доберется. Во-первых, это длительное пребывание в невесомости. Ну хорошо, с невесомостью мы как-нибудь еще научились бороться с помощью физкультуры. Но с радиацией мы пока не научились бороться. И это довольно опасно. Удаляясь от Земли, мы подставляем человека и солнечным вспышкам, то есть мощным потоком солнечной радиации, и галактическим космическим лучам, редким, но очень мощным протонам, которые пронизывают и космический корабль, и тело человека, и вызывают необратимое разрушение молекул, прежде всего в мозге, в крови человека, в кровотворных органах, ну, фактически ведут к раковым перерождениям в организме. Это опасно. Хорошо, если все эти опасности будут нам нипочем, если найдутся какие-то смельчаки, которые рискнут и полетят на Марс, даже предвидя вот эти неприятности. А там, на Марсе, они смогут работать? После длительного перелета ослабленный, физически ослабленный организм, ослабленный невесомостью, ослабленный радиацией, должен начать работать. А в каких условиях мы будем работать на Марсе? Сила тяжести там меньше, чем на Земле, примерно в 2,5 раза. Но работать придется в тех же тяжелых, неуклюжих космических скафандрах, в которых люди работали на поверхности Луны. Скафандр на Земле весит около 100 килограммов. На Луне, а там сила тяжести в 6 раз меньше, он весит примерно 16 килограммов, и это не очень обременительно. Хотя, я вам скажу, и не очень легко носить на себе 16-килограммовый костюмчик. А на Марсе он будет весить примерно 40 килограмм. Вот попробуйте рюкзак в 40 килограмм на плечи и поработать, походить с ним, сделать какие-то научные эксперименты, собрать породу с Земли, а у вас на плечах 40-килограммовый рюкзак. Вот примерно так же себя будет чувствовать космонавт, прибывший на Марс. Это будет нелегко. К тому же на поверхности Марса он долго работать не сможет. Помните фильм «Марсианин»? Наверное, все его видели. Замечательный, кстати говоря, фильм, я его очень люблю, потому что с художественной, с визуальной точки зрения он очень правильно показывает Марс. Вот эта вот красноватая порода, сильный ветер, разреженная атмосфера – все это очень точно воспроизвели создатели этого фильма. Ну, может быть, немножко усугубили таких мощных пылевых бурь, которые заставили космонавтов улететь с Марса. Наверное, там все-таки не бывает, хотя бывают пылевые бури, но не такие разрушительные, как в кино. Однако, то, чем пожертвовали создатели фильма, это длительностью пребывания человека на Марсе. Насколько помню, главный герой там более 3 лет провел. Он там картофель сажал, выживал каким-то образом, но не скрывался от радиации. А поверьте, 3 года на поверхности Марса невозможно прожить человеку, полностью не потеряв здоровье, а может быть и жизнь. Надо окопаться, надо уйти под грунт, надо создать себе подземные убежища, которые гарантируют от мощных потоков радиации. В кино этого сделано не было. На самом деле это делать придется. Это нелегко. Копать поверхность Марса, скованную вечной мерзлотой, мы уже пробовали. Я напомню, 3 года назад на Марс прибыл геологический космический аппарат «Инсайт». Одна из его задач была забить в грунт Марса термометр на глубину 5 метров. Ну, это такой специальный механизм, который сам себя забивает, самозабивающийся гвоздь, который за собой тянет цепочку измерительных приборов. Казалось бы, чего проще? Мы часто бетонные стенки в своих квартирах сверлим, чтобы повесить картину, например, и у нас в дрели есть такой самозабивающийся механизм, который по сверлу бьет и заставляет его туда, в бетонную стенку, потихонечку углубляться. Оказалось, что на Марсе не сработал этот механизм. Марс оказался крепким орешком. И просто так копать его будет нелегко. Надо будет сверлить, надо будет взрывать. Это большая работа. Как же этого избежать? Как создать первые укрытия для первых поселенцев на Марсе, не заставляя их бурильными и взрывными работами заниматься? Есть такой выход. На Марсе обнаружены пещеры. И в этих пещерах можно устроить первые научные станции, первые убежища для космонавтов. Мы пока не знаем географию этих пещер, пока мы видели только вертикальные колодцы, которые уходят вглубь Марса, имеют диаметр 100, даже 150 метров, то есть вполне туда на вертолете даже можно опуститься. Вы же помните, вертолеты-то летают в атмосфере Марса, один уже попробовал, так что на вертолетах можно летать по Марсу. Ну, а что там, что внутри этих пещер, покажет только разведка. Я надеюсь, что они такие же разветвленные, как, например, карстовые пещеры у нас на Земле или вулканические трубки, которые, скорее всего, есть и на Марсе. И тогда человек будет в безопасности, тогда пещеры станут нашими первыми убежищами на Марсе. Мы мечтаем на Марс отправить не одного, не двух, а десятки, сотни, тысячи исследователей. Так, как это происходит, например, на Земле, когда в Антарктиде постоянно работают многие сотни людей, и этот сложный для жизни материк исследуют, и когда-нибудь мы приспособим его для полноценной жизни нас, землян. Та же история с Марсом. Туда надо отправлять большие экспедиции, 100 человек, 1000 человек. На это современные ракеты не способны. А кто стремится сделать ракеты, способные на это? Ну, мы знаем. Илон Маск. Этот фантазер, романтик, как его назвать, я даже не знаю. Гений современной техники и пиара. Наверное, так. Человек, который реализует свои детские мечты. И вот одна из его мечт – это создать мощную ракету, он уже название для нее придумал, Starship, которая сразу 100 человек сможет повезти на Марс. Более того, она при этом останется целой, заправившись на Марсе топливом, которое там же будет создано, вернется на Землю, потом на Марс, потом на Землю. И вот такие челночные рейсы обещают нам удешевление космических полетов, а значит, возможность отправлять на Марс большие группы исследователей. Насколько это реально, мне кажется, вполне. Илон Маск иногда с задержкой во времени, а иногда даже опережая свои планы, реализует их. Он создал много интересной новой техники. И сегодня самая мощная ракета в мире – это его Falcon Heavy. Сейчас он делает Starship. Посмотрим. Я думаю, у него получится. Пока все эксперименты с ракетой Starship оказывались, как говорят, частично удачными. То есть ракета взрывалась не на старте, а через несколько секунд, иногда через несколько минут после начала полета. Но, друзья мои, это нормальный этап, который проходит любой инженер, создавая принципиально новую технику. Могу вам напомнить, первые ракеты взрывались и у фон Брауна, и у Королёва, и у других инженеров, создававших современный ракетный флот, потому что это очень сложная техника. Starship, конечно, полетит, в этом нет никаких сомнений. Вопрос только в том, как Илон Маск обеспечит радиационную защиту для своего экипажа. Да, ракета будет очень грузоподъемная, и какую-то защиту можно будет на ней поднять. Но я напомню вам, полноценная защита даже для небольшой обитаемой капсулы, в которой 5-10 человек смогут путешествовать, весит сотни тонн. Ракета Илон Маска на это пока не способна. Значит, придется рисковать. Значит, придется отправлять людей, предупредив их о том, что к Марсу они могут долететь, частично потеряв свое здоровье. А если на Солнце в этот момент происходит мощная вспышка, а полет длится долго, и вспышки на Солнце время от времени бывают, то, честно говоря, я не позавидую такому экипажу. Его жизнь может окончиться, еще не достигнув Марса. Таким образом, это будет риск. Ведь любой космический полет – это риск. И люди часто рискуют, преодолевая какие-то препятствия в борьбе за новые знания. Это будет очередной шаг в неизвестное, и я надеюсь, что мы его в ближайшие годы совершим. Человек будет на Марсе. Когда это произойдет? Легко сказать, в ближайшие годы. Как видим, ближайшие годы, чуть в прошлое, если заглянуть, они оказались такими турбулентными, и многие проекты притормозили. Виноват, конечно, и вирус, виновата и политика, и люди, и биология вокруг нас. Поэтому заглядывать вперед надолго я не могу, но если даже каким-то образом эти проекты немножко растянутся, мне кажется, что в ближайшие 10-12 от силы лет люди на Марсе будут. Кто это будет? Не могу сказать. Китайская космонавтика сегодня бодро развивается. У российской космонавтики есть марсианские планы. Американская космонавтика хочет по-прежнему быть в пилотируемой отрасли круче всех. Посмотрим, кто победит. Но это будет общая победа человечества. Это мы, люди, достигнем новой планеты.
3: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихат. Если не все, то многие из нас, по крайней мере, время от времени читают приключения и детективы. Если детектив хороший, бывает даже интересно. Правда, сначала нужно вчитаться, узнать что-то о персонажах, их взаимоотношениях, увидеть, среди каких проблем они живут. Еще лучше начать кому-нибудь сочувствовать и так далее. Если детектив очень хорош и получилось реально заинтересоваться загадкой, возникает даже желание подсмотреть в самый конец. Опытные авторы, мне кажется, именно по этой причине заполняют пару последних страниц какой-нибудь ерундой, чтобы быстро заглянувший туда читатель ничего не узнал. Правда, когда дочитываешь до конца в должном порядке, нередко испытываешь легкое разочарование. Или потому, что загадка оказалась не такой уж интересной, или, если детектив экстра-класса, из-за сожаления, что все кончилось, дочитал. Здесь, разумеется, причина, по которой многие детективы сериальные. Есть детектив, в котором нельзя подсмотреть в конец. Представляете, как здорово! Можно перевернуть последнюю страницу какой-то главы, где благодаря важной находке картина несколько проясняется и исключаются какие-то неправильные версии. Но в следующей же главе приключения разворачиваются с новой силой. Персонажи постепенно сменяют друг друга таким образом, что интрига постоянно поддерживается. Главный недостаток этого захватывающего приключения – в него не так легко вчитаться. Зато уж если вчитались, то можете вдруг обнаружить себя уже не читателем и зрителем, а участником. Называется это «Бесконечная интрига. Наука». Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях руководитель отдела планетных исследований и космохимии Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского Российской академии наук, академик Российской академии наук Михаил Яковлевич Маров. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И директор Института медико-биологических проблем Российской академии наук, академик Российской академии наук Игорь Борисович Ушаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы нашли время прийти сюда. У нас есть сосед, которому мы все собираемся заглянуть, но что-то то одно, то другое мешало. Сейчас вроде начали собираться всерьез. Засобирались. Насколько успешным окажется такой поход в гости? Много ли придется везти с собой? Гостеприимно ли там? Удастся ли там задержаться на подольше? А как насчет взять с собой семью? А переехать туда на ПМЖ? Примерно об этом мы хотим поговорить. Про нашего интересного соседа, правда, довольно далеко от нас. И начнем мы, как всегда, с того, что посмотрим сюжет.
2: Словно тихая молния пронзила сердце. Далекий голос, повторяющий печально на неземном языке. Где ты? Где ты? Где ты? Голос Аэлиты, любви и вечности. Голос тоски летит по всей вселенной, зовя, призывая. Клича «Где ты? Где ты, любовь?» Таким навсегда запомнится нам финал замечательной книги Алексея Толстого о посещении Марса. Возвышенный и трагический, навевающий надежду и безысходность разлуки. Бывает же реальность, несущая в себе самую светлую фантастику. Тогда и в фантастике находит себе место подлинное – реальность. Вековые грезы о далекой красной планете. Не исключено с доисторических времен. И, к сожалению, долго еще ждать существенных перемен в сюжете, где правда вымысла несопоставимо выше любых подкрепленных формулами умопостроений. Марс – это мечта. Человечество в целом и многих отдельных людей, в частности. Марс – воплощение свершенного и несвершенного. И место именно этого Марса никому не хочется уступать. В душе, в воображении, в грезах, в конце концов. Конечно, необходимо заверить, что признаются огромные научные заслуги космических зондов, марсоходов, снимков планеты из космоса, сделанных с огромными разрешениями. Они регулярно поставляют на суд обывателей взамен накопивших оскомину каналов, то древние развалины, то аналоги пирамид, а то и гигантские лица размером со скалу. Все это не по нашей теме. Мы о Марсе подлинном, о полноценной экспедиции на соседку планету, о сенсационных научных отчетах, привезенных первопроходцами, о последнем и весомом «да» или «нет», то есть о затертом, к сожалению, вопросе «есть ли там жизнь?». И вот все большую популярность начинает приобретать тезис: проблема успешного полета на Марс состоит не в том, как долететь туда, как вернуться обратно. Вот в чем вопрос. Но ведь не терпится. Ой, как не терпится. И пущен миф, что добраться до цели – дело плевое, практически решенное. А возвращаться? Да бог с ним, с этим возвращением. Ведь даже Париж в свое время стоил мессы. Марс даже в сравнении с Парижем все-таки Марс. Вот почему билет в один конец готовы приобрести тысячи добровольцев. Аргументы сыплются, как из рога изобилия. Не надо вести с собой топливо на обратную дорогу. Отпадает необходимость многолетней рискованной реабилитации астронавтов на Земле. Есть причины психологические. Разве Каравелла, Магеллана, Колумба, Васко де Гама подвергали себя меньшему риску? Разве не знали экипажи, что, скорее всего, не вернутся? В общем, всего не перечислить. Но об одном аспекте стоит упомянуть особо. Почему-то забывается реальный вывод астрономов, что мы живем неподалеку от Солнца, явно не капризной звезды, на окраине сравнительно спокойного рукава галактики. Нет, утверждают энтузиасты полета, велика вероятность различных космических происшествий, столкновений с астероидами, взрывами сверхновых звезд. Кстати, откуда они в наших краях, эти опасные сверхновые? Но ради нагнетания страстей все в одну кучу не мешает свалить. Как же не понять, что колонизация иных миров – насущная необходимость? Торопиться надо. И добровольцы полны энтузиазма.
0: Марс – это мечта? Сбыточная? Если да, то сбыточная или несбыточная? У меня куча вопросов. И если сбыточная, то верно ли, что момент, ну, в общем, почти настал?
1: Мечта. Не хотелось бы говорить штампами, но это действительно вековая мечта человечества.
0: Нет, не вековая.
1: Ну, многовековая.
0: Ну, как вековая, когда мысль о вообще выбраться с Земли? Ей вообще 100 лет. 100 лет нету.
1: Если посмотреть более древние публикации, то уже в начале первого тысячелетия мы находим некоторые моменты в изданиях тех лет, которые свидетельствуют, что полеты в космос, ну, я не говорю, конечно, про полеты на Марс, они были, упоминали значительно раньше.
0: Человеку хочется
1: выбраться. Это опубликовано.
0: Человеку хочется выбраться.
1: Хочется.
0: Михаил Яковлевич смотрит на меня крайне скептически на наш с вами разговор. Сбыточная мечта или несбыточная?
3: Вы знаете...
0: Нет, вот, пожалуйста, да или нет? Сначала. Нет,
3: безусловно, да.
0: Да?
3: Да.
0: Да.
3: Весь вопрос – это временная шкала, на которой это человечество может позволить себе осуществить. То, что человек полетит на Марс и в далекой перспективе начнет осваивать эту планету, у меня больших сомнений нет. Правда, при одном очень важном условии. Если человечество будет достаточно разумным на Земле...
0: Okay, здесь должно быть хорошо, чтобы полететь туда. Знаете что? Знаете что? Я сегодня во всем хочу увидеть аналогии. Да. Вот смотрите... Открытие нового света. Ничего хорошего в это время в Европе особенно не творилось. Ну, там по-разному можно смотреть. Ну, обычная турбулентная жизнь. Тем не менее, люди садились на корабли, плыли, честно говоря, действительно, до некоторой степени в один конец. Марс, полет на Марс. Почему нельзя на него смотреть так же? И как вы относитесь к идее, что действительно полететь в один конец?
3: Ну, снаряжение каравелл Колумба, скажем, оно несопоставимо по масштабам и техническим сложностям с тем, что мы связываем с полетами человека на планеты.
0: Вы думаете, несопоставимо? Разумеется, в относительных. Колумб ходил от короля к королю, от двора к двору, собирал деньги.
3: Правильно.
0: Ему не давали деньги, потому что королевским дворам таких денег как бы было жалко. Было, наверное, как обычно, было на что другое потратить имелось.
1: Я не берусь говорить о качестве кораблей во времена Колумба, но аналогия, в принципе, неплохая. Единственное, что... В то время все-таки плавание Колумба выполнялось главным образом с экономическими целями.
0: Ага.
1: Достигнуть Индии, найти Индию. Полет на Марс – это гораздо более всеобъемлющая цель. И поэтому, если он когда-нибудь состоится, а все-таки есть надежда, что он состоится в этом столетии, так скажем.
0: У меня есть надежда.

0: то мы можем собрать...
1: Не надо посылать.
2: На тело, типа астероида по Марсу. Так вот, но дальше шел и процесс осадконакопления, особенно в окрестности этой горы. И там совершенно удивительные вещи. Там обнаружены особенности, которые напоминают у нас изъеденную породу микроорганизмами. Это так называемые цианобактериальные маты.
0: То есть мы думаем, что в воде, которая там была,
2: С большой вероятностью это было древнее озеро, в котором шел мощный процесс осадконакопления. Вполне вероятно, что там была древняя жизнь, свидетельство которой мы прямых пока
0: Давайте уже полетим.
2: Вы знаете что? Для того, чтобы... Мы уже с вами обсуждали. Для того, чтобы лететь, надо найти компромисс с огромным количеством факторов. Технических, экономических, международных.
0: Возвращаемся к этому после сюжета.
3: Все-таки в наших биографиях Гагарин, Армстронг – два великих человека, которых породнил космос. Юрий Гагарин был первым. Не исключено, что именно это натолкнуло его на сверхкороткую фразу «Поехали». Она и мужественна, и очаровательна в своей искренности. Нил Армстронг явно готовился, и это его право. Знал он, что его слова облетят весь мир, и он нашел их. Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества. Люди чести и достоинства обычно помнят ставшие крылатым выражения и на языке оригинала, и на родном языке. Юрий Гагарин мечтал о новых полетах в космос, но его берегли. Правильно, конечно, делали, что берегли. Но вот оно, одно из противоречий, которые формируют и отдельные личности, и весь род людской. Не хотел Юрий Алексеевич превращаться в живую реликвию. Символом, да и только, ему быть не просто не хотелось, ненавистно было. И он продолжал готовиться. Кто знает, сложись по-иному его короткая судьба, прошелся бы он по Луне. Возглавил межпланетную экспедицию. Нил Армстронг прожил долгую жизнь. Семья выступила с заявлением, в котором тоже весь Армстронг, как на ладони. В заявлении, в частности, говорится. К тем, кто, возможно, спросит, как они могут отдать дань уважения Нилу, у нас есть простая просьба. Почтите пример служения, достижений и скромности, которые он подал. А в следующий раз, когда погожим вечером вы выйдете на улицу и увидите Луну, улыбающуюся вам, подумайте о Ниле Армстронге и подмигните ему. Вот он, космос. Колючий, коварный, сложный и все-таки родной. Космос его покорителей, их правофланговых, Юрия Гагарина и Нила Армстронга. И закончить хочется пожеланием, чтобы в нынешней, несколько запутанной ситуации с покорением Луны все второстепенное отшелушилось, отлетело. Несмотря ни на что, перекосы канут в небытие. И особо вот о чем. Нелюди так и останутся нелюдями, предложившими после полета в один конец устроить коммерчески прибыльное шоу, где бы гибель смаковалась, последние дни выживания выплывали жуткими планами. У смерти якобы своя эстетика. Чушь все это. Деградация. Право же не место таким инфузориям ни на Земле, ни на Луне. Они даже презрения не заслуживают. Протоплазма какая-то, покрытая чешуей из дензнаков. А Луна обязательно подмигнет нам. И улыбнется людям, которые будут подлетать к ее орбите. В свое время, конечно. В составе мощной, хорошо оснащенной экспедиции. И новые великие живые герои появятся на страницах великой космической летописи.
4: Я хотел бы еще добавить к этому сюжету прекрасные слова Нила Армстронга, которые написаны в полигоне в нашем космодроме Байконур, всемирно известном космодроме. Гагарин, он всех позвал нас в космос. Вот эти слова.
0: Это слова Армстронга.
4: Это слова Нила Армстронга о Гагарине. А еще хотелось бы добавить, конечно, к сюжету, что самое главное в том, что при всей необходимости использовать автоматические средства на других планетах, других полетах, роль человека, особенно в лунной программе, в той части, когда она

0: станет пилотируемой, она будет возрастать.
1: Несмотря на то, что техника тоже будет совершенствоваться.
0: Роль будет возрастать. Если сейчас многие вещи на орбите делаются действительно автоматически, и МКС это фактически пример работы хорошей автоматических систем, хотя и людей там много. Но, тем не менее, в сложных ситуациях человек берет управление на себя, осуществляет стыковку, а в условиях лунной программы это будут многочисленные перестыковки, это будут прелунения, будут взлеты. И роль человека в этих ситуациях...
1: С вами сами согласиться? Нет? Потому что вы за человека,
2: я надеюсь,
1: а он
2: не сегодня,
1: за автомат.
2: Я за автоматы. Нет, я никоим образом не являюсь противником пилотируемой космонавтики. Меня не надо в этом подозревать и обвинять, тем более. Вот, но я просто абсолютно убежден, что, ну, как это говорится, всему свое время. Возможности автоматов, особенно автоматов, снабженных искусственным интеллектом, они далеко не исчерпаны. Более того, автоматы способны делать то, что вряд ли способен делать человек. При помощи автоматов мы, например, смогли узнать, как выглядит и какие условия природные есть на Венере. Так что в этом смысле я считаю у автоматов колоссальная перспектива. Есть исключительно интересные проекты нанороботов на Марсе, которые способны, ну, как бы с одного главного аппарата, матки своего рода, быть высажены на поверхность и проникать в те расщелины даже, в какие-то особые условия, которых не способен провести какие-то исследования человек. Так что перспективы совершенно грандиозные, они очень интересны.
0: Кстати говоря, автоматы действительно очень важны, я с этим согласен. Автоматы на Марсе, американские, правда, автоматы поставили, автоматические системы поставили человеку памятник. На Марсе есть памятник. На Марсе есть памятник человеку, Карлу Сагану, который установлен, если не ошибаюсь, в конце 90-х годов одним из приморсившихся автоматических средств. Так что на Марсе уже есть памятник.
1: Это два камня, лежащих друг на друге?
0: Это табличка с надписью, что она...
2: сам умер, но сохранилась на нем табличка.
0: Да, посвящается Карлу Сагану, известному исследователю и популяризатору космоса, который вот перед этим скоропостижно скончался. Действительно нужна этап уже с участием человека. Я здесь хотел бы просто, может быть, или закончить, или привести слова, все-таки, которые мне очень нравятся, и мне кажется, что они здесь подходят к данной дискуссии, что слова Циолковского о том, что техника – это большое дело, но это только придаток человеческой жизни. Основа – это здоровье, долголетие, философия, искусство и наука. Вот техника и человек – это неразрывная связь, ну и совсем уж, может быть, здесь к месту было бы привести слова бельгийского поэта Эмиля Верхерна о том, что мир состоит из звезд и людей, и это все вместе, звезды и люди.
1: Тема, которую мы обсуждаем, это как ничто другое предприятие, которое способно объединить, да, лучшее достижение того, что у нас есть, и в плане человека, и в плане техники.
2: Я возвращаюсь еще раз к мысли о том, что все-таки в основе лежит разумность человечества. Здесь. Какой на Земле, как, ну, больше мы человечество не знаем, какой путь оно изберет, от этого практически зависит и то, насколько реально те мечты, с которых мы начали. Я школьником еще мечтал о Марсе, я зачитывался «Элитой», потом были марсианские хроники Брэдбери, Рэя, и это действительно воодушевляло, вдохновляло, а став несколько взрослее,
1: продвинувшись мечту, по годам... Но потому что вы смогли заняться Марсом.
2: Нет, я не потерял мечту, но просто в большей степени я стал реалистом, именно поэтому я высказывал определенные критические соображения относительно того, насколько реально осуществить, скажем, такого рода полет, экспедицию в ближайшие десятилетия.
1: Михаил Яковлевич Маров и Игорь Борисович Ушаков. Большое спасибо. Спасибо. Я хотел сказать, что мечта о полете на Марс – это одна из тех вещей, это одно из тех предприятий, которые, пусть оставаясь мечтой, еще даже довольно долгое время, заставляет нас двигаться вперед. И кроме того, глядя на звезды, мы должны не забывать о том, где находимся мы, где мы стоим, на какой планете мы живем и как мы организуем здесь свою жизнь.
2: И как мы ее должны оберегать.
1: Спасибо. До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Привет, друзья, Виталий, лаборатория ночных видео. С большим удовольствием возвращаемся в привычный режим. По субботам и средам мы с вами встречаемся, чтобы замечательный вечер провести. Ну и к традициям относится и то, что у нас есть второй ведущий, как всегда. И сегодня это Георгий Скалов. Гоша, привет тебе.
3: Привет, друзья. Сегодня у нас постскриптум. Это значит, что у нас в гостях один из спикеров форума «Ученые против мифов». И сегодня это Михаил Гуревич Полуэктов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии, заведующий отделением медицины СНА Сеченского университета и прочее, и прочее, и прочее. Автор популярных книг «Загадки сна» и «О храпе всерьез», который выступал у нас на форуме «Ученые против мифов. Пробуждение Пингва Хатепа». Доклад его назывался «Спать как Штирлиц, как Леонардо, или не спать совсем», и был посвящен популярным заблуждениям о сне. И сегодня мы пригласили его ответить как на вопросы, которые накопились в комментариях к этому видео, так и на те вопросы, которые вы будете задавать сейчас в прямом эфире. Я призываю вас задавать эти вопросы, а почему
2: давай я расскажу. Дальше я расскажу. Еще раз спасибо, что смотрите. Друзья, вопросы можно задавать совершенно различным образом. Во-первых, скажу о том, что сегодня вы смотрите данное конкретное видео в ВКонтакте на проекте anthropogenes.ru, на YouTube проект «Лаборатория ночных видео». Ну и сегодня мы попробовали еще поэкспериментировать и в Дзене запустили стрим. Посмотрим, насколько он зайдет. Может быть, это будет тоже одним из таких регулярных явлений для наших проектов. И благодарю всех, кто задает свои вопросы. Можно просто задавать вопросы, а можно задавать вопросы при помощи донатов, и тогда вы гарантируете себе задавание вопросов, потому что в данном случае мы в самую первую очередь ваши вопросы и будем использовать и задавать нашему уважаемому спикеру. Ну и, конечно же, можно поддержать также проект вне относительно данного конкретного стрима. Для этого у нас есть совершенно огромное количество вариантов. Ну, предположим, вы можете стать спонсором на YouTube или стать патроном на соответствующей площадке или на sponsor.ru, или Boosty. В общем, и у проекта «Лаборатория ночных видео», проекта anthropogenes.ru имеются свои странички. Мы вас благодарим за то, что вы поддерживаете нас таким образом. В данной текущей ситуации это крайне важно для нас, друзья.
3: Спасибо, Виталик. А я скажу сейчас, назову авторов лучших вопросов предыдущих двух стримов. Значит, 10 августа у нас выступал египтолог Максим Лебедев, и он выбрал следующих авторов. Спун 123456 спрашивал: расскажите, пожалуйста, про новый найденный храм Солнца. И Кира Соколовская: а вот еще интересно, известны ли находки отпечатков следов людей в Египте? Спрашивала она. Эти два автора получат футболки форума «Ученые против мифов». И 13 августа у нас выступала историк Ксения Чепикова. И она выбрала Селену Дозорную, которая спрашивала: «Ксения, сколько лет не хоронили Петра и почему?» И Евгения Милова, который сказал: «А как был организован подбор иноспециалистов в 15-17 веках?» Значит, Спун, Кира, Селена и Евгений, напишите, пожалуйста, по тем контактам, которые сейчас появятся в чате, и узнайте, как получить футболки форума «Ученые против мифов». А я, пожалуй, уже перейду к вопросам и задам первый вопрос. Его спрашивает зритель с ником Денис. Вопрос он задал в канале Лаборет и спрашивает: подскажите, пожалуйста, какие существуют красные флаги, при появлении которых нужно срочно менять свой образ жизни и начинать соблюдать гигиену сна? Спасибо.
4: Ну что ж, да, это уже вопрос ко мне, да?
3: Да,
4: это,
3: конечно.
4: Да, да, еще раз, да, добрый вечер всем. Обычно, действительно, мы занимаемся не столько здоровым сном, сколько болезнями, связанными со сном. И самой частой болезнью является бессонница. Но где граница между сном, который время от времени нарушается у любого человека, и бессонницей? Она существует, она обозначена в медицинских рекомендациях. Вот считается, что если вы спите плохо 3 раза в неделю или чаще, значит, это уже бессонница. Что значит спать плохо? Это значит быть недовольным своим сном. То есть вот вы недовольны своим сном по каким-то причинам, либо долго вы засыпаете, либо часто просыпаетесь, либо утром рано проснулись раньше, чем хотелось бы. Это все проявление бессонницы. Если 3 раза в неделю это присутствует, значит, это уже такой вот флажок, как раз тот самый красный, который, во-первых, должен привлечь ваше внимание к тому, правильно ли вы живете, да, и начать действительно жить правильно необходимо с того, чтобы просто-напросто соблюдать правила гигиены сна, не мешать своему сну осуществляться. А если это не срабатывает, тогда уже следующий вопрос следует задавать врачам, а не себе.
3: Спасибо. В чате написали, что у меня двоится звук. Друзья, напишите, пожалуйста, двоится ли он сейчас, а я пока задам следующий вопрос. И спрашивает Владислава Харченко, наш постоянный зритель. Владислава пишет: «Я сова 80-го уровня, но родственники всю жизнь пугают исследованиями, где говорится, что быть совой – канцерогенная привычка. Это правда? Спасибо».
4: Нет. Есть официально...
2: Немножечко подзависла у нас картинка.
4: Состоянием.
2: Да, я прошу прощения.
4: Меня слышно было, да?
2: Нет, на самом деле не было. Вы только начали отвечать на вопросы, и сразу картинка подзависла, если можно.
4: Да. Да, ну еще раз, да. Значит, нет, речь идет не о совести, на самом деле. Есть доклад Всемирной организации здравоохранения, где... сменная работа причислена к потенциально карциногенным состояниям у человека и животных. У человека, по крайней мере, это доказано очень хорошо в плане риска развития рака молочной железы и в меньшей степени рака прямой кишки. Вот. Другие опухоли как-то не ассоциированы с нарушением сна. А совость – это другая история. Да? Это не сменная работа, это определенный тип деятельности человека, вот, когда он предпочитает либо в позднее время быть более активным, либо в раннее время. Настоящих буйных мало, да? Настоящих сов и настоящих жаворонков в популяции мало. 20% только людей могут точно отнести себя к совам.
2: Так, 20% только могут отнести себя к совам.
4: Да.
2: Или же,
4: сейчас
2: извините,
4: есть,
2: да? Да, 20%. На 20%.
4: Ничего, да, сейчас, я думаю, наладится. Да. Остановился я на чем? А, 20% да, все, это настоящие совы или жаворонки, а 80% это голуби. То есть 80% людей в общей популяции очень легко переходят из одной категории в другую. И поэтому перед тем, как задавать эти вопросы, там, обречен ли я на какую-то ужасную жизнь, если я считаю, что я сова, нужно, наверное, помнить, что то, что вы сова, это маловероятно. Да? Скорее всего, вы голубь, и вы легко меняете свой режим. Как определить, сова вы или голубь? Есть опросники международно признанные. Самый распространенный из них называется опросник МЕК, он по-английски Morningness Eveningness Questionary. Вот. Или по авторам...
2: Еще небольшой подрыв.
4: Да, ну... Да, продолжаем. Да, опросник Хорна Осберга по авторам. Достаточно легко найти его в интернете и себя протестировать таким образом. И с удивлением вы обнаружите, что вы не сова и не жаворонок.
2: Угу.
3: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Бакса32. И спасибо вам за поддержку. Вопрос следующий. Во-первых, спасибо за лекцию. Изучалась ли мозговая активность людей в коме или похожих состояниях? И если да, то можно ли на основании сигналов мозга выделить периоды как бы бодрствования и как бы сна в коме?
4: Да, изучалось, причем даже вот у нас в Первом медицинском институте такая работа на моих глазах проводилась. У людей, которые лежали в этом состоянии после инсульта, у них было показано, что, например, в той работе, которую я вспоминаю, что если вот это чередование энцефалограмм, характерных для сна и бодрствования, прослеживается, если какие-то стадии сна, например, можно выделить, значит, прогноз хороший, значит, человек, скорее всего, выйдет из этого состояния. Если не прослеживается, прогноз плохой, значит, нервная система совсем разрушила. То есть, да, в поверхностных состояниях коматозных можно все-таки проследить вот это чередование сна и бодрствования. Если кома такой более глубокая, там уже невозможно отследить смену сна и бодрствования. То есть в какой-то степени сохранность цикла сна и бодрствования говорит о сохранности центральной нервной системы.
2: Угу, спасибо. Следующий вопрос пришел к нам из Лабы Ред. Как говорится, не знаете, что это такое, спросите у меня. В перерыве обязательно расскажу вам про Лабы Ред. И вопрос оттуда задает его пользователь You Know Who I Am. А я сова 100-500 уровня, вообще не могу работать по утрам. Сейчас перенес тренировки на утро, чтобы просто не прокрастинировать все утро. Как вы думаете, насколько хороша эта стратегия?
4: Ну, всегда вот в таких категоричных утверждениях есть доля такой некой бравады, да, вот желание выделиться, желание подчеркнуть, что уж я-то другой, не такой, как все. Да. Но еще раз скажу, что большинство людей такие же, как все. И, ну, чтобы вот этот компонент, так сказать, самолюбования убрать, ну, надо попытаться какой-то более объективный использовать критерий. Вот для начала протестируйте себя вот по этой шкале. Вот, лучше всего последить за своими предпочтениями вот, в какой-то, ну, такой более стандартной, что ли, ситуации житейской. Не тогда, когда вам надо работать в поте лица, да, и вы там ночью предпочитаете работать просто потому, что вам домашние не зудят, так сказать, на ухо в это время. Да, а вот в отпуске там где-нибудь там на третьей неделе, когда вы выспали свой долг сна, вот тогда-то может и вернуться вот ваше истинное предпочтение, так сказать, к укладыванию и подъему, и, может быть, оказывается, что все, что было до этого, это просто было неправильно, да, просто было давление обстоятельств.
2: Спасибо.
5: Спасибо. И еще один вопрос задает пользователь You Know Who I Am. В рабочие дни сплю по 7-7,5 часов, а в выходные отсыпаюсь за себя и за Сашку. Стоит ли контролировать сон в выходные, или все-таки для пополнения кредита сна это нормальная практика?
4: Да, это нормальная практика, это называется меньше из зол, да, то есть в идеальном варианте надо спать каждый день в рабочий, да, только сколько спать от 7 до 9 часов взрослым людям для того, чтобы восстанавливаться. Вот где-то находится вот внутри этой цифры, от 7 до 9 этого диапазона, где-то находится ваша индивидуальная потребность сна, которая постепенно обычно вырисовывается, опять же, в благоприятных условиях, когда никуда не надо торопиться. Вот вы с удивлением там на третьей неделе отпуска обнаруживаете, что вы все время встаете через какое-то определенное количество часов. Вот. А в реальной жизни, конечно, мы почти всегда ограничиваем время сна, даже меньше 7 часов этих спим, и у нас накапливается так называемый долг сна или давление сна, и мы должны его выспать в выходной день. Были такие работы, которые показали, что действительно люди, которые не выплачивают этот долг сна, не пытаются его компенсировать в выходной день, да, они хуже выполняют различные задания потом, что логично, в принципе. Если есть возможность, надо хоть немного выспаться. Но были и такие работы, которые показали, что невозможно сном в выходные дни полностью компенсировать вот этот долг сна. Тут, опять же, идеальный вариант – это спать нужное количество часов каждый день.
5: Спасибо. И вопрос от нашего постоянного зрителя Ксении Диметри Целест. Сон в условиях невесомости изучается специалистами? Отличается он от сна в обычных условиях? Космонавтам после прибытия необходимо каким-либо образом адаптироваться?
4: Вот, да, сон в условиях невесомости – это мука. Да, вот есть институт медико-биологических проблем в Москве. Я, будучи студентом, там участвовал в экспериментах, в том числе и по имитации невесомости. Это иммерсия называется, когда тебя кладут на двое суток, по-моему, меня клали, да, вот на бассейн, на такую пленку, там застелена такая вот, как постель. И ты вот на этой пленке болтыхаешься в течение там, больше, чем суток. Вот. Ну, смотришь телевизор, читаешь книжки, все это исключительно мучительно, а спать просто ужасно в таких условиях. Потому что каждое твое движение приводит к тому, что ты погружаешься немножко, так сказать, в воду. и начинает болеть сильно спина на самом деле, да, потому что это неестественное положение, вот такой полная антигравитация. Во-первых, это вот мое впечатление, что космонавты много чем мучаются на самом деле в невесомости, спят, а скорее всего они хуже, чем обычные люди. Я думаю, что проводились исследования сна именно космонавтов, энцефалограммы и качество сна, но я, к сожалению, сейчас эти данные не помню, просто я так не интересовался. Но вот знаю точно, что, так сказать, лично я спал очень плохо даже в такой приблизительной имитации невесомости. И, скорее всего, они спят еще хуже, потому что, знаете, что на космических станциях там есть огромная проблема шума. Там постоянно вот эти долбят всевозможные эти механизмы, да, и от них невозможно спрятаться никуда. Вот. И есть еще интересная тема, связанная с храпом в невесомости. Вот, храпят, оказывается, меньше космонавты в невесомости, и дыхание у них меньше затрудняется. Ну, здесь объяснение достаточно простое, потому что когда человек спит, он, ложась на спину, например, обычно на спине храпят, у него сверху начинает давить как бы нижняя челюсть, сверху вниз, и сужает просвет дыхательных путей. Этого храп усиливается. А в невесомости за неимением, да, вот этого фактора гравитации это не срабатывает этот дополнительный, что ли, фактор, и храпят космонавты в космосе меньше, чем на Земле. Они же храпят.
2: Спасибо.
5: Спасибо.
2: Полька Т. интересуется следующим вопросом. А насколько нормально не видеть сны или, по крайней мере, не запоминать их? И спасибо за донат, Полька.
4: Да. В принципе, скорее всего, все люди обязательно видят сновидения. Вот есть люди, которые рассказывают, что они никогда не видели сновидения, но если мы проводим исследование сна, мы видим вот тот период сна, он называется REM-сон, Rapid Eye Movement Sleep по-английски.

0: Ожидаем восстановления подключения. Не переживайте,
1: да,
0: друзья,
1: играет,
0: потом мы подрежем. Да, вот эти вот небольшие просадочки. Да, можно продолжать.
1: Да, и определенную роль, слышите меня, да? И определенную роль также в запоминании сновидений играет момент пробуждения. Вот опять же, если человек просыпается после полного цикла сна, то есть когда у него обычный цикл сна протекает таким образом. Сначала начинается фаза медленного сна, и человек как бы по ступенькам спускается в глубокий сон. Первая, вторая, третья стадия – это самый глубокий сон. А потом это завершается другой фазой сна, фазой сна вот с быстрыми движениями глаз, когда мы видим сновидение. И через какое-то время этот процесс повторяется. Снова ступеньки 1, 2, 3, снова фаза сна со быстрыми движениями глаз. И вполне вероятно, что люди, которые не говорят, что они не видят сны, у них просто каждый раз пробуждение происходит после того, как они уже проспали свой сон со сновидениями. Да, и это считается таким более естественным прохождением сна, и чаще этого можно добиться, если просто не ставить утром будильник. Вот если человек просыпается утром естественным образом, скорее всего, он проснется из медленного сна, из поверхностного, чем из сна со сновидениями. И он может при этом и не помнить уже про сновидения, потому что они были уже там, 10 минут назад.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое. Так, в принципе, ответ мы получили. Буквально несколько секунд дадим на восстановление. Все, мы вернулись. Так, и продолжаем с вопросом от Ксении Дмитрия Целест, как Георгий правильно отметил, нашего постоянного зрителя. Есть ли что-то общее между комой и летаргическим сном?
1: Да, этот вопрос меня тоже интересовал. Вот, да, я удивлялся все. Я работал долгое время у академика Верина. Это главный был исследователь сна в Советском Союзе и потом на постсоветском пространстве. Вот, и к нему стекались люди с расстройствами сна со всего Советского Союза. И, конечно, все уникальные случаи должны были к нему попадать. И я вот за время работы у него ни разу, за 15 лет, по-моему, ни одного случая летаргического сна не видел. Вот, нет, я думал, где же тот самый летаргический сон, о котором столько говорится. И когда некий человек, который все время спит, иногда почему-то он встает, ходит в туалет, покушает, а потом снова спит. То есть это на самом деле не настоящий такой абсолютный сон. Это бывает, и это чаще всего объясняется психическими причинами. Это вариант так называемой истерической спячки. Вот когда у человека какая-то проблема психологическая, он таким образом...
0: Так, немножечко опять у нас связь просела, я надеюсь, что да.
1: Калачи.
0: Я прошу прощения, да, немножечко опять просадился у нас связь.
1: Да, да, самое свежее.
0: Нет, все еще нет. Угу. Да, надеюсь, сейчас нас слышно, да?
1: Да, да, значит, в селе Калачи в казахстанском, где-то 7 лет назад, по-моему, больше 100 человек попадали в такую спячку, и врачи не знали, что с ними делать. Потом этот поселок весь расселили, потому что он вроде находился рядом с урановыми рудниками, и вот у жителей было такое, предполагаю, стойкое убеждение, что как-то вредно на них эти урановые рудники влияют. Хотя многочисленные комиссии ничего не нашли. Поселок расселили, тут же спячки, прекратились. На новом месте никто в спячку не впадал. Вот. То есть в быту летаргический сон и это синоним истерической спячки. В медицине летаргический сон – это очень редкое состояние, которое случается при серьезных заболеваниях нервной системы. Фактически это только одно заболевание, которое называется летаргическим энцефалитом. Это в начале 20 века, в период Первой мировой войны, когда испанка свирепствовала, чуть позже, буквально на 2 года позже испанки, заболевания развивались. И есть замечательный фильм.
0: Да, сейчас вроде бы было слышно. Так, давайте сделаем так. Я

0: Попрошу тогда, когда сейчас более-менее связь восстановится,
1: которые вот
0: переподключиться.
1: лежали в этом
0: Да,
1: состоянии.
0: я прошу прощения, вас сейчас было достаточно плохо слышно, опять связь подорвалась. Если не сложно, переподключитесь к скайпу, сбросьте звонок, еще раз подключитесь, попробуем, может быть, будет лучше. Ну и тогда мы,
1: Да,
0: соответственно,
1: сейчас попробуем. Да,
0: посмотрим,
1: хорошо.
0: да,
1: Да.
0: сможем ли мы дальше в таком же режиме продолжать. Ну а пока еще раз напомню о том, что благодарю всех, кто в данный момент присоединился к нам. Технические проблемы иногда случаются. Если что-то пойдет в дальнейшем не так, мы решим, каким образом вопросы задавать. Ну, наверное, с трансляцией в подобном формате мы завяжем, потому что вряд ли это удобно кому-то слышать. Ну, скорее всего, пригласим, если получится, оператора, ваши вопросы соберем и будем задавать его в режиме офлайн. Ну а пока продолжаем ожидать. Я предлагаю Георгию рассказать о том, какая интересная программа ожидает тех, кто подписан на проект «Лаборатория ночных видео» и проект «Антропогенез.ру». Гош, тебя не слышно, тебе надо микрофон включить.
2: Это легко, да, спасибо, Виталик. Значит, на следующей неделе, во вторник, 30 августа в 19:00 на канале «Лаборатория научных видео» выйдет лекция Алексея Водовозова про медицинские сериалы. Алексей расскажет про самые глупые фильмы, даже своего рода рейтинг представит. Разберет первого пациента, доктора Хауса, интерна в клинику и многое другое. В общем, 19:00 во вторник не пропустите. В среду, 31 августа в 19:00 на канале «Лаборатория научных видео» по скриптум доклада Максима Лебедева, египтолога, «Армия рабов и беспредельная власть фараона. Рождение и смерть мифов о Древнем Египте». Доклад состоялся также на форуме «Ученые против мифов. Пробуждение Пингва-Хатепа». В четверг на канале «Антропогенез.ру» выйдет первый эпизод форума «Ученые против мифов. Заговор против заговора». Этот форум всего лишь неделю назад прошел в Москве, а уже у нас будет выходить, на самом деле, по очередности второй эпизод, но по порядку на форуме. Это было первое выступление. Тоже Алексей Водовозов. Лекция называлась «Я тоже своего рода врач. Как отличить настоящего врача от подделки?» Большой успех лекция имела на форуме, и уже в четверг появится в открытом доступе на канале «Антропогенез.ру». А что у нас выйдет в субботу, 3 сентября, пока сказать не могу. Тема уточняется. Ну, вот наши видео выходят сейчас и на YouTube, и на RuTube у нас есть канал, и в Яндекс.Дзен тоже. Собственно, все. Как Виталик у нас со связью?
0: Пока я не вижу, чтобы Михаил Григорьевич подключился к нам, давайте напомню о том, что те, кто нас поддерживает на спонсор, на Patreon, на Boosty, имеют классные плюшки. Например, они заранее смотрят видео, которые появляются на канале, если это, конечно же, не прямой эфир. К примеру, как раз-таки лекцию Алексея Водовозова, которую уже анонсировал Георгий, уже посмотрели все, кто, собственно говоря, подписан. И также подписан в LabRed. LabRed — это отдельная группа, закрытая, по подписочной системе работающая лаборатория научных видео. Туда также все самые интересные видео в первую очередь попадают. Я продолжаю начитывать «Марсианина». На самом деле я его закончил начитывать, остался 4, 3 даже главы выложить для вашего, я надеюсь, удовольствия. И, соответственно, потом мы будем с вами вместе выбирать, какую книгу начитывать следующей. Вроде бы, как вам нравится то, что мы с вами делаем. Ну, и на данный момент, честно говоря, я не вижу подключения и, как следствие, причины продолжать стрим. Георгий, я предлагаю закончить, если ты не против. Ну и, соответственно, потом мы каким-то образом запишем эти вопросы. И микрофон, Гоша. Гоша, тебя не слышно? Микрофон, проверь, пожалуйста. Замечательно. Ну, в таком случае я и буду завершать этот стрим. Спасибо, друзья, что к нам присоединились. Извините, что появились подобные технические сложности. Я надеюсь, что в дальнейшем такого не будет. Да, такое случается, несмотря на то, что связь заранее проверена, все было настроено, иногда случается такая вот история с интернетами. Спасибо и всего хорошего.

Здравствуйте! Спасибо большое всем, кто сюда пришел. В общем, в принципе, а еще сидят на задних рядах, может, ближе. Народу нет. Нет, аншлага нет, народу нет, никого нет. Значит, я вас немножко всех обманул. Я анонсировал свою лекцию как самооборону от медведя и крупных хищников. А на самом деле, в общем-то, речь пойдет у меня немножко шире. Я просто подумал, значит, кто-то из читателей меня спросил о кабанах, а сам я вспомнил, что лично на меня лично у меня было гораздо больше неприятностей с лосями. Ну, конечно, конечно. Как угодно. Вот. Лично у меня были неприятности с лосями. Причем их у меня было, вот случаев нападения лосей, у меня было всего на один меньше, чем случаев неспровоцированных нападений медведя. Я просто позже об этом поговорю. Значит, поэтому я назвал ее самооборона от медведей и больших, других больших животных с огнестрельным оружием, потому что, значит, я здесь свою деятельность в Архе больше года назад начал с лекции о том, как избежать конфликтов с медведем без оружия. И всегда, и потом еще раз, несколько раз касался этого аспекта. И всегда говорил, вот когда делал лекцию «Экспедиция под ключ», я всегда говорил, нет, мы всегда рассматриваем варианты без оружия. И почему? Я сейчас об этом вам подробно довольно расскажу. Значит, начнем с простого. Юридические основания нахождения с огнестрельным оружием в охотничьих угодьях. Значит, нахождение с оружием в охотничьих угодьях, то есть просто в лесу, возможно только при наличии лицензии или путевки и в сезон охоты. Значит, я когда написал этот слайд, я написал следом еще один слайд. И в этом слайде я рассказал о практике, которая, в общем-то, иногда происходит в различных регионах. Вы пишете официальное письмо, я такой-то, такой-то, Петров Иван Иванович, делаю маршрут из точки А в точку Б, и хочу иметь с собой ружье летом, вне охотничий период. И в некоторых регионах нашей страны дают вам официальный документ, что такому-то разрешено находиться в угодьях, официальный совершенно орган управления охотничьего хозяйства, вам разрешают находиться в угодьях с огнестрельным оружием, не охотничий сезон, иногда делают приписку с патронами пулевыми. Этот документ юридической силы не имеет. Согласно современному законодательству, только так и никак иначе. Я вот специально, когда это все написал, я позвонил моему приятелю, который является консультантом по охотничьему и оружейному законодательству. Говорит, все, нет других вариантов. Вот этого нет. Секундочку, давайте вопросы потом. Вот. Я вот просто сейчас наличие письменного и заверенного печатью разрешения от регионального, краевого, республиканского органа власти на нахождение с огнестрельным оружием с пулевыми патронами в угодьях общего пользования сегодня недействительно. Значит, мне читатели моего Фейсбука и живого журнала задали вопрос. Я на него сейчас прямо отвечаю, потому что я все это выяснил. Если человек является сотрудником частного охранного предприятия, какие права находиться с оружием у него? Частное охранное предприятие, согласно законам о ЧОПе, имеет право находиться с расчехленным оружием только при охране определенного имущества и только или на территории имущества, или в непосредственно от него близости. То есть человек с дробовиком может охранять шлагбаум и сидеть рядом с этим шлагбаумом, а ходить вокруг этого шлагбаума в радиусе 300 метров он уже не может. Это незаконная охота, он браконьер. То есть
таковы сегодня юридические аспекты. Потом мы к ним еще вернемся. В самом конце лекции я еще, сказать, об этом поговорю. Таковы сегодня юридические аспекты нахождения человека с оружием в местах любой степени дикости. И я вот хочу вам еще сказать такую вещь. Иногда люди думают, что оно все проедет. Мы забрасываемся в какую-нибудь центральную Якутию, людей там нет и так далее. Ну, во-первых, чудеса бывают самые разные. И, в принципе, группа туристов, сплавляющаяся по реке, может вполне напороться на губернатора, который ловит рыбу, которого охраняет милиция. И они сразу влетают. А еще в любые дикие места надо попасть, и из них надо выпасть. И большая часть задержаний происходит при выезде из этих мест. То есть я вот хочу, чтобы вы все понимали, в каких жестких рамках находится человек, который с оружием собрался ехать в лес. Значит, сегодня имеется ведомственное оружие, военная милиция. Все вопросы по нахождению с их оружием в лесу решаются вышестоящим командованием. Ну и вот, ежели вы без указанных документов, ваша судьба такой. Ну вот, есть справка. Поехали в лес. Ехали в тайгу. Значит, кого? Ну, значит, одна из самых больших проблем с любой самообороной, она заключается в том, что мы опасаемся или боимся. Я вот здесь попробовал ранжировать животных, которые, в общем-то, в лесу, в тайге наиболее вредоносны. На первом месте это, конечно, иксодовый клещ. Просто вот однозначно самый опасный зверь. Медведь на втором. Тигр на третьем, но их, слава богу, мало. Волк представляет некоторую опасность, но, в общем-то, ситуации, когда он представляет собой опасность, очень невелики. Их очень мало. То есть это много волков, это вы ослаблены, вы безоружны. Волк вот очень четко совершенно понимает, вот кого можно задавить, кого нельзя на самом деле. То есть ситуации, когда волки убивали живых взрослых мужчин, я за последние лет 10-то, наверное, даже не знаю. Вот детей они ловят. То есть это вот их типа размерная добыча. А здоровый мужик – это уже немножко больше. Вот. Кабан. Спрашивали меня о кабанах, уважаемый мной Юрий Мефодьевич Дунишенко, тоже вот в переписке в Фейсбуке сказал, что однажды у него была большая неприятность от кабана во время гона. Кабан на него бросился, видимо, приняв за соперника. Да, бывают такие проблемы, но вот я... Сработал 2 года, много ходил по лесу в Уссурийском крае, где этих кабанов много, в том числе и в период гона. И как-то мы с товарищем вообще напоролись на очень интересную компанию «7 здоровых сикачей». И, в общем, и все мои знакомые тоже говорили, что встретить кабана с ружьем в лесу – это всегда хорошо, потому что это мясо. То есть реальные опасности от них и хищничество по отношению кабана к человеку, ну вот его просто нет. Лось. Да, с лосем у меня были неприятности, вот просто лично у меня. Но они достаточно легко избегаются. Во-первых, надо понимать, почему они у меня были. Я работал в местах, где этих лосей очень много, реально. Одна из самых больших плотностей в Восточной Сибири. И находился там в период гона. И в период гона, конечно, гонный самец ведет себя очень неадекватно. Это зверь, в общем-то, у него гормоны все застилают. Он идет на любой шум. Я не уверен, кстати, что лоси, которые агрессивно себя вели по отношению ко мне,
в общем-то, добежав до меня, меня бы обязательно стоптали бы или забодали. Но я, в общем-то, этого не допускал. Два раза я от них убежал, а один раз я выстрелил ему в рог из карабина и, в общем-то, честно говоря, думал, что убил. Он так вот упал, а потом встал, потряс головой и, в общем, на второй космической скорости-то удалился. Близко совсем. Значит, но просто помнить надо, что чем лось неприятен, но очень здоровый на самом деле и очень сильный. И, в принципе, с взрослым самцом лося старается не связываться взрослый медведь. За исключением всяких исключительных ситуаций, когда он, например, по насту их загоняет и так далее. Лось очень серьезный зверь. Вот. Кого не надо бояться? Это росомахи и рыси, конечно же. Просто эти звери на человека не нападают и не представляют для него угрозы. Все. А вот эти представляют. Тоже не так много, как не такую большую, как, в общем-то, об этом принято говорить. Рассказов о медведях, людоедах у нас традиционно гораздо больше, чем самих медведей-людоедов. И, естественно, совершенно не каждый медведь, вами встреченный, вами начинает интересоваться, но надо понимать, что медведь – зверь очень умный, он хищник, то есть, когда говорят, что он всеядный, нет, сперва он хищник, и если есть ему возможность жить с помощью мяса, сказать, хищничество, он живет с помощью хищничества. О том, как происходят вообще всякие встречи с медведями и в какой период они для вас представляют опасность, я очень подробно рассказывал в предыдущей лекции. Я просто даже и слайдов сейчас делать не стал, я об этом расскажу. Значит, во-первых, большая часть конфликтов медведей по отношению к людям, они спровоцированы. Вот просто надо это понимать. Значит, помойки. Смертельная вещь совершенно. Значит, если вы где-то стоите долго лагерем, так сказать, уничтожайте мусор за собой обязательно. От помоек, ну, наверное, 80% всех медвежьих проблем. Значит, ну, вот, в принципе, конфликт с питанием. Вы иногда при этом, при всем можете не знать, что конфликт спровоцирован помойкой. Например, на Дальнем Востоке принято такое выражение есть «пороть рыбу». Рыбу ловят, выпарывают из нее икру, икру солят, а рыбу выбрасывают в кусты по-простому. И вот вы идете вдоль берега реки, а в кустах лежит пара-тройка куч этой рыбы в центр. И возле них сидит прикормленный медведь. Вы не знаете о том, что он там сидит, а он-то думает, что вы на его рыбу кушаетесь. И, в общем-то, конечно, причем с вашей точки зрения его нападение воспринимается как неспровоцированное, а это не так. Значит, периоды бескормицы. Их два, по большому счету. Это весна и осень. Весенний период, он на самом деле гораздо меньше, чем, ну, так сказать, менее бескормный, чем принято об этом говорить. Но случаев нападения, значит, но весной на период бескормицы у медведя накладывается еще одна неприятность. Ну, с нашей точки зрения. А с его, очень даже приятность, у него период гона в это время. И в это время крупные медведи, в общем-то, ведут себя плохо. Они пытаются, так же, как гонные лоси, они пытаются разобраться. То есть, вот я имею некоторое количество случаев нападений бурого медведя весной по снегу. И я не до конца уверен, спровоцировано ли это желанием человека съесть, или это вот какие-то гонные операции поведения. Но весной крупный бурый медведь опасен. Вот это надо помнить. Осенью период бескормицы.
не уродились ягоды, не уродилась шишка, нету каких-то базовых кормов. Я говорю на примере Дальнего Востока, Северо-Востока, о котором я знаю лучше всего. Но я, в общем-то, хочу сказать еще не только. Ну, то есть, вот это может быть где угодно, каких-нибудь орехов не уродилось, все. Не собрал должного количества жира, медведи начинают голодать, медведи начинают выходить к окрестностям деревень, медведи начинают сперва питаться на помойках, потом начинают интересоваться людьми. Иногда вот это бывает, в общем-то, эпические совершенно случаи нашествия медведей. О чем надо помнить? Медведи никогда ниоткуда не приходят. Медведи – территориальные животные. Они живут здесь. Вот если медведей появилось много, это не пожары никакие, не наводнения и не глобальные климатические перемены. Им стало нечего есть в лесу, они все здесь были. Вы их просто не видели. Это зверь, на самом деле, который очень хорошо применяется к местности, и он лишний раз маячить не будет, особенно вот те, которые живут в окрестностях деревень. Это окрестные, вот, они всегда здесь были. Они вот не пришли. Это не кочевка. Вот, значит, это иногда случаются эпизоды хищничества медведя по отношению к человеку. Ну, в общем, с моей точки зрения, если медведь захотел вас съесть, он вас съест. И разбирать эти эпизоды, в общем-то, наверное, даже большого смысла нет. Просто потому, что избежать их очень сложно. Я однажды избежал, но совершенно случайно, на самом деле. Просто вот мне очень повезло. Бросившийся на меня с обрыва медведь, вот, наверное, высоты 2 метра. Я шел под обрывом, а медведь, я его видел до этого. Там был поворот реки. Я еще что-то на него посмотрел, он мне почему-то сразу не понравился. Медведь средних размеров, поглядел на меня и неторопливо зашел в кусты. А я еще подумал, что я буду здесь проходить, заканчивать эту петлю. И как бы мне с ним не столкнуться еще раз. Что-то вот как-то он мне вообще не понравился. И вот я иду под обрывом, и он оказывается вот от меня на расстоянии около метра. Просто вот так спрыгнул. А я просто остановился. Там было изменение. Я думал, что ветер, а это, видимо, медведь шел поверху, шуршал травой. И он остановился, и я остановился. А он, видимо, прикинул с упреждением, как на меня прыгнуть. Прыгнул и промахнулся. Промахнулся, в общем. Вот, да, огнестрельное оружие в тот момент спасло мне жизнь. Но это совершенно случайно. Я остался жив просто случайно. Это не потому, что я такой крутой, а потому, что мне просто очень повезло. Вот. Дистанция конфликта. Когда я считаю, что медведь, в общем-то, нарывается на конфликт. Вот не так давно в том же Фейсбуке был ролик, где медведь интересовался лагерем, и люди по нему открыли огонь где-то метров за 30 и выложили его со словами «самооборона от медведя». Не самооборона. Вы застрелили медведя, в общем-то, за просто так. Просто потому, что вам его хотелось шлепнуть. Значит, от 15 метров, вот он когда начинает интересоваться, ходить вокруг лагеря, сказать, вот 15 метров уже, в общем, то расстояние, где его терпеть уже не очень надо. Вы его начинаете активно отпугивать. Не отпугивается. Ну вот, я подробно рассказывал в другой лекции, как его отпугивать. Не отпугивается, подходит ближе. Орешь, в ведро бьешь, в палатку лезет и так далее. Рвет ее, тобой интересуется. Ну, в общем, я скажу так, я стреляю с 8 метров такого медведя. Вот есть рубеж где-то вот чуть, наверное, дальше той стенки. Это то расстояние, за которое вы можете сделать 2 прицельных выстрела. 2. Причем он окажется на вас очень быстро в тот момент, когда он примет решение. Я просто несколько раз это все видел.
Я же, кроме того, что ими специально занимался, я еще сопровождал охотничьи туры. Я занимался добором подранков в кустах. А раненый медведь, большой, который трофейный, он, в общем-то, нападает всегда. Я вообще вот эту тему из нашей истории самообороны от медведей, я ее исключаю, потому что это охотничья тема, она вот... Это лекция не для охотников, это лекция для людей, которые вот просто хотят в лесу себя защитить. Он приближается очень быстро. Вот выжившим это показано очень хорошо на самом деле. Наверное, это единственная правдоподобная сцена. Выжившим, вот он только куда-то глаза скосил, и медведь уже на нем. Вот. Поэтому и тут, в общем-то, решение за вами сугубо. При этом, при всем, в общем, тоже агрессивное поведение медведя, оно обычно какое? Медведь, когда ведет себя плохо, он пытается вас отпугнуть. Он, когда вас пытается отпугнуть, он подпрыгивает на месте, вот как большая собака так топочет на одном месте, рявкает, пыхтит, как паровоз, вот так вот прыгает. Это, в общем-то, еще все в достаточной степени вещи терпимые. Потому что, когда медведь вас пытается таким образом отпугнуть, он, в общем-то, сам думает, что дело можно решить миром. А вот когда он лезет драться, это по нему сразу видно. Уши у него ложатся. Он вот так вот весь собирается, подбирается для прыжка. Вот он, когда такой вот пытается отпугнуть, он такой весь расхлябанный, распластанный, такой вот мохнатый, бесформенный. А тут он просто собирается, становится вот таким вот шаром. И в этот момент не надо сомневаться. Как физический объект? Значит, здесь сложный объект для стрельбы. Почему сложный? Очень много мяса, очень много кости. Это можно судить даже по убойному весу. Выход медведя, убойный вес 65%. Значит, лося 40%, кабана 55%, северного оленя 45% от общей массы. У медведя 65 килограмм мяса и костей. Это вот еще головы нет в этом весе в 65%. Тут я на всякий случай написал такую штуку. У меня достаточно, толщина жирового слоя 5-9 сантиметров весной. Толщина жирового слоя осенью 10-15 сантиметров. Надо помнить, что это все снаряд должен пробивать. Плюс шкуру вот такую вот, достаточно толстую. Живой вес от 70 до 400 килограммов. В среднем конфликтный медведь, который нарывается на пулю, весит обычно от 120 до 180 килограммов. Это такой вот... есть еще категория, которую я называю... Вот мелкие медведи обычно отпугиваются с той или иной степенью проблемности. Тоже не всегда, но чаще всего отпугиваются. Есть еще противные медведи, которые здоровые. Они есть, живут в местах, где... в общем-то, людей очень мало, они не понимают, с чем они имеют дело. Большой медведь за 300 килограммов, который решил с вами пообщаться поближе, очень опасный зверь. Очень. Ну, кстати, хотя бы даже за счет того, вот меня спросили по части количества прыжков, вот у него прыжки-то будут в полтора раза длиннее, чем у маленького. Вот. А еще он умный. Вот это вот противная очень категория зверей. На всякий случай привел общий расчет массы бурого медведя, исходя из массы отдельных частей тела. Это иногда спрашивают меня, я вот вам просто их даю. То есть люди иногда говорят, ох, там медведя убили, наверное, килограмм 500. Никто его, конечно, не взвешивает ни в каком лесу, но, например, люди могут вытащить шкуру с головой и лапами. Вот. Взвесив шкуру с головой и лапами, можно прикинуть довольно, так сказать, уверенно, какой медведь приблизительно был, ну, с ошибкой где-то в 10-30 килограммов. То есть я вот просто считаю, что эту таблицу надо помнить. Она у меня и в книжке приведена, много где.
Вот, скелет и мускулатура бурого медведя. Это то, с чем приходится иметь дело снаряду, который по этому медведю попадает. Голова. Видите, насколько она невелика по сравнению с общим, с общими размерами мишени. Вот вы видите вот это вот все. Голова вот она. И вот как все это у него укутано мускулатурой. Очень прочные, очень крепкие мускулы. Они еще, в общем-то, на связках и сухожилиях довольно крупных. Вот надо это все тоже помнить. Медведь очень плотный и очень крепкий на рану зверь. Скелет, вот посмотрите, какие здоровые костомахи у него. И пассивные. При этом, при всем, вот мускулатура. Внутренности. Попадание по передней части туловища, как правило, приводит к смертельному его поражению. Легкие, сердце и печень. Желудок нет. Пробитый по желудку медведь сколько угодно живет. Ну, в смысле, не сколько угодно. Умирает он, конечно. Но то, что он вас перед этим успеет убить, это совершенно точно. Вот. Кишечник. Голова медведя. Надо понимать, что голова, вот убойная зона головы, это вот она. Она очень невелика. Это стакан, на самом деле. Она размером с убойной зоны головы, она размером с граненый стакан. Другое дело, что ежели ты по этой голове попадаешь из чего-нибудь мощного, то, в общем-то, он обычно задерживается. И это дает возможность произвести второй выстрел прицельно. А бывает и не задерживается. У меня знакомый, например, шел как-то на Солонец в Приморье. У него за спиной висел трехлинейный карабин. Это очень мощное оружие, на самом деле. Одно из самых мощных, чего у нас есть в широком быту. И из-за поворота тропы на него вышел медведь, как он говорит, метров в семи. Здоровый. Вот из тех, о которых я говорю, что они не плохи своей непредсказуемостью. Ширина лапы 19 сантиметров. Он просто этот человек был районным охотоведом. Он говорит, я знал о существовании этого медведя. И это был самый большой медведь у меня вот на моих 400 квадратных километрах, где я работаю. И я до этого с ним не встретился, и вот угораздило. И этот медведь вообще ни на секунду не замедлился, когда он с этим человеком столкнулся. Человек схватил карабин и выстрелил ему в голову. И, между прочим, медведь... А попал он ему по рылу. Медведь замедлился, но не сильно. А так как все это происходило вот буквально уже в 3-4 метрах, Дима мой белкой залез на ближайший какой-то тополь и на нем сидел. Причем медведь, говорит, ходил внизу. Всю ночь ходил, он всю ночь там сидел. Пришел его товарищ утром, медведя уже не нашел, причем они там покричали, Дима кричал, товарищ кричал. Они спустились вниз, они обнаружили следы, они обнаружили выбитые зубы, они обнаружили много крови, естественно, зверь потерял. Но совершенно очевидно было, что просто пуля вот так вот наискось прошла по рылу, и медведь вообще, ну, да, причем медведь в конечном итоге, судя по всему, умер. Потому что его следы там пропали. То ли от заражения крови, то ли от чего-то еще. Но умер он еще очень нескоро. И, конечно, если бы этот человек не сумел так быстро вскарабкаться на дерево, скорее всего, он погиб. Значит, что делает голову медведя плохой мишенью? Ну, я говорю, малая плотность. Площадь уверенного поражения, большая плотность тканей, много соединительных тканей, много сухожилий, выступающие вперед рыло, важнейшие доступы в мозг. Вот истории про стрельбу из малопульки в голову и в ухо и в глаз, сказки для дефективных детишек.
вот я прямо об этом говорю. Там они просто прикрыты, они все, нервные выходы, они прикрыты и уходят очень глубоко. Вот эти вот окончания, вы не попадете в эту дырочку. Просто не попадете. Значит, существует точка зрения, от массивных костей черепа медведя пули рикошетируют. Могут быть, значит, на дистанциях более 100 метров возможны досадные скользящие эффекты. Это не ваш случай. Это слайд от презентации про охоту. Это не ваш случай просто-напросто. Сказать, на расстоянии до 10 метров череп медведя обычно выглядит вот так. Если по нему, так сказать, в центр приварил. В общем, из всего чего угодно, кроме мелкашки и пистолета. Места уверенного поражения медведя, понятно. Это позвоночный столб, сердце. Причем в вашем случае позвоночный столб имеет основное значение, потому что только попадание по центральной нервной системе его обездвиживает. Битый по сердцу медведь убегает. В моей практике было, наверное, метров 150. У меня нет ощущения, что у меня не так много просто этих медведей, битых по сердцу, которые бегали в моей практике. Но я скажу так, что, в общем, у меня такое впечатление, что когда он битый по сердцу, он уже, в общем, не соображает ничего. То есть, конечно, если вектор движения будет в вас, и он пробежит по вам, в общем, мало не будет точно совершенно. Но обычно его или подразворачивает немножко пулей, ударная сила-то, в общем-то, она имеет место быть, он, в общем-то, вот так вот проходит. Ну, вот по убегающему медведю это тоже охотничий слайд. Не надо. Вот, кстати, вот эта вот позиция, это позиция не нападающего медведя. Это позиция медведя или осматривающегося, со зрением у него плохо. Он иногда бывает так, он бежит разбираться. Что-то происходит, там люди, лагерь, что-то возится, вот. Не нужно, чтобы это рядом было. И он бежит, порявкивая и пытаясь прогнать. Но он толком не понимает, что происходит, и метров 20 он становится в такую вот позу. Это не нападающий медведь. Нападающий медведь, еще раз говорю, поза у него всего одна. Собрался в шар и к вам. Вот. Ну вот, собственно говоря, по убойным... Вот. То есть стрельба по нападающему на вас медведю очень проста. Это круглая мишень, и вы стреляете в середину. Очень быстро стреляете. Какое оружие использовать для обороны от крупных животных? Очень большое. Очень много об этом говорят в интернетах. Везде, везде, везде. Значит, вот все очень просто. Необходимая энергия пули 8-10 джоулей на килограмм живого веса. Для надежного поражения зверя, имеющего массу 200 килограммов, энергия снаряда в момент встречи со зверем должна быть не меньше 1600. То есть оружие под патрон 7,62x39 еле-еле попадает в самый нижний сегмент. Дырка. Значит, оружие для самообороны от медведя должно быть мощным, легким и прикладистым. Проблема даже не столько в том, чтобы оно было мощным, сколько вот оно должно быть разворотистым. Вы должны уметь им быстро и оперативно манипулировать. Рекомендуемый калибр гладкоствольного оружия, который вообще-то, ну, вот, в принципе, я еще раз говорю, то, что я сейчас рассказываю, я рассказываю не для охотников, я рассказываю для людей, которые вот куда-то собрались. И вот для самообороны они что-то хотят. Самооборона у них первична, все остальное вторично. 12-й. Забыли про все остальные. Ну, просто на самом деле, даже площадь круга 12-го калибра 130 квадратных миллиметров, 20-го 96. То есть просто тупо меньше дырка, больше, чем в полтора раза. Более крупный калибр чем хорош? Он исправляет ошибки в прицеливании. Да, я всегда говорю, стреляйте метко, господа. И это поставит точку на всех вопросах по применению оружия.
Но, в общем-то, немногие люди стреляют метко, немногие люди стреляют метко уверенно и быстро. Поэтому большая дырка, она исправляет ошибки прицеливания. Большая мощность исправляет ошибки прицеливания. Значит, типы снарядов. Значит, вы знаете, тут некто Айварс Дундрус мне становится должен денег из Латвии, потому что я, в общем-то, говорю, что пули с увеличивающимся диаметром. Очень хорошие пули делает Айварс Дундрус компании Duplex. Они при попадании раскрываются вот таким вот зонтиком 12-го калибра. Раскрывшаяся зонтиком пуля становится вот такой. Очень хорошие пули. Раньше были пули с дырками, пули Майера, пули братьев Соколовых. Ну, во-первых, их сейчас особо-то и нет. Ну, да, тоже дырки от них большие были. Самые небольшие экспансивы, значит, самая низкая экспансивность круглой пули, естественно, совершенно. Пули Полева, Бреннеки. Хорошая пуля, тяжелая. Физику никто не отменял. Чем тяжелее пуля, тем лучше она приварит вашего супостата, особенно на коротке. Но она, вот Бреннеки, тяжелая, точная, но вот не очень хорошо деформируется. Картечь ни в коем случае не связанная, но опять же, картечь я для всех рекомендовать не могу. Картечные снаряды надо готовить. Это ни в коем случае не будут картечь, купленная в магазине. Я готовлю картечь для таких ответственных случаев. Вот я вам когда рассказывал, что я занимался добором медведя на коротке, чаще всего я делал дробовиком с картечью. Просто множественное попадание очень хорошо зверя останавливает. Когда в него много всего сразу прилетает, в общем, ему почему-то от этого становится плохо. Дырки. И я стараюсь заряжать картечь и пристреливать ее. В общем, лист А4, весь заряд должен попадать где-то в лист А4 метрах на 10. То есть не лететь пулей, а иметь некоторый разброс, но небольшой. То есть в самом начале разброса должна быть она. Значит, это делается с помощью... Просто подбираешь навеску пороха. Что надо понимать? Стрельба из гладкоствольного оружия, на самом деле, это управление хаосом в значительной степени. Особенно вот снарядом не цельным. Цельным снарядом из цилиндра, в общем-то, там получше все. А так вот дуплексские пули очень хороши. Нарезное оружие. Нарезное оружие у нас обычно приобретает человек, который 5 лет имеет гладкоствольное, и он уже об оружии кое-чего знает. Ну, я считаю, что эффективный калибр для стрельбы медведя должен начинаться с 6,5 мм. Где заканчиваться, непонятно. Оптимальные от 338 и выше, пули экспансивные. Каков наш выбор? Он довольно широкий на самом деле. Все оружие, которое здесь изображено, оно, в общем-то, годится. Оно должно иметь достаточную мощность, я вам уже говорил. Сказать, не менее 1600 джоулей на расстоянии 20 метров, а лучше больше, а лучше вдвое, а лучше втрое, и лучше большую дырку. Все, что здесь годится, значит, с некоторыми оговорками, ну вот тигры, они, которые адаптированы СВД, она все-таки не очень хороша для стрельбы навскидку. Значит, о чем? Вот сейчас меня достаточно часто спрашивают. Появилось много всякого оружия. Разного. Под патрон 9x19 пистолетный. Под патроны леверы. Вот меня спрашивают. Левер гайд ган. Под большой патрон 44 Марлин.
или 45 Марлин, или 45-70. Хорошо или плохо? Вроде как и порекомендовать можно, а не буду. Потому что стрельба из вот этих вот, особенно из леверов, она требует большой сноровки. У вас должна быть большая практика. Я говорю сразу, вот, хотя я обращаюсь к тем людям, которые, в общем-то, наверное, оружие рассматривают как вынужденный элемент быта. И большой практики у них, скорее всего, не будет. То есть, самозарядный дробовик 12-го калибра, с моей точки зрения, гораздо более предпочтительный выбор, чем, в общем-то, любая винтовка. И дробовик я... Вот как меня не убеждают наши практические стрелки, что сайги 12-го калибра с коробчатым магазином дают, не дают задержек, все-таки об этом говорят практические стрелки, которые из этого делают смысл жизни. Для них это спорт, они подгоняют магазины и так далее. Все-таки я считаю, что это должен быть дробовик с трубчатым магазином. Вот, вот. Двустволки, раз потом скажу. Не наш выбор. Калибр меньше 12-го. Малокалиберные винтовки. И оружие, которое не позволяет быстро и оперативно стрелять. А именно все мощные винтовки для бенчреста, для снайперской стрельбы, с сошниками, тяжелые, с длинным стволом, неповоротливые и так далее. Одностволки. Прицельные приспособления. Самые простые. Открытый прицел, кольцевой прицел. Уже даже наличие коллиматора, оно, наверное, все-таки не ваше. Понимаете, при стрельбе в зверя, который летит на вас, просто летит, с расстояния, вот как та сторона аудитории, вот дальняя стена аудитории, вы наводите оружием. Вы должны уметь стрелять по ружью. В тот момент, когда вы начнете целиться, медведь вас собьет с ног и убьет. Никаких оптик. Нарезное оружие. 30.06 Springfield. Рекомендованные просто патроны. 300 Winchester Magnum. 338 Winchester Magnum. 9.3 на 62. 375 Holland. Ну, это просто то, что встречается чаще всего. Еще раз говорю, нарезное оружие, скорее всего, вообще не ваш путь. Люди, которые имеют 5-летний стаж, они, в общем-то, как правило, у них уже свой подход к оружию формируется. А я, в общем-то, говорю о тех людях, которые, значит, вот только собрались куда-то пойти. Значит, лично я считаю, что оружие для стрельбы должно быть абсолютно надежным. Вы всегда должны знать, что оно выстрелит. Просто вот. И делать как минимум 3 выстрела без перезарядки. Очень важно на самом деле. Очень частая распространенная ситуация. Вот он бросился, выстрелил. Он остановился, его попала пуля. Все хорошо. Ты... начинаешь чего-то там думать, а он в это время очень быстро пришел в себя, он буквально 2 секунды ему для этого достаточно. И он или убежит и будет подранок, который, в общем-то, принесет людям очень много неприятностей, или может он побежать в твою сторону. Поэтому в медведя вообще надо стрелять, пока он не перестает шевелиться. Вот просто ты в него попал, все, долбишь, долбишь, долбишь. Это вопрос твоей жизни. Вот пока дергаться перестал, не так часто это происходит. Вот в моей личной практике человек, который с медведями вообще-то занимался очень много. У меня таких случаев вот было, если я не занимался специально охотой на них, вот всего 3-4. Вот. Оружие должно быть хорошо управляемым, и вы должны им хорошо владеть. По крайней мере, тренироваться с сухим спуском, ну, вот, холощение, вскидка, холощение. Я говорю, вот, если оно вам потребуется, я совершенно не зря начал свою медвежью, цикл моих медвежьих лекций с того, что я говорю.
давайте будем пытаться разбираться без оружия. В тот момент, потому что в тот момент, когда в ваших руках заговорит оружие, очень много сразу шансов, что вы его подраните, и у вас появится, ну, то есть вот, и доберется он до вас, в общем-то, в случае, если он подраните довольно скоро. А если он до вас добираться не будет, то он тут же для окрестных людей будет представлять очень большую опасность. Если можно, если есть хоть малейший шанс, что ситуацию можно разрешить без стрельбы, ее надо разрешать без стрельбы. Вот. Оборонились. Что дальше? Вот лежит проклятый. От одной неприятности вы ушли, а в другую вы попали. Значит, информирую, значит, что надо делать согласно нашему законодательству. Информируют ближайшие природоохранные или правоохранительные органы. Оставить место происшествия в предельно ненарушенном состоянии. Постараться изложить происшедшее в письменной форме в виде рапорта и как можно больше свидетелей, пусть его подпишут. Зафиксировать место происшествия, тело застреленного зверя с помощью фото- или видеокамеры в самое ближайшее время после происшествия. Ну, в общем, люди, которые встречаются с такими проблемами с медведем далеко в тайге, и где они понимают, что спроса с них никакого не будет, они, конечно, нарушают закон. Мы это оставим на их совести. И они, конечно, никому ни о чем не говорят, а топят к свиньям этого медведя где-нибудь в омуте. А вот если, например, это происходит на окраине пионерского лагеря, на кладбище, где они очень любят раскапывать могилочки, в дачном поселке, где вот у меня, кстати, была одна из таких очень забавных охот на медведя в дачном поселке. Вот. Я в своей жизни застрелил двух белогрудых медведей, одного из них просто вот в дачном домике. В дачном поселке. За вами же все время смотрят. А люди же, они хуже медведей. Медведи писать не умеют, а люди умеют. И они на вас тут же напишут донос. И по этому доносу приедут правоохранительные органы. То есть вот то, что я вам здесь пишу, это вот просто must. Это должно быть. Что за это будет?

0: Википедия очень много.
1: Как правило, с вами. Ветер. Кстати, мне хочется. Вот есть несколько способов без оружия, в общем-то, от зверя, не хищника, который вас собирается сажать, 100% избавиться. Встать от него с на ветреной стороны. Запах вы не упустите. Все. Он понимает, что в других делах вы не соперник, надо уйти. Они все-таки нас все боятся.
2: Слушай, вообще тоже вот, затронули, что приехал убили охотник, и заметили, что медведи исчезли. Они, ну, это мой личный опыт, да, что мы шли, не то что мы последние, просто так получилось, что шли за медведем. И очень-очень сильное ощущение, прям сильное, в какой-то момент я перестала, если вы ушли в сторону. Они действительно, ну, как-то могут нет, себя... Не знаю, ты понимаешь, что с каких-то...
1: Нет, я в это все не верю. Я думаю, что все это какое-то... Во-первых, он сам идет своим путем, неизвестно, каким путем он собирался идти. Вы человек там в голову не залезете, а ему так идет. Ну,
3: когда испуганы, нападает часто, то есть вот если ты на него внезапно вышел сам, или он вышел, потому что вот очень встречается, там ловишь рыбу, стоишь, не шумишь.
1: На близких расстояниях, да, он от неожиданности может броситься.
3: Может,
1: есть
3: да,
1: такая броситься. Противная особенность. Поэтому вот если вы по дороге видите медведя, который пасется, и вам вот, ну, кровь из носу надо через это место пройти, во-первых, лучше всего вообще просто подождать, пока он уйдет. Сел, подождал. Вот, вообще всегда лучше всего расходиться.
3: Себя нужно выдавать.
1: Ну, понимаете, в чем дело? Если он вас не видит, где-то вот там он валит по своему внутреннему плану, не надо выдавать. Сидите и сидите. Вот, понятно, что он там идет вот туда, а вы пойдете вот туда. Вот, он прошел, метров на 500 ушел, все, пошли, забыли об этом вообще.
2: А вы можете как-то, не знаю, вкратце какие-то первичные действия? Просто вряд ли я попаду на еще одну лекцию, но онлайн тоже не всегда. А я тоже, мы живем в таком районе, где, во-первых, они есть, во-вторых, они постоянно в лесу. Они реально есть.
1: Да, да, нет, там наделал. Я знаю.
2: То есть и более того, мне часто приходится через лес ходить.
1: Да, да, еще там полно.
2: А оружие, кстати, не предвидится, то есть, ну, в ближайшее время точно.
1: Ну еще, понимаете, с оружием должен ходить человек оружие.
2: Ну, я вот все планирую.
1: Ну, смотрите, значит, во-первых, вы сейчас здесь, и у вас онлайн есть, смотрите мою лекцию.
2: Угу.
1: Там же Арха. Вот здесь же.
2: А не записи есть?
1: Да, вот чем я, за что я люблю Арха, все, что я здесь делаю, записывается и выкладывается в YouTube.
2: Да,
1: пишите «Кречмар и медведь» и сразу первый попадает. Вот это вот моя лекция в архив поиски YouTube. Вот. То есть просто я об этом рассказывал, я об этом много я могу рассказывать, и я просто вот этому посвятил. И в книжке у меня об этом написано, инструкция у меня там есть прямо по всей книжке, у меня есть инструкция.
2: И еще один вопрос. Насколько опасен медведь для лошадей?
1: Опасен.
2: То есть, да. Если он там ходит, это
1: опасно? Это противно. Вот. Большая часть конфликтов, да, это вот свободный выход вообще любой скотины.
2: Электропастух спасает, если только четко у медведя, да?
1: Смотрите, значит, здесь должен был прийти Дима Дорофеев, который электропастухом от них оборонялся на Камчатке. Но он не пришел, к сожалению. Значит, мы даже в журнале статью эту печатали. В общем, да, это его лагерь на Камчатке. По-моему, в течение месяца, если не больше, электропастухом оборонялся. Но бывает, опять же, электропастухом надо смотреть. Вот там могут сесть аккумуляторы, конденсаторы пролить. Клеммы. Вот Дунишенко раз тот же мне вот тут же рассказывал, в том же Фейсбуке в переписке. Сейчас видим на пенсии суд.

0: терпения мало. Вот пасеку кто-то электропастухом оградил, пасечник уехал на неделю. Клеммы окислились, все, медведь пришел, все порвал.
1: Это в смысле электрозабор?
2: Да, да, это лента такая, на
1: треке. Это лента.
2: Что включается, да.
3: В аккуратном дождливой погоде.
2: Если она хорошо работает, это на самом деле что-то правда.
4: Даже обвязывается эти деревья, в принципе, работает, даже без стоек. Просто можно деревья.
0: Слушайте, вот я этого просто не знаю. Я не вникал.
1: На Курильском озере на Камчатке там напряжение 12 вольт, щелчок полностью работает. Даже зимой, говорят, отходит, когда залетает. Да, я, ну, в том плане, что должно работать, должно хватать.
0: А, понимаете, в чем дело? Это если он... То все работает, пока он цепло
1: становится. Если животное, да,
0: конечно. Корова, вы хотели спросить меня, значит, сидите.
5: Два вопроса. Могут ли быть эффективно, как медведя, газовые баллончики и сверхзвуковые патроны к оси? Это очень хорошо на руках баллонов.
0: Значит, смотрите. Газового баллона, большие баллоны, я скептически к ним отношусь. Понимаете, опять же, это скорее всего отпугивает медведя, который не до конца решил с вами связаться. Вот. Светозвуковые патроны, ракеты их не отпугивают.
1: Альфея
0: очень хорошо.
1: Что?
0: Я вообще считаю, что альфея самым действенным средством отпугивания медведя. Самым вообще.
4: Что еще?
0: Фальшфея. Морской фальшфея. Сигнал световой, ночной, как он называется. Вот такая вот штука размером. Ой, вот с эту бутылку черная. Значит, смотрите, есть сигналы. Надо мне, наверное, демонстрационный какой-то. Значит, есть прямо вот против хищников. Они не очень хороши. То ли в них вот этот материал не такой вонючий, то ли он горит не так долго. Вот этот вот морской фальшфейер, такой черный, здоровый, у него есть один недостаток. Он приводится в действие не быстро. У него вот есть крышечка, крышечку надо отвинтить и дернуть, так, кранаточку. Вот. Я несколько раз, вообще даже после моей лекции, ребята там собирались сделать из кариеса некое устройство, которое позволяет быстро вот так вот.
1: Ты просто смотрите, в руке держать все.
0: Вы же не всегда понимаете. Опять же, так давно исполнился. Был день рождения одного очень интересного человека, исследователя Дальневосточной тайги, Александра Ивановича Маслякова. Его спасло то, что он, вот он на, во время работы по учетам крупных хищников тигра ходил с этим фальшфейером уже с отхученной головкой. И да, медведь на него бросился, он выдернул, ткнул в него, медведь убежал. Но надо понимать, что он все время ходил с этой отхученной головкой. Не очень хорошо. Но это да, я всем рекомендую фальшфейер как вообще самое лучшее средство самообороны.
5: Да. Да. Фальшфейер прогорел, он кончился, медведь не вернется.
0: Чаще всего нет. Но еще воняет здорово. И горит довольно долго. То есть фальшфейер это вот такой кусок пук пламени. Он с таким шипением противным горит и еще вонизм из себя испускает. Но у него есть недостаток. Фальшфейера такой, опять же, юридический. На своем таком родить его нельзя.
1: Можно еще по вашей информации несколько вопросов? Вот вы сказали, что на кладбище очень любят раскапывать могилы. Ну, сколько таких случаев вы знаете?
0: Ой, да я много знаю.
1: В каких регионах?
0: Дальневосточном.
1: Дальневосточном.
0: Это просто много. Если медведей в окрестностях много, а кладбище не очень хорошо охраняемое, просто это норма жизни. Я последнего медведя в своей жизни вот убил как раз на кладбище в поселке Сокол.
1: Это Дальний Восток. Магадан.
0: Да.
6: Слушайте, это тоже про развитие или подтвердить эти мифы про росомаху? Тоже о росомаху.
0: Нет, вообще не забыли. Вообще никакой, вообще никакой опасности.
6: Да, вот, а дальше?
0: Что? А я вам скажу просто ее. Я вам дам информацию, где можете верить, можете не верить. Значит, но я вам расскажу клонного размера. Самая большая росомаха весит 20
5: килограмм.
0: Да. Все. Новый здоровый самец. А в среднем он весит 15 килограмм. Самец. А самка весит 6.
6: Какой основной их добыча?
0: Заяц.
6: Заяц?
5: Да.
0: А кабан, да, еще.
5: Что? Кабан, да.
0: Понимаете, ей, вот, значит, она сильная очень. Росомаха – зверь, который берет зайцев из бора, например. Вот. Да, кабарда, да, молодь они. Может быть, жеребенка может загрызть. Mm-hmm. Вот. Имейте в виду, что крупная рысь вдвое больше крупной росомахи. Рысь-то может быть и с ракет.
6: Ну, по
0: рысе да.
6: Не сказали, что
0: он только мужик, ребята. Ну, вот, да. А собака вообще не... Ну, вот, опять же, так яка ест, если новорожденный, да, и кобылы рядом нет.
6: Угу.
0: И ну, все. И потом еще и в Карелии собака нет. То есть я, например, работал в тех же верховьях Анадыря, где мы собак видели просто глазами каждый день.
6: Ну, то есть,
0: может,
6: медведь,
0: вот медведь очень противный медведь по части лошадей. Они прямо есть лошадники, которые ими занимаются.
1: Скажите, пожалуйста, еще охотничий, не охотничий сезон. Это всегда устанавливается для каждой территории отдельно, а управление?
0: Ну, не совсем. Существуют, существуют правила охоты. Они рамочные.
1: Вот, допустим, по поводу медведя, когда не охотничий сезон?
0: Опять же, для каждого региона они по-разному.
1: Я
0: надо смотреть.
1: Не
0: да, начинается весенний, не везде есть весенняя и осенняя охота. Не везде и рамки той же самой осенней охоты, они тоже разные. Всегда надо смотреть индивидуально по региону. В интернете все есть.
1: По поводу лосей, еще самые крупные лоси, где и какой вес? Из того, что, ну, вот из нашей полки.
0: Да, северо-восток, не, а и какой мой опыт? Тут не мой опыт, здесь наука, систематика. Северо-восток Сибири, бассейн Колымы, Пьянжина, Анады. Самый большой лось, которого мы достоверно взвесили, около 800 килограмм. Но здесь таких нет.
1: Угу. А по поводу питания медведя во время гона, так он все-таки питается или не питается?
0: Да, питается, питается, что за ружье все
1: время. Просто, там по-моему, он в упаде написано, я...
0: Но он жирный просто, что-то. Понимаете, он вот еще, когда он вышел в берлогию, на нем жир добавил.
1: Угу.
0: Вот у него узкий период наступает, вот он еще по снегу, когда угу. действительно реально обескормится, он будет еще жирный вполне. А потом он высыхает, вот есть такое выражение, охотник высыхает, его шкура высыхает, он высыхает уже в начале лета. И пока не появилась в достаточной степени много поросли травы, он, в общем-то, он реально голодный. Но я просто вот все-таки не видел медведей в таком состоянии, как вот говорят, он оголодавший, бегает в глаза на уточку всех районов. Вот. А вот осенью это бывает.
5: Плывущий цель медведь как интересует, то есть на болях плывешь, он там, ну, по берегу.
0: Ну, вы знаете, я знаю пару случаев, как минимум, когда он нападал на подплывающие лодки. Mm-hmm. А плавает он прекрасно. Лучше не задирать. Байдарка, она хороша тем, что ускорился и ушел.
1: А на животных, которые, допустим, лось, олени, которые ну, на полях, так скажем.
0: А они, эти точно не нападают. Эти в очень уязвимом положении оказываются. Медведь-то плавает просто прекрасно, как рыба.
5: С любой скоростью.
1: Да.
0: Ну, этого я не знаю, не мерил. Вот тут не мерил, не знаю. Но я вам просто скажу, что морской пролив 40 километров, он переплывает.
5: Угу.
0: И это нормально переплывает.
1: Не устает.
0: Ну вот, они заселяют острова, где, например, их не было. и их в море, например, встречают 20 километров, он плывет на этот остров. На корабле.
1: Вы говорили, волки детей чья ловят. Сколько таких случаев вы знаете?
0: О, есть книга Павлова, там довольно много эпизодов описано. Это от 2 до 13 лет.
1: Павлов по инициалу?
0: Ой.
1: Ну, он специалист по волкам,
0: конечно. Да, да. Угу. Книга Павлова «Волк». Волк и охота на него.
6: В целом волки пугливые и на взрослого, наверное,
0: не... Они умные. Они не пугливые, они умные. Они понимают, с кем можно связываться, с кем быть.
1: У вас есть какие-то публикации по поводу лосей? Ну, то есть не только там медведи, охоты в целом и так далее, а какая-нибудь целенаправленная выборка по лосям?
0: По нападению, по конфликту?
1: По нападению, ну вот
0: вообще. Нет. Даже нет. Я всегда считал, что это исчезающая низкая.
4: Вот еще, когда разбирали оружие, то есть в нашу категорию попадает псайга 12 грамм,
0: да, попадает.
4: Потому что это самый дешевый из того, что можно, наверное, с собой таскать.
0: Да, попадает.
1: На территории особо охраняемых, ну, приемных территориях нахождение с оружием научных сотрудников.
0: На усмотрение директора опыта.
1: И опять же, только вот в охотничий сезон.
0: Нет, вот смотрите, территории особо охраняемых природных территорий не являются охотничьими угодьями. Mm-hmm. Нахождение на них с оружием запрещено всегда. В ряде случаев, в виде исключения, это разрешение может даваться директором ОПТ. Под его ответственность и на его страх и риск. Практика показывает, что директора, как правило, таких разрешений не выдают, потому что у него будет гораздо меньше проблем, ежели у него сотрудник кто-нибудь сожрет, чем ежели у него сотрудник кого-нибудь шлет.
1: Ну, я сама видела, девушка занимается исследованием, муж ее с мужем сидит и его охраняет.
0: А там просто, видимо, проблем не было никогда со шлетом.
1: В смысле со
0: шлетом? Ну, вот... Я, насколько знаю, за все директорство Тихона Шпиленка они не оформили ни одного акта гражданского действия.
3: Там по Камчатке тоже вопрос, да, вот ходят туристические группы, и очень часто их сопровождает человек с ружьем. Вот в каком правовом поле он там находится?
0: Это его ответственность, это его степень ответственности, это не ваша степень ответственности. Если он с ним ходит, знает, как с ним поступать. И он знает, что делать, ежели приятность
4: просто. Насколько велика численность медведя, например, при полях в Урал?
0: Поэтому я ему не скажу.
4: В курсе, да? Насколько там?
0: Я не знаю.
1: А вот еще про физиологию медведя можно? Вы сказали вес в прикидку по вот этой вот процентовке, которую вы, ну, табличку привели, сколько что весит. Скольких вы взвешивали, где это зафиксировано? Я просто не помню.
0: Нет, у меня есть научные статьи. Вот. У меня есть статья по медведю Северо-Востока. Кстати, вот в этой книге у меня, по-моему, есть. Я взвесил, наверное, в общей сложности около 30 медведей.
1: Угу. Вот. И вот по ним вот эта вот статистика?
0: Да. Угу. Нет, статистика это по Бромлею, на самом деле.
1: По Бромлею?
0: Бромлею. Гордей Федорович и Бромлею. Вот
1: по Бромлею.
0: Да. Угу. Я старался их взвешивать целиком, более прочим, по частям. У меня были полутонные весы или наличные.
7: Эти три десятка – это те, которые целиком были взвешены?
0: Ну, которых можно было еще взвесить, понимаешь? Потому что далеко не всегда, чаще всего ты чё? Вот, ну, шлёпнул его, вот, быстро-быстро.
1: Давление в атмосферах при закопывании челюстей медведя? В сравнении с чем-нибудь? Не можете сказать, да?
0: Но стволы ружья продавливают насквозь, вербовые. Ничего не известно.
6: Опять же, из мифов легенд мира. Судя по тому, что вы сказали, я в лес не ногой. Ну,
0: там, а чего в лес не ногой? Нормально в лес? Нормально. Не надо бояться.
6: Судя по тому,
0: самая большая проблема человека, она внутренняя.
4: Если человек в местной работе, вы в квартире надо сидеть, вам в городе все зашибись, а не машина вам ездит. Машина не хуже, попробуйте шлем водителя.
1: Ну, кстати, да, в автомобильных катастрофах, по-моему, 3000 человек в день гибнет.
4: Нет, ну, вот просто это несопоставимое. Риск несопоставимый. А медведей, ну, максимум 100-200 в стране в год.
3: Да на Камчатке 20 тысяч.
4: Чего?
3: Медведей.
4: Нет, 100-200 случаев в стране. То есть это вот просто это несопоставимое.
6: Нет, ты же идеально можешь уходить, а медведь на человека нападает.
4: Нет, нападает. Вот просто медведь действительно нападает на людей. Это надо помнить. Более того, медведь в какой-то момент может меняться у человека как законный
3: обычный.
4: Это надо понимать.
1: Еще вопрос. По поводу книги «Мохнатый волк». У вас там очень большая часть отведена именно вот этим всяким верованиям, да, там, традициям, связанным с медведем. Это соотносимо с названием или просто вам очень самому интересна эта тема? Или вы специально
4: тем не знаете? Мне интересно. Мне вообще этнография интересна. Мне нравятся северные аборигены. Я вот с большим удовольствием с ними общаюсь, езжу к ним. Вот последний раз был год назад. Как раз в ивентах, в которых вот, культ медведя до сих пор уже в остаточном виде очень, но имеет место быть. Мы даже показывали эти вот лабазы похороненными черепами.
1: Да?
4: Я, по-моему, даже на телефоне фотография сохранилась.
8: С чем они на медведя ходят?
4: Что?
8: С чем они на медведя ходят? С бубнами?
4: Какие бубны? С бутовками ходят. Аборигены, они в этом отношении простые. Если они просто выбивают всех медведей в окрестностях своих стоянок, все. Спрос с медведей.
0: Это венды, да?
4: Ну, знаете, все. Они понимают, что спроса с них никакого. Сажать их все равно никто не будет. Заниматься тем, что их специально плющить, это себе дороже. Тут же возникнет ассоциация дорогов севера. Тут же начнется скандал, что вы стесняете коренных народов и так далее. Масса всяких неприятностей. То есть они живут вот своей какой-то жизнью в тайге. Они очень практичны в этом отношении.
1: Вы медведя мясо часто ели? Порекомендуете?
4: Нет, не рекомендую. Очень высокая степень зараженности.
0: Листок.
4: Вот. Трихинеллез. Одна из самых больших проблем. Медведя, в общем, людей, заболевших трихинеллезом и умерших от него, видимо, гораздо больше, чем людей, которых медведи не пьют.
1: Даже вот просто я видела, не я видела, я последние 20 лет живу в Белгороде, и рядышком с домом открылся магазин с всякими такими интересными там консервами из мяса лоси и так далее, и консервы мяса медведя.
4: А это все проходит проверку, вы не извольте успокоиться, у нас же все очень жестко регламентировано, а консервы проходят термообработку, при которой трихинеллез погибает. Вот медведя можно есть смело, совершенно консервированном виде. В консервированном смело.
1: Угу. Там что-то просто писали, от 4 до 6 часов надо варить.
4: Не совсем так. Достаточно, в общем-то, часа кипятить.
1: Угу.
4: Причем мне это вообще. Великие практики этого дела показывали гельминтологи, специалисты по глистам.
1: Mm-hmm.
4: Шлепнули как-то вот медведя на помойке, на обгоне. Они, значит, посмотрели, что-то шкуру с него начали снимать. Мясо такое розовое, хорошее. Они его разделали, проверили, медведь насквозь трихинеллезный абсолютно. Что-то я прихожу к ним в палатку или в полок, они сидят, мясо едят. Я говорю, откуда? Ну, вот медведя еще вчера выглядит. Похоже, трихинеллезы, вы же сами сказали. Да, попробуем. Ну, все живые, так сказать. Мы гельминтологи, мы специалисты. Сейчас при 100 градусах никаких следов.
1: А еще скажите, вот сказали, что самая главная проблема, да, 80% конфликтов, это помойки. То есть помойки, еда, вопросы и так далее. У нас есть что-то, какие-то законодательные акты по поводу ограждения мусора,
4: вот, понимаете,
1: животных
4: дело?
1: И так далее.
4: Законодательных актов у нас сколько угодно, про все что угодно.
0: Но чаще всего вы имеете дело с людьми, которые эти законодательные акты не соблюдают. Вот, например, те же самые браконьеры и кормят. Просто все
1: заводы. Заводы, которые занимаются заготовкой рыбы, туристические лагеря, то есть турфирмы,
0: скотомогильники. Вот, опять же, место, где эти конфликты, норм, скотомогильники. Просто. Угу. Неправильно закопали, все, они покрыли кончат.
1: Где посмотреть вообще существующие акты законодательные о...
4: Консультанте плюс.
1: По поводу прикармливания что-то есть, то есть чтобы у него там здоровье не кормили
0: животных? Нет, с этим все очень просто на самом деле. То есть это... Так, вот насчет того, что это законодательство запрещено, я не уверен, между прочим. Но до этого додуматься. Думаю, дело не хитрое. Вы хотели еще что-то спросить?
5: Да. С одной стороны, вы говорили, что убойная зона поражения медведя в голове в размере примерно со стакан. С другой стороны, вы показали слайд, где попадание пули через проступ.
0: Да, в середину попало и нормально.
5: Что?
0: В середину попало и нормально.
5: Если с расколотым черепом, даже если не попало,
0: нет, это нет, все это нет, нет. Вы попадаете в сторону. Вот у него вот этот вот защищен мозг. Вот вы попали ему в лобешник, вот такой вот эффект обычно.
1: Если правильные пули 20-го калибра.
0: 20-го тоже нормально.
1: Ну, 12-го.
0: Вот, нет, на коротке, я вам скажу, на коротке 223 отлично. У меня знакомый венг, в прошлом году как раз я у них был, у него сайка 223. Говорю, ну и что с медведями? Я говорю, отлично. Как только говорит, на помойку говорит, начинает ходить, говорит, подходишь к нему метров на 40, и голову. Голова в хлюп.
1: А еще у них нету слепой кишки. Это как-то влияет у них на пищеварение, там на что-то вообще?
0: Не знаю.
1: То есть они не умирают.
0: Что, большое спасибо вам за то, что пришли.
1: Спасибо вам большое.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Семантическая память – это система долговременной памяти, которая направлена на хранение общих знаний о мире. В этом смысле семантическая память отличается от эпизодической памяти, предназначенной для хранения информации из личного опыта, связанной с конкретным временем и местом. Впервые различие между этими типами памяти было показано в исследованиях канадского психолога Энделя Тулинга. Пожалуй, наиболее известный клинический пример – это случай его пациента, который в результате аварии получил множественное повреждение головного мозга и в результате этого утратил функцию эпизодической памяти при сохранности семантической. Так, например, он мог вспоминать различные общие факты. Например, у него был автомобиль, он мог вспомнить марку, номер этого автомобиля, но при этом он не мог вспомнить ни одной своей поездки на нем. Также Тулинг использовал в исследованиях долговременной памяти ПЭТ-сканирование, которое показало различные паттерны кровотока в мозге при решении задач при активации эпизодической семантической памяти. В принципе, результаты этого исследования показывают, что долговременная память как когнитивное образование является неоднородной. Несмотря на то, что различие между этими типами памяти неоднократно подтверждалось в различных когнитивных исследованиях, более современные результаты свидетельствуют в пользу отсутствия строгого разграничения между ними. Теперь к основной части, какие существуют современные подходы к исследованию семантической памяти. В настоящее время выделяются сетевой, дистрибутивный и так называемый признаковый подход. В основе сетевых моделей лежит принцип, согласно которому элементы семантической информации могут быть представлены в виде множества узлов, объединенных множеством ребер. То есть эти узлы репрезентируют слова, ребра, семантические отношения между ними. Такие сети могут быть построены в ходе ассоциативных экспериментов или с использованием норм свободных ассоциаций. Для исследования структурных характеристик этих сетей используются математические характеристики теории графов, которые позволяют как бы исследовать эти сети, структурные уровни этих сетей от микроуровня, то есть уровня отдельного узла, которому свойственны такие элементарные характеристики, как степень узла, то есть количество ребер, которые примыкают к этому узлу, до макроуровня, то есть которому свойственны более глобальные характеристики, такие как соответствие структуре малого мира. Вообще вот графовая структура малого мира, она характеризуется небольшим расстоянием между узлами в сети и высоким уровнем кластеризации. Такая структура свойственна многим естественным и искусственным сетям, таким как, например, социальные сети, нервная система человека и так далее. Так, эти графовые характеристики могут сравниваться в сетях различных групп испытуемых для того, чтобы определить, как эти сети отличаются структурно. То есть могут сравниваться сети пожилых и молодых, креативных, некреативных, испытуемых с задержками в развитии речи и контрольной группой и так далее. В рамках дистрибутивного подхода, то есть этот подход, он основывается на дистрибутивной гипотезе, согласно которой слова, значения слов определяются их соседями. То есть для подтверждения этой гипотезы был разработан ряд различных дистрибутивных семантических моделей, которые в сущности представляют собой математические алгоритмы, предназначенные для вычисления семантической связи между словами в зависимости от их расположения относительно друг друга в текстовых корпусах. И в результате вычисления вот этих семантических коэффициентов возможно построение векторного семантического пространства, которое, как считается, отражает структуру семантической памяти человека. Среди таких дистрибутивных семантических моделей выделяются LSAN, это латентно-семантический анализ, Word2Vec, и даже GPT туда относится. Наконец, в рамках признакового подхода можно сказать, что семантическая память представлена в виде набора понятий, состоящих из различных признаков, перекрытия между которыми определяют степень семантической связанности между этими понятиями в памяти, в семантической памяти. Например, испытуемым может быть предложено оценить суждение летучая мышь — это птица. Перед этим хотелось бы сказать, что существуют как основные признаки, которые задают объем понятия, так и характерные признаки, которые составляют содержание понятия, входящее вот в эту общую категорию. Так испытуемым может быть представлено суждение на оценку, что летучая мышь — это птица. И в результате оценивания можно заключить, что, в принципе, эти понятия, они сходятся по характерным признакам, то есть по умению летать, например, или умению крыльев, но различаются по основным признакам, таким как, например, оперение, способность откладывать яйца и так далее. Можно заключить, что в рамках этой концепции, что летучая мышь — это, грубо говоря, птица, но в целом не является птицей. Так, понятие внутри суждения «сова — это птица» сходится как по характерным, так и по основным признакам. Суждение, например, «стол» — это птица, не сходится ни по характерным, ни по основным признакам. Очень интересно, что с этим коррелирует время реакции, то есть вот такие суждения, как суждения, которые совпадают, как бы, понятия совпадают по признакам и основным, и характерным, они быстрее обрабатываются, чем понятия, которые не совпадают по основным, но совпадают по характерным. Существует три подхода к исследованию семантической памяти. Первый базируется на ассоциациях, второй — на распределении слов в текстовых корпусах, третий — на наборах признаков. Каждый из этих подходов, он по-своему эффективный, по-своему может сделать вклад в изучение семантической памяти человека. Вот. Существуют даже попытки объединения этих подходов. Например, с помощью мультиплексной сети можно объединить вот все типы данных, о которых говорилось ранее. Но последние исследования говорят, что наиболее эффективным подходом является сетевой, поскольку ассоциации, как считается, могут отражать особые факторы поведения, которые не отражаются, например, в текстовых корпусах. Ну и также сетевой подход отличается тем, что он способен проанализировать структуру семантической памяти на разных структурных уровнях, то есть от макро, от уровня одного узла до уровня отдельных сетевых сообществ и более глобальных сетевых характеристик.

0: Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина, а в гостях у нас сегодня кандидат философских наук, специалист в сфере исследований этики новых медиа и современной цифровой культуры, автор телеграм-канала «Валерия в мехах». Собственно, Валерия Путинцева-Орданская. Валерия, здравствуйте и добро пожаловать.
3: Мария, добрый день.
2: С момента взятия в руки первого каменного инструмента наши далекие предки начали свой путь к технологическому прогрессу. И вот с тех пор прошло очень много времени, и теперь мы живем в эпоху, когда технологии не только окружают нас, но и глубоко влияют на наш способ мыслить, на наш способ общаться. Я бы сегодня хотела обсудить, как современные медиа, как наука, технологии влияют на наше мышление. Поэтому первый вопрос не в лоб, а в глаз, да, так говорят вроде бы в народе. Кто управляет на самом деле? Цифра человеком или человек цифрой?
3: Это очень понятное действие. Заказ такси, заказ продукта. Оно кажется нам каждому прагматичным и очень удобным. Нам не надо выходить на улицу, особенно если дождь, ураган. Все будет очень удобно. Но заметьте, мы постепенно начинаем переносить эту логику удобства на наши отношения не с вещами, а с людьми. Ну, например, мне кто-то пишет сообщение в мессенджере, и мне это не нравится. Что я сделаю с этим человеком? Я начну игнорировать, пропадать. Есть такой термин в этике медиа – гостинг, то есть стану призраком, как будто я не вижу это сообщение, не замечаю его. А то и вовсе, если будет продолжаться отправка мне сообщений, забаню человека. Но так можно сделать только в цифровом пространстве, в мессенджерах. В реальном

0: Я помню.
1: Ставился с сорбентами, например, или само прошло, тоже вероятно. Но там внутри этого человека уже действуют амнитины. И самый страшный из них – альфа-амнитин. Человек уже умер, но еще не в курсе, да. То есть ему еще об этом не сообщили. Вот это прям невероятно коварный яд был бы, если бы я хотел последовать вот этим правилам батла. Однако не все так происходит в фильмах, как я и сказал. То, как действует яд, очень сильно зависит от конкретики. И далее третий блок, он как бы из двух частей. Первая часть это тоже способность человека или возможность человека избежать отравления самому, но положить всех вокруг. То есть пожертвовать немножко своим здоровьем ради того, чтобы убрать врагов. И тут, конечно же, естественно, ну как же. Опять же, варианты есть разные. И, может быть, кто-то помнит замечательный фильм «Формула 51», да, когда некой неонацистской группировке там подложили прекрасный препаратик и, ладно, хоть оставили туалетную бумагу. Вот. А здесь показали один из возможных способов избежать отравления, но положить всех вокруг. Но еще раз, какой ценой? Да, Джанкарло Эспозито великолепный актер, и он с таким каменным лицом это все изобразил, что прям веришь. Однако, если мы говорим о Густаве Фринге, то есть о его персонаже, ну, в общем, как вам сказать, не совсем точно он действовал, да, то есть как нужно было бы в этой ситуации действовать. То есть он принес с собой отравленную текилу, напоил, соответственно, картель и сам с ними выпил, чтобы показать, что вот, смотрите, все хорошо, все здорово. Потом пришел и вроде бы как сам очистился. Ну, в общем, нет. Дело в том, что бежать самоочищаться надо было сразу, потому что в это время около бассейна начинает уже действовать этот яд, то есть он довольно быстрый, получается так. И нужно было бы промыть желудок. То есть некоторое количество воды все-таки в себя закинуть. Вот это было бы очень-очень полезно. И только после этого вызывать ихтиандра. Потому что если он его будет вызывать на сухую, то в общем ничего хорошего. Яд концентрированный, да, он может быть там содержимого немного. Я не помню, чтобы он прям обильно закусывал. Там была текила. Ну, ничего хорошего. Она опять размажется по пищеводу и довольно быстро всосется оставшееся. Так что нет. Ну, я понимаю, если бы он еще показал некие приемы, чтобы людям было полезно, то есть не просто так, это в неком, скажем так, ключе именно сценарном, но чтобы еще люди могли себя спасти. Ну, например, хотя бы поесть уголька перед этим. Или прям вот сразу после отравления. Либо какой-нибудь другой сорбент. Вот да, тогда мы могли бы сказать, что да, он молодец, он подстраховался. А вот так это была чистой воды русская рулетка. Вот чистой воды. Он мог просто не дойти до этого унитаза, ну, просто потому, что очень часто на пероральные яды реакция у нас строго индивидуализирована. То есть мы не можем предсказать, когда конкретно этот яд сработает. На самом деле, конечно, сериал, ну, как его в некоторых местах называют, «Ломая плохо», да, он на самом деле с точки химии великолепен. То есть там очень много правильного, и, кстати, с точки зрения токсикологии, в том числе, например, сценарная арка с рицином, она прям вот еще раз 5 баллов, прям молодцы. Однако, надо сказать, что при таком подходе человек, скорее всего, погибнет сам. Да, конечно, там показали, что он пострадал потом некоторое время, но вылечился и, в общем, дожил до своей смерти, что называется, хотя она наступила довольно быстро. Но от других причин. Однако, если мы смотрим, как, в принципе, люди пытаются сохранить себе жизнь в этих непростых условиях, то, опять же, да, фейспалм за фейспалмом. Хотя, еще раз, вот в этой части можно было бы показать подробнее и более, скажем так, ну, не то что наукообразно, но хотя бы близко к медицине. Чтобы люди, которые все это смотрят, у себя в голове отложили некий правильный паттерн поведения. Надо сказать, что не всегда, опять же, я скажу, да, что есть исключения, не всегда показывают нечто ужасное и неправдоподобное. Прекрасный фильм «Кто я?» с Джеки Чаном 98 года. Там есть великолепная совершенно сцена «Капельница из кокоса». В то время я, конечно, громко смеялся, естественно. Ну как так? Ну вы что? Ну о чем вообще речь? Какой кокос? Какая капельница? Но выяснилось, что на самом деле это вполне себе некоторое количество случаев, зарегистрированных официально. То есть это клинические случаи. Понятно, что не так, как в фильме,

0: Естественно, там какие-то странные иглы он еще завязал, да, это чтобы медленнее текло. Нет, это не подходит вообще ни разу. Но идея, да, это можно. И причем, что интересно, показали незрелый плод. Это тоже правильно. Именно потому, что в незрелом плоде у нас нет каких-то примесей извне, и у нас там еще не настолько эмульгированы жиры, то есть это еще не молоко, а по сути некая вода внутри, кокосовая вода. Причем, да, действительно, когда вот вообще ничего не было рядом, действительно, в некоторых случаях регидратацию у людей проводили вот такими вот странными способами. Но посмотрите, как именно крепится кокос, да, что мы используем в обязательном порядке фильтры, мы используем прочие приспособления и переливали, да, действительно, до 2 литров кокосовой воды, причем даже детям, и спасали. Так что не всегда в фильмах врут. Но мы переходим еще раз к этому фильму, потому что это невозможно его смотреть, просто так не получается, по очень многим причинам, в том числе по токсикологическим, потому что здесь попытались показать такую, знаете, острую ситуацию, что называется. То есть нужно спасти себя как можно быстрее. Да, и вот ему говорят, хватай атропин. Ну, знаете, такие шприцы, внушающие, я бы сказал. Это первое. Я бы их испугался, это первое. Второе, объем. Если посчитать по делениям, получается 30 миллилитров атропина. Ему еще все это нужно ввести в сердце. Обязательно. Ему кричат вот оттуда, что мы все умрем, если ты не сделаешь себе укол в сердце. Как это связано, я не очень понимаю. Но вот ему, видимо, нужно принести себя в жертву. Я не знаю, как еще по-другому это назвать. Атропин внутрисердечный не колется вообще никогда. То есть, да, у адреналина была такая история, но сейчас отказались от этого, ну просто потому, что это невероятно опасно. И если мы берем любые токсикологические рекомендации, то там очень четко написаны дозы. Так вот, если мы посмотрим на 30 миллилитров, получается так, у нас 1 миллиграмм на 1 миллилитр раствора. 30 миллилитров – это при тяжелом отравлении суточная доза. Ну, с другой стороны, можно сказать, что а кто его вообще любил? Это какой-то второстепенный персонаж, давайте его как бы красиво уберем. Однако, это еще не все. Надо сказать, что уколы в сердце почему-то очень любят киношники. Я вот не понимаю, зачем. А с другой стороны, да, конечно, нужно показать страдания героя, он же должен уколоть себя в сердце, а вдруг, не знаю, что-то там произойдет, или он не попадет в сердце, или у него декстракардия, он об этом не знает. То есть можно навертеть кучу всего интересного, это правда. Но почему-то это даже в каких-то не очень логичных ситуациях. Например, да, вот этого мальчика очень... умный Уилл Смит, да, выкинул за пределы космического корабля и выживай как хочешь. Там на него напало некое местное чудовище, вот такое, с нейропаралитическим токсином. То есть это определили, и это проговорено. Что самое важное. Да, у него с собой есть аптечка. У этого мальчика, то есть да, он может оказать себе некое пособие. При этом почему-то, ну, вроде бы как должен его любить отец, да, но, может быть, опять же, это нелюбимый ребенок, может быть, у него еще запасные есть, я не знаю. Но он ему говорит, что вот прямо сейчас, сию секунду, возьми и уколи себя в сердце. И в фильме показывают, что там иголочка вот такусенькая. Там до сердца, ну, вообще никак не дойдет, да, то есть это некий набор для самоубийства, такое впечатление. А он об этом знает, наверное.
1: «Придави его собой!» «Упади грудью на шприц и придави его, кидай!»
0: Вы слышали звук расколовшейся грудины. Именно потому, что шприц с довольно толстой иглой, он направил себе ровно на грудину. То есть, по идее, мы в сердце должны колоть в межреберье, чтобы полегче добраться. И игла должна быть, естественно, подлиннее. Ну ладно, мы еще опускаем тот момент, что у мальчика явно отек квинки. То есть это некая аллергическая реакция. И да, атропин сработает как антидот. Но вы не поверите, его можно просто уколоть в бедро. Аутоинжекторы, и даже на сегодня они есть, и ППН, и прочие интересные изделия. Да, у людей с аллергией, с таким отеком квинки и прочими действительно тяжелыми какими-то патологиями, у них реально есть антидот. Да, атропин вот такой прекрасный, красивый. А, мое любимое. По очень многим причинам, да, давайте сейчас будем считать. Итак, очень-очень короткий эпизод. И да, здесь речь конкретно о наперстянке, то есть это проговаривают. И мы знаем, что это конкретно вот такой яд. И мы знаем с точки зрения токсикологии, как он работает. Опять же, мы прекрасно это, великолепно знаем, это все отлично описано. И да, они даже пытаются это показать. И немножко получается. Да, вот показать немножко получается. Итак, давайте считать дозу. Я посчитал, примерно 2 мл получается на бокал мартини выплеснули. Ну, в общем, как вам сказать, по очень скромным прикидкам потребовалось бы 40 мл. Ну ладно, предположим, поскольку это главгады, то у них все невероятно концентрированное, да? То есть у них дигоксин просто чистый. Я не знаю уж, как они умудрились его растворить, но будем считать, что там некий идеальный раствор. Хорошо. Раз глоток. И два глоток. То есть, мало того, что 2 мл развели на вот эту 150-миллилитровую чашечку, потом еще два глотка на довольно массивного бонда. И да, так быстро яд этот не действует. То есть дигоксин действует примерно через 6 часов. То есть он бы и наиграться успел, и прочими-прочими делами заняться, и совершенно спокойно сдать анализы потом, и потом ему бы начали специфическую антидотную терапию. Но он решил взять солонку, зачем-то попытаться растворить такое большое количество соли в небольшом количестве воды. И да, он показал, как надо было бы действовать Густаву Фрингу, но, скажем так, в сокращенном варианте. Стаканов все-таки нужно побольше. И вот это мне очень нравится. Брут из сериала «Рим» забегает и сообщает, что Бонда уже отравили. Там еще не было диагностики, еще не проведено было. И у него будет остановка сердца. Ну, то есть он точно что-то знает. Вот я прям гарантирую, потому что я бы, например, не мог это предсказать. Дело в том, что влияние дигоксина на сердце непредсказуемо. То есть будет некое нарушение ритма. Какое? Непонятно. Вот вам на выбор, пожалуйста. А здесь он пришел и сказал, у него сейчас остановится сердце. Ну и как вы понимаете, что нужно делать при остановке сердца в фильмах? Бить дефибриллятором, совершенно верно. Это прям вот то, что надо. И больше всего мне нравится, что после этого Бонд мужественно встает и идет доигрывать партию. Подождите, но дефибриллятор не нейтрализует дигоксин. Он же позволяет просто человеку выжить вот в этот очень короткий эпизод. То есть ему нужна специфическая антидотная терапия. Причем мы ее даже знаем. То есть она существует, вот такая очень красивая. И да, действительно, человеку будет очень и очень плохо в смысле сердца. Именно поэтому на сегодня дигоксин, как сердечный гликозид, используется при очень-очень небольшом наборе крайне редких, скажем так, ситуаций клинических. В основном, конечно, у нас есть чем поддержать сердце, но когда уже вот прям совсем край, что называется, да, в качестве кардиотоника, наверное, его использовать можно. Но, как бы, как мы видим на примере Бонда, это абсолютно не смертельно. То есть достаточно просто ударить себя дефибриллятор. На самом деле, конечно, если мы будем говорить о тех приемах либо самоспасения, либо взаимоспасения, либо даже некоторых там клинических приемах, которые показывают в фильмах, то они, наверное, все-таки направлены на сокращение населения. Именно потому, что, ну, очень сложно найти что-то реально используемое и то, что могло бы помочь человеку отравленному. То есть мало того, что они неверно показывают клиническую картину, мало того, что они какие-то другие нюансы тоже, мягко говоря, замалчивают, так они еще и подсказывают неправильный способ лечения. Как тут не поверить в теорию заговора? С другой стороны, нужно понимать, что это всего лишь кино. Да, это не какой-то учебный материал, это не дидактический материал по токсикологии. Да, это художник, он так видит, может быть, у него просто некое нарушение зрения, например, либо то, о чем рассказывал мой коллега, например, там какие-то проблемы с головным мозгом в том числе. Но он при этом гениальный, при этом красивая картинка, при этом великолепная игра актеров. Мы кино за это любим, а не за неточность.
2: А сейчас мы посмотрим победила ли шаверма, я бы так сказал.
0: Ой, прям неинтересно. С вами неинтересно, вы все знаете. Это действительно так. Мухомор не считается, по крайней мере, красный мухомор, он не считается летальным. Но довольно часто приходилось его видеть и в произведениях в некоторых, и в кино в том числе. То есть там людей прям насмерть им травят.
2: А сейчас здесь польется словесный яд.
3: Дадим слово защите. На сцене киноадвокат.
2: Виталий Краус, создатель и ведущий канала «Лаборатория научных видео», голос форума «Ученые против мифов» и почти что исполняющий обязанности Дэниела Крейга.
4: Привет, привет, Саш, привет, Алексей. Привет всем.
2: 10 минут.
4: Спасибо огромное. Ну, во-первых, я хочу сказать, что организаторы не прислали мне футболку, поэтому я в красивом. Ну и главное, в самом начале я обязан это сказать. Я не понимаю, как вы это дело упустили. Просто негодую и говорю: ваша светлость, или как там, ваша честь в суде говорится, я как киноадвокат просто... У меня претензия, короче говоря. Мы точно знаем, что перед любым применением химически активных веществ внутрь человека, даже если он об этом не знает, необходимо консультироваться с лечащим врачом. А в нашей с вами истории, по поводу, собственно говоря, этой лекции, мы еще и должны как-то согласовать свои действия с Уголовным кодексом Российской Федерации. Алексей, ну вы же врач, как вы этот дисклеймер вообще не назвали?
0: Ну, смотрите, как я и сказал, самое главное, что то, что рассказывают в кино, оно бесполезно. То есть те знания, которые человек там получает, оно не согласуется ни с медициной, ни с Уголовным кодексом. Поэтому, ради бога, можно повторять все, что они там в кино делают. Необходимого эффекта вы не добьетесь. Ну, не знаю, может быть, только за исключением стрихнина. Но там же фэнтези, да? Но мы же не будем наезжать на сказку.
4: По поводу того, что никакое влияние не оказывает, давайте вспомним сериал, который называется «Доктор Хаус», и какое количество абитуриентов в медвузы поперлось после просмотра этого сериала. Лично мне кажется, что чем больше хороших врачей, тем лучше. И практика 3-4-летней давности, как мне кажется, это доказывает, потому что, ну, опять же, да, это мое умозаключение, статистики я не знаю, какое количество хороших врачей выпустилось, и надеюсь, что никто из них не стал доктором Хаусом тем самым. Но 3-4 года назад они были очень полезны. И, как мне кажется, опять же, когда речь идет о пандемии глобальной, те абитуриенты и те студенты, которые выпустились из медвузов, реально помогали людям, которые болели ковидом. И получается, что косвенно доктор Хаус, вымышленный персонаж и достаточно неприятный персонаж по своей сути, спасал жизни в реальности.
0: Это да, это действительно так. И надо сказать, что в некоторых случаях даже авторы некоторых детективов в том числе работали именно как спасатели, да, потому что врачи читали книги. Это было, как вы понимаете, очень давно, где-то там в 20 веке. Люди читали книги и брали оттуда необходимую информацию. С другой стороны, когда мы видим нечто происходящее на экране, ну, все-таки нужно в обязательном порядке держать в голове, что, ребята, это прежде всего кино. И да, вы пойдете в медицину, но Хаус с точки зрения медицины – фантастика, то есть даже не фэнтези. Это некая фантастика, просто в медицинском сеттинге. То есть такой врач в принципе невозможен, да, по очень многим причинам. Такой стиль работы невозможен, да, потому что их засудят по самой «не балуйся» именно по очень многим показателям, я бы так сказал. И вот этот их диагностический поиск, мягко говоря, не соответствует медицинскому подходу к проблеме. Поэтому да, как любое кино, как любой вид искусства, то, что мы видим на экране, в том числе то, что касается отравлений, оно работает как завлекалочка. То есть, а вот смотрите, как здорово, как красиво. Вы посмотрите фильмы про судебных патологоанатомов. Лучшая работа на Земле. Если бы я не знал ее немножечко с другой стороны, если бы здесь не выступал в том числе специалист профильный, ну, я бы, наверное, подумал, что, о, отлично, нужно идти в судмеды. Ничего подобного. Так же и с токсикологией.
4: Ну, опять же, закрывая вопрос с Хаусом, на канале «Лаборатория научных видео» имеется лекция Алексея Водовозова, которая называется «Нулевой пациент», «Хаус» и «Анатомия...»
0: Грей.
4: Грей, то есть глупости в более точном названии, да. Все правильно. Ну, собственно говоря, за меньше чем за год эта лекция набрала более 330 тысяч просмотров. И за последний год это одна из самых популярных лекций на канале. И как мне кажется, отвратительная игра актеров, какие-то глупые сценарические ходы. Для нас-то с вами, для блогеров и токсикологов, это просто ну, манна какая-то небесная. Это замечательный контент. Как мы без них жить-то будем, Алексей?
0: А мы без них жить не будем. Как можно посмотреть из сегодняшней лекции, у меня наберется еще на один, как минимум, большой такой материал по отравлениям в кино. Потому что сюда, как вы понимаете, вошло далеко не все. А если потом еще какие-то аспекты подтянуть и еще, на самом деле тут хватит на несколько десятилетий работы. То есть мне, в общем, придется, как Александру, обзавестись клоном. Видимо, так.
4: Замечательно. То есть мы радуемся тому, что подобные косяки в фильмах происходят. Я уже этому факту доволен. Следующий вопрос – видео-вопрос, и я прошу включить небольшой отрывок из фильма «10 негритят». Простой вопрос для любителя Агаты Кристи и токсиколога. От какого яда умер герой Александра Абдулова?
0: Герой Александра Абдулова поперхнулся.
4: А в фильме он умер от цианида. Такая вот история. Теперь сложный вопрос. Как вам кажется, какое количество актеров можете назвать в процентах? Способны также гениально сыграть смерть от отравлений, как это сделал Александр Абдулов, как тот же Джоффри из «Игры престолов». Лично мне кажется, что иногда режиссер в конце рабочего дня после там, 34-го дубля делает примерно так. Ну, наверное, возьмем первый дубль, да? Так я предлагаю не стрелять отравленными дротиками в пианиста, но вот он играет, как умеет. Мы с этим-то что делать будем?
0: А с этим мы будем делать лекции. То есть, как я и сказал, это великолепный материал для разборов. То есть, да, мы можем показать. Смотрите, вот актер играет очень красиво и очень убедительно. Тут никто не спорит. Но он великолепно показал острую асфиксию. И вот на этом можно демонстрировать, как реально, действительно, человек может поперхнуться и моментально умереть от спазма голосовых щелей, да, от спазма гортани. Причем, что интересно, опять же, те судмеды, которые популяризируют свою науку в том числе, приходилось быть на такой лекции, он отлично показывал, какие конкретно предметы оттуда достаются. Там, ну, например, там мандаринка, кусочек мандаринки на Новый год, или там кусочек какого-то крылышка куриного или прочие-прочие вещи. И опять же, да, то есть спасти человека в такой ситуации нереально. Но когда мы говорим о ядах, и тем более об известных ядах, то есть я допускаю, что, например, во вселенной «Игры престолов» там могут быть какие-то совершенно неизвестные нам и несуществующие природы яды. Или, например, во вселенной «Дюны» там отдельно описаны как минимум 4 очень интересных яда, аналоги которых у нас я найти так и не смог. Ну, потому что если бы у нас был спайс такой, как там, да, то я бы тут стоял с голубенькими глазами. Это было бы гораздо интереснее. Но... к счастью для нас, таких ядов не существует, и в сеттинге именно фэнтези или фантастики это вполне простительно. Но когда мы, например, экранизируем конкретную книгу, и там сказано, что вот смотрите, здесь могла быть передозировка снотворным, а вот здесь у нас применен цианид, то надо учитывать, что Агата Кристи очень неплохо в этом ориентировалась. И то, что она там описывала, было довольно близко к реальности. А вот режиссерское прочтение – это уже неуважение к автору. Давайте уважать авторов.
4: Окей, еще один, на мой взгляд, достаточно важный эпизод. Вы выбрали несколько фильмов, по сути, из разных эпох. Были 60-е, 80-е, боевики, там, экшен из 90-х, который был гиперпопулярным. Потом появился реализм и, может быть, даже какой-то гиперреализм, да, к слову, о смерти в «Игре престолов». Хотя это, конечно, абсолютная фэнтези. Мне кажется, что нельзя подходить с одним и тем же лекалом к фильмам, снятым в разные эпохи. Мы можем, например, посмотреть фильм, который снят в 1902 году, да, «Путешествие на Луну», где там Луна больше похожа на сырную тарелку, собственно говоря, чем на какое-то небесное тело. И потом, не знаю, раскрыть какую-то тематику в «Достучаться до небес», например, да? Фильмы настолько разные, но мы, тем не менее, можем что-то общее пытаться искать. Но мы не сможем этого сделать, потому что они сняты в разные эпохи с разными, там, по разным причинам. Так вот, как мне кажется, фильм 96-го года «Скала» был создан ровно в той эпохе, когда людям вообще было все равно, чего там умирают, волдыри там или еще что-то. Короче, люди просто снимали, режиссеры просто снимали так, чтобы людям это зашло. И этого было вполне достаточно.
0: Как я и показал, я же специально подобрал пары фильмов из разных эпох. И в паре к «Скале» стоит фильм с Джеки Чаном. Несмотря на то, что это абсолютный такой боевик, вроде бы простенький, да, такой стандартный, что называется, в смысле медицины он прекрасен.
4: Но вы много раз повторили, что это исключение из правил. Так что в целом режиссер так не видит. Поэтому получаем то, что получаем.
0: К сожалению, так.
2: Спасибо.
4: Мне не хватило времени, буквально одной минуты мне не хватило. А можно я немножечко отожру? Буквально 30 секунд.
2: Давай, ты уже проговорил 30 секунд.
4: Поэтому еще 30 секунд. На самом деле, я прекрасно знаю о том, какой приз будет у человека, у киноадвоката, который победит. И это замечательная маска, которая сейчас находится на сцене. И это, конечно, немножечко грязный прием, но я обещаю всем, кто смотрит «Лабораторию научных видео», что если я выиграю этот приз, то я в этой маске начну какой-нибудь из стримов. Например, постскриптум с Алексеем Водовозовым.
0: А я, друзья, на постскриптуме расскажу, каким конкретно составом маска обработана изнутри.
4: Спасибо.
2: Спасибо, я за тебя болею, но решит зритель. Прошу зрителей беспристрастно проголосовать. Значит, насколько убедителен был Виталий, разложил ли он по фактам Алексея, или это была чистая победа, или не очень чистая. Вот. А мы продолжаем нашу работу, потому что вопрос нам прислал наш самый неподкупный зритель, который не за маской спрячется.
5: Ну, приплыли. Вы что, хотите, чтобы в кино натурально показывали, как готовить яды и травить людей? Может, вам еще и рецепт взрывчатки выложить?
0: Вот чем мне нравится Захария, что он великолепно, да, актерски, харизматично излагает абсолютную чушь, да, которая не имеет отношения к теме. Потому что сейчас он был мимо кассы. По одной простой причине. Смотрите, ни в одном из фильмов не показывают, как делать яд. Ну да, бывают, конечно, какие-то, да, очень-очень-очень специфические картины. Может быть, да, там расскажут, как именно его сделать. Но чаще всего все-таки сосредотачиваются, да, именно на последствиях. Что вот, да, смотрите, мы применили яд, и вот давайте выяснять, как он его применил, почему он его применил, то есть какие-то другие вещи. И плюс, да, действительно, пусть коряво, пусть неумело, пусть довольно далеко от медицины, в основном показывают, как именно спасать человека в такой ситуации. А вот фильмов, где изготавливают, например, взрывчатку в микроволновке на корабле, я помню.
2: Бесспорно. Так, вопрос от Олеси Недрига. Существуют ли в реальности вещества, которые на некоторое время создают видимость смерти, а затем человек приходит в себя? Примеры в фильмах. Солт ядом паука сфабриковало отравление президента, ну и так далее. И Ромео и Джульетта, кстати.
0: Да.
2: Ну, зомби, короче, получается, на самом-то деле.
0: Да, на самом деле это очень интересная тема и посвящено довольно много исследований. Как вы понимаете, этот вопрос волнует многих. И это не только в литературе, и не только в кино обсуждается. Скорее всего, самым удачным в этом смысле будет тетрадотоксин. Здесь, конечно, есть нюансы, не нужно сразу бежать за рыбой в фугу, естественно. По одной простой причине – дозировка. Да? То есть мы не можем дать точно предсказуемый эффект. Вот в чем проблема. В кино это регулярно, его показывали уже несколько раз. Ну, во вселенной Марвел, например, его активно использовали для имитации смерти того же Ника Фьюри, например. Да, тетрадотоксин прямо так и называли. И в некоторых других ситуациях будет максимально похоже, я скажу так, потому что это блокатор натриевых каналов, будет брадикардия, человек реально будет похож прямо вот на труп-труп, но проблема в чем? Это прокатит только для первичного осмотра. Вот как с Фьюри, что он умер на столе, на хирургическом, нет, извините, просто потому, что есть протокол определения смерти. и клинической, да, и уже биологической. Там есть свои признаки, свои критерии, и он по этим критериям не пройдет. Вот обмануть – да. Но здесь начинаются нюансы, потому что, смотрите, Ромео и Джульетта. А тетротоксин узнали только в 18 веке британцы. Джеймс Кук съездил, поискал Австралию, да, и прочие другие интересные места. Нашел в том числе и иглобрюков. И довольно грустно нашел, я бы сказал так. Там были не очень приятные истории. То есть Шекспир об этом не знал. Что там могло сработать, ну, сложно сказать, потому что некоторые исследователи Шекспира говорят о том, что там что-нибудь посленовое. То есть белладонна, например, или корень мандрагоры. Ну, понимаете как, опять же, с допущениями. Просто потому, что атропин, мы это прекрасно знаем, он будет вызывать скорее такое психотическое состояние. Да, при помощи атропина можно человека ввести в кому, вывести потом очень сложно. И есть некоторые другие токсины в том числе. Но я бы сказал так, что, наверное, самым близким все-таки будет тетродотоксин.
2: А я сейчас чувствую возмущение и силы, потому что вот где-то там находится Палпатин. Дайте ему микрофон для короткого вопроса.
6: Здравствуйте. Вы, возможно, видели сериал «Пацаны». Там в третьем сезоне был персонаж, который, скажем так, нечеловеческими способностями обладал. Ему там кинули гранату, он такой берет. Глотан. А вот у меня возник вопрос, а можно ли как-нибудь модифицировать человека, может быть, там еще при зачатии, так, чтобы он был устойчив к каким-нибудь сильным ядам? И если уж не человека, то кого-нибудь еще, типа там микроорганизмов. И если уж не человеческими усилиями, то могут ли они сами к этому приспособиться? Вот есть там какая-то угроза того, что распространятся устойчивые к антибиотикам бактерии, а может быть и к таким не очень сложным пестицидам они тоже приспособиться смогут, если у них достаточно простая биохимия. Вот. Есть ли угроза возникновения устойчивости к пестицидам?
0: Да, безусловно, это есть, не без этого. Но если мы берем что-то более сложно организованное, пожалуйста, змеи. Они прекрасно справляются с собственным ядом, и у них для этого есть модифицированные рецепторы. То есть их собственный яд для них будет, ну, скажем так, не летален. И, мало того, примерно то же самое делают и другие животные, которые с ними коэволюционируют, что называется, которые ими питаются. У них тоже какие-то такие приспособления со временем появляются. Так что и у более сложных существ, да, действительно, и даже человек. На самом деле, потому что вот это наше явление митридатизма, так называемого, то есть когда нам не для всех ядов. Вот с цианистым калием это не прокатит. А с какими-нибудь, например, опиатами или опиоидами, да, а именно поэтому они работают как наркотики, что мы можем увеличивать постепенно дозу и доходить до потребления летальных доз. То есть описано, когда люди опиаты потребляют по 2-3 грамма в сутки. Это запредельно. То есть обычному человеку такое дай, это гарантированный летальный исход. Да, остановка дыхания, и все, приплыли. А здесь, пожалуйста, они бодры, веселы. Ну, конечно, с некоторыми поправками, но тем не менее. Так что человеческий организм способен на очень многое. Мы еще даже, может быть, не все изучили.
2: Алексей, готов ли ты к блицу? 3 минуты лаконичных ответов. Поехали. Существуют ли яды, следы которых невозможно обнаружить в организме с помощью современного оборудования?
0: Да.
2: При отравлении какими ядами будет эффективно СЛР?
0: Те, которые влияют на дыхательную систему.
2: Видели вы хотя бы один фильм, где правдоподобно показывали действие хлороформа?
0: Да, видел. Именно историческое кино, где пытались усыпить пациента и никак не получалось.
2: Можете назвать эпизод или фильм, когда человеку подали яд в чем-то или с чем-то, что должно было бы нейтрализовать яд на самом деле?
0: Фильм «Агония», двухсерийный, «Убийство Распутина».
2: Если бы вы хотели отравить царя в кино, то как бы вы действовали?
0: Скрытно. Я бы к нему втерся в доверие, стал бы его личным медиком и травил бы просроченными пельменями.
2: Вы разобрали отравление Плейшнера. Но вроде же так самоубился Гиммлер, раскусил ампулу с ядом в дупле зуба. Там был не цианид?
0: Там были цианиды, естественно, но никто не сказал, что он умер за 20-30 секунд. То есть и там была полноценная агония, все как положено.
2: Бывает ли у ядов срок годности?
0: Безусловно, некоторые яды со временем становятся более опасными.
2: Получается, что у Шарика почти не было шансов пережить обе операции?
0: Да, получается так.
2: Есть ли фильмы, которые предсказали появление новых ядов? Есть ли?
0: Нет, чаще всего, ну как, то есть, да, конечно, фэнтези и фантастика, они предсказывают некоторые наши вещи, ориентируясь на современных им знаниях, но вот по ядам нет, по лекарствам некоторые вещи были.
2: Какой яд вы бы назвали наиболее кинематографичным, учитывая реальное время действия и симптомы?
0: Стрихнин. Очень красиво.
2: Реально ли по внешнему виду коктейля в клубе понять, подмешали туда какое-то вещество?
0: Нет, это распространенная городская легенда.
2: В каком кинофильме наиболее достоверно отображен процесс отравления?
0: Ну вот я показал «Игра престолов» и «Ломая плохо».
2: Какой яд порекомендуете, кроме кофе, алкоголя, никотина?
0: Ну, зависит от целей. Если вам прям совсем плохо как-нибудь, да, то, наверное, бледная поганка. А если хотите, чтобы вам было прям здорово и хорошо, то от ядов, конечно, лучше отказываться.
2: Насколько правдоподобно в кино показывают отравление животных, например, кошек?
0: Иногда очень правдоподобно, но в основном это такие фильмы, знаете, близкие к научпопу, к образованию, а чаще всего врут по-страшному.
2: Какое из животных считаете самым полезным в лечении? Ну, не как ингредиент.
0: Не очень понял вопрос.
2: Животное, которое полезно в лечении.
0: А, то есть к ядам не относится. Не, ну извините, котики, у меня весь топ котиками забит.
2: Не в качестве ингредиента.
0: Неважно.
2: Как сложно определить, что человек умер от яда?
0: Иногда невозможно.
2: Правда ли, что отравленный напиток в янтарном золотом кубке заставит янтарь изменить цвет?
0: Нет, конечно, еще одна распространенная легенда.
2: Каковы самые распространенные симптомы отравления, которые легко спутать с другими заболеваниями?
0: Инфаркт чаще всего.
2: Может, стоит ввести цензуру на красоту отравления в фильмах?
0: Да, они должны быть более красивыми.
2: Правда ли, что можно выработать иммунитет к яду, если, в общем, принимать
0: да,
2: небольшие
0: правда.
2: Дозы? 20. Поехали дальше. Давайте дадим микрофон вот туда, пожалуйста.
7: Здравствуйте, Святослав, Анадырь. Вот вы упоминали, что яды показывают часто зелеными, яркими. Да. Это, в принципе, понятно, с чем связано. Именно с зеленью шели, то бишь рассинатом меди. Ибо он такого цвета, он ядовитый. А существуют ли в реальности какие-то, ну, плюс-минус быстрые яды, которые ярко окрашены?
0: Да, естественно, мы можем найти такие препараты, особенно если они будут нечистыми. Вот важно, да? То есть они будут с примесями, химически нечистыми. И тогда, ну, например, некоторое количество хлорофилла может окрасить растительный яд, который как раз и будет зеленым. То есть я бы подозревал, что это связано с аллюзией на растительность происхождения. Вот чаще всего так. А если сказать о каких-то еще таких вот прям ярко окрашенных ядах, ну да, наверное, можно поискать, и, скорее всего, что-то такое найдется, да, потому что на самом деле химия, она великолепна, да, она разноцветна, она красива, но вот так сходу, наверное, все-таки растительные какие-то варианты. В минеральных, я вот сейчас так не вспомню просто, как что из них на цвет, много качественных реакций, да, вот это, наверное, да, потому что, ну, та же берлинская лазурь, например, или историю вспомнить с таллием, да, когда у него характерное свечение, но, опять же, да, это уже инструментальные или лабораторные методы, это немножечко не внешний вид.
8: Да, здравствуйте, спасибо за лекцию. Вот вы коснулись темы Marvel, давайте коснемся темы DC. Вот есть там такой малоизвестный герой Бэтмен, и у него, так сказать, очень токсичные враги. Джокер, ядовитый плющ и пугало.
0: Да.
8: Так вот, они используют, ну, у них такие, скажем так, визитные карточки, это яды. Так вот, отбросив вот эту всю фэнтези-составляющую, возможно ли отравить каким-то образом человека, чтобы у него осталась улыбка на лице? Возможно ли сделать так, чтобы человек, ну, пустить газ, отраву, чтобы он умер от страха? И с детства меня этот вопрос очень сильно интересует. Вот в фильме «Бэтмен и Робин» там ядовитый плющ целует Бэтмена или Робина, или обоих, и через поцелуй его травит. Вот возможно ли каким-то образом отравить через поцелуй? Если возможно, то поможет ли силиконовая накладка на губу? Вот такой вопрос, потому что с детства...
0: Я понял, да. Ну, на самом деле, очень хорошие вопросы, вы зря. Это примерно так минут на 30 сейчас.
2: Не надо.
0: Не надо, да? Хорошо. Ладно, давайте так.
2: Секунд на 30.
0: Хорошо. Возможно, по всем трем пунктам. Причем, что интересно, почти у каждого есть свой прототип. Сардоническая ухмылка, как я и сказал, это характерная, одна из характерных черт при отравлении стрихнином из-за спазма мускулатуры. То есть, по большому счету, мы можем практически любой яд, который будет вызывать подобную клиническую картину, использовать. И да, но вот у стрихнина это как бы такая визитная карточка. Я бы подозревал вот этот, наверное, все-таки яд. С газами и страхом тоже что-то можно придумать. В общем, нейрофармакология у нас на сегодня очень неплохо развита. А про отравление через поцелуй, да, опять же, «Игра престолов». Вспомним, там очень это хорошо показано. И да, наверное, такая силиконовая накладка на губы, она будет своеобразной защитой, потому что это будет, скорее всего, контактный яд, то есть не пероральный. Да, конечно, пероральный в некотором смысле, но там у него должен быть довольно высокий потенциал именно как контактного яда. Да, наверное, такие вещи возможны. Причем, что интересно, они даже описаны аж Авиценной. То есть он описывал у себя всего-навсего тысячи с небольшим лет назад, как наложниц специально аконитом по возрастающей поили, потом им смазывали губы этим аконитом, они целовали неправильного человека, неуважаемого совершенно, и он в страшных мучениях погибал, а потом наложницу еще можно было пару раз примерно к таким же действиям привлекать, потому что она умирала не сразу.
2: Так, вопрос от Евгении Гайдуковой. В фильмах и сериалах часто показывают яды в виде крошечных камешков, замаскированных под ювелирные. Отравитель роняет такой камень в вино, так травит жертву. Насколько это реалистичный способ?
0: Гораздо более реалистичный способ. Еще один штамп, тоже распространенный, когда переворачивают камень, и у него с обратной стороны высыпается яд. Потому что растворить, ну вы понимаете, да, это довольно сложная задача даже в наше время. И у нас есть, например, специальные шипучие таблетки, да, они именно специально под растворение подготовлены. То есть там есть ингредиенты, которые при контакте с водой нейтрализуются, выделяется газ, вот вам, пожалуйста, результат. Только так мы можем быстро и относительно незаметно для другого человека растворить. А так всегда будет осадок. То есть это распространенный, заезженный киноштамп, но к реальности он имеет очень такое, очень отдаленное отношение.
2: Так, Алексей, теперь ты должен решить, кому мы подарим книгу «Яды и проклятия. Теневая жизнь растений».
0: А вот за тройной вопрос про DC.
2: Да, вот у меня тоже такая была мысль. За тройной вопрос зритель получает книгу «Яды и проклятия». Но это не от нас проклятие, а книга так называется. От нас благодарность.
0: А-а-а.
2: Алексей тоже получает от нас подарки. Пингвина Оскара от Павла Краснова. Диплом. Сувениры от gen.ru. Сейчас мы посмотрим, как оценили нашего киноадвоката Виталия, наши зрители. И получается, что он, в общем, чистую победу почти даже одержал. По крайней мере, да. Заставил задуматься. Там такая смесь.
0: Ну ладно, тогда придется ему антидот дать все-таки. Ну,
2: подождите еще. У нас другие вредные адвокаты тоже неплохо себя показали.
0: А им мы не дадим.
2: Вот. А зато мы сейчас увидим картинку Юлии Родиной. Это, видимо, даете запить Юльку. Профессору Плейшнеру. Спасибо, Алексей.
0: Спасибо.
2: А нам сейчас предстоит узнать, кто у нас самый убедительный киноадвокат дня, кто получит маску хищника от кожевенной мастерской Архкожи. Какая масочка. И это, покажите, пожалуйста, результаты. Антон Первушин, который, я не знаю, в зале или нет, но маску надеть придется. И теперь... Кто у нас побеждает в конкурсе блицев? Кто ответил на максимальное число вопросов? И это, покажите. И это Василий Нойко. Который выступал у нас первым. Наш дорогой Василий получает в подарок деревянные часы от gen.ru.
9: Почему вы решили, что было именно так? Вот я же только в верхний слой, мой металлодетектор глубоко не берет.
10: И вообще эти находки я спас, иначе они бы просто сгнили.
9: И лучшее, что можно сделать, не копать. Это не грибы, они не восстановятся. Да, вот.
11: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом постскриптум. Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Максим Винокуров, врач-стоматолог-хирург, координатор и преподаватель учебного центра и портала «Стомпорт».
1: Максим, приветствую.
2: Доброе утро.
1: Сейчас, чтобы людей немножко успокоить, опрос проведем. Давайте опрос. Итак, друзья, значит, как вы считаете, нужно ли лечить кариес молочных зубов у детей? Итак, зачем? Все равно они выпадут. Кто так считает? Дальше. Удалить больной зуб и забыть. Иногда нужно, если случай запущенный. Руки где ваши? Обязательно нужно. И дальше. Вырастет, сам полечит за свои деньги. Спасибо. Да. Я вот что хотел спросить. Давно не показывали, кстати говоря, рекламу, где говорится, что вот нету зубной щетки под рукой. Надо жевать жвачку, и все окей. Это действительно так, что стоматология об этом говорит?
2: Хочу сказать, что совсем не обязательно чистить два раза в день и все зубы зубной щеткой. Достаточно чистить регулярно и только те из них, которые вы хотите сохранить.
1: Ясно. Да, друзья, кто смотрит онлайн, перейдите по ссылке, проголосуйте, пожалуйста. Прошу вас.
2: Еще раз здравствуйте. Начать свой доклад хочу с данной фотографии, которая прекрасно иллюстрирует важность улыбки в нашем социальном общении. Каждый из вас заметил отсутствие зуба, но мало кто заметил отсутствие брови у этого мужчины. За несколько месяцев до форума мы провели опрос на странице ВКонтакте, где проучаствовало 3500 человек. И на суд участников я вынес распространенные мнения, которые очень часто слышим от пациентов в стоматологическом кресле. Выбраны были наиболее популярные, и, собственно, о них мы сегодня и поговорим. Первое мнение о том, что сладкое вызывает кариес. Для того, чтобы развеять или утвердить это заблуждение, мнение, миф, я в соответствии с

0: со всеми канонами доказательной медицины провел следующий эксперимент. Были взяты зубы девственницы, удаленные в полнолуние, и подвергнуты воздействию различных сладостей, таких как взбитые сливки, сгущенное молоко, непосредственно сахар, шоколад и прочее. К сожалению, никакого воздействия на зубы это не оказало, и в своем прекрасном неизменном виде они продолжили свое существование. Тогда я сменил реагент и вместо сладостей начал воздействие кислотой. Через несколько часов зубы сдались. Вот для сравнения, что было, что стало. Что стало, что было. Почему же это происходит? Дело в том, что зуб состоит из двух компонентов. Первый компонент – это органический матрикс, который представляет собой каркас, вокруг которого происходит кристаллизация гидроксиапатита. Гидроксиапатит под действием кислоты распадается на ионы кальция и фосфора и вымывается из структуры вот этой органической матрицы. Но все не так печально, организм умеет с этим справляться, и всего лишь через полчаса после приема пищи под действием слюны, содержащей как кальций, так и имеющей щелочную среду, этот кристалл гидроксиапатита начинает собираться заново. Откуда же, собственно, берется кислота, которая так влияет на эмаль зубов? Дело в том, что крахмал, как основной углевод, потребляемый человеком, под действием ферментов слюны распадается до глюкозы и олигосахаров. И уже эта глюкоза является питательным субстратом для бактерий, находящихся в полости рта. Они ее кушают, под действием гликолиза вырабатывают себе энергию, и побочным продуктом является молочная или пировиноградная кислота. И уже вот эта кислота осуществляет свое воздействие на эмаль зуба. Что же это за бактерии? Это стрептококки. Mutans sanguis salivarius. Конечно, есть еще другие группы микроорганизмов, но основные злодеи – это они. Внешне этот процесс выглядит следующим образом. Это миловидные пятна. Это видно. Как правило, они располагаются в так называемых кариес-восприимчивых зонах. То есть те зоны, где больше всего происходит накопление остатков пищи и где она хуже всего вымывается. Если этот процесс запустить, то безобидное миловидное пятно со временем будет развиваться все больше и больше полость. Это когда уже поражается органический компонент, то есть белок. И приводит глубинным поражением и потере зуба. Тут как-то грустно стало, да? Итак, мы выяснили, что непосредственно сладости зубы не разрушают, но они являются питательным субстратом для бактерий, которые вырабатывают кислоту, которая, собственно, этот зуб и разрушает. Помимо сладостей, для нас также опасны газировки. Газировка, помимо углеводов, содержит еще большое количество кислоты. Например, в колах содержание ортофосфорной кислоты, оно весьма-весьма внушительно. В зависимости от производителя оно может отличаться. И если вы вспомните вот это ощущение после употребления банки колы, чувство скрипа на зубах. Вот, кто забыл, можете потом на перерыве пойти в бар и вспомнить. Так вот, эта непосредственная кислота воздействует на эмаль зубов в таком ускоренном режиме. Конечно, жвачку после этого сразу употреблять нельзя, иначе вы придете к стираемости. Следующий продукт – это любые мучные продукты. Поскольку человеческий организм не усваивает такой вид углеводов, как клетчатка, то основной наш рацион состоит из крахмал, содержащих. Это крупы, это мука. И ой, какой он аппетитный все-таки. Естественно, это картошка и соусы. В соусах содержится сразу три компонента. Это крахмал, это углеводы, а в некоторых соусах весьма обильное содержание кислот. Допустим, тот же кисло-сладкий соус, кетчуп и так далее. Теперь внимательно посмотрите на картинку, не напоминает ли вам это типичный заказ в одной известной сети? Задумайтесь. Как же уберечь себя от воздействия углеводов? Кто-то сейчас для себя решил, что отныне углеводы он есть не будет. Но продержитесь вы недолго. Важно не отказываться от любимых и вкусных блюд. Например, поднимите руки, кто любит сладкое. Это отличительная черта умных людей. Но важно обезопасить себя. То есть, если уж вы не можете отказать себе в потреблении пищи, то нужно как можно быстрее освободить поверхность зубов от остатков этой пищи. То есть после еды нужно ополоснуть рот. 2 раза в день чистим зубы, не забываем. И хочу предупредить тех людей, кто любит долго-долго работать за компьютером, с бутылкой газировки и пакетом с чипсами или там попкорном в другой руке. Вот это самое губительное воздействие, которое растянуто во времени. То есть мы не даем слюне восстановить структуру зуба. Это же касается посещения кинотеатра с попкорном и лузгания семечек. То есть прошу всех быть внимательны и постараться изменить свои пищевые привычки. Второй миф касается временных зубов. Собственно, про него мы уже проголосовали в начале. И хотелось бы здесь привести такое небольшое исследование. Это, к сожалению, не хоккейный счет между сборными стран. Это результаты исследования российских зубов, российских детей и норвежских детей по состоянию здоровья зубов. Итак, на 3 пораженных зуба у российского школьника, у его западного коллеги, всего 1,2. А если брать количество поверхности, то вообще соотношение 1:3. Не в нашу пользу. Ну, в нашу пользу, но это нехороший результат. Откуда же взялось вот это отставание? Кто постарше помнит систему советского здравоохранения, когда в школе вас сначала всем классом забирали в пыточную, и потом поочередно, поодиночке приглашали на санацию. Это было страшно больно, но это было здорово. В том плане, что родители даже не знали о том, что их детям что-то там пролечили. То есть вопрос здоровья зубов у родителей забирался и проходил как-то так вот в системе здравоохранения и образования. В 90-х годах эта система накрылась. И благосостояние наших граждан резко-резко пошло вниз. И в насущных потребностях лечение временных зубов ушло настолько, даже не второй план, а третий, пятый, десятый, поскольку надо было что-то кушать, где-то жить и так далее, что просто об этом решили забыть, либо свести к какому-то минимуму. На Западе же таких скачков не было, и эта система профилактики и раннего лечения, она сформировалась годами. И поскольку стоматология там достаточно дорогая, то они давно-давно поняли, что гораздо дешевле вылечить небольшую проблему сейчас, чем спустя годы потратить целое состояние на реабилитацию. Мы пока на пути к этому мышлению. Советская система здравоохранения, боюсь, больше не будет. Итак, здесь на рентгенограмме изображен не череп рептилоида, не пришельца. Это обычный человеческий детеныш возраста 5 лет. Как мы видим, под молочными зубами, вот это молочные зубы, находятся зачатки постоянных зубов в очень близком непосредственном контакте от временных зубов. И если молочный зуб поражен кариесом, то патологический процесс может спуститься ниже и повредить зачаток постоянного зуба. Помните ту картинку, где было развитие кариеса? В лучшем случае это приведет к небольшим поражениям эмали. В худшем случае может привести к гибели зачатка. И в природе так устроено, что если какая-то часть организма не работает, то она не развивается. И вот это место, где молочный зуб потерян, либо погиб зачаток постоянного зуба, оно перестает расти. Это может привести к проблемам со скученностью зубов и проблемам с недоразвитием челюсти. То есть небольшие проблемы во взрослом состоянии еще можно решить путем ношения брекетов, там, небольшого протезирования, то проблема недоразвития челюстей решается только такими тяжелыми, сложными операциями по репозициям челюстей. То есть это когда спиливается одна челюсть, перемещается в нужное положение, и то же самое повторяется со второй челюстью. Поэтому, если вы любите своего ребенка, ну и соседского тоже, то отведите, пожалуйста, на профилактику, обучите правильно чистить зубы и заодно сводите этого самого соседского ребенка. Удаление зуба мудрости. Он же третий маляр, он же восьмой зуб. Эту фразу я слышу каждый день от каждого второго пациента. Однажды эта фраза даже прозвучала из уст Александра Соколова в одном из разговоров. И поэтому можно смело утверждать, что данное мнение, оно очень и очень распространено. Можно здесь позавидовать денисовцам, у которых, судя по многочисленным археологическим находкам, не было зачатка третьего, восьмого зуба. Ну, многочисленно это половинка одной челюсти, кто не понял. Вот, на ней зуба мудрости не было. Можно позавидовать неандертальцам, у которых эти восьмые зубы вполне себе комфортно размещались в зубном ряду, не создавая никаких проблем. Можно позавидовать вот этому предку, у которого вообще зубов не было. Соответственно, все проблемы, связанные с зубами, его миновали. Вот. В настоящее время есть у нас индивидуумы, у которых отсутствуют даже зачатки постоянных зубов мудрости, но их немного. То есть есть у него некая схожесть с денисовским человеком, в том числе в том, что зовут его Денис, вот конкретно этого пациента. Вот. Но в то же время есть и другие изменения. Допустим, здесь на снимке мы видим, помимо стандартного набора зубов, есть еще и сверхкомплектные зубы. То есть это девятый зуб и сверхкомплектный, четвертый верхний и четвертый нижний. Бывает и такое, и не так часто, не так редко. Очень часто картина выглядит следующим образом. Вот посмотрим на правую часть. Это правая часть. Поскольку мы рентгенограммы смотрим так, как будто бы мы смотрим на лицо пациента. С чем же связаны проблемы современного человека, именно связанные с зубами мудрости? Дело в том, что форма и размеры зубов, они определены генетически. То есть есть программа, которая диктует, как именно нужно формировать зубной зачаток. Но размер челюстей, он напрямую связан именно с индивидуальным развитием организма. То есть с тем, насколько груба пища, насколько поступают питательные вещества и насколько вообще процесс жевания, он трудоемкий. То есть только через постоянные тренировки происходит развитие. Мы сейчас потребляем мягкую, рафинированную пищу, которая не требует такого уж сильного пережевывания. Да даже догонять пищу уже не надо. То есть она уже лежит в пакетах, осталось только разогреть. Так вот, мы видим, что зачатку здесь просто не хватило места. Он вклинился в соседний зуб и может располагаться либо горизонтально, либо в прижимке, прижимаясь к соседнему зубу, но места ему уже нет. Это создает ряд проблем, с которыми, собственно, люди и приходят к стоматологу. Так вот, вот это та ассоциация, которая обычно возникает у людей с удалением зуба мудрости. И она справедливая в какой-то мере, потому что где-то до сих пор эти сложные зубы их выдалбливают. Но не мы. Процесс удаления зубов, он очень сильно завязан на знания, опыт, но еще более важно, наверное, это оснащение. Ведь не имея должного уровня инструментов и эргономики кабинетов, даже самый опытный хирург-стоматолог не сможет добраться до некоторых образований. Спросите, как же отличить вот такого доктора, да, вот такого? К сожалению, универсального рецепта нет. И могу только посоветовать использовать сарафанное радио, то есть опыт ваших знакомых. Ну, на крайний случай можно несколько знакомых разослать по разным клиникам. И каждый из них пусть на себе проведет эксперимент, а вы выберете, куда идти дальше. Интернет. Интернет на сегодняшний день стал таким универсальным источником информации, не всегда качественный. И в интернете я вас хочу предостеречь от того, чтобы вы не использовали неправильные отзывы, неправильные рекламы. То есть в первую очередь следует исключить те отзывы, которые делаются на сайтах клиники. Это чисто маркетинговые отзывы. Там есть возможность удалить отрицательные, самостоятельно написать положительные. И если уж вы ориентируетесь по форумам, то это должны быть такие площадки, где люди оставляют отзывы под своими настоящими именами. То есть вы тогда можете написать им и спросить об их реальном опыте. Вот. Попыток у вас, кстати, всего 32. Вот. Так как же происходит, собственно, удаление зуба? Меня Александр и прочие организаторы пытались предостеречь от кровавых картинок, поэтому я решил оставить жизнерадостного жирафа вместо зубов. Удаление зуба сравнимо с той загадкой, как в 4 действия засунуть слона в холодильник. Да? То есть открываем холодильник, высовываем жирафа, кладем слона, закрываем холодильник. То же самое и с зубами. Первое действие – это анестезия. Благо, анестезия сейчас великолепная. Аллергии нет, эффективность хорошая, и выключает все отлично. Второе действие – удаление зуба. Там есть некий алгоритм, который, в принципе, не такой сложный, и он универсализирован. Ну, это уже такая глубоко профессиональная информация. Третье действие – это обработка. Четвертое действие – это заживление рекомендации. Так вот, второй этап, он занимает где-то порядка от нескольких секунд до минут 15. И если первый этап был выполнен хорошо, то вы ничего в этом плане не почувствуете. Тем более сейчас развито удаление под наркозом. А в одной из московских клиник они сделали такое официальное предложение. Если мы удаляем зуб дольше, чем 45 минут, то вы за него не платите. Вот. Хочу предостеречь, дольше 45 минут они точно удалять его не будут. Там хорошие профессионалы, которые знают, что обещают. Так вот, удалять зубы не страшно. Главное правильно выбрать, куда пойти. Следующее мнение, оно состоит, собственно, из двух подмнений. Но все это об одной и той же области. О том, что имплантанты стоят всю жизнь. И второе мнение, что вот мне-то они уж точно не подойдут. У меня-то точно все отвалится. Начать с разговора об имплантации, конечно же, нужно с имени великого шведского ученого Пера Ингвара Бранемарка, который стал отцом-основателем огромного направления в медицине, ассоциированного с имплантацией. Это не только зубы, это и нейрохирургия, это травматология и многие-многие другие дисциплины. С чего все начиналось? В 50-х годах прошлого века этот молодой энергичный ученый изучал процессы заживления костных ран, то есть переломов. Для чего он брал кроликов, ломал им лапки и вставлял камеру в область перелома для того, чтобы фиксировать процесс заживления на пленку. Через какое-то время, когда кость зажила, он решил удалить камеру из области операции, но не тут-то было. Кролик намертво приклеился к камере. Спустя какое-то время, когда он все-таки оторвал кролика от корпуса камеры, он обнаружил, что часть кролика осталась на камере. И изучив этот вопрос, он пришел к выводу, что титан не только не обладает свойствами инородного тела, то есть не вызывает воспаления, но и стимулирует и позволяет организму строить свои структуры в непосредственной близости от этого металла. То есть тогда это считалось, что титан прям вступает в биохимическую реакцию. Сейчас эти сведения изменились и остановились на том, что он просто плотно обхватывает вот это титановое образование вокруг себя. Что стало с кроликом, история умалчивает, но гораздо важнее, что данное открытие спустя какие-то годы пришло к экспериментам на людях. И первый пациент, который решил на себе испробовать новую методику, был Гёста Ларсен. Этот пациент в молодом возрасте лишился всех зубов и очень устал пользоваться съемными протезами. И он с радостью готов был на любое вмешательство, лишь бы только не пользоваться этими съемными протезами. И в течение 40 лет эти протезы успешно ему послужили. До тех пор, пока в 2006 году он трагически не погиб в автокатастрофе. И вот это вот, и этот клинический случай позволил врачам и маркетологам говорить о том, что имплантанты могут прослужить всю жизнь, но не обязаны. К сожалению, здесь зависит не только от производителя, но и от того, насколько пациент сам соблюдает рекомендации, насколько он дисциплинирован. И имплантанты мы удаляем нередко. Чаще ставим, конечно, но приходится и удалять. Иногда они не приживаются, как вот этот. Иногда вследствие ошибок планирования и перегрузок копится усталость материала, и имплантанты приходится удалять, несмотря на то, что они интегрированы и вроде как бы со своей ролью справлялись. Итак, кому же все-таки не стоит выбирать имплантологическое лечение? Ну, во-первых, люди, у которых возможность гигиены исключена. То есть детский церебральный паралич в тяжелой форме, он является очень серьезным препятствием для выполнения гигиены. Тем не менее, есть у нас пациенты с ДЦП, которые при помощи электрической зубной щетки очень хорошо производят гигиену полости рта. И помимо имплантологического лечения, этот уровень гигиены им позволяет еще проходить ортодонтическое, то есть брекеты. А это лечение гораздо требовательнее к соблюдению уровня гигиены, чем имплантация. Ну и, конечно же, невозможность гигиены – это отсутствие дисциплины. То есть если человек не приучен следить за полостью рта, то, скорее всего, вместе со своими родными зубами он в скорости потеряет и искусственные. Следующий – неконтролируемый уровень сахара. Раньше любая форма сахарного диабета являлась противопоказанием для установки имплантантов. На сегодняшний день у пациентов со стабильным, контролируемым уровнем глюкозы такие операции успешны. Но губительным является именно неконтролируемый уровень, то есть скачки. Вот это является основным патологическим фактором, и мы таким пациентам, к сожалению, отказываем. Вот. Психиатрические состояния тяжелые, там, где пациент не может контролировать свои действия, там, возбуждение, кататонические состояния, там, маниакальные и прочее, прочее. Ну, там, честно сказать, не до зубов. И прочие состояния, в которых красота и способность жевать пищу отходят на второй план, такие как постинфарктные, постинсультные, онкология и прочее, прочее, прочее, там, где пациенту, ну, мягко говоря, не до зубов. И возраст. Верхней планки для установки имплантантов не существует. То есть можно установить и в 90 лет, и в 100 было бы желание, и оставались бы силы. Но нижняя планка – это 19 лет где-то примерно у девушек и 21 год у юношей. Это напрямую связано с процессом роста лицевого скелета, поскольку в данных значениях возраста происходит основной его рост. Он не прекращается дальше, но имеет значительно меньший темп. Поэтому до 18 лет, если зуб не сохранили, придется какими-то другими методами восстанавливать. Миф пятый. Его очень часто слышим от пациентов, которые очень долго и тщательно ходят на лечение. Это такой крик усталости, что вот все надоело, давайте все удалим. Тем более, что удаляется быстро, а лечение того же кариеса, оно достаточно долгое, не говоря уже о лечении корневых каналов. Чем же коварен этот миф? Да, если бы всегда после удаления зуба у нас сохранялись такие идеальные условия, как здесь. То есть видите, что состояние кости и мягких тканей ничем не отличается от соседних зубов. Это, если что, имплантант с формирователем. Но природа не терпит пустоты, и природа не терпит, когда кто-то зря ест свою кашу. И поэтому то место, где отсутствует зуб, оно очень быстро начинает атрофироваться. Допустим, здесь желтая линия – это то, какой должна была быть кость относительно того, что стало. И, к сожалению, атрофия идет не только по толщине, но и по высоте. Это создает огромные трудности, в том числе резко-резко старит. То есть здесь видно, как молодая красивая женщина только за счет отсутствия зубов превращается в бабушку. Помимо того, что это приносит изменения во внешний вид, это еще и напрямую отражается на самочувствии. То есть беззубые люди, они хуже чувствуют вкус пищи за счет того, что отсутствует самоочищение поверхности языка о неровности неба. И часть вкусовых рецепторов, она еще находится на небе, которая перекрыта. Следующий пункт был открыт в начале 20 века лор-врачом, фамилия его Кастен, который обнаружил, что у людей с отсутствующими зубами резко снижается слух. То есть происходит перегрузка височно-нижнечелюстного сустава и передавливание нервов, которые идут к слуховому аппарату. Вот. Чуть позже симптомы боль, щелчков височно-нижнечелюстного сустава и синдром Кастена, который я озвучил чуть выше, их объединили в одну нозологию – это дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, как проявление одного и того же процесса. В местах, где кость атрофировалась, нервы располагаются непосредственно под слизистой оболочкой. И поэтому при случайном попадании пищи или твердого предмета там бывают прострелы. Даже протезом бывает натирает. Конфузные ситуации, когда в совершенно неподходящей ситуации этот протез выскакивает. Ну и последняя невозможность самозащиты при помощи зубного аппарата. Вот. Тем не менее, мы любим и уважаем тех людей, которые, несмотря на вот это все, являются или являлись кумирами. Вот. И даже вот эта конфузная ситуация, тем не менее, у вас вызывает радостные эмоции. В заключение хочу сказать те же слова, что и говорил Хит Леджер. Никогда не отказывайтесь от того, что заставляет вас улыбаться. А если хотите улыбаться ярко, то приходите к врачам-стоматологам. Мы не злые, мы за вас. Что еще хотелось порекомендовать? Вот эта ссылка, она будет в конце приложена к видеоматериалам. Там можно почитать о том, как выбрать своего стоматолога, как правильно чистить свои зубы и прочее. Благодарю за внимание.
1: Давайте-ка посмотрим. Вот уже свистят недовольные.
0: Без зубов свистеть бы не могли.
1: Я как раз хотел сказать, что может там зуб свистящий какой-нибудь. Давайте на результаты голосования посмотрим. Так. Вот, пожалуйста, смотрите, какие сознательные. Обязательно.
0: Но это радует. Но настораживает последний, что кто-то все-таки собрался
1: 12 человек,
0: учить, да, самостоятельности детей.
1: Так, а сейчас вопрос эксперта. И эксперт – это Бойков Михаил Игоревич, врач-стоматолог-ортопед, терапевт, доктор медицинских наук, профессор кафедры стоматологии ФБГУ ЦГМА, управление делами президента РФ. Давайте посмотрим вопрос.
2: Здравствуйте, уважаемые коллеги, участники 12-го форума «Ученые против мифов». Для нас далеко не секрет, что современная наука, и в частности стоматология, за последние 30 лет пережила три крупных революции. Первая в начале 90-х годов – это адгезивная революция, которая изменила технологии, подходы, конструкции прямых и непрямых реставраций. Вторая революция произошла в начале 2000-х годов. Это цифровая революция, последствия которой мы сейчас переживаем и внутри которой мы сейчас, конечно же, живем. Эта революция принесла новые способы производства, новые технологии изготовления непрямых ортопедических конструкций. Но настал порог третьей революции, которая следует за цифровой. Это революция роботизации производства, революция роботов. У меня есть вопрос, уважаемые коллеги. Как вы считаете, даже не наступит ли то время, когда машины заменят человека, а когда наступит время, когда машины заменят человека, в частности, врача-стоматолога?
0: Если честно, когда слышу этот вопрос, у меня аж сердце останавливается, потому что когда-нибудь это время настанет. Но это в равной же степени относится и к остальным человеческим профессиям. То есть фраза про то, что вкалывают роботы, а не человек, из радостной 80-е года становится пугающим уже в начале 21 века. Тем не менее, этот процесс уже идет. И даже...
1: Вкалывают наркоз, наверное, в данном случае.
0: И это тоже есть инфузоматы, которые делают процесс наркоза контролируемым и максимально безопасным. Но если говорить о стоматологии, то в той части, что касается зуботехнических работ, это уже имеет свое развитие. То есть сейчас зубные техники не выковывают эти коронки, а фрезерный аппарат либо 3D-принтер спокойно делает это самостоятельно. Но зубные техники никуда не делись. Они теперь сидят за компьютерами. Соответственно, недолг тот час, когда врачи тоже снимут белые халаты и будут сидеть где-то за компьютером и рисовать на компьютере то, что там им надо, а искусственный интеллект и робот какой-нибудь DaVinci 3.0 или DaVinci 15.0 к тому времени будет за доктора делать всю эту работу. Либо будут домашние какие-то аппараты, который пришел домой, вставил в рот, и он сам-то себе все починил. Но опять же, это только под контролем врача-оператора. Надеюсь, я до этого времени не доживу.
1: Так, вопрос делегата. Очень короткий. Чем плохо лечить зубы без наркоза? Я тут, кстати, читал, прошу прощения, я сейчас влезу, только что читал про операцию, когда, значит, 1838 год, когда врач пытался пересадить человеку роговицу глаза от свиньи без наркоза. Вот.
0: А чем свинье плохо? Наркоз не давали или человеку?
1: Про свинью вообще ничего не говорится, а человеку, значит, вырезали кусочек роговицы, потом вырезали кусочек роговицы у свиньи и, значит, ниточками... пришили. Ну, главное, да, чтобы пациент при этом лежал смирно, написано. Вот. Главное, что не помогло.
0: По себе скажу, что это больно. Поскольку сам был пациентом, ну, не от свиньи, правда, да, но в глазной клинике делали операцию. Почему лучше лечить зубы под анестезией? К сожалению, то поколение стоматологов с остальными нервами, которое спокойно реагировало на боль и крики пациентов, оно, к сожалению, уже ушло.
1: И сегодня... Это главная причина, да?
0: Да, да. Стоматологи нынче изнеженные, тоже предпочитают латы вместо кофе. И и машины вместо пеших прогулок.
1: Пациент не хочет смирно сидеть, опять же.
0: Можно привязать.
1: Вот.
0: Но опять же, ушло то поколение врачей. Но если говорить серьезно, то врачи тоже люди. И когда пациенту больно в кресле, невольно начинаешь халтурить и не удалять полностью кариозно пораженные зубы. То есть вот, ну ладно, чуть-чуть оставлю там этого кариеса, ничего страшного. И в итоге через год может человек потерять этот зуб. Поэтому, когда врач работает и знает, что пациенту комфортно, он просто делает свою работу качественнее, вдумчивее и надежнее.
1: Так, теперь
0: забота о пациенте.
1: Да. Значит, вопросы пациенты сейчас будут задавать. Вот давайте. А, давайте начнем с задних рядов. Посмотрите, там красный огонек. Представляйтесь.
3: Все еще работает. Добрый день, Алексей, Москва.
1: А он был не красный у вас.
0: Он мимикрировал.
3: У меня их много. Спасибо за лекцию, очень было интересно. Такой вопрос. Вы сказали, что основная проблема, можно сказать, это кислота. Сейчас нет возможности постоянно чистить зубы, но есть множество различных полосканий. Вот. Насколько они сравнительно эффективнее, чем чистка зубов? Ну, понятно, что утренний и вечерний ритуал пропускать нельзя. Но вот насколько может помочь именно полоскание там, в сравнении с другими средствами? Спасибо.
0: Хороший вопрос. Средства для полоскания полости рта вряд ли вы будете носить с собой в достаточном объеме. Поэтому проще взять за привычку после приема пищи хотя бы ополоснуть простой водой. Будет это питьевая вода, вода из-под крана, это не столь важно. Кстати, при разговоре про колу внимательный слушатель вспомнит, что Алексей Водовозов колу все-таки реабилитировал, что она полезная. Так вот, я не призываю отказываться от колы, я призываю лишь очень аккуратно ее использовать. Возможно, через трубочку, возможно, выпивать залпом, там, с тостом или без тоста.
1: Может, внутривенно сразу вводить?
0: Нужно попробовать. Главное, не поступать как с кофейными клизмами, потому что это может быть чревато.
1: Так, вот. Спасибо. Смотрите, вот там такие мигающие светофорчики.
0: Вот активно семафорит молодой человек.
1: Нет, балкон у нас сейчас, балкон. Но если вы не против. На балконе тоже люди с зубами.
0: Пока еще.
1: Прям щелкают. Там может конфликт произойти. Там много.
4: Здравствуйте, Домодедова Дарья. Вернее, наоборот, Дарья Домодедова. У меня два небольших вопроса. И первый, как правильно выбрать зубную пасту? Некоторые стоматологи советуют выбирать именно с кальцием и не с тором. Почему именно так? И второй вопрос, насколько оправдано использование электрических зубных щеток вместо обычных? Спасибо.
0: Дарья, благодарю за вопрос. У вас в родном городе есть замечательное производство зубной пасты, которое вполне достойно мировых производителей. Ну, не буду называть ее название, чтобы не быть увлеченным в рекламе, но паста очень хорошая. Электрические зубные щетки – это очередной пример, как лень двигает прогресс. Что рекомендация чистить зубы 3 раза в день. Ну, говоря честно, даже стоматолог 3 минуты в день чистить зубы, даже стоматологам это тяжело. И чистить правильными движениями это тоже тяжеловато. Очень мало людей, которые способны на такой уровень качественной дисциплины. И поэтому электрические щетки – это выход. Но не следует полностью отказываться от механической щетки, ну, от обычной зубной щетки.
1: Вот. Так, спасибо. Давайте пойдем в левый блок.
0: Давайте у молодого человека вот 2 руки тянет.
1: 2 руки. Ну, это как бы уже не оригинально, но ладно. Да, дайте микрофон молодому человеку, но не тому.
5: Но все равно здравствуйте. Егор, Москва. Быстрый такой вопрос о жевательной резинке. Хорошо, плохо, дозировки. И к нему докомплект. Скажите, проясните, ассоциация стоматологов из рекламы, она существует или нет?
0: Сразу отвечу на вторую часть вопроса. Мы тоже задаемся им.
1: Может, учредим сейчас, наконец?
0: Ну, тогда и первый активизируется.
1: Вы будете главный, так сказать?
0: Нет. Вот, и к первой части вопроса. Жевательная резинка в первые минуты после употребления пищи, она несет некую пользу. Но, допустим, уже через 10 минут своего использования она ничего хорошего не несет, и надо ее либо выкинуть в урну, либо взять трубочку и запульнуть в кого-нибудь, кто вам не очень нравится. Вот, собственно, все.
1: Так, спасибо. Пожалуйста. Ну вот, давайте дадим во второй ряд. Девушка машет буклетиком. Я решил, что огоньки на сегодня мы отменяем. Все.
6: Здравствуйте, меня зовут Катерина, Москва. Я хотела вернуться к теме зубов мудрости. Столкнулась с мнением стоматологов о том, что нужно от них избавляться. То есть вне зависимости от того, есть ли кариес или нет, говорят, удаляйте, они долго не продержатся и так далее. То есть кариес, это очень тяжело, мы не можем до них добраться. А как бы нет, ну там слюна и так далее, что-то такое, мы, скорее всего, будем снова лечить. Вот как вы к этому относитесь? Хотелось бы сохранить зубы.
0: Благодарю за вопрос. Вопреки всеобщему мнению, стоматолог лечит не зубы. Стоматолог лечит человека. И когда нужно выбирать между зубом и остальным человеком, мы выбираем то, что остается, того, кто остается. Вот. И если ради вашего счастливого существования, вашей радостной жизни необходимо пожертвовать зубом, мы, не колеблясь, эти зубы удалим, чтобы вы жили радостно. Потому что помимо кариеса есть еще куча разных проблем, которые могут сопровождать эти зубы мудрости. В том числе они могут разрушать соседние зубы. А вот это уже подло с их стороны.
1: Так, спасибо. Ну, вот там прямо полощется какое-то полотно такое. Я про гоньки сказал уже.
7: Ангелина, город Иваново. Бытует мнение, что областные больницы очень плохие и настолько ужасные, похожи на камеры пыток. А частные очень хорошие и действительно помогают. Правда ли это, и можете ли вы это как-то опровергнуть?
0: Можно первое слово? Какие больницы?
7: Государственные, областные.
0: Ну, к сожалению, то состояние государственной стоматологии в основной своей массе оставляет желать лучшего. Надеюсь, что это сугубо временное явление, и дальше это восстановит свое доброе имя. Но на сегодняшний день я рекомендую все-таки искать стоматолога больше в частных клиниках. Я не отрицаю, что в государственных клиниках есть хорошие врачи, но шанс выиграть в эту лотерею гораздо меньше. Но в частных клиниках тоже нет 100% гарантии, что там будут высокие профессионалы. Поэтому так. Сарафанное радио. Только сарафанное радио.
1: Что у нас на балконе происходит? Давайте пойдем направо. Прошу. Да, да.
8: Передать. Здравствуйте, да, я Алекс Фейлс, как обычно. Такой вопрос. Если вот стоматолог сделал какую-то работу, как можно оценить ее неквалифицированному человеку? То есть если, к примеру, он там зуб поставил или кариес удалял, то есть может ли вообще обычный человек это как-то оценить критически? Чаще они же еще спрашивают, типа, вам нравится, не нравится, а обычный человек...
0: Спасибо за вопрос. Собственно, это первый критерий. Нравится, не нравится. Это к вопросу об эстетике. Если говорить о функциональной части, то здесь еще вопрос, мешает, не мешает. То есть если пломба после лечения, она вам мешает, значит, ну, необходимо провести коррекцию. Если после наложения пломбы у вас сохраняются боли, то есть с чем пришли, с тем ушли, либо присоединились новые боли, значит, скорее всего, лечить нужно снова, что немножечко недолечили.
1: Так, и последний вопрос у нас будет откуда-то оттуда. Ну, вот дайте в первый... Вот сидит девушка, она сказала, что я ей не даю микрофон. Не надо так. Дайте микрофон девушке в первом ряду. Не надо так. Ладно, вы что?
9: Добрый день. Лад, Нижний Новгород. Мне в поезде как-то стоматолог попался и принудительно начал просвещать про все, что связано со стоматологией, в частности, про фтор в пастах. Это не вредно, он сказал. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
0: Про фтор, кстати, прозвучало в одном из предыдущих вопросов и как-то упустил этот момент. Пасты с фтором рекомендуют для тех регионов, где содержание фтора недостаточно, то есть менее 1 миллиграмма на литр воды. Соответственно, если в вашем регионе содержание фтора в воде превышает это значение, то фторированные пасты не обязательно. Во всех остальных случаях фтор является основным таким защитным фактором, который превращает кристалл гидроксиапатита во фторапатит, который в меньшей степени подвержен воздействиям окружающей среды, то есть он более устойчивый. Сейчас начинают вести всякие холивары на тему того, что ну, фтор – это яд, и, может быть, от него исправлено, что нас обманывали, ученые скрывали там, и прочее, прочее. Но, тем не менее, каких-то убедительных данных о том, что фтор – это ай-яй-яй, их на сегодняшний день пока нет. То есть этот процесс еще диспутируемый. Но основная наука все-таки говорит о том, что фтор нужен.
1: Так, давайте теперь выберем автора лучшего вопроса. Вопросы были следующие. Эффективность полоскания, выбор зубной пасты, электрические зубные щетки, жевательные резинки, ассоциация стоматологов, зубы мудрости, государственные и частные клиники, как оценить работу стоматолога и про фтор. Кому достанется книга «Не навреди»?
0: Я думаю, что уйдет на балкон к девушке, которая из Домодедова, Дарья, задавала вопрос про пасты.
1: Так, книжка уходит на балкон к девушке. Вам достается ваш пациент, которому не надо лечить зубы, это пингвинопитек.
0: Спасибо.
1: На экране сейчас должен появиться скетч Юлии Родиной. Посмотрите. Это вы.
10: Наши друзья anthropogenes.ru и скульптор Ольга Вдовина готовят интересный эксперимент. Они будут делать вазу из твердой породы камня, из диорита.
11: Она будет стараться повторить эту вазу, впервые повторить за тысячи лет процесс, который осуществлялся в Древнем Египте.
12: И многим почему-то кажется, что древние не могли создать подобное примитивными инструментами. А значит, они обладали технологиями, которые заметно превышали общепринятые представления среди историков.
13: Вы знаете, что я не бросаю слов на ветер. Я хочу показать, на что способен человек.
14: Если каждый египтянин, и не только египтянин, скинет себе 5 копеек, например, на планету.ру, то вы увидите через годик-другой диоритовую вазу, самую настоящую, прямо как в Древнем Египте.
15: Давайте все вместе, пока мы сидим дома, и когда мы выйдем на работу, поучаствуем в этом научном эксперименте.
16: Давайте вместе поддержим этот замечательный проект. Для всех участников авторам предусмотрены интересные и ценные подарки.
1: Давайте поможем уникальному эксперименту. Диоритовой вазе быть!

0: Привет, друзья, это Затевахин о животных, и я Иван Затевахин.
1: Привет, друзья, я Игорь Затевахин, коллекционер и, классификатор ваших вопросов. Знаете, в последнее время, и это здорово, нам покоя не дают вопросы от группы «Кинология. Профессионально о собаках». Поводом послужил грустный случай, когда негодяй бегал с ножом и с собакой. Вопрос опять звучал в традиционной для русского интеллигента форме. А что делать? Поговорим об этом?
0: О, поговорим об этом. Это вопрос традиционный для психолога. Сказывается образование все же. Ответ у меня простой. Собак и людей нужно учить, а людям ни в коем случае не переоценивать возможности питомца. Большинство из которых, 99%, никогда на улице вам не помогут.
1: И это все? Я думаю, наши рассуждения будут интересны не только для собаководов, хотя и чисто практические моменты тоже будут.
0: Хорошо. Ты хочешь теории? Их есть у меня. Я задаю тебе встречный вопрос. Как думаешь, в каком состоянии находится собака и хозяин, когда вокруг бегает человек с ножом?
1: За человека отвечу. Как говорится, он в состоянии стресса. Про собаку, думаю, наверное, она тоже на стрессе.
0: Вот про стресс я и предлагаю начать. Давай поговорим по-мужски, как этолог с психологом. Давай разберемся. Знаешь, обыватели часто путают стресс, стрессовые воздействия и состояние, в котором находится организм, вот это все, с дистрессом. То есть упрощая губительным для организма длительным внутренним процессом, развивавшимся вследствие стрессовых воздействий. И что такое стресс?
1: Давай не превращать нашу непринужденную беседу в экзамен, а то я пошел. Но если говорить о классике, то по Гансу Селье, первоописателю этого явления, стресс – это общий адаптационный синдром. То есть что-то изменилось и сразу бабах стресс. Организм должен реагировать и адаптироваться. Но согласись, это сильно размытое определение. Хотя понятно, про что это. Так можно описать всю нашу жизнь. Мы же постоянно сталкиваемся с чем-то и бабах, к чему-то надо адаптироваться. Значит, везде стресс.
0: Именно. Со времен Селье стресс очень обстоятельно исследовали и подчеркнул, в том числе наши российские ученые. Назову, поскольку речь идет о животных, для начала двух. Сергея Владиленовича Попова, кстати, его лекцию обязательно смотрите на YouTube-канале Центрарха, а также слушайте наши с ним разговоры на подкастах Радио России. И также не могу не упомянуть Дмитрия Анатольевича Жукова.
1: Сергей Владиленович, это который в зоопарке работал с манулами, да?
0: В том числе и с ними, как замдиректора по науке, если не ошибаюсь, в его тогдашней должности. Как ты понимаешь, для зоопарка тема благополучия животных острейшая, поэтому очень важно было понять, что такое стресс и как с ним бороться. Так вот, благодаря исследованиям Сергея Попова стало совершенно очевидно, что то, что мы называем стрессом, то есть если грубо, то активация, то есть определенное возбуждение соответствующих мозговых структур, системная, неспецифическая, физиологическая и поведенческая реакция организма.
1: То есть, говоря по

0: гун, человек степей. Для него города – тюрьмы. Его царство – бесконечность, его столица – там, где он сам. Эрик де Шот из книги «Аттила».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Аттила. Завоеватель» 2001 года. И у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков. Привет, Клим.
2: Привет, Кристина. Опять обворожительно.
1: Спасибо.
0: В 2001 году состоялась премьера американского исторического мини-сериала «Аттила. Завоеватель» об эпохе заката Западной Римской империи и нашествии гуннов в Европу. В центре сюжета Аттила, мужественный предводитель гуннов. С раннего возраста Аттила проявил себя как храбрый и сильный воин, способный в бою одолеть превосходящих его числом и мощью противников. Но сражаться ему приходится не только с чужаками. Однажды Аттила вынужден бросить вызов своему собственному старшему брату, когда тот посмел посягнуть на честь его невесты. Увы, хотя в тот раз судьба не тронула девушку, позже ей было предначертано скончаться в родах. Теперь у Аттилы нет ничего и никого, что могло бы остановить его от разрушительной жажды победы над огромной римской армией, которая всегда считалась непобедимой. Аттила смог собрать под своими знаменами разрозненные прежде племена и повести их против угнетателей.
1: Я очень люблю обсуждать фильмы, которые претендуют на историчность, но когда ты начинаешь в них копаться, понимаешь, сколько там ошибок, сколько неточностей. Давай, наверное, начнем с того, что действительно показано в фильме было, потому что из того, что там показано, не так много реальных событий.
2: Из того, что нам показано, был Аттила. Это правда. Был его братан Бледа. Был их дядя Руа или Руалд или Ругилс, там не очень понятно, как его звали и на каком, собственно, языке. Был император Валентиниан, был Флавий Аэций, была сестра императора Гонория, была его властная мерзкая мамаша, ну и была война с гунами в самом деле. А все остальное, то, что там показано, это все очень странное что-то.
1: А смотри, то, что мы видим Валентиана таким дурачком, я... читала, что он действительно вел довольно праздный образ жизни, мало интересовался политикой, но действительно ли был он таким дурачком, как он показан в фильме?
2: А вот дурачком-то он показан в фильме, потому что главный исторический источник для фильма 2001 года был одноименный фильм 1954 года с Софой Лорен и Энтони Куином, где Энтони Куин, понятное дело, играл Аттилу. А Софа Лорен – сестру императора Гонорию.
1: То есть ты хочешь сказать, что они не читали архивы?
2: Нет, они сделали вот

0: точно таким, какой он в фильме 1954 года, практически без изменений. Он даже с физиономией похож. Его веночек точно такой же, приделанный, золотой, с которым он по всему фильму бегает. Ведет себя, ну, как будто вот ему не там, условно 40 лет, а 4 года. Вот ничего не изменили по сравнению с тем, что было в старом кино. Видимо, им очень понравилось. Но император Валентиниан, он, конечно, вел праздный образ жизни, но, судя по всему, судя по многим поступкам, которые нашли отражение в источниках, он не был безобидным дурачком. Это была злобная, мелочная, закомплексованная тварь, крайне злопамятная. То есть это был человек не вот этот вот безобидный лошара, который там показан, это был очень обидный лошара.
1: Ну смотри, что касаемо Эци, он тоже действительно существовал.
0: Конечно.
1: Он был в пленах у гуннов. И, по-моему, у готов он был в плену.
0: Он был не то чтобы в плену, он был в заложниках у гуннов.
1: Ну, это примерно то же самое.
0: Не совсем. Его в юные годы отдали заложникам, ну, чтобы он представлял из себя некую гарантию верности договору. И он, в самом деле, по-моему, там несколько лет провел. Не могу сейчас сказать точно сколько. Это нужно перечитать Йордана, одного из главных источников по этому поводу, его «Гетику» бесподобную совершенно. Вот там у него есть чуть-чуть более точные данные, но я давно не читал, и поэтому сейчас боюсь соврать.
1: Но в фильме мы не видим, что он был в плену в заложниках.
0: Мы в фильме ни хрена не видим.
1: Но его действительно император убил в конце
0: это
1: управления.
0: Правда, да. Ну, опять же, тут не очень понятно, сам ли император, потому что история, когда император сам убивает Аэция, заманив его... Ну, как будто бы на обычный разговор по поводу налогов, и он нам набросился с подручными, его зарубил. Это одна версия, по другой версии его отравили, по третьей, ну, короче говоря, не все понятно, как именно умер Аэций.
1: А в тот момент Римская империя уже была разделена на две части, на восточную и западную.
0: Довольно давно уже, конечно.
1: Угу. И как раз после его смерти, по-моему, через год, она была, Римская империя, разграблена вандалами.
0: Он умер, получается, в 454 году, а падение Римской империи 476, ну, через 20 лет.
1: Тот Рим, который мы видим в кино, как он тебе?
0: Тут самое главное нужно сказать, что нам там показывают, как будто бы Рим, а все на 100% действия должно происходить в городе Равенна, потому что столица была именно в Равенне, а никак не в Риме. Потому что из Рима еще в самом начале 5 века императоры вместе с двором просто сбежали. Сбежали в Медиолан, который теперь называется Милан. Они сбежали, почему? Потому что в Риме проживало около миллиона человек, ну там с предместьями может быть даже и весь миллион, которым негде было работать, нечего было жрать, они постоянно требовали еды, чуть что устраивали Майдан, а миллион человек, а римляне были очень легкие на подъем в этом смысле, когда миллион человек, ну хорошо, взрослые, там 500 тысяч человек разом высыпает на улице, а вот там у каждого скамейка, дубинка, нож, с ними справиться почти невозможно, а улочки очень узкие, ну это же была в Риме. Старые улочки там сохранились.
1: Нет, в Риме не было.
0: Нет. Ну, в общем, там такие улочки, что если там соберется 10-15 злобных людей, их никакая даже современная полиция не разгонит. Ну, просто их некуда разгонять. Там две кровати бросил поперек этой улочки, и все, это баррикада, и с ней ничего не сделать. Поэтому во избежание неприятностей с местным населением, потому что ведь можно два выхода из этой ситуации освоить. Первое, сделать так, чтобы с экономикой все было в порядке и люди не бунтовали. А можно просто сбежать в другой город. Вот они решили, что дешевле будет сбежать
1: отличный
0: в другой
1: вариант.
0: Город. Вот, и сбежали в Медиолан. Но Милан, это же у нас современная Ломбардия, это за рекой По, это очень близко к готам. И готы несколько раз вторгались в пределы не просто Римской империи, а прямо Италии. И поэтому от греха подальше, из Медиолана, получается, отец императора Валентиниана перевел столицу в Равенну, которая сильно дальше от готской угрозы. И вот все завертелось именно там. В Риме там было очень плохо к тому времени. Там императоры уже не жили. Рим вообще превратился, да, в по-прежнему очень большой и очень богатый город, но это такая язва была на теле империи скорее, чем что-то полезное.
1: Ну, я так понимаю, что это... неправильное утверждение, но я много где читала, что гунны поспособствовали тому, чтобы пал Рим. То есть они такую заключительную точку провели в истории. Действительно ли это так или нет?
0: Гунны поспособствовали опосредованно, конечно. Потому что гунны, самое главное, что сделали, они же дали старт великому переселению народов. То есть они просто перед собой сдвинули такое количество племен и родов, что все это ломанулось с востока на запад, ну, короче, от Китая дальше туда, на запад. А на западе там, кроме Римской империи, ничего и нет почти. Хотя по дороге это гуннское передвижение сковырнуло очень много самых разных стран и народов. Потому что, например, очередная цивилизация, ну, очередная империя в Индии не пережила гуннского нашествия. Кушанская империя рухнула в результате того, что мимо гунны прошли. Хотя они, в общем-то, с кушанами вот, не пытались их завоевать, но они просто настолько разрушили экономические связи, настолько их переформатировали, что вот Кушанская империя очень сильно ослабла, а в конце концов просто вообще исчезла. Вот. И не одна она. То есть там самое главное, что вот этот устоявшийся, более-менее устоявшийся баланс был очень сильно нарушен, и аукалось очень долго. Но надо ли говорить, что Аттила, ну это же гунн, правильно, который умер в середине 5 века, но его вспоминали и в 10, и в 11, и в 12 в германском средневековом эпосе от Скандинавии, там до Рейна фактически. Он же, например, один из главных героев песни о Нибелунгах Аттила. В песне о Нибелунгах описаны события, связанные с уничтожением гуннами Бургундского королевства, древнего одного из германских варварских королевств Бургундии. 432 года, если я не ошибаюсь, события. А еще в 11 веке, в 12 веке вспоминали. И вообще этот эпос был популярен вплоть до конца Средневековья. Ты не читала песни о Нибелунгах?
1: Читала.
0: Вот, помнишь, там был некто Эцель, это и есть Аттила.
1: Ну, я, по-моему, знаю, еще в Будапеште, да, многие правители говорили, что они, что их род уходит в корни Аттилы.
0: Да, конечно, было страшно популярно, потому что такой герой, ой-ой-ой.
1: Но это тоже такой был миф, скорее.
0: Нет, конечно, это мифологическое происхождение.
1: А расскажи немножко про самих гуннов, потому что, мне кажется, это один из самых загадочных народов, которые непонятно откуда возникли и непонятно куда ушли.
0: Нет, с ними-то как раз все понятно в общих чертах.
1: Ну почему? Есть куча теорий, догадок, откуда
0: теория
1: они произошли.
0: Теория-то ровно одна, она же, верная.
1: Какая?
0: Гунны – это народ сюнну, точнее говоря, группа племен сюнну, которые кочевали в северокитайских степях. И очень много проблем доставляли китайцам. Народ тюркского корня, тюркоязычный.
1: А извините, это поэтому китайцы, по-моему, в 3 веке до нашей эры построили китайскую стену, чтобы отгородиться?
0: Они в том числе, ну, они не именно отсюда устроили китайскую стену, а вообще против кочевников. А это же огромная проблема, потому что у тебя к империи примыкает непосредственно кочевой пояс. Вот той самой великой степи, которая от Китая до Венгрии простирается. И когда к тебе снова какая-нибудь сволочь приедет на конях, решительно не ясно. И вот еще император Цин Ши Хуан начал строить этот комплекс оборонительных сооружений, которые мы знаем как Великая Китайская Стена, которую, однако, мы не видели никогда, она только в виде археологических остатков. То, что сейчас это начали строить в 14 веке. Оно никакого отношения к той стене вообще не имеет. Она даже не совсем в том самом месте построена. Ну, в общем, это отдельная история. Так вот, китайцы очередной раз, усилившись, разбили вдребезги этих самых сюнну, и они частично остались под властью Китая, частично в очень большой мере принялись кочевать по степному нашему коридору, нашему любимому, на запад, просто уходя от китайской опасности. Вот, вот не сложилось у них с китайцами. А так как это было не завоевание, а переселение всего народа, а точнее даже не народа, повторяюсь, это не совсем народ, это группы племен. Они шли же там со всеми бабами, детьми, кошками. То есть у них была огромная мобилизационная способность. Это не армия, которая куда-то идет. Ты вот армию разбил и все. А у тебя целиком страна переселяется. Чем прекрасны были кочевники, что они могли переселить целиком всю свою страну. А значит, у тебя подкрепление, то есть свежий мобилизационный потенциал, вот он, прямо здесь. И никто не понимал, что это такое. И поэтому они, эти кочевники, гунны, принялись лупить всех на своем пути вообще, никто им не мог сопротивляться. Поэтому огромная толпа людей тоже побежала на запад. Собственно, так по эффекту домино, в очень, конечно, упрощенном виде, но сложилось великое переселение народов, из которого проистекает вообще все. Это стало последней дробиной, которая переломила хребет тому верблюду, который мы знаем, как в Римской империи. В частности, именно из-за этого с римского лимиса побежали готы на запад, которые стали вестготами и основали испанские королевства, германские. Именно из-за этого огромная часть славян стала переселяться на север, в леса, куда конница заехать не может, и дошли таким образом до современного Петербурга и Ладожского озера. Это все из-за этого, собственно говоря. То есть гунны настолько перетряхнули карту Европы, что последствия аукались еще 1000 лет. Так или иначе, конечно, уже это было затухающее эхо исторического процесса, но все равно это эхо очень громко, конечно, прозвучало.
1: Ну смотри, они перевернули мировую карту, но действительно ли именно при Аттиле они достигли максимального размаха?
0: Они достигли максимального размаха именно при Аттиле, потому что только Аттила смог их всех соединить. Именно из-за этого они стали представлять по-настоящему страшную угрозу великим оседлым империям.
1: Как есть, Чингисхан прям.
0: Похоже. У Чингисхана, правда, как-то все получилось получше, империя его несколько дольше существовала, потому что Аттила только начал создавать империю, и с его смертью сразу все кончилось тут же. То есть она его не пережила, империя, даже там не на вот столечко.
1: Ну, по-моему, они еще 20 лет после его смерти как-то...
0: Они не были едиными больше. У него был сын. Сына убили в битве при Недаве, которая последовала сразу после событий, про которые рассказывает данный фильм. Убили его гепиды и остготы, которые подняли восстание против власти гуннов. И все, на этом могущество гуннов просто исчезло. Они откочевали потом обратно в Панонию, ну, в современную Венгрию, ушли за Дунай и просто растворились в среде других кочевых народов и племен.
1: Но у него же не один сын был. У него было много жен, но
0: у него старший сын, наследник, собственно, был один. И вот его-то готы того с гепидами.
1: А что касаемо его смерти? Мы в фильме видим, как его отравит его будущая жена. А я читала, что он умер от кровоизлияния, якобы захлебнулся своей кровью. Это одно из предположений.
0: Это Йордан пишет как раз по этому поводу. Мы же не знаем, как он. Это... Есть некоторые данные, разрозненные разных исторических источников, так как сами гунны писать-то не умели.
1: Вот это мне, кстати, тоже интересно, почему они не умели писать.
0: А зачем?
1: Ну как это зачем? Почему у них не было письменности? И я так, насколько я знаю, что мало чего известно о их религии, культуре, склоняются к тому, что у них был шаманизм.
0: Ну, почти без вариантов. Учитывая, что это кочевые тюрки, они поклонялись, скорее всего, вечному синему небу, как и все.
1: Но почему у них не было письменности?
0: А потому что они не успели построить государство. У монголов тоже не было письменности. Но как только они вдруг построили большое государство, письменность резко потребовалась, и ее резко заимствовали. Сначала писали просто китайскими иероглифами, вызывали китайцев, чтобы они для них это все писали. Гунны просто не успели ничего построить. Они только это раз... Империя есть, и вот раз, ее уже нет. Зачем тебе писать? Ты прекрасно себя чувствуешь, кочуешь по степи и поешь, сидя на спине лошади. Одна палка, два струна, я хозяин, вся страна. Зачем тебе письменность? Ты и так замечательно себя чувствуешь. Только сидеть, зрение напрягать, так еще глядишь, из лука целиться нормально не сможешь. Все это лишнее. И вообще читать это подозрительно, тем более писать.
1: Это говорит человек, который по несколько книг в неделю прочитывает.
0: Да, я бы был очень подозрительный для них.
1: Ну смотри, я знаю, что у них была некая такая тактика неожиданности, когда они нападали на землю и быстро ее захватывали. И то, что они прекрасно владели луком, и у них были определенные изогнутые луки, технологию которых знали только гунны. И из них можно было стрелять, сидя в седле, не напрягаясь.
0: Это просто лук тюркского типа. Это ничего особенного в этом нет. Это сложносоставной рефлексивный лук, так называемый. Сложносоставной почему? Потому что он составлен сложно из нескольких слоев материала. Дерево, рог, кость, обтянутый, переклеенный сухожилиями звериными и обтянутый кожей, например, какой-нибудь красивый, змеиный. Рефлексивный, значит, что когда у него отпущена тетива, снятая с плеч, он изгибается не к хозяину, а от хозяина, вперед. То есть у него такая мощность в дуге заложена, что ее изгибает вперед. То есть в сторону, куда он обычно выбрасывает стрелу. То есть когда его сгибают обратно, у него получается просто огромное усилие, которое он сообщает метаемому снаряду. Отличненько его знали и без гуннов. Это был не секрет Полишинеля. Другое дело, что любые кочевники – это так называемые природные всадники и природные лучники. То есть, если взять обычного оседлого человека, ну, скажем, из Римской империи, из него можно сделать очень хорошего лучника. Но для этого нужно 10 лет.
1: Скакать по степям.
0: Надо тебя научить стрелять из лука, скакать по степям. А нафиг это кому-то надо? На это, ну, это просто огромные средства тратятся на обучение одного человека. А ведь их нужно не один. Их нужны тысячи, которые армию составят. А кочевникам это не надо, потому что они на коне просто рождаются. И луком они пользуются все от природы замечательно, потому что от этого зависит их жизнь. Они из лука должны, при помощи лука должны защищать стада, которые они пасут. Какие-нибудь волки степные придут, ну и что ты будешь делать? Этих волков выгонять надо. Плюс это охота для добычи мяса и шкур. Себе лично напокушать и нарядиться. Поэтому они все поголовно умеют стрелять из луков. Причем, когда я говорю поголовно, это именно что и поголовно, потому что женщины точно так же умеют стрелять из лука и ездить на лошади. Потому что все мужики уехали, кто будет пасти стадо? Понятное дело, жена, ну или там дочь. Для чего она должна уверенно пользоваться луком и уверенно держаться на лошади. Ну иначе, ладно, ее сожрут волки. Это совершенно никакого убытка в этом нету. А вот если они коней сожрут или овец, это недопустимо. Поэтому женщины тоже представлены к делу. Более того, мы даже знаем, у кочевников это очень исключительный случай был бы для оседлых жителей. А у кочевников женщины вполне могли на войну поехать, например. И даже возглавлять какие-то отряды. Ну, потому что ей не нужна большая физическая сила, чтобы там топором двуручным размахивать. А скакать на лошади и стрелять из лука она и так умеет. То есть она в этом отношении ничуть не хуже всех. Другое дело, конечно, что это не ее функция, но в том числе и женщины могли бы быть ограниченно мобилизованы. Ну, а самое главное преимущество гуннов, как завоевателей, вообще как военные силы, было в том, что это как викинг на море, так гунн и вообще кочевник на лошади в степи. Ты никогда не знаешь, откуда он приедет, когда он приедет и в каком количестве и с какой целью. Может, они торговать приехали.
1: Ну, я говорю, эффект неожиданности, да?
0: Не только. Да? Это не только эффект неожиданности, это эффект полной непредсказуемости. То есть ты не понимаешь, кто это. Потому что кочевники всегда – это огромная транзитная торговля от Японии до Англии. Потому что именно кочевники разносили вот это все по степному коридору. Товары, культурные веяния, какие-то новшества, новые идеи. Все это перемещалось по Евразии вот так вот, как в стиральной машине. Но он может приехать и не торговать. Он может приехать тут вырезать всех кочевников. Ты не знаешь, что он будет делать, если у тебя там нету хорошо законспирированных шпионов, которые тебе сообщат, что и как. Такое далеко не всегда удается сделать. Они вот приехали, посмотрели. А, там около города имперская армия стоит. А мы торговать, собственно. Вот, пожалуйста, шкурки, там всякое разное, благовоние, специи. И уехали. А потом в следующий раз приехали, смотрят, а армии нету, можно город сжечь. Поэтому кочевники – это всегда огромная проблема. Плюс степь – это такая штука, удивительная совершенно, где невозможно прокормить людей больше определенного числа. Просто никак невозможно. Потому что для того, чтобы кормить кочевника, нужны какие-то сотни гектар на одного человека. Ну, элементарно, чтобы он мог пасти своих коней, овец, там, коз, козлов и прочее, прочее, прочее. Поэтому, как только рождается, как только они начинают жить хорошо, ну, там, все в порядке с климатом, нет каких-то зверских войн. Ну, какие-то войны всегда у них есть. Но вот именно таких тотальных, связанных с большими жертвами, их нет. И кочевники начинают жить хорошо. У них рождается больше коней, больше овец, много шерсти, хорошая торговля. И их вдруг рождается больше, чем их может прокормить степь. После чего два варианта. Они или вымирают все трагически, таким образом выравнивая природный баланс. Или если есть условия, в число которых входит, конечно, наличие толкового полководца и харизматического вождя, они идут и вырезают все вокруг. Таким образом, восполняя недостаток в ресурсах, которые им просто не может дать степь. То есть демографический взрыв в степи – это неизбежность. И это неизбежность проблем для всех остальных. При том, что кочевник, он как воин гораздо лучше оседлого жителя. В среднем, конечно. Потому что оседлый житель вынужден участвовать в гигантском разделении труда. Ну, посмотрите. Одни пашут землю, другие перерабатывают результаты пахоты в хлеб. Третьи их продают. Кто-то должен это все хранить, считать деньги, и невозможно вырвать из этого оборота ни одного человека, потому что каждый человек, как зубец шестеренки, находится на своем месте. Если зубцы пообломать, весь механизм развалится. Только поэтому, в принципе, может существовать оседлое государство. Именно из-за разделения труда. Поэтому, как я уже говорил, этого крестьянина можно сделать лучником и всадником не хуже гуна, но это очень дорого. Во-первых, а во-вторых, ему же придется вырвать из оборота, из хозяйственного. Что тоже очень дорого. Кто вместо него работать будет? Непонятно, правда? У кочевника каждый человек, ну, понятно, 7-8 есть исключения, но в среднем это боеготовый воин. Это первое. То есть он лучше в бою, чем средний житель оседлой страны, типа Римской империи. Это первое. И второе. Все кочевники до сих пор абсолютно уверены, что все оседлые жители – рохли, лентяи, размазни, трусы и вообще зря коптят небо. И все, что у них есть хорошего, нужно забрать нам. Потому что мы, эй, гордый джигит, воин настоящий, ничего не боится. Как кремень крепкий, а как пуля резкий, как гора крутой.
1: Поэтому они пошли в Рим и начали брать дань золотом, правильно?
0: Серебром, в первую очередь. Это...
1: Я читала, что золото...
0: С Римом там в цене золото, но брали-то серебром. Ну и вообще, конечно, брали плюс натуральным каким-то, натуральными средствами, просто конями, продовольствием, тканями, короче, ресурсом.
1: А почему не золотом?
0: А где что в таком количестве возьмешь? Просто серебро – это самая ходовая монета, ну, поэтому да. 350 либров серебра брали с Восточной Римской империи. Потом 700. Ну, в два раза больше. Либра – это 237 грамм серебра. Вот посчитай, сколько это будет. В общем, там очень много брали. Так вот, они же не просто так оказались в Римской империи. Между Римской империей и гунами было некоторое количество народов. Был народ аланов. Ну, это предки современных осетин, в чем-то похожие на скифов, родственные скифам по языку люди. Индо-иранские люди. Аланы, Роксоланы, вот все эти люди кочевали там в предкавказских степях. А еще были готы. Готы примерно во втором веке нашей эры пошли из Скандинавии, с берегов Балтики на юг. Из-за проблемы там, известного перенаселения этих довольно бедных скандинавских земель. Вот они пошли на юг, а эти немцы были страшно крутые. Они когда дошли до степей... О, ты не представляешь, что тут началось. Представляешь себе кочевых немцев. Кочевых конных немцев. Это были будущие остготы, которые жили всего лишь Курская, Орловская, Белгородская область, весь Донбасс, вплоть до Азовского моря. Там жили готы. Это все были немецкие земли. Я прям представляю себе эти кочевые кибитки, построенные, как положено, у немцев по ниточке. Все одинаковые. Там ходил какой-нибудь там... обер-кочевник с усиками и с моноклем и говорил там «Ein, zwei, drei, vier, равняйсь, Ordnung und Disziplin, Arbeit macht frei» и, в общем, что-нибудь такое. Да, и они, конечно, наваляли просто вообще всем, эти немцы кочевые, будучи великолепными всадниками совершенно, они очень хорошо вдруг встроились в эту степную кочевую культуру. И, с одной стороны, у них были... всякие разные аланы, роксоланы, а с другой стороны был Рим, с которым они торговали безостановочно. И вот они сделали трагическую ошибку. В ходе завоевательных походов они пошли и расколошматили алан в дребезги, и между готами и гунами не осталось прослойки. После чего гуны устремились дальше на запад, это было в 4 веке нашей эры уже, примерно где-то в 340-350-е годы гуны устремились на запад и уже наваляли готам. Но, конечно, вот с остготами там у них интересная очень получилась штука, потому что почему они всех вообще считали, ну, добычей, так или иначе. Которая, может быть, это добыча, пока еще не добыча, по какому-то странному течению обстоятельств. Но это все не ровня гунам, это добыча. А вот почему-то остготов они посчитали за ровню. За братишек. Представляешь? Тюрки, гуны и готы, немцы, которые вообще говорят на разных языках, почему-то спелись вот так вот просто.
1: А этому есть какое-то объяснение?
0: Не очень понятно. Опять же, ни у тех, ни у других не было письменности. Я думаю, по родству бродячей души они соединились, ну, в некий какой-то альянс. Ну, потому что и те бандиты, эти кочевники, те кочевники, вкусы у них примерно были одинаковые. Они создают очень монолитную, характерную степную культуру своего времени, которая была характерна вот не тем, что нам показали в этом сериале «Аттила». Вот ты видел, они как бомжи все выглядят? В каких-то шкурах, в каких-то шмотках ободранных. Там этот Джерард Батлер постоянно ездит, он или голый ездит вообще, что просто нонсенс.
1: Но мне кажется, это шаблон, если их показывать, они обязательно должны ходить в шкурах.
0: Ну, это опять же, вот фильм 54-го года, они там такие же точно. Ну, конечно, с поправкой на середину 20 века, там они еще в таких все знатные мальчики, вот в таких вот металлических написниках ходят, не знаю зачем, но как-то, видимо, так мужественнее. Неважно. Самое главное, что они так не выглядели и не могли выглядеть. Их захоронение, когда смотришь того времени, даже не понимаешь, а почему их варварами это зовут. Они настолько тонко, красиво и роскошно убраны, что только вот руками развести. Это очень крутая материальная культура, просто невероятно высокоразвитая, которая, ко всему прочему, пользуется огромными преимуществами вот той самой безграничной всей евразийской торговли. У них спокойно были гранаты из Бирмы в украшении, где Бирма находится-то, блин. Или со Шри-Ланки, например. Жемчуг из Индонезии. Шелк из Китая. Лен из северных пределов Римской империи. Самая лучшая конская упряжь. Но это просто были невероятно красивые, тонко и роскошно убранные люди. С большим вкусом к одежде, украшениям, видимо, еще и женской красоте. Просто целые мастерские в Константинополе и в Риме работали на них. Они назывались прямо барбарикарии, ну, барбарикариум. То есть мастерская для варваров, где они делали украшения именно для варваров. Римляне такое не очень любили, чтобы там это все эти каменья золота, как у цыганского барона, это все было фу-фу-фу. У римлян любимый камень вообще был жемчуг. И причем так это чуть-чуть кое-где, чтобы даже только подчеркнуть. Но все-таки люди-то со вкусом, оседлые, цивилизованные. А вот эти там, если пояс тут не такой, как у римлян, а вот такой пояс. Если,
1: пуговицы золотые.
0: Если камни драгоценные вставлены, так знаете что, давайте так, чтобы они были вставлены, знаете что, давайте везде. То есть целиком весь пояс в драгоценных камнях. Ну, кстати говоря, если сейчас посмотреть, сколько стоит самый ценимый гунами и готами, этими степняками, гранат, это был один из самых ходовых камней у них. Почему? Потому что он красный, то есть он цвета крови. И в отличие от рубина, его легко обрабатывать. Так вот, если посмотреть на размеры этих камней, ну, там, понятно, вставляли чаще всего не целиком камень, а пилили на пластинки и вставляли как инкрустацию между золотыми перегородками. Золотыми или серебряными позолоченными. Но если посмотреть на размер камня, который нужно распустить вот на эти пластинки, то по нынешним ценам эти камни стоят, гранаты, миллионы долларов за одну штуку. То есть там на дяденьке, опять же, если по современным ценам посмотреть, у него один пояс, ну, так на него извели драгоценных камней миллионов на 10 долларов. Это только пояс. Плюс оружие, тоже все украшенное, все красивые. Причем в этих барбарикариях изобрели потрясающий способ усилить блеск граната, ну, потому что это же просто булыжник, правильно? Если на него не падает свет, он не будет сверкать никак. Или падает слабый свет под неправильным углом. Снизу подкладывали золотую фольгу, часто-часто пробитая пунцонами, чтобы она была такая зубчатая, ну, как катафот на советском велосипеде. Вот этот эффект катафота они применяли потрясающе. И мы знаем, сейчас это из хороших реконструкций, которые делают наши парни, такого рода оружия и вообще украшений, что если человек с такого рода украшением и тем более оружием заходит даже в очень слабо освещенную комнату, это все прямо сверкать начинает сразу. То есть заходит такой мужик, кто-нибудь меня знает? Все знают, я вижу. То есть это были не просто варвары. Во-первых, они не могли ходить голые, это степняки. Они очень боятся этого прямого солнца, у них халаты запашные вот так вот. Ну, чтобы, не дай бог, тебя не продуло при скачке. В обязательном порядке чулки они носили, не штаны, а чулки. Это очень важно. Потом эта всадническая мода проживет в Западной Европе и вообще в Европе до 16 века. Знатный человек не носит штанов, он носит только чулки. Я мужчину имею в виду, конечно. Почему? Потому что для всадника очень важно, чтобы у тебя вот эта часть, которая прилегает к седлу, не натиралась. Поэтому нужна двойная одежда. У тебя подштанники, то, что называется во Франции бре, ну, это испорченное римское слово бракка, то есть штаны. И сверху вот так натягиваются чулки. Таким образом, у тебя два слоя ткани получается, и ты можешь долго ехать в седле, не натирая себе шлюз, то есть внутреннюю сторону бедра.
1: Ну, штаны же вообще долгое время считались такой рабской больше одеждой.
0: Ну, римляне их вообще не носили долгое время, совсем, потому что зачем? У них там тепло и вообще прекрасно все.
1: Вот. И продувает хорошо.
0: Да. А вот у гуннов, наоборот, была проблема, чтобы их ни в коем случае не продувало. Поэтому, конечно, все, что нам показали в виде материальной культуры, это какое-то просто надругательство. Там, когда приводят там, рабов в начале фильма, Джерард Батлер приводит рабов с какого-то селения непонятного. Кстати, непонятно, зачем они напали на это селение, потому что натурально какой-то поселок бомжей. Что там грабить, я не знаю. Ну, как бы то ни было, напали, привели к дяде на показ рабов, которых они захватили. И дядя сидит между какими-то четырьмя столбами, на каком-то стульчике, одетый в какое-то говно. Но если почитать Прииска Панийского, это человек, который в 448 году участвовал в посольстве византийского императора Феофана, Феофана-младшего, Феофана-каллиграфа, Катилле. Там описан дворец настоящий. Ну вот просто в полном смысле слова дворец. То есть не какие-то четыре палки, воткнутые непонятно где, и какие-то эти черные шатры бедуины вокруг, тоже нищих, такие же бомжей, как и те, кого они там ограбили. Это дворец. Это так называемый феномен кочевого города, потому что кочевники, как выяснилось, прекрасно умели строить города. И поселяться, ну, пускай не навсегда, но на некоторое время, а иногда на очень долгое время, на одном месте. То есть все кочуют, а часть находится в городе.
1: Это я сегодня смотрела интервью археологов, которые в 2010 году начали копать могильники в Казахстане. И там как раз было много гуннской материальной культуры. Ты, наверное, слышал про них?
0: Да, да.
1: И там как раз тоже было много этих золотых массивных украшений роскошных, которые сохранились до нашего времени.
0: Ну, это обычное дело. Во-первых, они были довольно состоятельные парни, потому что они очень много кого ограбили. Ну, понятно, что все выглядеть как король, как Аттила, там, конечно, не могли все, но они, по крайней мере, прилично выглядели. Потому что вот это вот чучело в звериной шкуре, кого оно может завоевать? Правильно, никого. Потому что оно просто своим внешним видом ни черта, кроме смеха, вызвать не в состоянии.
1: Ну, к ним же римляне все равно относились как к довольно примитивным народностям.
0: Потому что оседлые жители имеют точно такой же, ну, я неправильное слово хотел употребить, шовинизм, нет, трайбализм, как и кочевники. Кочевники убеждены, что вот там за речкой все ленивые геи, а с этой стороны речки оседлые жители уверены, что тут все какие-то бескультурные понаехавшие твари вообще. Ну, с ними даже говорить не о чем. Ну, поэтому римляне их всех звали просто варвары, то есть люди, которые говорят бур-бур-бур-бур-бур, что ты быркаешь, на латыни говори, как порядочный человек.
1: А смотри, то, что касаемо Аттилы, ему не особо было интересно, насколько я знаю, воевать с Западной Римской империей, и даже когда сестра отправила, кто-то говорит кольцо, кто-то говорит браслет, и предложила себя в качестве жены, ему не особо было интересно идти захватывать именно западную сторону, потому что она для него почему-то не представляла такой интерес и ценность, как Восточная Римская империя.
0: Ну, во-первых, если углубиться совсем уж в западную сторону, мы там найдем очень мало места, где можно кочевать. Они ж кочевники. Монголы победили вообще всю Русь, раздолбали ее вдребезги, но не остались тут жить, потому что у нас на Руси негде кочевать. Тут лошадь очень сложно содержать, вообще невозможно содержать лошадь. Поэтому монголы пришли, наклали по шапке и ушли. Только там раз в год присылали людей задания, все. Но, с другой стороны, у Аттилы не было вариантов, потому что эта кочевая империя может только расширяться экстенсивно. Она не может существовать за счет внутреннего ресурса, за счет более прогрессивного использования своих внутренних ресурсов. Поэтому, разгромив Восточную Римскую империю в войнах 441, 448, 49 годов, Они, у них вариантов никаких не было. Нужно было идти дальше. Куда? Дальше Западная Римская империя. Сам Атилла, судя по всему, очень неплохо знал номинального, ну не номинального, а как раз фактического правителя Западной Римской империи в то время, Флавия Аэция, который, в общем-то, и рулил всеми делами вместо не слишком интересующегося этими делами Валентиниана. Он его знал, потому что именно при дворе его дяди Руа Аэций содержался в качестве заложника, там же, где рос Атилла. Они с Атиллой примерно одногодки. Они к началу событий, описанных в фильме, то есть уже после разгрома Восточной Римской империи, они все были крепко в возрасте. Это не красивый Жерар Батлер, такой прям юный, пышущий здоровьем. В конце византийской истории, к 448 году, Приск Панийский описывает Атиллу как пожилого человека с волосами и бородой, заметно тронутыми сединой. И у него есть уже сын, который, да, может ходить в какие-то военные походы. Вот его на подавление народа акациров, акачиров в Поднепровье отправили. Но при этом он еще не в том возрасте, чтобы делать это самостоятельно. При нем должен быть дядька, наставник. То есть примерно прикидывают, что Атилла родился где-то около, ну там примерно 395 года. По тем временам его возраст уже был очень серьезный, как у Флавия Аэция. Они были знакомы. Более того, римляне, и в частности Флавия Аэций, уже не раз использовали гунов как федератов, как союзников, для того, чтобы, например, разгромить королевство бургундов. Потому что бургунды доставляли массу проблем Римам. Это были очень беспокойные соседи, с которыми приходилось серьезно воевать. Ну и очередной раз, разгромив войско бургундов, римляне такие: слушайте, а знаете что, давайте вообще, чтобы их не было никаких. И подпустили к ним гунов. И гуны раздолбали бургундское королевство, о чем, собственно, и написана песня о Нибелунгах, которую потом воспел великий Вагнер. Да, так вот, воевали вместе против вестготов охотно. Но вот только когда гунны сообразили, что Восточную Римскую империю они разгромили очень легко, ну, это было в самом деле несложно. Почему? Потому что Византия, ну, будущее, понятное дело, место, которое в историографии назовут Византией, а воевала одновременно с персами и с вандалами. И тут еще гунны сверху навалились, им просто нечем было отбиваться. Вот нечем и все. Это война на три фронта. То есть у гунов получилось все очень несложно. Они не потерпели ни одного серьезного поражения, выиграли все главные битвы, взяли все города, которые им было нужно, заставили платить сразу гигантскую контрибуцию в 2000 либров. И, как говорят, уничтожили 100 городов. Тут, конечно, мы понимаем, что это очень сильное преувеличение. И насчет 100, и насчет уничтожили. Почему это отдельная история? Но все равно у них все очень удачно сложилось. И вот впереди Западная Римская империя, которую они очень хорошо знают, потому что они за нее воевали много десятилетий, которые знают, на что способны полководцы, чего стоят солдаты, а солдаты, нужно ли говорить, давно уже не были на 90% римлянами, это все были федераты, которые поселились на землях Рима, это были остготы, вестготы, гепиды, герулы и всякая прочая сволочь, ломбарды, которых римляне просто нанимали воевать вместо себя. Сами римляне уже вообще не хотели ничего этого ни видеть, ни делать, ни слышать. Какие-то легионы, какой-то СПКУР, нафиг это все надо. Не, конечно, оставались вполне себе и римские контингенты, просто их было немного. Ну а справиться с такими же кочевниками бывшими, как они сами, да господи, это как вот, вот так вот просто. И точно зная, что внутри империи никакого вообще единства нету, ну, прикинув Сэм Восом, чем получать с них какую-то плату за войну, так, может быть, просто их завоевать и обобрать до нитки, как только что сделали с Византией. Так же гораздо лучше, правда? Но вот тут они, конечно, не учли некоторые вещи, которые, кстати, в кино почему-то совершенно не отметили. Потому что вестготы терпеть не могли римлян. Вот у них были прямо вот... И это было взаимно.
1: Но, несмотря на это, все равно вместе воевали.
0: А потому что им Атилла не оставил выбора. Потому что вместо того, чтобы идти сразу на Рим, он пошел, как это говорят, поцелуй меня в затылок. А почему в затылок? Ну, вы тоже издалека начали. Он начал издалека, с Галлии, то есть с территории современной Франции. И он вместо того, чтобы представлять угрозу только пределам Римской империи, ну, собственно, коренным землям Римской империи, Италии, он стал представлять угрозу готам. И когда он дошел до Аврелиана, ну, то есть современный город Орлеан, там не случилось Жанна д'Арк,

0: не сумев взять армию. Ну, в общем, все это что-то не зря придумали. Мне очень не понравилось. Фильм откровенно слабый, плохой и никакой. Хотя нужно было просто вот Йордана взять, например, Гетику. И, ну, просто не заморачиваясь, взять одного источника, канву событий, там диалогов цветистых расписать, актрису симпатичную какую-нибудь взять и не одну. И все, и фильм бы уже имел совершенно другой сценарный базис, а получилась дрянь.
1: Ну, так же, как и сестра императора, да? Она же не хотела захватить власть и свергнуть своего брата.
0: Да это вот как раз непонятно.
1: Непонятно?
0: Нет.
1: Ну, там же какая-то мутная любовная история была. Больше.
0: Я говорю, что история очень мутная. А она была сослана в самом деле в Константинополь. В Константинополе она немедленно спуталась с одним вельможей Евгением, с которыми они стали делать секс. И очень может быть, что они в самом деле собирались в союзе с Атилой свергнуть Валентиниана. Очень может быть. Это нет ничего необычного, это был просто режим того времени. Так делали все.
1: Есть какая-нибудь сцена, которая тебе понравилась?
0: Никакая. Вообще. Потому что если бы я был Атилой, ну понятно, я бы не сидел между четырьмя столбами этими дурацкими в чистом поле. Но когда приезжает посольство из Рима, приходит какой-то мужик, говорит: здорово, ты меня помнишь? Поработаем. Надо вот это размутить. А где подарки? Ну в каком-то смысле, а где подарки? Как ты можешь приехать в посольство там без 20 вазов шикарных подарков? Так с тобой просто разговаривать никто не будет. Нафиг такой посол нужен? Эти мастерские барбарикарии, про которые я тебе рассказывал в начале нашей беседы, у них одна из главных функций была изготавливать подарки для варварских вождей. Потому что когда мы смотрим в захоронение, самые красивые вещи, естественно, сделаны в Риме. А отнюдь не там, в степи. Там только подражание делали. Подкупали этими подарками, покупали, платили. Вот просто вот воз украшений каких-нибудь, там оружие шикарного, лошадей подарить. Все, пожалуйста. И Атила тут же должен был отдариться, потому что это же негоже для мужчины, тем более вождя, когда тебе дарят, а ты не отдариваешься. Он точно должен был отдариться хорошими степными конями, красивых женщин подогнать иранской внешности, необычной совершенно, каких-нибудь персидских шмоток, которых они у персов отняли во время очередного набега, все это подогнать римским браткам в ответ, чтобы стыдно не было. Ну и там сначала бы неделю пировали, дарили подарки, и только потом бы стали говорить по делам. Потому что иначе сразу будешь говорить по делам, это же просто какое-то неуважение. Неужели неинтересно справиться? А как у Атилы здоровье? Как дети? Как жена? За каждого выпить надо, понимаешь? Потом уже и девчонок пригласить, опять же выпить. Ну это какое-то время занимает. И уже потом, после этого, когда римляне поняли, что их подарки забрали, они понравились, а гуны поняли, что римляне довольны гостеприимством, вот тогда можно говорить по делам и никак по-другому. Все просто дрянь. Фильм такая параша нечеловеческая, что я вот не знаю, 3,5 часа он идет. Ну, там, понятно, это телесериал, но это ужас. Если бы я не ехал в Сапсане, я бы его подряд посмотреть бы не смог. Мне просто деваться было некуда, я вот его смотрел и выписывал.
1: Тебя не выпускали никуда.
0: Да.
1: Ну, в общем, ты не советуешь никому смотреть этот фильм?
0: Не смотреть ни в коем случае.
1: Я так понимаю, нет ни одного фильма, да, про Атилу, который бы был
0: ни одного,
1: достоверно
0: ни
1: хорошо
0: снят. Вообще про эту эпоху великого переселения нет фильмов просто вообще. Таких, которых можно было бы без слез смотреть.
1: Спасибо тебе, Клим, за разбор.
0: И тебе спасибо.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино обдумчиво.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Приветствую всех, кто интересуется космосом и астрономией. И сегодня мы в студии Московского планетария поговорим о том, о такой сложной и противоречивой в некоторых обсуждениях теме, как космическая радиация. Меня зовут Виталий Егоров, я популяризатор космонавтики, блогер «Зеленый кот». Недавно я выпустил книгу под названием «Люди на Луне» о том, как люди, собственно, летали на Луну. И разобрал вопросы, которые связаны с этим полетом. Один из этих вопросов – как люди могли преодолеть космическую радиацию, радиационные пояса, как они там не получились, почему они успешно вернулись здоровыми и даже без лучевой болезни. И чтобы ответить на этот вопрос, потребовалось изучить вообще, что там известно про космическую радиацию, что известно про радиацию на Луне, по пути на Луне, на Луну. И в целом, благодаря этому сформировалась вот такая лекция, о которой я расскажу сейчас, поделюсь информацией не просто о том, что такое радиация и сколько ее на Луне, но и кто ее измерял, как мы можем убедиться в том, что те данные, которые рассказывают про астронавтов программы «Аполлон», они совпадают со всеми другими данными, которые получали на Луне другие ученые, другие исследования, и советские, и китайские даже. Они пока сами не долетели, но дозиметры посылали в космос, измеряли там, сям. И теперь мы гораздо лучше себе представляем о том, что такое космическая радиация, насколько она способна помешать нам летать в космосе, по крайней мере, там, до Марса, например. И в целом, что из себя представляет это физическое явление. Вот так можно увидеть радиацию, так называемая камера Вильсона. Нашими глазами радиация практически не видна, хотя тяжелые заряженные частицы космонавты в глазах видят, и взаимодействие это видят в виде вспышки. Это тоже зафиксировали как раз во время полета Аполлона. Ну и сейчас наши космонавты тоже переживают что-то похожее, когда пересекают южную магнитную аномалию, о которой мы сегодня поговорим. Если попытаться изучить поподробнее, что такое радиация, или просто прочесть что-нибудь понятным языком, то здесь можно столкнуться с серьезной проблемой, что в различных источниках, в различных публикациях, даже относительно понятного характера, можно встретить огромное количество единиц, и постоянно их одно переводить в другое, это просто какое-то безумие. И вот примерно я перечислил здесь, вот изобразил те термины, которые можно встретить в контексте радиации. И мы поговорим о гораздо меньшем количестве терминов. По сути, нам нужно знать только две единицы. Это грей, это единица поглощенной дозы. И зиверт – это единица эквивалентной дозы или биологической дозы. То есть той дозы, которая уже непосредственное влияние оказывает на организм. Это разные понятия, хотя стартуют они с одного и того же. Но я тоже объясню, с чем это связано. Электрон-вольт – это единица энергии частицы, которая летит, и, в общем, нам про нее знать не нужно, хотя в некоторых графиках, которых я сегодня буду показывать, там указан этот самый электрон-вольт. И если говорить о радиации, то начать нужно с мифов о космической радиации, потому что их гуляет в прессе, даже там, журналисты тоже транслируют это через средства массовой информации. И у многих в голове присутствуют вот эти такие стереотипы, которые, в общем-то, далеки от реальности или не совсем ею соответствуют. И первое – это то, что главный источник радиации у нас – это Солнце. Не совсем так. Ну и да, наверное, начать нужно еще чуть дальше. Что такое вообще радиация? Радиация – это английское слово, на русский напрямую переводится как излучение. Но если можно сказать солнечное излучение вот видимого диапазона, это не радиация, по крайней мере, не используется в значении радиация. Под радиацией подразумевается ионизирующее излучение. И вот о нем мы будем говорить в контексте, когда я буду использовать слово радиация, просто радиация более широко распространена в бытовом плане, поэтому я его использую, хотя ученые не любят это слово, именно потому, что оно может по-разному трактоваться. Итак, Солнце не единственный источник радиации. Второй очень распространенный стереотип, многие даже ученые придерживаются его, о том, что Землю от космической радиации защищает магнитное поле. Она, конечно, защищает, и мы об этом тоже поговорим, но это далеко не единственная защита от космической радиации. И самая главная защита для нас все-таки другая. Ну, подскажу, это атмосфера. Гораздо более в вещественном плане, более плотная среда, которая и позволяет блокировать все потоки или потоки наиболее энергичных заряженных частиц из космоса. А следующий миф, который тоже связан уже с полетами в космос, это представление о том, что если мы хотим защитить наших космонавтов или нашу электронику от космической радиации, нам нужно гораздо толстые стенки использовать, желательно свинцовые или хотя бы бетонные, как это и делается в земных ядерных электростанциях, и говорят, что если у нас нету, а космические корабли вообще-то очень довольно тонкая конструкция и в основном из алюминия состоящая, и если там нет свинца, значит, космонавты не защищены, значит, они не могут лететь там на Луну, например, или куда-то, или на Марс, и значит, будем навсегда обречены оставаться на низкой околоземной орбите, где нас прикрывает ласковое магнитное поле. Но это тоже не совсем верно, и мы тоже сегодня об этом поговорим. И о том, что происходит за пределами магнитного поля, за пределами околоземной среды, мы тоже на сегодня прекрасно знаем благодаря измерениям дозиметров, которые запускались на различных космических аппаратах. И эти измерения опубликованы, они известны, их можно взять, сравнить друг с другом и убедиться, что это все измерения в одной и той же в одном и том же космосе производятся, и показания очень близки к друг другу, независимо от того, кто их делает. Там американцы, русские, европейцы, китайцы. Это мы сегодня тоже обсудим, и какими приборами измерялись, и что они наизмеряли. Ну и да, очень распространенный стереотип о том, что американцы все врут, и про все врут, включая радиацию в космосе. В данном случае можно убедиться, что это не так, по крайней мере, в вопросах радиации в космосе и полетов человека на Луну. В тот момент, когда мы сравниваем их данные, их показания, их дозиметров, которые возили астронавты с собой, которые были установлены на Аполлонах, с теми измерениями, которые производились после них и на Луне, и в межпланетном пространстве, и в полете на Марс. И можно просто сравнить и убедиться в том, что никаких противоречий между одним и другим практически нет. Ну и в контексте полетов на Луну и Марс тоже есть распространенный стереотип о том, что там много радиации, и предполагается, что источником этой радиации выступает поверхность. То есть любой камень с Марса должен быть радиоактивным, любой там камень с Луны, поверхность на Луне и на Марсе. А если она радиоактивна, значит, мы никогда не сможем туда летать и так далее. Это не совсем так, хотя источником поверхность и Марса, и Луны выступает источником заряженных частиц и там гамма- и рентгеновского излучения, но это далеко не главная угроза радиоактивная на Марсе или Луне, и средства против этого есть, в общем-то, достаточно простая. Ну и последний момент, это не миф. Это, в общем, верно, что после полета на Марс весь экипаж умрет. Но он не обязательно сразу после полета умрет. И, в общем-то, как сказал один мой знакомый, лучше слетать на Марс и умереть, чем не слетать на Марс и умереть, что, в общем, нам всем и нас и ожидает. Ну ладно, поговорим все-таки про космическую радиацию. Что такое ионизация вообще? Вот мы говорим ионизирующее излучение. Что такое ионизация? Вот посмотрите, это очень упрощенная, научно недостоверная, но вполне понятная так называемая планетарная модель атома. В центре у нас ядро, состоящее из протонов и нейтронов, и вокруг обращаются электроны. Если у нас количество протонов положительно заряженных и электронов отрицательно заряженных у атома равно, это нейтральный атом, у него нет заряда, и он не представляет угрозы с точки зрения ионизирующего излучения. Если же мы воздействуем энергией на один из электронов или большее количество электронов, и он улетит, просто покинет эту орбиталь, и у атома окажется неравное число между протонами и электронами. Это будет заряженный атом уже и заряженная частица, которая представляет серьезную угрозу в плане, она может либо повлиять на другие электроны, также заставить их покинуть, либо может перетащить от другого атома к себе свой электрон, чтобы вернуться в нейтральное состояние, но при этом ионизирует другой. другой атом, и уже процесс пойдет. Почему это важно? В принципе, электроны вроде много никого не пугают. У нас электроникой мы пользуемся, у нас в розетках много электрончиков бегает, и мы активно их используем в своей жизни. Что такого, что электронам больше, электронам меньше? Здесь как раз мы говорим про негативное воздействие ионизирующего излучения. Проблема в том, что наша проблема, как людей, которые летят в космос и находятся под воздействием ионизирующего излучения, в том, что вся химия, а на химии построена и биохимия, и физиология, и жизнедеятельность нашего организма, вся химия, известная нам, она построена на взаимодействии электронных оболочек, атомов. То есть вот те орбиты, которые мы нарисовали, электроны — это как раз электронные оболочки ядра атома, и вся химия, все изменения в нашем организме, они строятся именно на изменениях, на взаимодействии этих оболочек, электронных оболочек. И если мы вытаскиваем электрон из этого взаимодействия, это можно сравнить с механизмом, очень сложным механизмом часов, у которых мы в шестеренках ломаем зубья. И чем больше мы нарушили вот этих, убрали этих электронов, переместили куда-то, зарядили атомы, тем хуже для вот всего этого механизма. И особенно существенно это для молекул ДНК, которые кодируют развитие клеток и, по сути, всего нашего организма. И в данном случае это как раз мутагенный эффект радиации, которая влияет на изменения уже в наследственности, конструкции клеток, которые будут строиться в результате деления из той клетки, которая подверглась воздействию ионизирующего излучения. То есть это не прямое воздействие, что вот летит ядро атома заряженное, врезается в клетки, крушит их в разные стороны. Немного не так, но воздействие все равно не очень хорошее. И чем больше этого воздействия, тем хуже организму и в близкой перспективе, и в дальней с точки зрения мутаций, там, онкологии и прочего. Если мы попытаемся вот ионизирующее излучение или радиация, то, что мы используем эти термины, попытаемся разложить, что из этого что, то мы увидим два больших, точнее, одно небольшое, а второе побольше семейства. Это, собственно, излучение, то есть лучи, рентгеновские лучи, гамма-лучи, это фотоны. Если у нас мы видим, благодаря фотонам видимого света, у него мало энергии, поэтому мы его воспринимаем, и он для нас серьезной угрозы не представляет. Если мы будем добавлять энергии этим фотонам, то начнется там ультрафиолетовое уже излучение, которое может навредить нашей коже или нашим глазам, а потом уже рентген, гамма, все хуже и хуже. И вот в данном случае фотоновое излучение ионизирующее – это рентген и гамма-лучи. Остальное, о чем мы будем говорить, вот там тяжелые заряженные частицы, потоки протонов, электронов, это, собственно, частицы, это то, что мы понимаем под материей. Протоны — это, например, ядро атома водорода без электрона, альфа-частица — это ядро атома гелия, и это уже более привычные нам атомы, но это заряженные атомы, потому что у них вот не равно или вообще отсутствует электронная оболочка, это просто ядра атомов, летящие с большой скоростью, вплоть до там близкой к скорости света, и взаимодействующие со всем, что они встретятся на своем пути, и вот это взаимодействие как раз и вредит сильнее, чем непосредственно прямой удар, который наносит то самое ядро летящее с нашей клеткой, с молекулой или ядром атома в молекулу нашей клетки или там ДНК. И вот это разделение гамма и корпускулярное, то, что называется, заряженные частицы, оно отличается так называемым понятием коэффициента качества. Вот сейчас немного поговорим про это. Помните, я говорил, что есть грей, а есть зиверты. И то, и другое прилетает нам в тело. И вот там один и тот же грей, в зависимости от того, частица различная, частица или фотон, имеющий одну и ту же энергию, вот один и тот же, исчисляем их в греях, она способна нанести повреждения различного характера, различной силы. И вот эта разница в повреждении ученые называют красивым словом коэффициентом качества. То есть чем выше коэффициент качества, тем более качественно заряженная частица наносит вред нашему организму. То есть, нанести этому организму качественный вред. Это значит, что у частицы высокий коэффициент качество. И чем она тяжелее, чем больше ее физический размер, тем больше у нее коэффициент качества, и тем больше вред она способна нанести. Исходя из этого, у рентгеновских лучей и гамма-лучей один, по сути, коэффициент качества, единица, а у остальных там больше, больше и больше. И один грей рентгена или один грей гамма-излучения даст один зиверт излучения, облучение уже воздействия на наш организм, а там один грей нейтронов даст уже там от 5 до 20 зиверт. Это уже серьезная разница, и это нужно учитывать, и мы тоже про это поговорим, потому что есть разница в потоках радиации на низкой околоземной орбите, в межпланетном пространстве, на Марсе, и это надо учитывать, когда мы собираемся туда лететь, и мы посчитали дозиметрами, но надо понимать, что дозиметры показывают именно в греях, а в зиверты надо переводить отдельно, чтобы учитывать, каково будет воздействие этой энергии, этих заряженных частиц в каждом отдельно взятом месте в нашей Солнечной системе или дальше, если мы полетим. И вот здесь такой пример, который хорошо как раз показывает тот самый коэффициент качества. Это, по сути, фотоматрица, обычная, запущенная в космос, которая не фотографировала космос, а просто регистрировала движение заряженных частиц через эту матрицу внутри фотоаппарата. Ну, там даже не фотоаппарат был, просто отдельно камера, не закрытая, без объектива. И мы видим, что вот этот путь этой заряженной частицы сильно отличается. И чем тяжелее эта частица, чем, вот, например, здесь есть изображение и протонов, вот эти в левой верхней части, сейчас, вот здесь, вот так, вот в этой части, да. Очень тонкие такие линии. Это путь протона. Это самое малое ядро атома, которое у нас есть. Это, по сути, состоящее, собственно, из одного протона. Все остальное — это много протонов с нейтронами и так далее. Все остальные вещества, которые мы знаем в таблице Менделеева. И, соответственно, чем их больше, протонов и нейтронов в ядре, тем больше она способна не просто нанести вред, но и передать энергии от себя на окружающее пространство, на окружающие атомы. И вот эта энергия выражается как раз вот этими такими широкими полосами. Это не значит, что она прям дыру пробила такого размера. Это значит, что вот эта энергия передалась, энергия одной частицы передалась на такое количество электронных оболочек молекул и атомов вот именно в этом в этой фотоматрице. Примерно то же самое происходит с человеческими глазами, например, и тогда космонавты видят вспышку. Но опять-таки это не значит, что там пробита дыра, это значит, что вот эта энергия воздействия все-таки передалась от частицы к материи, с которой она взаимодействовала. Ну, пойдем к более понятным картинкам. Что у нас испускает космическую радиацию, что представляет для нас угрозу в время космического полета? Самое главное вред, который способен нанести космос с радиационной точки зрения нашему организму, приходит вот эти заряженные частицы не от Солнца. Самую большую энергию просто и самое серьезное воздействие на организм способны оказывать тяжелые заряженные частицы, которые были выброшены где-то далеко, иногда очень далеко, за миллиарды световых лет. Эта часть космической радиации называется галактическим излучением. Оно может исходить как из нашей галактики, например, от сверхновых, вот как здесь сфотографировано, так и из других галактик, как правило, из ядер активных галактик, которые выбрасывают джеты. Ну, вот сейчас я покажу пример такого. Солнце тоже является источником заряженных частиц и источником и рентгеновских лучей, и гамма-лучей, но они достаточно слабы и не представляют заметной угрозы в контексте полета в космосе, потому что их просто мало, энергия их слаба. А вот протоны, которые испускает Солнце, а наше Солнце по большей части это водородный шар, и как раз именно заряженные частицы, ядра атома водорода, протоны, она и активнее всего испускает. И протоны способны нанести эту определенный урон и нашему организму, и нашему оборудованию, но тоже не всегда, и это взаимодействие достаточно редко, но мы тоже сейчас еще об этом поговорим подробнее. И вторичная радиация – это как раз то, что представляет угрозу на поверхности планет со слабой атмосферой или у атмосферы на низкой околоземной орбите. То есть тяжелые заряженные частицы от галактического излучения или протонные события солнечные врезаются в другую материю. Это может быть и атмосфера, если мы летим на низкой околоземной орбите, например, и поверхность Марса, Луны, если мы на них находимся, и корпус космического корабля. И энергия этих галактических частиц передается на там, либо атмосферу, либо поверхность планет, либо космический корабль, и уже взаимодействие с материей там, либо грунта, либо корабля передает, порождает потоки вторичных заряженных частиц, которые способны достичь уже и нанести определенный урон нашему организму. Даже если они врезаются отвесно сверху вниз, то снизу может возникать уже излучение. Именно вот это излучение и опасно, если мы собираемся лететь на Луну или на Марс. Но это излучение уже менее опасно, чем то, что просто прилетает сверху. То есть если в нас прилетела заряженная частица сверху вниз из космоса, это опаснее, чем если она врезалась где-то рядом, а нам прилетело только ответное вторичное излучение. Оно вносит свой определенный вклад.